0: мозгу вертелось. И вот сейчас опять проверяю себя. Стало быть, опять-таки думаю. И он до тех пор разбирался в этих нудных, запутанных мыслях, пока ему вдруг не стало почти физически противно. Как будто у него под черепом расплылась серая, грязная паутина, от которой никак нельзя было освободиться. Он поднял голову с подушки и крикнул: «Гайнан!» В сенях что-то грохнуло и покатилось. Должно быть, самоварная труба. В комнату ворвался денщик, так быстро и с таким шумом отворив и затворив дверь, точно за ним гнались сзади.
1: «Я вас благородь!»
0: — крикнул Гайнан испуганным голосом. «От поручика Николаева никто не был?»
1: «Никак нет, ваш благородь!»
0: — крикнул Гайнан. Между офицером и денщиком давно уже установились простые, доверчивые, даже несколько любовно-фамильярные отношения. Но когда дело доходило до казенных официальных ответов, вроде «точно так», «никак нет», «здравия желаю», «не могу знать», то Гайнан невольно выкрикивал их тем деревянным, сдавленным, бессмысленным криком, каким всегда говорят солдаты с офицерами в строю. Это была бессознательная привычка, которая въелась в него с первых дней его новобранства и, вероятно, засела на всю жизнь. Гайнан был родом черемис, а по религии – идолопоклонник. Последнее обстоятельство почему-то очень льстило Ромашову. В полку между молодыми офицерами была распространена довольно наивная, мальчишеская, смехотворная игра – обучать денщиков разным диковинным, необыкновенным вещам. Веткин, например, когда к нему приходили в гости товарищи, обыкновенно спрашивал своего денщика-молдаванина: «А что, Бузискул, осталось у нас в погребе еще шампанское?» Бузискул отвечал на это совершенно серьезно:
1: «Никак нет, ваш благородь, вчера изволили выпить последнюю дюжину».
0: Другой офицер, подпоручик Епифанов, любил задавать своему денщику мудреные, пожалуй, вряд ли ему самому понятные вопросы. «А какого ты мнения, друг мой, — спрашивал он, — о реставрации монархического начала в современной Франции?» И денщик, не сморгнув, отвечал:
1: «Точно так, ваше благородие, это выходит очень хорошо».
0: Поручик Бабетинский учил денщика катехизису, и тот без запинки отвечал на самые удивительные, оторванные от всего вопросы. «Почему сие важно в-третьих?»
1: «Сие в-третьих не важно, ваше высокоблагородие!»
0: Или «Какого мнения о сём святая церковь?»
1: «Святая церковь о сём умалчивает, ваше благородие!»
0: У него же денщик декламировал с нелепыми трагическими жестами монолог Пимена из «Бориса Годунова». Распространена была также манера заставлять денщиков говорить по-французски: «Бонжур, месью», «Бон-ньюи, месью», «Волеву дюте, месью» и все в том же роде, что придумывалось как оттяжка, от скуки, от узости замкнутой жизни, от отсутствия других интересов, кроме служебных. Ромашов часто разговаривал с Гайнаном о его богах, о которых, впрочем, сам черемис имел довольно темные и скудные понятия, а также в особенности о том, как он принимал присягу на верность престолу и родине. А принимал он присягу действительно весьма оригинально. В то время, когда формулу присяги читал православным священник, католикам ксёнц, евреям раввин, протестантам за неимением пастора штабс-капитан Диц, а магометанам поручик Бек Агамалов, с Гайнаном была совсем особая история. Полковой адъютант поднес поочередно ему и двум его землякам и единоверцам по куску хлеба с солью на острие шашки. И те, не касаясь хлеба руками, взяли его ртом и тут же съели. Символический смысл этого обряда был, кажется, таков: «Вот я съел хлеб и соль на службе у нового хозяина. Пусть же меня покарает железо, если я буду неверен». Гайнан, по-видимому, несколько гордился этим исключительным обрядом и охотно о нем вспоминал. А так как с каждым новым разом он вносил в свой рассказ все новые и новые подробности, то в конце концов у него получилась какая-то фантастическая, невероятно нелепая и вправду смешная сказка, весьма занимавшая Ромашова и приходивших к нему подпоручиков. Гайнан и теперь думал, что поручик сейчас же начнет с ним привычный разговор о богах и о присяге, и потому стоял и хитро улыбался в ожидании. Но Ромашов сказал вяло:

0: Гайнан. Зачем уж? Бог с ним. Давай брать самовар, да потом сбегаешь в собрание за ужином. Что уж. Сегодня нарочно не пойду. Упрямо, но бессильно подумал он. Невозможно каждый день надоедать людям, да и... Вовсе мне там, кажется, не рады. В уме это решение казалось твердым. Но где-то глубоко и потаенно в душе, почти не проникая в сознание, копошилась уверенность, что он сегодня, как и вчера, как делал это почти ежедневно в последние 3 месяца, все-таки пойдет к Николаевым. Каждый день, уходя от них в 12 часов ночи, он со стыдом и раздражением на собственную бесхарактерность давал себе честное слово пропустить неделю или 2, а то и вовсе перестать ходить к ним. И пока он шел к себе, пока ложился спать, пока засыпал, он верил тому, что ему будет легко сдержать свое слово. Но проходила ночь, медленно и противно влачился день, наступал вечер, и его опять неудержимо тянуло в этот чистый, светлый дом, в уютные комнаты, к этим спокойным и веселым людям и, главное, к сладостному обаянию женской красоты, ласки и кокетства.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
0: Ромашов сел на кровати. Становилось темно, но он еще хорошо видел всю свою комнату. О, как надоело ему видеть каждый день все те же убогие, немногочисленные предметы его обстановки. Лампа с розовым колпаком-тюльпаном на крошечном письменном столике, рядом с круглым, торопливо стучащим будильником и чернильницей в виде мопса. На стене вдоль кровати войлочный ковер с изображением тигра и верхового арапа с копьем. Жиденькая этажерка с книгами в одном углу, а в другом — фантастический силуэт виолончельного футляра. Над единственным окном соломенная штора, свернутая в трубку. Около двери простыня, закрывающая вешалку с платьем. У каждого холостого офицера, у каждого подпрапорщика были неизменно точно такие же вещи. За исключением, впрочем, виолончели. Ее Ромашов взял из полкового оркестра, где она была совсем не нужна. Но, не выучив даже мажорной гаммы, забросил и ее, и музыку еще год тому назад. Год тому назад с небольшим Ромашов, только что выйдя из военного училища, с наслаждением и гордостью обзаводился этими пошлыми предметами. Конечно, своя квартира, собственные вещи, возможность покупать, выбирать по своему усмотрению, устраиваться по своему вкусу. Все это наполняло самолюбивым восторгом душу 20-летнего мальчика, вчера только сидевшего на ученической скамейке и ходившего к чаю и завтраку в строю вместе с товарищами. И как много было надежд и планов в то время, когда покупались эти жалкие предметы роскоши. Какая строгая программа жизни намечалась. В первые 2 года основательное знакомство с классической литературой, систематическое изучение французского и немецкого языков, занятия музыкой. В последний год подготовка к академии. Необходимо было следить за общественной жизнью, за литературой и наукой, и для этого Ромашов подписался на газету и на ежемесячный популярный журнал. Для самообразования были приобретены психология Вундта, физиология Льюиса, самодеятельность Смайльса. И вот книги лежат уже 9 месяцев на этажерке, и Гайнан забывает сметать с них пыль. Газеты с неразорванными бандеролями валяются под письменным столом. Журнал больше не высылают за невзнос очередной полугодовой платы. А сам подпоручик Ромашов пьет много водки в собрании, имеет длинную, грязную и скучную связь с полковой дамой, с которой вместе обманывает ее чахоточного и ревнивого мужа, играет в штос и все чаще и чаще тяготится и службой, и товарищами.

0: собственной жизнью.
1: «Виноват, ваше благородие!» — крикнул денщик, внезапно с грохотом выскочив из сеней. Но тотчас же он заговорил совершенно другим, простым и добродушным тоном.
2: «Забыл сказать. Тоби от барыни Петерсон письма пришла. Денщика принес. Велел тебе ответ писать».
0: Ромашов, поморщившись, разорвал длинный узкий розовый конверт, на углу которого летел голубь с письмом в клюве. «Зажги лампу, Гайнан», — приказал он денщику.
1: «Милый, дорогой, усатенький Жоржик», — читал Ромашов, хорошо знакомые ему, катящиеся вниз неряшливые строки. «Ты не был у нас вот уже целую неделю, и я так за тобой скучилась, что всю прошлую ночь проплакала. Помни одно, что если ты хочешь с меня смеяться, то я этой измены не перенесу. Один глоток с пузырька с морфием, и я перестану навек страдать, а тебя сгрызет совесть. Приходи непременно сегодня в 7:30 вечера. Его не будет дома. Он будет на тактических занятиях. И я тебя крепко расцелую, как только смогу. Приходи же. Целую тебя миллиард раз. Вся твоя Раиса». Постскриптум. «Помнишь ли, милая, ветки могучие, ивы над этой рекой? Ты мне дарила лапзания жгучие, их разделял я с тобой. Р. Постскриптум. Вы непременно должны быть в собрании на вечере в следующую субботу. Я вас заранее приглашаю на третью кадриль. По значению. Р».
0: И, наконец, в самом низу четвертой страницы было изображено следующее. В центре прямоугольника было начертано: «Я здесь поцеловала». От письма пахло знакомыми духами, персидской сиренью. Капли этих духов желтыми пятнами засохли кое-где на бумаге, и под ними многие буквы расплылись в разные стороны. Этот приторный запах вместе с пошлой игривым тоном письма, вместе с выплывшим в воображении рыжеволосым маленьким лживым лицом вдруг поднял в Ромашове нестерпимое отвращение. Он со злобным наслаждением разорвал письмо пополам, потом сложил и разорвал на 4 части еще и еще. И когда, наконец, рукам стало трудно рвать, бросил клочки под стол, крепко стиснув и оскалив зубы. И все-таки Ромашов в эту секунду успел по своей привычке подумать о самом себе картинно в третьем лице. И он рассмеялся горьким презрительным смехом. Вместе с тем он сейчас же понял, что непременно пойдет к Николаевым. Но это уж в самый-самый последний раз пробовал он обмануть самого себя. И ему сразу стало весело и спокойно.
1: «Гайнан, одеваться!»
0: Он с нетерпением умылся, надел новый сюртук, надушил чистый платок цветочным одеколоном. Но когда он уже совсем одетый собрался выходить, его неожиданно остановил Гайнан.
2: «Ваше благородие!»
0: — сказал Черемис необычным мягким и просительным тоном и вдруг затанцевал на месте. Он всегда так танцевал, когда сильно волновался или смущался чем-нибудь. Выдвигал то одно, то другое колено вперед, поводил пальцами, вытягивал и прямил шею и нервно шевелил пальцами опущенных рук.
3: «Ну что тебе еще?»
2: «Ваше благородие, хочу тебе, пожалуйста, очень, пожалуйста, попросить. Подари мне белое господина».
3: «Что такое? Какой белый господин?»
2: «А которое велела выбросить. Вот этот вот».
0: Он показал пальцем за печку, где стоял на полу бюст Пушкина, приобретенный как-то Ромашовым у захожего разносчика. Этот бюст, кстати, изображавший, несмотря на надпись на нем, старого еврейского маклера, а не великого русского поэта, был так уродливо сработан, так засижен мухами и так намозолил Ромашову глаза, что он действительно приказал на днях Гайнану выбросить его на двор.
3: «Зачем он тебе?» — спросил подпоручик, смеясь.
0: — «Да бери, сделай милость, бери. Я очень рад. Мне не нужно. Только зачем тебе?»
3: Гайнан молчал и переминался с ноги на ногу.
4: «Да ладно, бог с тобой», — сказал Ромашов.
2: «Только ты знаешь, кто это?»
3: Гайнан ласково и смущенно улыбнулся и затанцевал пуще прежнего.
2: «Я не знаю»,
3: — и утер рукавом губы.
2: «Не знаешь, так знай. Это Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Понял? Повтори за мной. Александр Сергеевич». «Бесиев», — повторил решительно Гайнан.
3: «Бесиев? Ну, пусть будет Бесиев», — согласился Ромашов.
2: «Однако я ушел. Если придут от Петерсонов, скажешь, что подпоручик ушел, а куда — неизвестно. Понял? А если что-нибудь по службе, то беги за мной на квартиру поручика Николаева. Прощай, старина. Возьми из собрания мой ужин и можешь его съесть».
3: Он дружелюбно хлопнул по плечу Черемиса, который в ответ молча улыбнулся ему широко, радостно и фамильярно.
5: Радио «Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
3: На дворе стояла совершенно черная, непроницаемая ночь. Так что сначала Ромашову приходилось точно слепому ощупывать перед собой дорогу. Ноги его в огромных калошах уходили глубоко в густую, как рахат лукум, грязь и вылезали оттуда со свистом и чавканьем. Иногда одну из калош засасывало так сильно, что из нее выскакивала нога. И тогда Ромашову приходилось, балансируя на одной ноге, другой ногой в потьмах наугад отыскивать исчезнувшую калошу. Местечко точно вымерло. Даже собаки не лаяли. Из окон низеньких белых домов кое-где струился туманными прямыми полосами свет и длинными косяками ложился на желто-бурую блестящую землю. Но от мокрых и липких заборов, вдоль которых все время держался Ромашов, от сырой коры тополей, от дорожной грязи пахло чем-то весенним, крепким, счастливым, чем-то бессознательно и весело раздражающим. Даже сильный ветер, стремительно носившийся по улицам, дул по-весеннему неровно, прерывисто, точно вздрагивая, путаясь и шаля. Перед домом, который занимали Николаевы, подпоручик остановился, охваченный минутной слабостью и колебанием. Маленькие окна были закрыты плотными коричневыми занавесками, но за ними чувствовался ровный яркий свет. В одном месте портьера разогнулась, образовав длинную узкую щель. Ромашов припал головой к стеклу, волнуясь и стараясь дышать как можно тише, точно его могли услышать в комнате. Он увидел лицо и плечи Александры Петровны, сидевшей глубоко и немного сгорбившись на знакомом диване из зеленого рипса. По этой позе и по легким движениям тела, по опущенной низко голове, видно было, что она занята рукодельем. Вот она внезапно выпрямилась, подняла голову кверху и глубоко передохнула. Губы ее шевелятся. «Что она говорит?» — думал Ромашов. Вот улыбнулась. «Как это странно! Глядеть сквозь окно на говорящего человека и не слышать его». Улыбка внезапно сошла с лица Александры Петровны, лоб нахмурился. Опять быстро, с настойчивым выражением зашевелились губы, и вдруг опять улыбка, шаловливая и насмешливая. Вот покачала головой медленно и отрицательно. «Может быть, это про меня?» — робко подумал Ромашов. Чем-то тихим, чистым, беспечно спокойным веяло на него от этой молодой женщины, которую он рассматривал теперь точно нарисованную на какой-то живой, милой, давно знакомой картине. «Шурочка», — прошептал Ромашов нежно. Александра Петровна неожиданно подняла лицо от работы и быстро, с тревожным выражением, повернула его к окну. Ромашову показалось, что она смотрит прямо ему в глаза. У него от испуга сжалось и похолодело сердце, и он поспешно отпрянул за выступ стены. На одну минуту ему стало совестно. Он уже почти готов был вернуться домой, но преодолел себя и через калитку прошел в кухню. В то время как денщик Николаевых снимал с него грязные калоши и очищал ему кухонной тряпкой сапоги, а он протирал платком запотевшие в тепле очки, поднося их вплотную к близоруким глазам, из гостиной послышался звонкий голос Александры Петровны.
6: «Степан, это приказ принесли?»
3: «Это она нарочно», — подумал, точно казня себя подпоручик. «Знает ведь, что я всегда в такое время прихожу».
6: «Нет, это я, Александра Петровна!»
3: — крикнул он в дверь фальшивым голосом.
6: «А, Ромочка! Ну, входите, входите. Чего вы там застряли? Володя, это Ромашов пришел!»
3: Ромашов вошел, смущенный и неловко сгорбившись, и без нужды потирая руки. «Воображаю, как я вам надоел, Александра Петровна!» Он сказал это, думая, что у него выйдет весело и развязно, но вышло неловко и, как ему тотчас же показалось, страшно неестественно.
6: «Опять за глупости!» — воскликнула Александра Петровна. «Садитесь, будем чай пить!»
3: Глядя ему в глаза внимательно и ясно, она по обыкновению энергично пожала своей маленькой теплой и мягкой рукой его холодную руку. Николаев сидел спиной к ним у стола, заваленного книгами, атласами и чертежами. Он в этом году должен был держать экзамен в Академию Генерального штаба и весь год упорно, без отдыха готовился к нему. Это был уже третий экзамен, так как два года подряд он проваливался. Не оборачиваясь назад, глядя в раскрытую перед ним книгу, Николаев протянул Ромашову руку через плечо и сказал спокойным густым голосом:
7: «Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Новостей нет? Шурочка, дай ему чаю. Уж простите меня, я занят».
3: «Конечно, я напрасно пришел», — опять с отчаянием подумал Ромашов.
4: «Ой, я дурак. Нет, какие же новости? Центавр разнес в собрании подполковника Леха. Тот был совсем пьян, говорят. Везде в ротах требуют рубку чучел. Епифана закатали под арест».
7: «Да?» — рассеянно переспросил Николаев. «Скажите, пожалуйста».
4: «Мне тоже влетело на четверо суток. Но одним словом, новости старые».
3: Ромашову казалось, что голос у него какой-то чужой и такой сдавленный, точно в горле что-то застряло. «Каким я, должно быть, кажусь жалким», — подумал он, но тотчас же успокоил себя тем обычным приемом, к которому часто прибегают застенчивые люди. «Ведь это всегда, когда конфузишься, то думаешь, что все это видят. А на самом деле это только тебе заметно, а другим вовсе нет».
8: Он сел на кресло рядом с Шурочкой, которая, быстро мелькая крючком, вязала какое-то кружево. Она никогда не сидела без дела, и все скатерти, салфеточки, абажуры и занавески в доме были связаны ее руками. Ромашов осторожно взял пальцами нитку, шедшую от клубка к ее руке, и спросил:
3: «Как называется это вязание?»
6: «Гипюр. Вы в десятый раз спрашиваете».
3: Шурочка вдруг быстро, внимательно взглянула на подпоручика и также быстро опустила глаза на вязание.
6: Но сейчас же опять подняла их и засмеялась. «Да вы ничего, Юрий Алексеевич. Вы посидите и оправьтесь немного. Оправь, как у вас командуют».
3: Ромашов вздохнул и покосился на могучую шею Николаева, резко белевшую над воротником серой тужурки.
4: «Счастливец, Владимир Ефимович», — сказал он. «Вот летом в Петербург поедет, в академию поступит».
6: «Ну, это еще надо посмотреть», — задорно по адресу мужа воскликнула Шурочка. «Два раза с позором возвращались в полк. Теперь уж последний».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Иванович Куприн. Повесть «Поединок». Читает Роман Стабуров.
2: Николаев обернулся назад. Его воинственное и доброе лицо с пушистыми усами покраснело, а большие темные воловья глаза сердито блеснули. «Не болтай глупостей, Шурочка! Я сказал, выдержу и выдержу!» Он крепко стукнул ребром ладони по столу. «Ты только сидишь и каркаешь! Я сказал!»
3: «Я сказал!» — передразнила его жена и тоже, как и он, ударила маленькой смуглой ладонью по колену. «А ты вот лучше скажи-ка мне, каким условием должен удовлетворять боевой порядок части? Вы знаете?» — бойко и лукаво засмеялась она глазами Ромашову. «Я ведь лучше его тактику знаю. Ну-ка ты, Володя, офицер генерального штаба, каким условием?»
2: «Глупости, Шурочка, отстань!» — недовольно буркнул Николаев. Но вдруг он вместе со стулом повернулся к жене, и в его широко раскрывшихся красивых и глуповатых глазах показалось растерянное недоумение, почти испуг.
4: «Постой, девочка, а ведь я и в самом деле не все помню. Боевой порядок. А боевой порядок должен быть так построен, чтобы он как можно меньше терял от огня. А потом, чтобы было удобно командовать. Постой».
3: «За постой деньги платят», — торжествующе перебила Шурочка. И она заговорила скороговоркой, точно первая ученица, опустив веки и покачиваясь. «Боевой порядок должен удовлетворять следующим условиям: поворотливости, подвижности, гибкости, удобству командования, приспособляемости к местности. Он должен, возможно, меньше терпеть от огня, легко свертываться и развертываться и быстро переходить в походный порядок. Все».
2: Она открыла глаза, с трудом перевела дух и, обратив смеющееся подвижное лицо к Ромашову, спросила:
3: «Хорошо?»
4: «Черт, какая память!»
2: Завистливо, но с восхищением произнес Николаев, углубляясь в свои тетрадки.
3: «Мы ведь все вместе», — пояснила Шурочка. «Я бы хоть сейчас выдержала экзамен. Самое главное...» — она ударила по воздуху вязальным крючком. «Самое главное — система. Наша система — это мое изобретение, моя гордость. Ежедневно мы проходим кусок из математики, кусок из военных наук. Вот артиллерия мне, правда, не дается. Все какие-то противные формулы, особенно в баллистике. А потом кусочек из уставов. Затем через день оба языка и через день география с историей».
2: «А русский?» — спросил Ромашов из вежливости.
3: «Русский? Это пустое. Правописание по Гроту мы уже одолели. А сочинения ведь известно какие. Одни и те же каждый год. Пара пацем, пара белум. Характеристика Онегина в связи с его эпохой».
2: И вдруг, вся оживившись, отнимая из рук подпоручика нитку, как бы для того, чтобы его ничто не развлекало, она страстно заговорила о том, что составляло весь интерес, всю главную суть ее теперешней жизни.
3: «Я не могу, не могу здесь оставаться, Ромочка, поймите меня. Остаться здесь — это значит опуститься. Стать полковой дамой, ходить на ваши дикие вечера, сплетничать, интриговать и злиться по поводу разных суточных и прогонных каких-то грошей. Устраивать поочередно с приятельницами эти пошлые балки, играть в винт. Вот вы говорите, у нас уютно. Да посмотрите же, ради бога, на это мещанское благополучие. Эти филе и гипюрчики, я их сама связала. Это платье, которое я сама переделывала. Этот омерзительный мохнатенький ковер из кусочков. Все это гадость, гадость. Поймите же, милый Ромочка, что мне нужно общество. Большое, настоящее общество. Свет, музыка, поклонение, тонкая лесть, умные собеседники. Вы знаете, Володя пороху не выдумает, но он честный, смелый, трудолюбивый человек. Пусть он только пройдет в генеральный штаб, и клянусь, я ему сделаю блестящую карьеру. Я знаю языки, я сумею себя держать в каком угодно обществе. Во мне есть Я не знаю, как это выразить. Есть такая гибкость души, что я всюду найдусь. Ко всему сумею приспособиться. Наконец, Ромочка, поглядите на меня. Поглядите внимательно. Неужели я уж так неинтересна, как человек, и некрасива, как женщина, чтобы мне всю жизнь киснуть в этой трущобе? В этом гадком местечке, которого нет ни на одной географической карте?
2: И она, поспешно закрыв лицо платком, вдруг расплакалась злыми, самолюбивыми, гордыми слезами. Муж, обеспокоенный, с недоумевающим и растерянным видом, тотчас же подбежал к ней. Но Шурочка уже успела справиться с собой и отняла платок от лица. Слез больше не было, хотя глаза ее еще сверкали злобным, страстным огоньком.
3: «Ничего, Володя, ничего, милый», — отстранила она его рукой.
2: И уже со смехом, обращаясь к Ромашову и опять отнимая у него из рук нитку, она спросила с капризным и кокетливым смехом.
3: «Отвечайте же, неуклюжий Ромочка, хороша я или нет?» «Если женщина напрашивается на комплимент, то не ответить ей вверх невежливости».
4: «Шурочка, ну как тебе не стыдно?» — рассудительно произнес своего места Николаев.
2: Ромашов страдальчески застенчиво улыбнулся, но вдруг ответил чуть-чуть задрожавшим голосом серьезно и печально. «Очень красивы». Шурочка крепко зажмурила глаза и шаловливо затрясла головой, так что разбившиеся волосы запрыгали у нее по лбу.
3: «Ромочка, какой вы смешной!» — пропела она тоненьким детским голоском.
2: А подпоручик, покраснев, подумал про себя по обыкновению. Его сердце было жестоко разбито. Все помолчали. Шурочка быстро мелькала крючком. Владимир Ефимович, переводивший на немецкий язык фразы из самоучителя Туссена и Лангенштейна, тихонько бормотал их себе под нос. Слышно было, как потрескивал и шипел огонь в лампе, прикрытой желтым шелковым абажуром в виде шатра. Ромашов опять завладел ниткой и потихоньку, еле заметно для самого себя, потягивал ее из рук молодой женщины. Ему доставляло тонкое и нежное наслаждение чувствовать, как руки Шурочки бессознательно сопротивлялись его осторожным усилиям. Казалось, что какой-то таинственный, связывающий и волнующий ток струился по этой нитке. В то же время он сбоку, незаметно, но неотступно глядел на ее склоненную вниз голову и думал, едва-едва шевеля губами, произнося слова внутри себя молчаливым шепотом, точно ведя с Шурочкой интимный и чувственный разговор. Как она смело спросила, хороша ли я? «О, ты прекрасна, милая! Вот я сижу и гляжу на тебя. Какое счастье! Слушай же, я расскажу тебе, как ты красива. Слушай, у тебя бледное и смуглое лицо, страстное лицо, и на нем красные горящие губы. Как они должны целовать! И глаза, окруженные желтоватой тенью. Когда ты смотришь прямо, то белки твоих глаз чуть-чуть голубые, а в больших зрачках мутная глубокая синева. Ты не брюнетка, но в тебе есть что-то цыганское. Но зато твои волосы так чисты и тонки и сходятся сзади в узел с таким аккуратным, наивным и деловитым выражением, что хочется тихонько потрогать их пальцем. Ты маленькая, ты легкая. Я бы поднял тебя на руки, как ребенка. Но ты гибкая и сильная. У тебя грудь, как у девушки. Ты вся порывистая и подвижная. На левом ухе, внизу, у тебя маленькая родинка, точно след от сережки. Это прелестно.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
2: «Вы не читали в газетах об офицерском поединке?» — спросила вдруг Шурочка. Ромашов встрепенулся и с трудом отвел от нее глаза. «Нет, не читал. Но слышал. А что?»
3: «Конечно, вы по обыкновению ничего не читаете». «Право, Юрий Алексеевич, вы опускаетесь. По-моему, вышло что-то нелепое. Я понимаю, поединки между офицерами — необходимая и разумная вещь».
2: Шурочка убедительно прижала вязание к груди.
3: «Но зачем такая бестактность? Подумайте, один поручик оскорбил другого. Оскорбление тяжелое, и общество офицеров постановляет поединок. Но дальше идет чепуха и глупость. Условия прямо вроде смертной казни. 15 шагов дистанции и драться до тяжелой раны. Если оба противника стоят на ногах, выстрелы возобновляются. Но ведь это бойня, это я не знаю что. Ну, погодите, это только цветочки. На место дуэли приезжают все офицеры полка, чуть ли даже не полковые дамы, и даже где-то в кустах помещается фотограф. Но ведь это ужас, Ромочка. И несчастный подпоручик, Фендрик, как говорит Володя, вроде вас, да еще вдобавок обиженный, а не обидчик, получает после третьего выстрела страшную рану в живот и к вечеру умирает в мучениях. А у него, оказывается, была старушка-мать и сестра, старая барышня, которая с ним жили. Ну, вот как у нашего Михина. Да послушайте же, для чего? Кому нужно было делать из поединка такую кровавую буфонаду? И это, заметьте, на самых первых порах, сейчас же после разрешения поединков. И вот поверьте мне, поверьте,
2: — воскликнула Шурочка, сверкая загоревшимися глазами.
3: Сейчас же сентиментальные противники офицерских дуэлей, о, я знаю этих презренных либеральных трусов, сейчас же они загалдят, ах, варварство, ах, пережиток диких времен, ах, братоубийство.
2: «Однако вы кровожадная, Александра Петровна», — вставил Ромашов.
3: «Не кровожадно, нет», — резко возразила она. «Я жалостлива. Я жучка, который мне щекочет шею, сниму и постараюсь не сделать ему больно. Но попробуйте понять, Ромашов, здесь простая логика. Для чего офицеры? Для войны. Что для войны раньше всего требуется? Смелость, гордость, умение не сморгнуть перед смертью. Где эти качества всего ярче проявляются в мирное время? В дуэлях. Вот и все. Кажется, ясно. Именно не французским офицерам необходимы поединки, потому что понятие о чести, да еще преувеличенное, в крови у каждого француза. Не немецким, потому что от рождения все немцы порядочны и дисциплинированы. А нам! Тогда у нас не будет в офицерской среде карточных шулеров, как Арчаковский, или беспросыпных пьяниц, вроде вашего Назанского. Тогда, само собой, выведется амикошонство, фамильярное зубоскальство в собрании при прислуге. Это ваше взаимное сквернословие, пускание в голову друг другу графинов с целью все-таки не попасть, а промахнуться. Тогда вы не будете за глаза так поносить друг друга. У офицера каждое слово должно быть взвешено. Офицер — это образец корректности. И потом, что за нежности? Боязнь выстрела. Ваша профессия — рисковать жизнью. Ах, да что!» Она капризно оборвала свою речь и с сердцем ушла в работу. Опять стало тихо.
5: «Шурочка, как перевести по-немецки «соперник»?» — спросил Николаев, подымая голову от книги.
3: «Соперник?»
2: — Шурочка задумчиво потрогала крючком пробор своих мягких волос.
3: «А скажи всю фразу».
5: «Тут сказано... Тут сказано «наш заграничный соперник».
3: «Unser ausländischer Nebenbuhler», —
2: быстро тотчас же перевела Шурочка. «Унзер», — повторил шепотом Ромашов, мечтательно заглядевшись на огонь лампы. «Когда ее что-нибудь волнует, — подумал он, — то слова у нее вылетают так стремительно, звонко и отчетливо, точно сыплется дробь на серебряный поднос». «Унзер, Унзер, Какое смешное слово. Унзер, унзер, унзер.
3: «Что вы шепчете, Ромочка?» Вдруг строго спросила Александра Петровна. «Не смейте бредить в моем присутствии». Он улыбнулся рассеянной улыбкой.
2: «Я не брежу. Я все повторял про себя. Унзер, унзер. Какое смешное слово».
3: «Что за глупости? Унзер? Отчего смешное?»
2: «Видите ли...» Он затруднялся, как объяснить свою мысль. «Если долго повторять какое-нибудь одно слово и вдумываться в него, то оно вдруг потеряет смысл и станет таким, как бы вам сказать...»
3: «А, знаю, знаю!» — торопливо и радостно перебила его Шурочка. «Но только это теперь не так легко делать. А вот раньше, в детстве... Ах, как это было забавно!»
2: «Да, да, именно в детстве, да!»
3: «Как же я отлично помню! Даже помню слово, которое меня особенно поражало!» «Может быть!» Я все качалась с закрытыми глазами и твердила: «Может быть, может быть!» И вдруг совсем позабывала, что оно значит. Потом старалась и не могла вспомнить. Мне все казалось, будто это какое-то коричневое красноватое пятно с двумя хвостиками. Правда ведь?»
2: Ромашов с нежностью поглядел на нее. «Как это странно, что у нас одни и те же мысли», — сказал он тихо. «А унзер, понимаете, это что-то высокое-высокое, что-то худощавое и с жалом. Вроде как какое-то длинное, тонкое насекомое и очень злое».
3: «Унзер?»
2: Шурочка подняла голову и, прищурясь, посмотрела вдаль, в темный угол комнаты, стараясь представить себе то, о чем говорил Ромашов.
3: «Нет, погодите. Это что-то зеленое, острое. Ну да, ну да, конечно же, насекомое. Вроде кузнечика, только противнее и злее. Фу, какие мы с вами глупые, Ромочка!»
2: «А вот еще бывает», — начал таинственно Ромашов. «И опять-таки в детстве это было гораздо ярче. Произношу я какое-нибудь слово и стараюсь тянуть его как можно дольше. Растягиваю бесконечно каждую букву. И вдруг на один момент мне сделается так странно, странно, как будто бы все вокруг меня исчезло. И тогда мне делается удивительно, что это я говорю, что я живу, что я думаю».
3: «О, я тоже это знаю», — весело подхватила Шурочка. «Но только не так. Я, бывало, затаиваю дыхание, пока хватит сил, и думаю, вот я не дышу, и теперь еще не дышу, и вот до сих пор, и до сих, и до сих. И тогда наступало это странное. Я чувствовала, как мимо меня проходило время». «Нет, это не то. Может быть, вовсе времени не было. Это нельзя объяснить».
2: Ромашов глядел на нее восхищенными глазами и повторял глухим, счастливым, тихим голосом: «Да, да, этого нельзя объяснить. Это странно. Это необъяснимо».
6: «Ну, однако, господа психологи, или как вас там, довольно, пора ужинать», — сказал Николаев, вставая со стула. От долгого сидения у него затекли ноги и заболела спина. Вытянувшись во весь рост, он сильно потянулся вверх руками и выгнул грудь. И все его большое, мускулистое тело захрустело в суставах от этого мощного движения. В крошечной, но хорошенькой столовой, ярко освещенной висячей фарфоровой матово-белой лампой, была накрыта холодная закуска. Николаев не пил, но для Ромашова был поставлен графинчик с водкой. Собрав свое милое лицо в брезгливую гримасу, Шурочка спросила небрежно, как она и часто спрашивала: «Вы, конечно, не можете без этой гадости обойтись». Ромашов виновато улыбнулся и от замешательства поперхнулся водкой и закашлялся. «Как вам несовестно?» — наставительно заметила хозяйка. «Еще и пить не умеете, а тоже... Я понимаю, вашему возлюбленному Назанскому простительно. Он отпетый человек. Но вам-то зачем? Молодой такой, славный, способный мальчик.
3: а без водки не сядете за стол».
7: «Ну зачем? Это все Назанский вас портит».
2: Ее муж, читавший в это время только что принесенный приказ, вдруг воскликнул.
5: «А, кстати, Назанский увольняется в отпуск на 1 месяц по домашним обстоятельствам».
7: «Тю,
5: это значит запил». «Вы, Юрий Алексеевич, наверное, его видели? Что он, закурил?»
2: Ромашов смущенно заморгал веками. «Нет, я не заметил. Впрочем, кажется, пьет».
3: «Ваш Назанский противный»,
2: — с озлоблением, сдержанным низким голосом сказала Шурочка.
3: «Если бы от меня зависело, я бы до этаких людей стреляла, как бешеных собак. Такие офицеры — позор для полка. Мерзость».
2: Тотчас же после ужина Николаев, который ел так же много и усердно, как и занимался своими науками, стал зевать и, наконец, откровенно заметил.
5: «Господа, а что, если бы на минутку пойти поспать? Соснуть, как говорилось в старых добрых романах?»
3: «Это совершенно справедливо, Владимир Ефимович», — подхватил Ромашов с какой-то, как ему самому показалось, торопливой и угодливой развязностью. В то же время, вставая из-за стола, он подумал уныло. «Да, со мной здесь не церемонится. И только зачем я лезу?» У него было такое впечатление, как будто Николаев с удовольствием выгоняет его из дому. Но, тем не менее, прощаясь с ним нарочно раньше, чем с Шурочкой, он думал с наслаждением, что вот сию минуту он почувствует крепкое и ласкающее пожатие милой женской руки. Об этом он думал каждый раз, уходя. И когда этот момент наступил, то он до такой степени весь ушел душой в это очаровательное пожатие, что не слышал, как Шурочка сказала ему:
8: «Вы смотрите, не забывайте нас. Здесь вам всегда рады. Чем пьянствовать со своим Назанским, сидите лучше у нас. Только помните, мы с вами не церемонимся».
2: Он услышал эти слова в своем сознании и понял их, только выйдя на улицу. «Да, со мной не церемонятся», — прошептал он с той горькой обидчивостью, к которой так болезненно склонны молодые и самолюбивые люди его возраста.
1: Мы читали повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Симон Кармигелд. Рассказ «Вранье». Читает Алексей Шулин.
1: Симпатичные люди, эти флодерпы. Но после того, как мы с женой просидели у них 2 часа, я все-таки подумал, что где-нибудь в другом месте было бы веселее. Меня стало грызть жгучее беспокойство. Мне казалось, что именно сегодня вечером во всех винных погребках происходят какие-то особенные вакханалии. А я в это время столь бездарно трачу здесь часы своей и так уж слишком короткой жизни. Серебристый колокольный перезвон поплыл по комнате. Настенные часы возвестили, что уже 11. Последнее предупреждение. Если мы засидимся, всякая надежда приятно закончить день будет потеряна, везде уже будет закрыто. Надо постараться как можно скорее выбраться куда-нибудь в другое место. Но каким образом? Ведь флодерпы всегда пресекают попытки ретироваться, восклицая: «Как? Вы уже уходите?» и притаскивая из кухни все новые виды пирогов и печенья. В 11:30 я придумал выход. «Нам пора», — сказал я, вставая, — «а то опоздаем на поезд». Жена изумленно посмотрела на меня, но я выразительным взглядом дал ей понять, чтобы она не вмешивалась. «На поезд? В такое время?» — спросила мифрау Флодерп. «Да, завтра утром, совсем рано, нам надо быть у нотариуса в Утрехте», — продолжал я врать. «Поэтому лучше подскочить туда сейчас, по крайней мере, не опоздаем». Историю я придумал дурацкую, но правдивые истории тоже иногда бывают дурацкими. Я чуть-чуть опасался, что жена скажет: «Садись и не шути так пошло, не надо нам ни в какой Утрехт». Но, к счастью, она держала язык за зубами и тоже встала, озабоченно наморщив лоб. «Жаль, что пришлось так скоро уходить», — сказал я в прихожей. И тут я заметил, что Флодерп тоже надел пальто. «А что ты делаешь?» «Я отвезу вас на машине на Амстелский вокзал», — сказал он сердечно. «Не надо», — начал было я, — «но он такой. Уж если делает что-нибудь сердечное, его не остановишь». Пока он обходил машину, чтобы сесть впереди, жена прошипела: «Ненормальный! Что мы будем делать ночью на вокзале?» «Тише! Не мешай!» — прошептал я. Флодерп сел за руль. «На 12-часовой?» — догадался он. «Это последний поезд». «Что поделаешь», — сказал я, — «по крайней мере, завтра не опоздаем». Получилось это у меня неубедительно. В какой-то мере я чувствовал себя как актер, который правдами и неправдами выбил себе роль, но знает, что вся труппа считает его бездарностью. Мы молча ехали по тихим улицам, и вот перед нами возникло здание Амстелского вокзала, напоминающее дом великана, давно умершего и забывшего перед этим погасить свет. «Ну, огромное тебе спасибо», — начал я, когда мы вылезли из машины. Но он не захотел пожать протянутую мною руку. Как настоящий верный товарищ, он потащился со мной к кассе. «Ладно, 2 билета до Утрехта всегда можно вернуть». Протягивая деньги в окошечко кассы, я сказал, избегая смотреть на жену: «Ну, дружище, до скорой встречи, тогда снова!» Но он возился у дребезжащего автомата и вот уже семенит обратно и говорит с вялым смешком: «Я взял перронный билет». Мы вышли на платформу, и у нас еще была уйма времени. Мы мрачно просидели его в пустом ресторане. Светская беседа рыбьей костью застряла в горле. «Очень хорошее сообщение», — выдавил из себя Флодерп. «Да, 1-2, и ты на месте», — сказал я. Моя жена сидела с таким видом, будто только что получила сразу очень много извещений о смерти родных и знакомых. Все удрученно молчали, и в это время подали поезд. «Точно по расписанию!» — похвалил наш друг. «Что да, то да», — сказал я. «Я еще думал, может, закричать. Ха-ха! Ах! Нам вовсе и не надо в Утрехт! Я пошутил, а ты поверил, как дурак!» Но что бы это дало? Внезапный обморок тоже не выход. Тогда меня отнесут в больницу, а как я оттуда выберусь? Нет, никуда не денешься. Надо садиться в поезд. «Пока!» — махнул рукой наш славный Флодерп. Поезд тронулся. «Ну ты у нас просто гений!» — начала жена. «Помаши же ему!» — умолял я. Впрочем, оказалось, что провести ночь в утрехтской гостинице тоже неплохо. Приятное разнообразие.
0: Мы читали рассказ Симона Кармигелта «Вранье. Радиозвезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За сутки российские войска продолжили наступать на всех направлениях, улучшая свои позиции в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. Наибольшие потери понесла украинская сторона в зоне ответственности группировки «Центр». Там противник потерял более 360 боевиков. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военному аэродрому, объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также по местам хранения дронов и пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 146 районах. Средства противовоздушной обороны России сбили 11 управляемых авиабомб и более 1000 украинских беспилотников, добавили в оборонном ведомстве. Ожесточенность Киева, направленная на жителей Энергодара, это приближение ядерной аварии в Европе, отметил глава Росатом Алексей Лихачев. Он также указал на недавний срыв киевским режимом запланированного визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.
2: Он был сорван, как была сорвана и приуроченная к нему ротация персонала МАГАТЭ очередная, миссии МАГАТЭ. Мы еще раз подчеркиваем полную готовность обеспечить всю безопасность Рафаэля Гросси, его людей, членов миссии в рамках территории Российской Федерации, в рамках своих компетенций. Благодарим и Министерство обороны, и Росгвардию за 100% решение этой проблемы. И будем делать все, чтобы визит этот состоялся.
1: Алексей Лихачев добавил, что лидеры европейских стран поддерживают киевский режим, который сознательно ведет Европу к ядерной катастрофе. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько нефтеперерабатывающих заводов уже введены в эксплуатацию после ремонта. Это позволит нарастить поставки топлива на внутреннем рынке. В кулуарах съезда «Единой России» в Москве Новак подчеркнул, что крупные нефтяные компании не намерены выпускать топливо ниже 5-го экологического класса. Основной объем продукции будет соответствовать современным стандартам. При этом, по словам вице-премьера, доля топлива классов К2, К3 и К4 на рынке остается незначительной. Соединенные Штаты сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, среди которых и Россия, сообщает CNN. В январе Вашингтон приостановил выдачу разрешений на въезд, ужесточив контроль над заявителями. Федеральный суд признал эту меру незаконной и выходящей за рамки полномочий властей. По американским законам въезд могут запретить только тем, кто потенциально станет иждивенцем государства. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: Царицыны дети боярские в провожатых за боярынью. 1673 года, апреля 10-го, в приказе мастерские палаты по случаю внезапной смерти одного из царицыных детей боярских, следовавших в проводах за боярынью, произведен был расспрос, отчего ему смерть приключилась. Тогда царица начину сын боярский Иван Тавлеев в расспросе сказал: «Апреля в шестой день ходили они, дети боярские, 8 человек с дворца, на двор к окольничьему к Ивану Михайловичу Милославскому. Провожали боярыню Аксинью Мертвого да девку боярышню. А детей боярских было Иван Кутузов, Илья Парской, Истома Бринцов, Иван Левашов, Григорий Мелехов, Яков Степанов да умерший Федор Аменев. И тот Федор с дворца шел за колымагую пьян, да и у Ивана Михайловича пил вино двойное и пиво и мед. Из двора окольничьего Ивана Михайловича Милославского за тою колымагую пошли все. А как он Федор от колымаги отстал, и кто его бил ли, и как ему смерть случилась, того Иван Тавлеев не ведает, потому что все дети боярские были пьяни». Иван Кутузов сказал те же речи. Истома Брянцев сказал те же речи. Яков Степанов сказал те же речи. А в том, где они все шлются, на боярыню Аксинью Мертвого, и на девку-боярышню, и на постельниц, которые за боярынею были, как они со двора окольничьего Милославского подле той колымаги шли до самого дворца, а от колымаги ни на час не отставывали и ни с кем не бранивались. А приехала дета-боярыня на дворец, и они за нею пришли в 4:00 ночи, и, проводя боярыню, пошли все 7 человек в Кисловку вместе, а про него Федора чаяли, что он, отстав, пошел домой. После того осматривали умершего сына боярского Федора Аменина, а по осмотру половина лба и нос весь замерла багрова, и на спине, да на левом локте багровош. Царевнина карлица в гостях. 1677 года, января 7-го, царицы Натальи Кирилловны сенной сторож Федька Степанов, прозвище Бородавка, про приезд к нему в дом карлицы девки Авдотьи и про скорую смерть ее расспрашиван, отчего ей та скорая смерть учинилась. А в расспросе сказал: «Царевна Екатерины Алексеевны карлица девка Авдотья приехала к нему в 12:30. Да с ней уж приехали, Владимирова приказу, воробина стрелец Андрюшка Ливонтьев, да сестра ее родная Агашка, того ж приказу стрельца Васкина жена Рожи. А его де Федьки в то время дома не было, а была в то время дома жена его Акулка. А как он пришел домой в 1:00, и она, карлица Авдотья, жена его Акулкою, были в то время в вышке, и из вышки сошли с ним Федькою в избу. И он им поднес вина под стаканцу Троицкому, и ужинали вместе, и, поужинав, легли спать 9:00. А проснулись они 10:50, и увидели они тое карлицу. Лежит лицом к подушке мертва, а от чего ей та смерть случилась, того он не ведает. А прежде сего в гостях она и сестра ее у него не бывали. А приехали они к нему впервые. Да у него ж был в гостях и ночевал стретинский сотни теглец Ефремка Афанасьев по знакомству. Федькина жена в расспросе сказала: «Приехала к ним карлица девка Авдотья за 12:30. Да с ней уже приехала сестра ее родная Агашка, да стрелец Андрюшка Ливонтьев. А приехали к ним они пьяни. А сказала она карлица, что была она у сестры своей родной Агашки, а мужа ее Акулкина в то время дома не было, а где он был, того она не ведает. И она им поднесла по достаканцу Троицкому вина, а в достаканце будет чарки 2 или 3, и после того водила она Акулка ее карлицу из избы в вышку одное, и там ей поднесла тот же достаканец винаш. А муж ее пришел домой 2 часа в отдаче и ужинали вместе. А за ужином поднесли им 2 стаканца. И от ужина встала она, карлица, говорить, чтоб ей дали место, где ей спать. И они положили подушку на лавку, и она тут и легла спать 1:00. А они сидели 1:30 и хотели ее разбудить, чтобы она с ними ж сидела, и стали ее будить, и она где лежит мертва, лицом к подушке. А тоскования у нее и иные болезни не видали, только у мертвой усмотрели, изо рта у ней шла пена. Стретинский сотни теглец Ефремка Афанасьев в расспросе сказал, был он в гостях у Феди Бородавки. И к нему пришел стрелец Андрюшка Ливонтьев и сказал ему Федьке, что будет к нему в гости карлица, и он, Федька, ходил для той карлицы покупать вина. И без него, Федьки, та карлица к нему приехала, да с нею сестра ее Агашка, да стрелец Андрюшка Ливонтьев. А была де в то время дома жена его, Федькина Акулка, и поднесла им вина под стаканцу Троицкому. А у Акулки в то время было подпито, и пошептала ей карлица, она Акулка, на ухо, и пошли из избы вон, и помешков пришли опять в избу. И Федька в то время пришел с ними ж в избу вместе и сели ужинать. И та карлица ужинала, и за ужином пила вино тем же достаканцем, и после ужина легла она, карлица, спать, и они все полегли спать же. И 5:00 стали ее будить, и она, карлица, мертва, и лежит лицом к подушке, и лицо у ней посинело. Владимирову приказу воробина-стрелец Андрюшка Ливонтьев в расспросе сказал: «Карлица Авдотина сестра, родная Агашка, живет у отца его у Левки на дворе. И января в первый день, в понедельник, приехала к ней Агашке сестра ее карлица Авдотья. И жила у них января до 6 числа, а января в 6 числе, за 2 часа до вечера, поехала от них та карлица с сестрою своей Агашкою, да с ним Андрюшкою, не пив ничего и не едчи, и приехала к Федьке Бородавке в гости. А как они приехали, и Федьки в то время дома не было. А была жена его Акулка, и знать, что у нее было подпито. И поднесла им под стаканцу вина, и, поднесши им вина под стаканцу, и пошептала ей карлице в ухо, и карлица ей Акулка говорила:

Так его Федькин и жена его Акулка, и он Федька по достаканцу вина. И она карлица выпила у них только один достаканец, а дву достаканцев не пила, а говорила «полно де пить вина, и так где тошно». И объявилось, что хмель ее стал изнимать, и стал язык мешаться. И сели они ужинать вместе, а как поставили студень, и она взяла кусок мяса, и не донесла до рта, уронила, и стала сидячи дремать, и дремав храпела, и слины у ней изо рта текли. И подле ее положили подушку, и она на тое подушку повалилась беспамятно нить. И лежала храпела, а после икала. А лежала она с четверть часа, и стали ее будить, чтобы она, встав с ними, сидела, а она лежит мертва. А как ее подняли, и у ней лицо да правая рука посинела, а живот взнесло высок. Карлицына сестра Агашка в расспросе сказала те ж речи, что и Андрюшка, только в речах своих убавила, как где ей карлицы положили на лавку подушку, и она, карлица, на тое подушку не сама повалилась беспамятно, а положила ее карлицу на тое подушку она, Агашка. 1686 года июля против 28 числа в церкви Пресвятой Богородицы Похвалы у Всеночного пропала церковная чарка серебряная с житием Иосифа Прекрасного. 31 июля указано крестовых дьяков и псаломщиков и пономарей, которые тогда были на Всеночной, расспросить подлинно. Указ о том был из хором царевны Екатерины Алексеевны. Одни сказали, что в церкви были, но в алтарь не входили и чарки не видали. Псаломщик Михаил Долматов сказал, у Всеночного в церкви он был, стоял на крылосе и во всеночное пение из трапезы к крылосу вынесла девица Ирина щипцы медные, а велела вычистить пономарю. И он, Михайло, взяв те щипцы и вшед в алтарь, спросил пономаря, и в алтаре, где в то время пономаря не было. И он, вышед из алтаря, те щипцы с укном, которое прибито в пределе Алексея Человека Божия, вычистил, и вычисти отдал той же девице Ирине. А чарки из алтаря он не имывал. Псаломщик Петр Борисов сказал, что он у Всеночного был на левом крылосе, и в вечернее пение пришла к крылосу старица Афанасия Потемкина и велела ему послать пономаря Семена, посвященника Подементиана, и он, Петр, того пономаря послал, а чарки из алтаря не имывал. Пономарь Иван Артемьев сказал, у Всеночного пения в церкви был он в алтаре с товарищем своим, с пономарем же Семеном Тимофеевым, а седмица, где по очереди была его Иванова. А пропавшая серебряная чарка стояла в пределе Алексея Человека Божия на горнем месте. Семен Тимофеев сказал, пришел он ко Всеночному в то время, как почали говорить на вечерней кафизму, и пришед в алтарь, чарки не видал. И того ж часа псаломщик Петр Борисов послал его посвященника Подементиана, и с тем священником пришел он в церковь на вечерни во время литий. И на стиховне он, Семен, вышел из церкви и стоял на паперти, и после того вышел к нему товарищ его Иван в кафизму, как учали говорить на утренне. И сидели на паперти до второй кафизмы и пили кислые шти. И пошли с товарищем благовестить и звонить, и пришед в церковь после звону, то и чарки он не хватился. А в соборном алтаре в то время были священник Дементиан да дьякон Борис. А как чарка пропала, того он не ведает. Охватился он той чарки того ж числа перед обеднею для изготовления к службе священнику воды. А кто чарку взял, того он не ведает. 194 года августа 3-го великие государи-цари указали расспросить их всех в застенке с большим пристрастием накрепко, чтобы они сказали правду, кто из них чарку из церкви взял. Августа 4-го крестовые дьяки и псаломщики и пономари в Кадашове на Хамовном дворе в застенке у пытки расспрашиваны с большим пристрастием накрепко, и руки в хомут кладены. Все сказали прежние свои речи. Пономарь Иван Артемьев прибавил. Августа 2-го приходил к ним в истопничью палату поп Василий, который служил у церкви Похвалы июня в 28-е, и говорил ему Ивану и всем им, «За то, де вам, для чего мне заслуженных денег не дали,
да и

0: впредь де мне заслуженные деньги платить станете». Ион Иван учал ему попу говорить, чтобы он чарку серебряную, которая пропала из церкви, отдал. И тот поп замолчал и молвил, что где у него чарки никакой нет, и из палаты от них вышел вон. 194 года августа 5-го великие государи указали, которые сидели в Кадашове на большом хамовном дворе, в пропалой церковной чарке освободить. Указ о том из хором царевны Екатерины Алексеевны сказала боярышня Марья Ивановна Шейна.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Глава 7. Царицыны наряды, уборы и одежда. Иностранцы, бывавшие в Москве в течение XVI и XVII столетий, единогласно восхваляют красоту русских женщин. Иные, в частности Лизек, присовокупляют, что красоте соответствовали и достоинства ума. Но зато все очень неодобрительно говорят о разных прекрасах женского лица, которые были в большом употреблении и, по их замечанию, только безобразили природную красоту. Один итальянец, Барберини, видевший наших прабабок в половине XVI столетия, отмечает вообще, что русские женщины чрезвычайно хороши собою, но употребляют белила и румяна, и притом так неискусно, что стыд и срам. О том же свидетельствует Флетчер, говоря, что женщины, стараясь скрыть дурной цвет лица, белятся и румянятся так много, что каждому это заметно. Что этого не стараются и скрывать, ибо таков обычай. Мужчинам это очень нравится, и они радуются, когда их жены и дочери из дурных превращаются в красивые куклы. Из его слов можно заключать, что всякие притирания в то время вовсе не имели значения искусственных средств подделывать природу, натуру лица или своей красоты, а были, так сказать, необходимую одеждою лица, без которой невозможно было появиться в обществе. Что касается женщин, говорит Петрей, начала 17-го столетия, то они чрезвычайно красивы и белы лицом, очень стройны, имеют небольшие груди, большие черные глаза, нежные руки и тонкие пальцы, только безобразят себя часто тем, что не только лицо, но глаза, шею и руки красят разными красками белую, красную, синюю и темную. Черные ресницы делают белыми, белые опять черными или темными, и проводят их так грубо и толсто, что всякому это заметно. Так они украшаются особенно в то время, когда ходят в гости или в церковь, то есть вообще, когда появляются в общество. Алиарий в половине 17-го столетия пишет, между прочим, что «русские женщины вообще среднего роста, стройны, нежного телосложения, красивы. Но в городах все почти румянятся, притом чрезвычайно грубо и неискусно. При взгляде на них можно подумать, что они намазали себе лицо мукой и потом кисточкой накрасили себе щеки. Они красят себе также брови и ресницы черную, а иногда и коричневую краску». Дальше он говорит, подтверждая Флетчера, что это был неизменный обычай, которому противиться не было никакой возможности. Посещая своих близких или являясь в общество, женщины непременно должны быть нарумянены, несмотря на то, что от природы они гораздо красивее, чем в румянах. Это исполняется ими для того, объясняет автор, чтобы природная красота не брала перевеса над искусственным украшением. Стало быть, прибавим мы, это исполнялось для того, чтобы одеть лицо в известный образ красоты, возможно, ближе стать под известный, господствовавший в то время, ее тип и идеал, как в действительности и было, о чем скажем ниже. В доказательство своего заключения автор приводит пример. «Так, — говорит он, — во время нашего пребывания в Москве, когда жена знатного вельможи князя Ивана Борисовича Черкасского, женщина прекрасной наружности, не хотела сначала румяниться, то тотчас же оговорена была прочими женами бояр. Зачем где она презирает обычаи своей земли? Что хочет, видно, опозорить прочих подобных ей. И через мужей своих они до того довели дело, что от природы прекрасная женщина должна была румяниться и, так сказать, уподобиться свечке, зажженной при светлом солнечном сиянии. Такова была власть обычая, власть общественного мнения, прибегавшего по характеру века к самым предосудительным способам, чтобы заставить противника повиноваться. Очень вероятно, что дело о белилах и румянах Черкасской доходило до царя, и что из хором царицы ей указано строго держаться в этом отношении общего уровня. Англичанин Коллинз, описывая такие обычаи русских женщин, замечает, что румяны их похожи на те краски, которыми мы, англичане, украшаем летом трубы наших домов, и которые состоят из красной вохры и испанских белил, из висмута. Они чернят свои зубы с тем же намерением, с которым наши женщины носят черные мушки на лице, то есть для придания лицу большей белизны или белизне лица большей выразительности. Зубы их портятся от меркуриальных белил, и потому они превращают необходимость в украшение и называют красотою сущее безобразие. Здесь любят низкие лбы и продолговатые глаза, и для того стягивают головные уборы так крепко, что после не могут закрыть глаз, так же, как наши женщины не могут поднять рук и головы. Русские знают тайну чернить самые белки глаз. Маленькие ножки и стройный стан почитаются безобразием. Красотой у женщин они считают толстоту. Худощавые женщины почитаются нездоровыми, и потому те, которые от природы не склонны к толстоте, предаются всякого рода эпикурейству с намерением растолстеть. Лежат целый день в постели, пьют русскую водку, очень способствующую толстоте. Потом спят, а потом опять пьют. Женщины в Московии, прибавляет Корп, конец 17-го столетия, имеют рост стройный и лицо красивое. Ее врожденную красоту свою искажают излишними румянами. Стан у них также не всегда так соразмерен и хорош, как у прочих европеянок, потому что женщины московские носят широкое платье, и их тело, нигде не стесняясь убором, разрастается как попало. Путешественникам с европейского запада наша старая жизнь казалась вообще до чрезвычайности странную, нелепую, чудовищную. И они, как видим, каждый по-своему старались объяснить себе ту или другую сторону наших бытовых порядков. Относительно женских прикрас, иностранцев главным образом поражало, как нельзя не заметить, полнейшее отсутствие и малейшего даже искусства, малейшей утонченности в употреблении таких прикрас. Их поражала эта необыкновенная грубость мазанья и без того красивого лица. Но существовали же какие-либо причины, достаточные для того, чтобы крепко держался подобный нелепый обычай. Нам кажется, что первую из них причин был своеобразный русский идеал женской красоты, а вторую — недостаток лучших средств в самых материалах, ибо краски для притирания — употреблялись простые и грубые, особенно в среднем городском быту, какой больше всего и наблюдали заезжие иноземцы. У русской красоты было белое лицо, как бы белый снег, ягодицы на щеках, как бы маков цвет, черные брови, как соболи, будто колесом брови проведены, ясные очи, как бы у сокола. Она ростом-то высокая, у ней кровь-то в лице, словно белого зайца, а и ручки беленькие, пальчики тоненькие. Ходит она, словно лебедушка, глазом глянет, словно светлый день. Несмотря на то, что эта последняя черта русской красоты, ее взгляд, словно светлый день, переносит представление о ней в область идеалов поэтических или романтических, однако в общем ее типе, как видим, господствуют представления самые материальные. Господствуют сильные, резко определенные краски без всякой поэтической, то есть романтической отживки, а так, как ими расписывались старинные эстампы деревянной лубочной печати. В приведенном изображении идеала женской красоты материально обрисовываются и самые средства, какими обыкновенное лицо могло достигать этого идеала. Белизна лица уподоблялась белому снегу. Естественно, было украшать его белилами в такой степени, что в цвете кожи не оставалось уже ничего живого, ибо и самый первообраз не указывал ничего живого или поэтически и эстетически жизненного. Самое сравнение, кровь-то в лице словно белого зайца, еще сильнее обозначает то же представление о снегоподобной белизне лица. Щеки маков цвет или щечки аленький цветок точно так же свое идеальное низводили слишком прямо и непосредственно к простому материальному уподоблению — красному цвету мака. Маков цвет должен был покрывать, как бы цветок на самом деле, только ягодицы щек. Таким образом, снегоподобная белизна должна была довольно резко освещаться ярким алым румянцем, который не разливался по всему лицу, а горел лишь на ягодицах.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Очень понятно, что при таком сочетании на лице белого и красного цвета требовался и цвет волос на бровях и ресницах наиболее определенный, который бы как можно сильнее выделял эту писанную красоту всего лица. Конечно, для такой цели ничего не могло быть красивее черных волос соболя, тонких, мягких, нежных, блестящих. Оттого соболь становится исключительным идеалом для характеристики бровей, и черная соболиная бровь, проведенная колесом, является необходимым символом красоты. Все это вместе служило самую выгодную обстановку именно для светлости и ясности глаз. Ясные очи своим блеском, а вместе и взглядом, указывали идеал ясного сокола, который по всему вероятию и ясным обозначался тоже за особую светлость своих глаз. Однако же для того, чтобы еще больше возвысить ясность, светлость и блеск очей, подкрашивали не только ресницы, под стать бровям тоже черную краскую, сурьмою, но пускали черную краску и в самые глаза, особым составом из металлической сажи с гуляфную водкою или розовую водою. Таким образом, Петрей мог справедливо говорить, что у русских женщин глаза черные, чего, конечно, в действительности не было, но выходило так по украшениям бровей, ресниц и самых белков. Черные брови и ресницы, как и черные глаза, служили типом желаемой красоты, а потому и господствовали в уборе красавиц, и тем более, что сурмление доставляло более легкую возможность уподобить прекрасу самой природе. Другое дело было, когда желали украсить волосы под цвет русых или темно-русых. Недостаток доброго материала или же неискусство в составлении краски тотчас обнаруживалось, и волоса выходили коричневыми, как замечает Алярий. Что же касается украшения ресниц белую краскую, о котором говорит Петрей, то, вероятнее всего, здесь лишь неискусно употреблялись белилы или какая-либо пудра, собственно, для украшения лица. Тоже должно сказать и о синем цвете, который на лице, на шее и на руках мог происходить от плохих белил или румян, оставлявших по себе синеватые следы. Как бы ни было, но эпический идеал красоты, живший с незапамятных времен в воображении народа, заставлял своими указаниями приближать к нему всякий образ красивого лица. Он должен был подчинять своему образу все другие представления о красоте, уравнивать их по своим чертам. Однако ж в сущности основным понятием или основным представлением о красоте женского лица в допетровской Руси было простое представление о физическом цветущем здоровье. Это, конечно, самая коренная идея красоты. Старина не только не уважала бледной и изнеженно слабой красоты, но почитала ту и другую болезненным состоянием здоровья, если так бывало на самом деле, или же относила эти болезненные, по ее понятиям, признаки прямо к худому поведению, к разврату, которому и самое имя выводило из одного корня со словом «бледный». В этом она совершенно расходилась с понятиями красавиц конца XVIII столетия, а отчасти и нашей памяти, которые употребляли всевозможные способы, чтобы побледнеть. Рассказывают, что некоторые из них всякое утро принимали по 8 катышков белой почтовой бумаги и беспрестанно носили под мышками камфору. Также кушали мел, пили уксус и тому подобное, стараясь достигнуть этой желанной цели. Старинные допетровские красавицы, напротив, употребляли все усилия, чтобы казаться в полном смысле девицами красными и расцвечивали себя, как маков цвет. Идея романтической, сентиментальной красоты не была им известна. Они еще были очень близки к самым реальным представлениям по этому предмету, к древнейшему, коренному значению самого слова «красота». Они еще переживали эпический возраст русского развития, а потому и были так материальны в своих понятиях о красивом лице. Само собой разумеется, что и в их время, как и во всякое время, уборы и наряды должны были служить тому же господствовавшему идеалу красоты. Головной убор, как и убор одежды, точно так же ставил себе целью придать лицу еще большую цветность и вообще возвысить описанную красоту в большей степени. Неизменные части такого убора всегда стремились произвести необходимую гармонию и с белизною лица, с алыми щеками и черными бровями, для чего в головном уборе одно из видных мест занимал убрус. Повязка из тонкого белого полотна с золотым шитьем и низанием из жемчуга. Золотые кики украшались жемчугом в таком виде, что жемчужные нити окаймляли белое лицо со всех сторон. Лоб украшала жемчужная кичная поднись. Стороны у щек — жемчужные нити ряс. Шея красилась жемчужным стоячим ожерельем или же жемчужную нитью, которая называлась перлом. Припомним, что и самое достоинство жемчуга заключалось в особенной белизне и чистоте его блеска. Желтого жемчуга, по свидетельству торговой книги 16-го столетия, никто не покупал на Руси. Среди жемчугу иногда блистали дорогие каменья, большую частью лалы, алые, малиновые и изумруды, цвет которых подбирался с той уже главной целью придать лицу и глазам наибольшую цветность, светлость и выразительность. Само собой разумеется, что общим фоном для всех таких уборов служило непременно золото, то есть золотное тканье, шитье, плетение, а также золотая кузнь, кованье в различных видах. Без золота невозможно было устроить никакого убора. Это был самый обычный, общеупотребительный материал для всяких уборов, как и для убора самого платья. Для алых щек являлся господствующим особый цвет материй, атласов, бархатов, камок и так далее, а именно червчатый и алый. На шапках этот цвет красился также жемчугом, что придавало немало блеску притиранию лица румянам и белилам. В отношении бровей и ресниц их цветность усиливалась еще в большей степени меховою, обыкновенно черную бобровую или соболиную опушкой у шапки. Мех, особенно соболий и бобровый, принадлежал к самым любимым и неизменным уборам в одежде. И нет сомнения, по той именно причине, что вполне отвечал тогдашним идеальным представлениям вообще о женской красоте, служил самую изящную для нее и наиболее выразительную рамку. Почти все одежды, особенно выходные, парадные, как зимние, так отчасти и летние, окаймлялись бобровым пухом, а накладное бобровое ожерелье, род пелерины, составляла самую видную часть женской одежды в торжественных случаях и принадлежала к царственным уборам цариц и зимою, и летом. При этом должно заметить, что бобровый мех для таких уборов всегда подкрашивался чернением. Словом сказать, русские красавицы 16 и 17 столетия вовсе не были безучастны к красоте своего наряда. Они вовсе не были такими, какими их рисуют некоторые наши исследователи, говоря вообще, что русские женщины до Петровского века не заботились ни об изяществе формы, ни о вкусе, ни о согласии цветов, лишь бы блестело и пестрело. Не имели понятия о том, что платье сидело хорошо и так далее. Русские красавицы, как и красавицы всех времен и народов, точно так же очень много заботились о том, чтобы нарядиться к лицу и нарядиться со вкусом и изяществом, как этот вкус и изящество сознавались в их время. Вкус и понятие изящного и красивого по отношению к одежде — вопрос весьма сложный и весьма спорный, так что, не разобравши в подробности всего дела, едва ли можно выводить решительные заключения. Необходимо прежде всего раскрыть основы и все условия, какие способствовали в известное время образованию того или другого вида эстетических представлений и вкусов. Уже давно решено, что достоинство вкусов трудно оспаривать, и нельзя согласиться, что вкусы, управляющие повседневными мелочами жизни, суть только выразителей известной минуты в развитии эстетических, а также и нравственных идей и представлений у того или другого народа. В деле вкуса нравственные идеи имеют даже преобладающее значение. Нравы же в своих мелочах приходят, видоизменяются, как и все то, что именуем жизнью. А вместе с ними приходят и видоизменяются и вкусы, чему самым выразительным доказательством служат наши моды, которые так нравятся в свое время и становятся потом так нелепы и смешны. В этом отношении с такой уже долей правды можно судить, упрекая в отсутствии вкуса, даже рассудка, обо всякой старой моде. С точки зрения наших мод мы засудим, конечно, все, что с ними не согласуется. Но старинное народное платье, которое было носимо не месяцы или только годы, а целые столетия, всегда отличается несравненно в меньшей степени разными нелепостями и неразумием вкуса. Его покрой и характер убора устанавливается и обрабатывается под влиянием самой культуры народа, и потому в нем лежит всегда какая-либо очень разумная основа, которая дает ему многие черты, отвечающие вкусам всякого времени, следовательно, вообще отвечающие закону изящного, не говоря уже о том, что старинное народное платье вместе с тем отвечает всегда и климатическим условиям страны.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Изучая старинные русские вкусы в женском наряде, мы встречаемся здесь с предметами, которые навсегда останутся наилучшим убором красоты. Каковы, например, дорогие меха, жемчуг, золото и шелковые ткани, атласы, бархаты. Особенностью этих вкусов для наших глаз, конечно, является излишняя пестрота или, в сущности, цветность наряда. Но яркая жизнь старины, даже в нравственных делах, требовала всего яркого и во всей внешней обстановке. Она в женском наряде, как видим, особенно предпочитала теплый, жаркий, живой колорит, что было совершенной необходимостью для обстановки живого, здорового, румяного лица, которое почиталось высшим идеалом красоты. Романтические темы, неземные создания, то есть красоты мечты, отвлеченности, вроде античных беломраморных статуй, старине были недомыслимы. Притом и античные статуи, как доказывают, были тоже расписываемы красками для живства. Таким образом, наша старина, предпочитая в красоте то же самое живство, нисколько не отставала в своих идеалах от всех других своих товарищей по древности. В ней только, быть может, уж слишком долго сохранялись самые первоначальные и первобытные вкусы по этому предмету. В уборах одежды она очень любила, например, сочетание цветов, напоминавшее египетскую древность. Лазоревое платье она окаймляла по подолу червчатую, алую или желтую тканью. Желтый цвет ставила рядом с зеленым или синим, голубым и тому подобное. Все это обозначало только глубокую древность вкуса, но никак не безвкусие, ибо нередко и самые моды попадают на тот же след в разных прекрасах наряда. За такое свойство или за такой характер наших старинных вкусов иные причисляют нашу старину к разряду культур восточных, азиатских. Есть мнение, что даже весь свой старинный костюм мы заимствовали у татар. Да и на наши теперешние глаза старинная русская женская одежда прямо является татарскую. Но обманчивое сходство объясняется только тем, что у теперешних татар употребляются в одеждах золотные ткани, парчи, и мы забываем, что было время, когда вся Европа носила такие же ткани, что большую частью они и привозились к нам из той же Европы. Действительно, наш допетровский костюм общим своим характером приближает нас больше к Азии, чем к Европе. Но это нисколько не доказывает, что он был когда-то заимствован у того или другого азиатского народа. Напротив, это доказывает только его глубочайшую древность, недосягаемую для исследователя, когда такой костюм был общим для многих народностей и азиатских, и европейских, обитавших в той же климатической полосе. Самые названия, например, кафтан и другие, сходные с татарскими, турецкими, сходны также и с греческими, и указывают только на один общий источник их происхождения, разумеется, из Азии, откуда идут и древние народы, и древние языки. Нельзя думать, чтобы и наша народность, перенеся в Европу свой древнейший язык, не перенесла в то же время и костюма с его названиями. Родились мы и были одеты, конечно, в незапамятное время, и происхождение нашего костюма, особенно в главнейших его очертаниях, необходимо отыскивать в той же стране, где образовался и наш древнейший язык. Само собой разумеется, что бывали и заимствования, но они всегда ограничивались лишь теми частями и формами, которые являлись как бы знаками и выразителями новых идей и, стало быть, новых форм развития и жизни. Являлось особое сословие, военное. По необходимости оно усваивало себе и различные знаки своего особого призвания и заимствовало их оттуда, где находило их уже в полном употреблении. Явилась идея княжеского, а впоследствии царского достоинства. Она точно так же по необходимости брала свои знаки оттуда, где это достоинство было облечено уже в полный его наряд. Таким образом, немалая доля нашего старого костюма была заимствована у византийских греков и принадлежала в свое время к общей для всей Европы формам одежды. каков именно и был царский или княжеский наряд, сначала устраиваемый везде по византийским образцам, заимствованным, в свою очередь, у древних царей Востока. Потом мы остались на месте, а европейская культура ушла дальше. Мы таким образом и остались с восточным азиатским, а в сущности, с самым древнейшим обликом во всем нашем развитии. Вот почему те же европейцы, приезжавшие к нам в 16 и 17 столетиях, писали единогласно, Флетчер, Алиари, Лизек и так далее, что русская одежда весьма сходна с греческую. Особенно значительно в этом случае свидетельство Алиария, который путешествовал и по татарским землям в Персию, следовательно, мог основательно судить о сходстве русской одежды с татарскую. На самом деле от татар мы могли заимствовать разве только некоторые незначительные части нашего костюма, которые всегда и обозначались в названиях татарскими. Ибо, скажем опять, одеты мы были задолго до появления татар и во всякое время крепко держались своей старины, не допуская в ней больших изменений. Скорее наоборот, татары должны были заимствовать от нас некоторые наши кафтаны, ибо в 16 и 17 столетиях мы постоянно их одевали своим платьем в виде даров или поминков, заменивших ордынскую подать. Точно так же, как в ту же эпоху, мы постоянно одевали своим платьем и сибирских инородцев, у которых у женщин до сих пор остаются в употреблении наши женские красные суконные шубки 17 столетия. Так точно в свое время наших первых князей и дружинников одевали своими даже царскими одеждами византийские императоры, о чем свидетельствует Константин Багрянародный, советуя своему сыну Роману прекратить этот постыдный обычай и рассказывать варварам, что царские одежды делаются нечеловеческими руками, что получены они еще Константином Великим от ангела с небес, всегда хранятся в Софийской церкви, и кто из императоров станет их носить в обыкновенное неторжественное время или дарить ими кого-либо, тот будет проклят. Если такая ложь требовалась для того, чтобы по возможности охранить перед варварами достоинство царского наряда, не вводя его в употребление между ними, то, без сомнения, прочие, так сказать, рядовые богатые византийские одежды и уборы принадлежали к самым обычным подаркам для наших варваров. Таким образом, наиболее богатый костюм первых русских князей и их дружинников, а следовательно и их видов, несколько отделился от костюма народного. Близкие сношения с Византией, естественно, много способствовали тому, что всякие мелочи ее культуры легко и свободно переносились в наш быт. Константинополь в свое время был тем же Парижем не для одной русской земли. Богатая и роскошная обстановка его быта представлялась для всех окружавших его варваров образцом наиболее изящной, то есть богатой жизни, и особенно в отношении костюма, который поэтому, если не вполне, то наиболее видными частями водворялся повсюду. Этот-то костюм, частью заимствованный у византийцев, а частью украшаемый в подражание их образцам, составил тот особый выбор одежд, который исключительно употреблялся княжеским и боярским, вообще знатным и богатым сословием до Петровской Руси и был потом упразднен реформами Петра. Что с древнейшего времени оставалось в нем в собственном смысле народного или всенародного, то сохраняется и до сих пор в народе. А все сословное, принадлежавшее княжеской и боярской культуре, совсем утратилось с преобразованием самой культуры по европейским образцам.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях».
1: Нельзя, однако, в этом отношении забывать и влияние на наш костюм со стороны Северной Европы через варягов, а в последующее время через новгородские торговые связи. По крайней мере, с одеждами нормандскими встречается в наших одеждах довольно сходного, частью в общем, а также и в частностях. Но румяны, белила, сурмилы, подкрашивание глаз и прочее тому подобное — все это мы заимствовали с Востока, непременно у византийских красавиц, и, если не прежде, то, по крайней мере, еще во времена Ольги, ибо при ней русские женщины собственными очами могли любоваться красотою греческой обстановки. В ее путешествии в Царьград сопутствовали ей 6 или 16 родственниц и 18 приспешниц, обедавших так же, как и княгиня, в царских палатах и получивших царские дары. И нет сомнения, что это был не первый, да и не последний пример пребывания русских женщин в Константинополе. Оттуда же наши красавицы заимствовали, если не самую кику, то ее княжескую или царственную форму с ее особыми украшениями, именно рясами, длинными жемчужными прядями, не спадавшими к плечам по обоим сторонам этого головного убора. Такие рясы были носимы в Византии не только царицами, но и царями на царских венцах, как это видно на их монетах и на других древних изображениях византийских царей и цариц. Точно такой же головной убор существовал еще раньше в греческих черноморских колониях, именно в стране Киммерийского Босфора, где на Таманском полуострове, в древнем царстве Фанагорийском, нам случилось в 1864 году открыть подобный убор в гробнице тамошней царицы, или, как доказывают, жрицы богини Деметры. Он состоял из золотой кики, золотого начельника в виде волнистых волос и золотых же ряс в виде больших блях с сетчатыми длинными подвесками, тоже золотыми. Для нас в этом случае очень важно лишь то, что форма убора и его составные части имеют много сходного с такими же уборами русскими 16 и 17 столетий. А это указывает вообще на глубокую древность нашего убора и может отдалять его происхождение даже и за эпоху наших сношений с Византией. Точно так же одна из женских одежд с очень широкими и длинными рукавами, всегда роскошно украшаемыми золотым шитьем, именно летник, по своему покрою тоже много напоминает подобные же одежды византийские, в которых изображаются тамошние цари и царицы. Первообраз такой одежды — саккос. Можно указать даже на изображениях в катакомбах Рима, относимых к первым векам христианства, не говоря о сходных изображениях последующего времени. В XIII веке Рубруквис обозначил, что русская одежда вообще сходствовала с одеждою народов Западной Европы. Мы не имеем возможности удаляться в подробные сравнительные разыскания по этому предмету, и желаем только обозначить сходство нашего старинного костюма с древнейшими образцами византийскими, а частью и средневековыми западноевропейскими. Мы ограничиваем свою задачу лишь посильным объяснением собственной древности, после чего доступнее будут и сравнительные исследования и выводы. Как бы ни было, но Византия имела значительную долю влияния именно на женский наш костюм, по крайней мере, в том его составе, который принадлежал верхнему народному слою Древней Руси, княжескому и боярскому, или вообще, как мы говорили, знатной и богатой среде. Здесь это влияние выразилось известную постническую идеей, подчинившей им целям даже и покрой женской одежды. Идеал постницы, на котором воспитывалась и оканчивала жизнь наше старинное женское племя, смотрел вообще на красоту, как на запрещенный плод, и поучал убегать ее обольщений, как великой греховной напасти. Он спрятал ее в терем, чтобы не смущался ею мир, чтобы и она не прельщалась красотою мира. Он неутомимо следил за нею, наблюдал каждый ее шаг с целью отстранить от нее и малейший соблазн убора и наряда или какого бы то ни было лукавства, кокетства в отношении умножения ее прелестей. По естественным и, впрочем, исключительным причинам он некоторую свободу в уборе и наряде с целью возвысить красоту благословлял только возрасту невест, которые, по крайней мере, могли носить открытые волосы. Этим обозначалась и известная доля женской свободы в девическом возрасте. Напротив, замужняя женщина, по слову апостола, становившаяся под власть мужа, должна была навсегда спрятать свои волосы, ибо не муж от жены, а жена от мужа. И не муж создан для жены, а жена для мужа. Посему и должна женщина иметь покрывало на голове в знак власти над нею. Кроме того, покрывало вообще обозначало стыдливость и целомудрие. Поэтому для постнических идей оно являлось необходимым и неизменным условием и сохранить, и выразить свою нравственную чистоту. Для женщины не было большего срама и бесчестия, как всенародно опростоволоситься, то есть раскрыть свои волосы пред глазами общества. Целомудренное значение покрова распространилось и на покрой всей одежды, которая, в сущности, представляла тот же постнический покров для всего тела. В одежде постнические идеи заботливо старались совсем скрыть талию и весь женский бюст и торс, разрешив употребление пояса лишь в одеждах нижних, домашних, каковы были сорочки, и устранив во всех верхних выходных одеждах даже и малую складку, какая могла способствовать хоть малой обрисовке лебединой груди или вообще талии. Самый пояс на сорочках был носим как символ целомудрия и благочестия и вовсе не служил средством придавать стану большую стройность и красоту. Появляться в каких-либо случаях без пояса на сорочке значило обнаруживать свой разврат. Так могла поступать только молодая Марина Игнатьевна. Она, призывая в свой терем змея Горыныча, высовывалась по пояс в окно в одной рубашке без пояса. Так бегала по широкому двору Настасья Королевишна в единой рубашечке без пояса, когда спасала своего милого Дуная. Вообще ходить распояской, во всяком случае, почиталось грехом. Распоясаны были только одни верхние одежды с той целью, как мы сказали, чтобы не обнаружить ни одной складкой каких-либо частей тела. Все такие одежды имели один покрой той же сорочки, то есть простого полотнища, расставленного где необходимо клиньями и у некоторых разрезанного спереди на полы, причем ворот у всех возвышался до самой шеи. Таким образом, лиф был совсем изгнан из покроя женских одежд. А с ним, конечно, была удалена и вся красота женского наряда, ибо лиф в одежде есть непосредственный и существенный выразитель всего изящного одежды. Естественная потребность нравиться, быть красивую, изящную, то есть естественная потребность изящного в костюме была ограничена, стеснена. А потому вместо эстетических, духовных, идеальных представлений о красоте явились представления исключительно материальные, представления об одних лишь физических ее достоинствах. Просторно сидевшие и длинные до пят платна по необходимости сводили понятие о красивой, изящной фигуре на понятие о дородной фигуре, что на самом деле почиталось одним из достоинств старинной женской красоты, так как другим ее достоинством был высокий рост, которому те же длинные платна без всякой кринолинной пышности в подоле придавали, конечно, еще большую высоту и тем дорисовывали идеал красивой фигуры по старинным понятиям. Однако ж необходимо заметить, что суждение о нашем старинном женском костюме, именно об отсутствии в нем живописной красоты или вообще рисунка женской фигуры, не имеют достаточных оснований делать об этом решительные, окончательные заключения по той причине, что нет у нас перед глазами, как говорится, живой натуры. Нам известны большую частью рисунки древних одежд только иконописные, где и в платье, как в самых фигурах, и особенно в позах, столько же натуры, сколько натуры вообще находим в древней иконописи. Иконописец даже страшился изобразить что-либо натурально, а тем более страшился изображать натурально женскую фигуру с ее одеждою, дабы не ввести зрителя в прелесть сатанинскую. Не говорим о том, что он вовсе не умел рисовать, и особенно не удавались ему предметы живые, одушевленные. Символизм, условность его рисунка, рабски переводившая одни только старые образцы, не способны были воспроизвести ни одной натуральной черты ни в лицах, ни в наряде.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Попытка Украины якобы нанести России поражение за 40 дней с помощью ударов ракет и беспилотников является авантюрой. Это указал Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
2: Если режим поставил своей цели нанести ущерб нашей экономике, что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы.
1: Российские войска продвигаются на всех направлениях спецоперации. Они ускорили наступление и успешно выполняют задачи, подчеркнул президент. Таким образом, киевский режим и его западные партнеры никогда не смогут получить превосходство над Россией, отметил Владимир Путин. Посольство России в Болгарии готово обеспечить безопасность голосования на выборах депутатов Госдумы 20 сентября. Об этом сообщила ТАСС посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
3: Выборы будут проходить здесь, в Софии, как обычно, проходит на территории клуба посольства. Мы готовы абсолютно к этому событию. Многие наши соотечественники, которые живут и в других регионах, тоже многие планируют сюда приехать. Будут нормальные выборы. Акции несанкционированные абсолютно могут быть. Тут мы ничего не исключаем, потому что обстановка достаточно сложная. Но мы готовы ко всем этим недружественным действиям. Безопасность будет обеспечена.
1: В выборах могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет, постоянно проживающие или временно пребывающие в Болгарии. Для голосования необходимо предъявить действительный российский заграничный паспорт. Российский парашютист Сергей Бойцов совершил прыжок с теплового аэростата с высоты более 11,5 тысяч метров в Алтайском крае, установив мировой рекорд. Этот экстремальный прыжок был приурочен к празднованию Дня государственного флага России. При приземлении Сергей развернул российский триколор, площадь которого составила более 50 квадратных метров. Он отметил, что флаг символизирует национальное единство и глубокую благодарность стране. Этот рекорд был официально зарегистрирован Федерацией парашютистов спорта России и внесен в международную базу данных. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Артур Конан Дойль. Рассказ «Кровавое пятно». Читает Игорь Старосельцев.
5: В первый раз я увидел место преступления. Это был высокий дом с узкими окнами, скучный и солидный, типичный дом 18 века. Из окна на нас глядела бульдожья физиономия любезно улыбающегося инспектора Лестрейда. Дверь нам отворил констебль высокого роста, а Лестрейд радушно встретил нас в передней. Мы вошли в комнату, где и произошло убийство. Сейчас от него уже не осталось никаких следов, только на ковре виднелось безобразное расплывшееся пятно. Ковер был небольшой и покрывал лишь середину паркетного пола. Чудный старинный паркет состоял из отполированных квадратиков. Над камином висела очень красивая коллекция оружия. Отсюда-то и взяли кинжал, ставший орудием преступления. Напротив окна стоял великолепный письменный стол. Вся обстановка — картины, ковры, обои — свидетельствовала об изящном вкусе покойного владельца.
6: «Вы читали телеграмму из Парижа?» — спросил Лестрейд.
5: Холмс утвердительно кивнул головой.
6: «Наши французские коллеги попали в самую точку», — сказал Лестрейд. «Все произошло именно так, как они говорят». Явилась она неожиданно, а иначе бы он ее не впустил. Это был очень осторожный и закрытый человек, но нельзя же держать человека на улице. Жена наверняка объявила, что выследила его, стала упрекать, а потом схватила кинжал, и дело сделано. Предположим, что она убила его не сразу. Все стулья валялись в куче, а один из них хозяин дома держал за ножку, очевидно, пытался защититься от нее. «Да, мистер Холмс, теперь это дело ясно мне до такой степени, как будто я и сам присутствовал здесь во время убийства и видел все своими глазами».
5: Холмс поднял брови. «Так зачем же вы послали за мной?»
6: «О, это совсем другое дело. Это мелкая деталь, которыми вы всегда так интересуетесь. Прямо вздор, сущая безделица, можно сказать. К главному факту это никакого отношения не имеет».
5: «Так в чем же дело?»
6: «Видите ли, после того, как было совершено преступление, все вещи в этой комнате сохранились в таком же порядке, в каком они были найдены. Тут ничего не трогали, все оставалось на своих местах. Дежурный полицейский оставался здесь и днем, и ночью. Тело похоронили сегодня утром, после того, как следствие объявили закрытым. По этому случаю мы решили хорошенько покопаться в этой комнате. Видите ли вы этот ковер? Он не прибит к полу. Мы подняли этот ковер и нашли...
5: Ну, и что же вы нашли?»
6: Холмс неожиданно заволновался. «Вы 100 лет будете думать и не угадаете, что мы нашли», — сказал Лестрейд. «Видите это кровавое пятно на ковре? Крови ведь было очень много, и она должна была просочиться насквозь, не правда ли?»
5: «Конечно».
6: «Как же вы удивитесь, когда я вам скажу, что пол под ковром совершенно чистый, никаких следов крови там нет».
5: «Как это так, пол чистый? Может ли такое быть?»
6: «Да, это, конечно, невероятно, но факт остается фактом. Пол чистый».
5: Он приподнял угол ковра, и мы увидели, что паркет действительно был совершенно чист. «Поглядите-ка, кромка ковра вся измазана. Следы крови должны были остаться и на полу». Видя изумление Холмса, Лестрейд захихикал. Ему было приятно, что он удивил знаменитого сыщика.
6: «Ну-с, а теперь я объясню вам этот феномен.
5: На полу есть кровавое пятно, но оно не совпадает с пятном на ковре. Взгляните-ка!» Он приподнял ковер с другой стороны, и действительно, на белом квадрате пола мы увидели большое красное пятно.
6: «Что вы на это скажете, мистер Холмс?»
5: «Что же, это очень просто. Пятно на полу находилось под пятном на ковре, но потом ковер перевернули. Коврик небольшой, и сделать это нетрудно».
6: «Официальная полиция, мистер Холмс, не нуждается в таких очевидных объяснениях. Мы и сами знаем, что ковер был перевернут. Это ясно, ибо пятна на полу и на ковре не совпадают. Но я спрашиваю, кто поднимал ковер и зачем?»
5: Холмс казался холоден и непроницаем, но для меня было ясно, что он с трудом сдерживает сильное волнение. «Скажите, Лестрейд, констебль постоянно дежурил в этой комнате?» — спросил он.
6: «Да, он никуда не отлучался».
5: «Послушайте моего совета. Изучите это дело хорошенько, но только не допрашивайте констебля при нас. Если вы поговорите с ним наедине, он быстрее признается. Спросите его, как это он посмел пускать сюда посторонних и оставлять их без присмотра. Не спрашивайте, признает ли он себя виновным, а говорите с ним так, как будто его вина уже доказана. Дайте ему понять, что вы знаете о том, что в этой комнате кто-то побывал. Прижмите его. Скажите ему, что он заслужит прощения только в том случае, если чистосердечно во всем признается. Делайте то, что я вам говорю».
6: «Клянусь, я выжму из него все, что он знает!» — воскликнул Лестрейд и бросился вон из комнаты.
5: «Скорее, Ватсон, скорее!» — воскликнул Холмс, дрожа от нетерпения. В этом возгласе обнаружилась вся бешеная энергия этого человека. Энергия, искусно скрытая под рассеянным и апатичным видом. Он сорвал ковер и, встав на колени, начал лихорадочно ощупывать пол. Один из квадратиков, когда он нажал на него, отскочил вверх, как крышка шкатулки. Под ним оказалось небольшое углубление. Холмс запустил туда руку, а затем зарычал от обиды и злобы. В углублении ничего не было. «Живее, Ватсон, кладите ковер на место!» Мы успели закрыть крышку и положить ковер. В коридоре послышался голос Лестрейда. В момент его появления Холмс стоял, небрежно прислонясь к камину, спокойный и скучающий, едва сдерживавший зевоту.
6: «Простите, что задержал вас, мистер Холмс. Я и сам вижу, что вам до смерти надоело это дело. Вы были правы. Он во всем признался. Подойдите-ка сюда, Макферсон. Расскажите этим джентльменам о вашем непростительном поведении». Высокий констебль, красный как рак, с выражением раскаяния на лице, вошел в комнату. «Уверяю вас, сэр, ничего плохого на уме у меня не было. Вчера вечером сюда зашла молодая особа и сказала, что ошиблась домом. Но я с ней немного поговорил. Знаете, скучно сидеть одному весь день».
7: «И что же было дальше?»
6: «Она заинтересовалась этим делом, читала в газетах про убийство. Это была очень важная дама, сэр, так как говорила она хорошо и складно. И я подумал поэтому, что ничего плохого не случится, если я впущу ее в комнату. Она вошла сюда, увидела кровь на ковре и хлопнулась в обморок. Лежит точно мертвая. Я бросился на кухню за водой, стал ее поить, а она хоть бы что. Тогда я помчался за угол в таверну «Тисовое дерево» за бренди. Но пока я ходил, она пришла в себя и ушла отсюда. Наверное, ей стало стыдно из-за своей слабости, и она побоялась взглянуть мне в лицо.
7: А как выглядел ковер после ее ухода?
6: Он был немного сдвинут.

0: была ничего важного, а то бы я показал вам, где раки зимуют. Мне очень жаль, мистер Холмс, что я побеспокоил вас по такому ничтожному делу. Я думал, что вас заинтересует это пятно».
1: «Да, это интересно. А скажите-ка мне, Макферсон, эта дама заходила сюда только один раз?»
0: «Точно так, сэр, только один».
1: «А кто она такая?»
0: «Я не знаю ее имени, сэр. Она говорила, что занимается стенографией и ищет работу по объявлению. Ошиблась домом и забрела сюда. Очень милая дама, сэр».
1: «Высокая и красивая?»
0: «Точно так, сэр, высокая. И красивой ее тоже можно назвать. Пожалуй, даже очень красивой. Пришла, да и говорит: «Констебль, дайте мне взглянуть на комнату». И так любезно она меня попросила, что я не смог ей отказать. Решил, что проблемы тут не будет. Подумал, пускай поглядит.
1: «А как она была одета?»
0: «Очень просто, сэр, в длинной накидке до самого пола».
1: «А во сколько она приходила?»
0: «Как раз темнело, сэр. Когда я шел назад с Бренди, начали зажигать фонари».
1: «Очень хорошо», — сказал Холмс. «Идемте, Ватсон, нам предстоит важное дело».
2: Мы направились к выходу. Лестрейд остался в комнате, а кающийся констебль бросился отворять нам дверь. На пороге Холмс остановился, вынул что-то из кармана и показал полицейскому. Тот так и ахнул.
3: «Боже мой!»
2: Холмс приложил палец к губам, положил обратно в карман изумившую полицейского вещицу, и мы вышли на улицу.
1: «Великолепно!» — воскликнул он. «Идемте скорее, Ватсон. Занавес поднят, последний акт пьесы начался. Можете быть спокойны, Ватсон, войны в Европе не будет. Блестящая карьера достопочтенного сэра Трелани Хоупа не пострадает. Неосторожный правитель не понесет наказания за свою опрометчивость, а нашему премьер-министру не придется бороться с международными осложнениями. Теперь от нас требуются такт и ловкость. И история, грозившая бедой всему миру, не будет стоить и ломаного гроша».
2: В эту минуту я был преисполнен восхищения перед талантом моего друга. «Вы решили эту задачу?» — воскликнул я.
1: «Это едва ли, Ватсон. В деле все еще есть неясные пункты. Но нам уже известно так много, что просто будет обидно не узнать всего. Мы отправимся прямо на Уайтхолл-террас и доведем дело до конца».
4: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Кровавое пятно».
2: Через несколько минут мы пришли в резиденцию министра по европейским делам. Шерлок Холмс попросил доложить о нас леди Хильде. Нас ввели в изящно убранную приемную. Лицо леди Хильды пылало от негодования.
1: «Мистер Холмс!» — воскликнула она. «Вы поступили недостойно! Я же просила вас сохранить мой визит к вам в секрете! Я не желаю, чтобы муж знал о том, что я вмешиваюсь в его дела! И все равно вы меня компрометируете. Вы пришли сюда, и теперь все будут знать, что у нас есть какие-то общие дела. Прошу прощения, ваша светлость, но я вынужден был прийти сюда. Мне поручили вернуть это важное письмо, поэтому я и явился к вам. Прошу вас, миледи, отдайте мне этот документ».
2: Леди Хильда вскочила. Румянец сошел с ее лица. Она стала бледна, как смерть. Глаза ее заблестели, и она пошатнулась. Я даже подумал, что она упадет в обморок. Но огромным усилием воли она овладела собой. На ее лице попеременно отражались то негодование, то изумление.
1: «Вы меня оскорбляете, мистер Холмс?»
5: «Нет, сударыня, этот тон бесполезен. Отдайте мне письмо».
2: Леди Хильда бросилась к звонку.
1: «Дворецкий вас проводит», — сказала она.
5: «Не звоните, леди Хильда. Если вы позвоните, я не смогу, несмотря на мое искреннее желание, покончить с этим делом без скандала. Отдайте письмо, и все уладится. Если вы доверитесь мне, я все устрою. Но если вы захотите пойти против меня, вам же будет хуже».
2: Леди Хильда стояла перед нами, гордая, величественная, с выражением вызова на лице. Она пристально глядела на Холмса, как будто старалась прочесть его мысли. Ее рука была на

0: звонке, но она так и не позвонила.
1: «Вы стараетесь меня запугать. Это некрасиво, мистер Холмс. Вы пришли для того, чтобы оскорбить меня. Вы узнали что-то новое. Так что же это такое, скажите?»
0: «Пожалуйста, сядьте, сударыня. Если вы упадете в обморок, вы можете удариться. Я не стану говорить, пока вы не сядете».
1: «Мистер Холмс, я даю вам 5 минут».
0: «Миледи, мне довольны и одной. Я знаю о том, что вы отдали это письмо Эдуарду Лукасу. Также я знаю, что вы хитростью проникли в квартиру убитого вчера вечером и достали письмо обратно из тайника под ковром».
1: Помертвев от страха и едва дыша, женщина глядела на моего друга.
0: «Да вы с ума сошли, мистер Холмс! Вы точно сошли с ума!» — воскликнула она наконец.
1: Холмс вынул из кармана ту же вещь, которую он показывал констеблю. Это была фотография леди Хильды.
0: «Я нарочно захватил ее туда», — сказал он, — «и оказался прав. Констебль узнал вас».
1: Леди Хильда тяжело вздохнула. Ее голова откинулась назад на спинку кресла.
0: «Не волнуйтесь, миледи. Дело еще можно поправить. Письмо у вас, а я вовсе не хочу создавать вам неприятности. Я должен вернуть письмо вашему мужу. На этом моя миссия кончится. Послушайте моего совета и будьте со мной откровенны. В этом ваше спасение».
1: Ее мужество было восхитительно. Даже теперь леди Хильда не хотела признавать себя побежденной.
0: «Я вам повторяю, мистер Холмс, что вы заблуждаетесь», — сказала она. Холмс встал и прошелся по комнате. «Мне очень жаль вас, леди Хильда. Я сделал для вас все, что мог, но теперь вижу, что трудился напрасно».
1: Он позвонил. Вошел дворецкий.
0: «Мистер Трелани Хоуп у себя?»
2: «Он будет дома в 1:45, сэр», — ответил дворецкий.
1: Холмс взглянул на часы.
0: «Еще 15 минут», — сказал он. «Ну что ж, я подожду».
1: Но едва за дворецким закрылась дверь, как леди Хильда бросилась к ногам Холмса. Ее хорошенькое личико было мокро от слез.
0: «О, пощадите меня, мистер Холмс, пощадите меня!» — молила она в каком-то безумном отчаянии. «Ради всего святого не говорите ему об этом! Я так его люблю! Мне больно причинять ему даже маленькие неприятности, а эта история точно разобьет его благородное сердце!»
1: Холмс поднял леди Хильду и усадил ее.
0: «Я рад, сударыня, что вы наконец-то образумились. Теперь уже нельзя терять времени. Где письмо?»
1: Она бросилась к столу, открыла его и вынула оттуда длинный голубой конверт.
0: «Вот оно, мистер Холмс! О, как бы я была рада, если бы никогда его не видела!»
1: «Мы должны его вернуть», — произнес Холмс.
0: «Но как это сделать? Быстрее, быстрее, надо что-нибудь придумать. Где шкатулка?»
1: «В его спальне».
0: «О, какое счастье! Скорее, сударыня, несите шкатулку сюда!»
1: Мгновение спустя леди Хильда снова была с нами. В руках она держала маленький ящик из красного дерева.
0: «Как вы его открыли? У вас есть второй ключ?»
1: «Ну, конечно, есть. Открывайте шкатулку». Леди Хильда вынула из кармана маленький ключик и раскрыла шкатулку. Она доверху была набита письмами. Холмс засунул голубой конверт в самый низ между других бумаг. Затем шкатулку заперли и отнесли обратно в спальню.
0: «Теперь мы готовы», — сказал Холмс. «У нас еще остается 10 минут. Миледи, чтобы выгородить вас, я пошел на очень рискованный шаг, и вы должны заплатить мне за это полной откровенностью. Скажите, что все это означает?»
3: «Мистер Холмс, я расскажу вам все», — воскликнула леди Хильда. «Уверяю вас, что я скорее согласилась бы отрубить себе правую руку, чем причинить неприятности моему мужу. Я уверена, что во всем Лондоне нет такой любящей жены, как я. Однако я знаю, что он ни за что не простил бы меня, если бы узнал о моем участии в этой истории. Сам он человек безупречно честный и ни за что не простит бесчестный поступок другого. Помогите мне, мистер Холмс. На карту поставлены и мое счастье, и моя жизнь.
0: Скорее, сударыня, время идет».
3: «Когда я еще не была замужем, я написала одно нескромное и глупое письмо. Там не было ничего плохого, но я знаю, что мой муж непременно взглянул бы на него иными глазами и посчитал бы меня преступницей. Наше взаимное доверие было бы погублено навсегда. Это письмо я написала давно, несколько лет тому назад. Я считала эту историю законченной, как вдруг этот господин, Лукас, заявил мне, что мое письмо у него и что он намерен передать его моему мужу. Я стала умолять его пощадить меня. Он сказал, что отдаст мне это письмо, если я принесу ему голубой конверт, хранящийся в шкатулке мужа. Как он узнал об этом письме, я не знаю. Мне кажется, у него есть свои шпионы в министерстве. При этом Лукас заверил меня, что моему мужу не будет никакого вреда из-за этого дела. Поставьте себя в мое положение, мистер Холмс. Что я должна была сделать? Рассказать обо всем вашему мужу. Я не могла этого сделать, мистер Холмс, не могла. Отовсюду мне грозили проблемы. Откажись я от предложения Лукаса, и мое счастье бы погибло. А исполнить его требования значило обмануть мужа. Я предпочла второе. Я ничего не понимаю в политике. Я не знала, что мои поступки могут привести к таким серьезным последствиям. И вот я сняла восковой слепок с замка. Лукас дал мне дубликат ключа. Я открыла шкатулку, достала письмо и отнесла его к Лукасу на Годофилл-стрит. И что же там случилось? Как и было условлено, я постучала в дверь. Лукас открыл. Я вошла в кабинет, но оставила дверь передней открытой, так как боялась оставаться с ним вдвоем. Я очень хорошо помню, что около двери, когда я входила в дом, стояла какая-то женщина. С делом мы покончили очень быстро. Он получил от меня голубой конверт и отдал мое письмо. В это мгновение у двери послышался шум, в коридоре раздались шаги. Лукас быстро поднял ковер, спрятал конверт в тайник и снова положил ковер на место. А затем произошло нечто ужасное. Это словно какой-то кошмар. Я помню темное, безумное лицо, пронзительный женский голос. Она кричала по-французски: «О, не напрасно я ждала! Наконец-то я застала тебя с нею!» Последовала дикая борьба. Он держал в руках стул, у нее в кулаке сверкал нож. В ужасе я бросилась вон и побежала домой. Только на следующий день я узнала об убийстве из газет. В тот вечер я была счастлива. Мое письмо вернулось ко мне. Я еще не знала, что ожидает меня в будущем. Только утром я поняла, что избавилась от одной беды, но накликала на себя другую. Мой муж, узнав о исчезновении письма, пришел в страшное отчаяние, и я почувствовал себя глубоко несчастной. Я едва сдерживала себя. Мне хотелось упасть перед ним на колени и рассказать ему обо всем, что я сделала. Но ведь признаться в этом грехе я не могла, не рассказав о том, в прошлом. И я пошла к вам. Мне очень хотелось, чтобы вы объяснили мне, что такого я сделала и как велико мое преступление. И когда я поняла, в чем дело, то решила во что бы то ни стало вернуть это письмо. Я решила, что письмо осталось там же, куда и спрятал его Лукас, перед тем, как в комнату вошла та ужасная женщина. Если бы не ее появление, я никогда бы не узнала бы, где находится тайник. Но как я могла проникнуть в комнату? 2 дня я бродила вокруг дома, ожидая удобного случая. Дверь была закрыта. Вчера вечером я предприняла последнюю попытку. Вы знаете, что я сделала, и что мой план увенчался успехом. Я принесла письмо домой и хотела было его уничтожить. Я не видела возможности вернуть его мужу без признания в своем проступке. Боже мой, я слышу его шаги.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Кровавое пятно».
1: Министр по делам Европы вбежал в комнату. «Что, мистер Холмс, есть новости?»
3: «Да, я питаю некоторую надежду».
1: «О, слава богу!»
3: И министр просиял. «Я рад, что у нас появилась надежда. У меня обедает премьер-министр. Знаете, у этого человека стальные нервы, но мне хорошо известно, что все эти дни он не спал ни минуты. Джекобс, попросите господина премьер-министра пройти сюда. Что касается вас, моя дорогая, то вам эти политические дела едва ли интересны. Через несколько минут мы присоединимся к вам в столовой».
1: Премьер-министр был сдержан, но по блеску его глаз и по нервному подергиванию тонких рук я видел, что он взволнован не меньше своего младшего коллеги.
6: «Насколько я понял, у вас есть какая-то информация для нас, мистер Холмс?»
1: «Пока что только отрицательная», — ответил Холмс. «Я повсюду наводил справки и теперь вполне убежден, что опасаться вам ровно нечего».
6: «Но этого мало, мистер Холмс. Невозможно жить на вулкане. Нам нужна более определенная информация».
1: «Я надеюсь найти это письмо. За этим я и пришел сюда. Чем больше я думаю над этим делом, тем больше убеждаюсь в том, что письмо не покидало вашего дома».
6: «Мистер Холмс,
1: чему же вы удивляетесь? Если бы это было не так, то оно давным-давно было бы обнародовано».
6: «Но с какой стати вор стал бы прятать письмо в моем доме? Я убежден в том, что вора-то никакого не было. Письмо никто не похищал». «Но в таком случае, как же оно пропало из шкатулки?»
1: «Я убежден, что из шкатулки оно вовсе и не пропадало». «Мистер Холмс, ваши шутки неуместны. Я же сказал вам, что в шкатулке его нет».
6: «Со вторника вы так туда и не заглядывали?»
1: «Нет, да в этом и нет смысла».
6: «Ну так значит, вы просто не заметили там письма?»
1: «То, что вы говорите, невозможно».
6: «Это вовсе не невозможно. Такие истории случаются. Ведь в шкатулке, наверное, есть и другие бумаги, и письмо могло как-нибудь затеряться между ними».
1: «Но письмо было на самом верху».
6: «Мало ли что, шкатулку могли встряхнуть, и письма перепутались».
1: «Уверяю вас, что я пересмотрел все письма тщательнейшим образом».
6: «Этот спор решить очень легко», — произнес премьер-министр. «Прикажите принести эту шкатулку».
1: Министр позвонил. «Джекобс, принесите шкатулку. Мы совершенно напрасно теряем время. Но если это удовлетворит вас, что ж, проверим».
6: «Благодарю вас, Джекобс. Поставьте шкатулку на стол. Ключ у меня всегда на часовой цепочке.
1: Вот эти бумаги, видите? Это письмо от лорда Мэру. Вот доклад сэра Чарльза Гарди. Это меморандум из Белграда. Вот записка о русско-германском торговом договоре. Это письмо из Мадрида, письмо от лорда Флауэрса».
7: «Боже мой! Что же это такое?»
8: «Лорд Беллинджер! Лорд Беллинджер!»
1: Премьер-министр выхватил письмо из его рук.
6: «Это оно! Письмо в целости и сохранности! Хоуп, поздравляю вас!
7: Спасибо, спасибо! О, как камень с души упал! Но это прямо поразительно! Мистер Холмс, вы настоящий волшебник! Как вы узнали, что письмо здесь?»
1: «Я знал, что больше ему быть негде».
7: «Я прямо глазам своим не верю». И министр по делам Европы бросился из комнаты. «Где моя жена? Я должен сказать ей, что все в порядке. Хильда! Хильда!»
1: Премьер-министр посмотрел на Холмса. Его глаза блестели.
9: «Ну, сэр, этому я ни за что не поверю», — сказал он. «Скажите, как письмо попало обратно в шкатулку?»
1: Холмс, улыбаясь, отвернулся, чтобы избежать испытующего взгляда этих проницательных глаз.
9: «У нас, сэр, тоже есть свои дипломатические тайны», — сказал он и, взяв шляпу, удалился из комнаты. Я последовал за ним.
5: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Кровавое пятно».

0: Радио «Звезда».
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Норвудский архитектор». Читает Игорь Старосельцев.
2: «С точки зрения криминалиста, — сказал однажды Шерлок Холмс, — со дня смерти блаженной памяти профессора Мориарти Лондон сделался самым неинтересным городом».
3: «Не думаю, что почтенные граждане разделяют ваше мнение», — возразил я.
2: «Ну, конечно, я не буду эгоистом», — отвечал он, рассмеявшись и отодвинув свой стул от стола, за которым мы только что позавтракали. «Обычный человек, во всяком случае, в выигрыше, но зато жаль беднягу-специалиста, который остается без занятий и без заработков. Прежде бывало, газеты каждое утро приносили ему приятные надежды. Часто это был лишь слабый след, Ватсон, самый тонкий намек, и все-таки он означал, что для сыщика еще есть работа, подобно тому, как ничтожное движение на краю паутины обращает внимание стерегущего в центре нее паука на близость добычи. Мелкие кражи, незначительные нападения, пустяшные оскорбления — все эти преступления человек, держащий нити в руках, мог связать и свести к одной первопричине. Для изучения преступного мира ни один город не давал так много материала, как в свое время Лондон. А теперь он пожал плечами, огорченный положением вещей, для установления которого он сам столько поработал. Этот разговор происходил через несколько месяцев после возвращения Холмса из путешествия, когда я по его совету продал свою практику и снова поселился в нашем старом доме на Бейкер-стрит. Молодой врач по фамилии Вернер перенял мою незначительную клиентуру, заплатив такую сумму, какую у меня хватило смелости запросить. Это странное обстоятельство выяснилось только спустя несколько лет, когда я узнал, что Вернер – дальний родственник Холмса, выступившего посредником в этом деле. Однако это время вовсе не было таким бессодержательным, как он сказал. Судя по моим заметкам, в тот период случилось дело президента Мурильо и ужасное происшествие на голландском пароходе «Фрисландия», когда мы оба чуть было не погибли. Но холодная, гордая натура Холмса возражала против каких бы то ни было громких похвал, и поэтому он убедительно просил меня не придавать эти дела гласности. Это препятствие, как я уже упоминал в одном из прежних рассказов, лишь теперь устранено. После своего странного протеста Шерлок Холмс откинулся на спинку кресла и взялся за чтение утренних газет, как вдруг раздался сильный звонок и стук в парадную дверь. Когда отворили, кто-то с шумом бросился вверх по лестнице, и минуту спустя перед нами стоял молодой человек, до крайности взволнованный, с растерянным взглядом, растрепанный, бледный, весь дрожащий. Он с изумлением смотрел то на меня, то на Холмса, и, вероятно, понял по нашим удивленным лицам, что мы ждем извинений за его бестактное вторжение. «Мне очень жаль, мистер Холмс», — начал он торопливо. «Пожалуйста, не взыщите. Я чуть с ума не схожу. Я несчастный Джон Гектор Ферлен». Он произнес последние слова таким тоном, как будто одно его имя должно было объяснить нам как причину его визита, так и поведение. По лицу моего друга я видел, что это имя говорило ему так же мало, как и мне. «Не угодно ли сигарету, мистер Ферлен?» — сказал Холмс, придвигая посетителю коробку. «При вашем состоянии необходимо, чтобы мой друг, доктор Ватсон, прописал вам успокоительное средство. Ну-с, если вы немного успокоились, присядьте, пожалуйста, вот на тот стул и расскажите нам спокойно, не торопясь, кто вы и что вам угодно. Вы назвали свое имя, как будто я должен его знать, но смею вас заверить, что я вижу только то, что вы холостяк, адвокат, франк-масон и страдаете астмой, но больше я о вас ничего не знаю». При моем знании приемов, посредством которых мой друг делает выводы, мне было нетрудно догадаться, как он их сделал в данном случае. Я заметил некоторую небрежность в костюме посетителя, сверток документов, торчащих из его кармана, особой формы брелок на цепочке от часов и затрудненное дыхание. Но наш клиент был изумлен. «Да, мистер Холмс, все это совершенно верно, но кроме того, Я в настоящую минуту самый несчастный человек во всем Лондоне. Не откажите мне, ради бога, в своей помощи, мистер Холмс. Если меня арестуют здесь, прежде чем я окончу свой рассказ, то постарайтесь, чтобы мне дали время завершить его и сказать вам всю правду. Я буду считать себя счастливым, если отправлюсь в тюрьму с сознанием, что вы стараетесь помочь мне за ее стенами». «Арестуют?» — прервал его Холмс. «Это становится опасным и чрезвычайно интересным. По какому обвинению вы опасаетесь ареста?»
0: «По подозрению в убийстве Джона Ольдекра из Норвуда».
2: На лице моего друга выразилось участие, которому, как мне показалось, примешивалось чувство удовлетворения.
3: «Скажите на милость. А я только сегодня за завтраком жаловался моему другу, доктору Ватсону, что газеты перестали сообщать об интересных преступлениях», — сказал он.
2: Наш посетитель взял дрожащими руками номер «Дейли Телеграф», все еще лежавший непрочитанным на коленях у Холмса.
3: «Если бы вы просмотрели газету, то сейчас же уяснили бы, что привело меня к вам. Мне кажется, что мое имя и моя несчастная судьба должны быть уже у всех на устах».
2: Он перелистывал газету в поисках нужной страницы.
3: «Вот она. Если позволите, я прочитаю вам. Слушайте, мистер Холмс. Заглавие, напечатанное жирным шрифтом, гласит: «Тайна в Норвуде. Исчезновение известного подрядчика-архитектора. Подозрение в убийстве и поджоге. Напали на след преступника».
2: «Этот след уже найден, мистер Холмс, и он непременно приведет их ко мне. За мной уже следили от станции Лондон-Бридж, и теперь только ждут ордера, чтобы меня арестовать.
3: Это убьет мою мать! Это поразит ее сердце!»
2: Он ломал в отчаянии руки и ерзал от волнения на стуле. Я с любопытством смотрел на человека, которого подозревают в совершении столь тяжкого преступления. У него были светлые, как лен, волосы, голубые глаза, подбородок, лишенный растительности, и небольшой чувственный рот. В общем, он был не дурен собой. На вид ему было около 26 лет. Костюм и манера указывали на то, что мы имеем дело с воспитанным человеком.
3: «Нельзя терять времени», — сказал Холмс. «Будьте добры, Ватсон, прочитайте нам заметку».
2: Под заголовком, который прочитал молодой человек, было напечатано следующее: «Вчера поздно ночью или сегодня на рассвете случилось происшествие, указывающее, по-видимому, на ужасное преступление. Мистер Джон Ольдекр, известный в упомянутой местности старожил, много лет занимался строительными подрядами. Он холостяк, 52 лет, и живет в собственном доме в Дипдин в конце Сайдегэмп-стрит. Около 2 лет тому назад он оставил свою профессию, благодаря которой успел скопить себе порядочное состояние. Он считался человеком со странностями и жил совершенно уединенно. Во дворе за его домом находился небольшой дровяной склад, и вот вчера ночью поднялась тревога из-за возникшего в одном из штабелей пожара. Немедленно прибыла пожарная команда, но сухое дерево оказалось настолько горючим материалом, что усилия пожарных были напрасны, и огонь уничтожил огромное количество дров. До этого момента дело как будто ограничивалось обыкновенным пожаром, но позднейшее расследование указывает на ужасное преступление. Все были удивлены отсутствием на пожаре хозяина и его исчезновением из дома. Осмотр его спальни установил, что его постель была не тронута, стоявший в той же комнате сейф оказался открытым, а вокруг него на полу валялось множество документов. Кроме того, в некоторых местах обнаружены кровавые пятна, а окровавленная дубовая палка указывает на борьбу с убийцей. Далее известно, что у мистера Ольдекра был поздний гость, причем установлено, что именно ему принадлежит упомянутая палка. Это молодой лондонский адвокат по имени Джон Гектор Ферлен из дома 426 по Грисгэм-стрит. Полиция усматривает в этом важную улику и следует ожидать сенсационных разоблачений. Дополнительная информация. Во время подготовки выпуска к печати мы получили известие, что отдан приказ об аресте мистера Гектора Ферлена по подозрению в убийстве. Полиция производит дальнейшее расследование этого трагического случая на месте происшествия.
0: Кроме кровавых пятен в спальне, теперь еще обнаружено, что дверь на террасу была отворена и найден след от этой двери к сгоревшему штабелю, как будто здесь протащили тяжелый предмет. Наконец, в пепле были найдены обуглившиеся останки. Полиция подозревает, что совершено из ряда вон выходящее преступление, а именно, что жертва была убита в спальне, ценные бумаги похищены, затем труп вытащен на склад, который и был подожжен с целью сокрытия следов преступления. Расследование поручено опытному инспектору Лестрейду из Скотланд-Ярда, который со свойственной ему энергией и искусством занялся поиском следов. Холмс выслушал это сообщение молча, с закрытыми глазами. «В этом деле, несомненно, есть интересные пункты», — произнес он обычным деловым тоном. «Позвольте вас спросить, мистер Ферлен, каким образом вы до сих пор на свободе, несмотря на то, что имеется, по-видимому, достаточное основание для вашего ареста?»
4: «Я живу в Блэкхите у родителей, мистер Холмс, но вчера засиделся допоздна у мистера Ольдекра, переночевал в гостинице в Норвуде и предполагал отправиться утром в контору. О несчастье я узнал только в поезде из газеты. Я сразу понял ужасную, угрожающую мне опасность и поспешил сообщить обо всем вам. Я не сомневаюсь, что меня уже арестовали бы, будь я дома или в конторе. Какой-то человек следил за мной от вокзала и, наверное... О, Господи! Вот они и пришли!»
0: В это время раздался звонок, и вскоре на лестнице послышались тяжелые шаги. Через минуту открылась дверь, и в ней появился наш старый знакомый Лестрейд, а за ним я увидел мундиры двух полицейских, оставшихся в коридоре.
3: «Мистер Джон Гектор Ферлен?» — спросил Лестрейд.
0: Наш несчастный клиент поднялся, дрожа от волнения.
3: «Я арестую вас по обвинению в убийстве Джона Ольдекра из Норвуда».
0: Ферлин взглянул на нас с отчаянием и, как громом пораженный, снова упал на стул.
5: «Одну минуту, мистер Лестрейд», — сказал Холмс. «Получасом раньше или позже это не составит разницы. А мистер Ферлин только что начал рассказывать нам чрезвычайно интересную историю. Быть может, его разъяснение поможет нам распутать дело?»
3: «Я полагаю, распутать его будет нетрудно».
5: «Тем не менее, я охотно выслушал бы его, если вы ничего против этого не имеете».
3: «Мне трудно отказать вам в чем-нибудь, мистер Холмс, потому что вы не раз оказывали полиции значительные услуги, и мы в Скотланд-Ярде у вас в долгу», — заявил Лестрейд. «Тем не менее, я должен охранять арестованного и обязан предупредить его о недопустимости дачи ложных показаний».
4: «Я буду говорить только истинную правду», — заметил наш клиент. «Я прошу лишь об одном, чтобы вы дали мне возможность ее высказать».
0: Лестрейд посмотрел на часы. «Даю вам полчаса».
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Норвудский архитектор».
0: «Прежде всего я должен сказать, — начал Джон Ферлен, — что совершенно не знал о деле мистера Ольдекра. Правда, его имя было мне известно, так как мои родители много лет тому назад встречались с ним, но впоследствии их пути разошлись. Поэтому я был очень удивлен, когда вчера после обеда он явился в мою контору. Еще более удивила меня причина его визита. У него в руках было много исписанных листков из записной книжки. Вот они!» Ферлен положил бумаги на стол.
5: «Это мое завещание», — сказал мистер Ольдекр. «Я обращаюсь к вашей помощи, мистер Ферлен, дабы оно было оформлено надлежащим образом. А пока я присяду».
0: Я взялся за бумаги, и можете себе представить мое изумление, когда я увидел, что за некоторыми исключениями он оставляет все свое состояние мне. Это был маленький, странный, вертлявый старичок, седой и с белыми ресницами. Когда я на него взглянул, то увидел, что он смотрит на меня с улыбкой. Я не поверил своим глазам, когда прочитал его завещание.
5: Видя мое изумление, Ольдекер объяснил мне, что он холост, а родных у него нет, что в молодости он очень близко знал моих родителей, обо мне же слышал, как о порядочном молодом человеке, так что он может быть уверен, что его состояние попадет в хорошие руки. От волнения я мог только пробормотать пару слов благодарности. Завещание было оформлено и подписано, причем мой секретарь был свидетелем. Оно вот в этом синем конверте, а листки, как я уже вам сказал, представляют собой лишь черновой проект мистера Ольдекера. Затем он сообщил мне, что у него дома имеются еще бумаги, арендные договоры, купчие крепости, закладные и другие акты, которые мне необходимо рассмотреть. Он попросил меня приехать с этой целью в тот же вечер в Норвуд, захватив с собой завещание, дабы все было в порядке. «А до того, — сказал он, — я не успокоюсь. Пожалуйста, мой милый, не говорите ни слова родителям, пока все не будет закончено. Мы приготовим им маленький сюрприз». Он сильно настаивал на этом и взял с меня слово, что я буду молчать. «Вы понимаете, мистер Холмс, что мне не хотелось отказать ему в просьбе. Он желал мне добра, и поэтому моим стремлением было идти навстречу малейшим его желаниям. Я телеграфировал домой, что занят вечером важным делом, и не знаю, смогу ли вернуться. Мистер Ольдекер пригласил меня на ужин к 9 часам, говоря, что раньше этого времени он вряд ли будет дома. Разыскать его квартиру было нелегко, и поэтому я нашел ее только в 9:30. Я застал... «Одну минуту!» — прервал его Холмс. «Кто отпер вам дверь?» «Женщина средних лет, вероятно, его экономка». «Она же, по-видимому, и сообщила полиции ваше имя».
6: «Конечно».
5: «Продолжайте, прошу вас».
6: Наш клиент вытер пот со лба и продолжил свой рассказ. «Эта женщина ввела меня в гостиную, где был приготовлен скромный ужин. После ужина мистер Ольдекер пригласил меня к себе в спальню, где стоял тяжелый сейф. Он отпер его и достал целую груду бумаг, которые мы вместе и просмотрели. Это продолжалось почти до 12 часов. Затем он сказал мне, что не надо беспокоить экономку, и выпустил меня через окно, выходящее на террасу. Это окно все время было открыто».
5: «Штора была спущена?» — спросил Холмс.
6: «Не могу сказать точно, но, кажется, наполовину спущена. Да, я припоминаю, он поднял ее, выпуская меня. Уходя, я не мог найти своей палки, и он сказал: «Пустяки, мой милый, я надеюсь видеть вас у себя почаще и найду ее, когда вы придете в следующий раз». И вот палка осталась у него. Когда я ушел, шкаф был открыт, а сверток бумаг лежал на столе. Было уже так поздно, что я не мог поехать в Блэкхит, поэтому переночевал в гостинице и не подозревал ничего скверного, пока сегодня утром не прочитал об ужасном событии в газете».
3: «Не желаете ли вы задать еще какие-нибудь вопросы, мистер Холмс?» — спросил Лестрейд, который во время рассказа 2 раза недоверчиво покачал головой.
5: «Не раньше, чем побываю в Блэкхите».
3: «Вы хотите сказать, в Норвуде?»
5: «Да, конечно, я хотел сказать в Норвуде», — отвечал Холмс с загадочной улыбкой. Лестрейду приходилось чаще, чем он этого хотел бы, убеждаться в том, что Холмс, благодаря особому складу ума, мог проникать в недоступные для него вещи. И вот теперь он с любопытством взглянул на моего друга.
3: «Мне хотелось бы задержать вас еще на пару слов, мистер Холмс», — сказал он. «Ну-с, мистер Ферлен, у дверей стоят 2 моих полицейских. Они ждут вас, а карета у крыльца».
6: Несчастный молодой человек поднялся и вышел из комнаты, бросив на нас последний умоляющий взгляд. Полицейские сели с ним в карету, инспектор же остался у нас. Холмс взял со стола отдельные листки, составляющие проект завещания, и стал рассматривать их с большим интересом. «Эти листки дают нам некоторый материал для умозаключений, мистер Лестрейд. Рассмотрите-ка их повнимательнее», — сказал он, протягивая бумаги сыщику.
3: Лестрейд посмотрел на него с изумлением. «Я могу прочитать только первые строки, затем середину 2-й страницы и 2 строчек в конце. Они написаны сравнительно четко», — сказал инспектор. «Но в остальном почерк очень неразборчив. В 3 же местах его совсем невозможно разобрать».
7: «Какое вы из этого делаете заключение?» — спросил Холмс.
8: «А вы?»
7: «Что это написано в поезде? Разборчивый почерк соответствует остановкам, плохой — езде, а самый скверный — проезду через стрелки. Опытный эксперт тотчас узнал бы, что листки написаны во время езды по пригородной линии, потому что только в непосредственной близости к большому городу так часто случаются переходы с одного пути на другой. Если предположить, что Альдекер писал в течение всей поездки, то он должен был ехать курьерским поездом, который имеет только одну остановку между Норвудом и Лондонским мостом».
8: Лестрейд рассмеялся. «Вы забираетесь слишком далеко, когда начинаете развивать ваши теории, мистер Холмс. Какое это имеет отношение к делу?»
7: «Это подтверждает и дополняет заявление молодого человека о том, что Альдекер набросал завещание вчера в пути. Во всяком случае, странно, не правда ли, что столь важный документ пишется в купе железной дороги. Отсюда следует, что ему не придавали особого практического значения. Так может поступить лишь человек, не рассчитывающий осуществить свой проект».
8: «Тем не менее, он этим подписал свой смертный приговор», — добавил Лестрейд.
7: «Это ваше мнение?»
8: «А разве у вас оно иное?»
7: «Это не невозможно, но, в общем, весь случай для меня еще не ясен».
8: «Не ясен? Но, знаете ли, если этот не ясен, то что же после этого может быть ясным? Перед вами молодой человек, который вдруг узнает, что ему достанется большое наследство после смерти пожилого человека. Что же он делает? Не говорит никому об этом и отправляется в один прекрасный вечер к своему благодетелю, ждет, пока единственная служанка в доме ляжет спать, убивает старика в уединенной спальне, сжигает труп на дровяном складе и затем отправляется в ближайшую гостиницу. Кровавые следы в комнате и на палке очень незначительны. Следовательно, он, может быть, вовсе не заметил, что пролилась кровь, и понадеялся, что после сожжения трупа исчезнут все следы насильственной смерти, следы, которые из вышеупомянутых соображений должны привести к нему. Разве все это не ясно, как Божий день?»
7: «Ваши доказательства, мой милый Лестрейд, кажутся мне слишком ясными», — возразил Холмс. «Среди ваших выдающихся дарований я, к сожалению, не усматриваю воображения. Представьте на минуту себя на месте этого молодого человека. Неужели вы выбрали бы для совершения преступления ночь после составления завещания? Не показалось бы вам опасным устанавливать столь тесную связь между этими двумя обстоятельствами? Затем, совершили бы вы преступление в ту ночь, когда о вашем присутствии в доме известно, когда служанка открыла вам дверь? И, наконец, после таких трудов по уничтожению тела пожаром, неужели вы были бы настолько легкомысленны, чтобы оставить в доме собственную палку как доказательство того, что именно вы убийца? Согласитесь, Лестрейд, что все это весьма невероятно».
9: «Что касается палки, мистер Холмс, то вы знаете так же хорошо, как и я, что преступники часто теряют присутствие духа и делают такие вещи, которые никогда не совершил бы человек рассудительный. Быть может, он побоялся вернуться в комнату за палкой. Дайте мне иное, более правдоподобное объяснение».
7: «Я мог бы дать их вам полдюжины», — сказал Холмс. «Что вы думаете о следующем весьма возможном и даже вероятном предположении? Я охотно отдаю его в ваше распоряжение. Старик показывает своему посетителю ценные бумаги. Какой-нибудь бродяга, проходя мимо, видит это, ведь штора была лишь наполовину спущена. Затем адвокат уходит, а бродяга входит. Он хватает попавшуюся под руки палку, убивает Ольдекра и исчезает, вытащив труп на дровяной склад».
8: «А зачем же бродяге сжигать тело?»
7: «Затем же. Зачем это нужно было Ферлану?»
8: «А почему же он ничего не взял?»
7: «Потому что не мог этим воспользоваться».
8: Лестрейд покачал головой. «Мне, однако, показалось, что он уже не так уверен в правильности своей теории, как раньше». «Ну что ж, мистер Холмс, ищите себе вашего бродягу, а пока вы его не нашли, мы поддержим нашего пленника. Будущее покажет, кто прав».
10: Только обратите особое внимание на то обстоятельство, что, насколько нам теперь известно, ни одна из бумаг не пропала, и что Ферлен — единственный человек, который не заинтересован в их исчезновении, потому что он является законным наследником, и они, во всяком случае, должны были впоследствии достаться ему».
6: Мой друг не мог ничего возразить против этого замечания. «Не стану отрицать, что ваше объяснение представляется во многих отношениях правдоподобным», — ответил он. «Я только утверждаю, что могут быть и другие объяснения. Как вы сами сказали, будущее покажет, где истина. До свидания. В течение дня я загляну в Норвуд и посмотрю, каковы ваши успехи».
10: Когда инспектор ушел, мой друг встал и начал готовиться к предстоящей работе, с веселым видом человека, который видит перед собой соответствующую его способностям задачу. «Мои первые шаги, Ватсон, будут направлены, как я уже сказал, в Блэкхит», — сказал он, надевая сюртук. «Почему же не в Норвуд?» «Потому что в этом деле два странных события последовали одно за другим. Полиция совершает ошибку, обращая все свое внимание лишь на второе, потому что это преступление. Для меня же очевидно, что правильный путь к прояснению этого происшествия, то есть преступления, должен вытекать из первого, а именно из странного завещания. Таким образом, мы легче поймем и второе. Мне пойти с вами?»
6: «Нет, мой милый, я думаю, что вы мне в этом путешествии не понадобитесь. Опасности не предвидится, иначе я не рискнул бы отправиться один. Надеюсь, сегодня вечером я смогу сообщить вам радостную весть о том, что мне удалось кое-что сделать для несчастного молодого человека, отдавшегося под мою защиту».
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Норвудский архитектор».
11: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия нарастила удары по предприятиям ОПК Украины, в том числе в Киеве, в качестве ответа на атаки противника по объектам логистики. Об этом заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину президент Владимир Путин. Он отметил, что наращивание ударов эффективно и помогает вооруженным силам России решать боевые задачи.
2: Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить. Не получили и никогда не получат. Более того, отвечая на эту очевидную эскалацию, в основе которых лежат пиар и амбиции, отвечая на эту авантюру, мы нарастили именно удары, мы сейчас об этом как раз и сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве.
1: Владимир Путин добавил, что Киев пытается запугать россиян и сорвать выборы, но эта попытка обречена на провал. По словам президента, Россия готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. За сутки российские войска продолжили наступать на всех направлениях, улучшая свои позиции в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. Наибольшие потери понесла украинская сторона в зоне ответственности группировки войск «Центр». Там противник потерял более 360 боевиков. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военному аэродрому, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по местам хранения дронов и пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 146 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и более 1000 украинских беспилотников, добавили в оборонном ведомстве. Приоритетом в развитии Приморского края стали технологическое лидерство, образование и подготовка кадров. Кроме того, благоустройство придомовых территорий является одной из ключевых тем, рассказал телеканалу «Звезда» председатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко.
3: Это дворы, это детские площадки, это спортивные площадки. В Приморском крае в этом году на это выделены весьма и весьма значительные средства. Несмотря на то, что у нас непростой бюджет, как, собственно, и везде, но мы нашли возможность и депутатским корпусом, и в партнерстве с исполнительной властью практически 4 миллиарда рублей направлены на вот так называемая большая программа благоустройства.
1: Льготная дальневосточная ипотека и льготное арендное жилье дают работникам производства и бюджетных сфер перспективы получения жилья, отметил в свою очередь губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Город Пушкин. Особняк Александра Кокарева. Царское село. Сегодня город Пушкин в Ленинградской области. Это Большой Екатерининский и Александровский дворцы, Софийский собор, Царскосельский вокзал. Красота, великолепие, история. И вообще, в городе великое множество удивительных архитектурных шедевров, среди которых стоит роскошный дом на Московской улице. Особняк Александра Кокарева, старшего сына известного русского миллионера Василия Кокарева.
2: Имя на карте.
1: Старший сын Василия Кокарева, Александр, наследник колоссального состояния. В начале 20 века решил обосноваться в Царском селе, поближе к императорской резиденции. Приобрел участок земли, на котором царскосельский зодчий Сильвио Данини и построил тот самый дом. Не дом, настоящий дворец в стиле неоготики и нарождающегося модерна. Он отличался сложным и, как тогда говорили, беспокойным силуэтом. Фасады облицевали светлым кирпичом и украсили геометрическими узорами из модной тогда цветной плитки. В парке за особняком находился хрустальный павильон с чучелом слона. Вдоль дорожек стояли бронзовые скульптуры греческих богов, гипсовые фигуры гномов и сидящих африканцев в белых костюмах. В дальнем углу парка в отдельном флигеле устроили зимний сад. В эклектичных интерьерах самого дома можно было встретить все стили, от ренессанса до восточной экзотики, вроде японского или мавританского. Стены обили штофом, шелком, тисненными кожаными обоями, отделали мрамором. Потолки украсили росписью и лепниной, а полы застелили дорогими коврами.
2: Имя на карте.
1: Хозяин прожил в этом дворце недолго. Александр Кокарев умер в 1908 году. Но странное дело, после его смерти у особняка так и не появилось рачительного хозяина. Жить там не хотели даже родственники. Летом 1911 года наследники Кокарева распродали наиболее ценные вещи на аукционах и подарили здание женскому медицинскому институту для устройства в нем клиники. Однако даже после этого дом еще долго пустовал. Заселяться в него никто не спешил, и вообще местные жители старались обходить его стороной. Почему? Все объясняется просто. Дело в том, что ко времени переезда в Царское село Александр Кокарев был болен лепрой, иначе говоря, проказой. Инфекционной болезнью, которая поражает кожу человека, прежде всего уродуя его лицо и руки. До конца 19 века, пока не был точно определен источник заражения, палочка Хансена, и пока не были созданы первые антибиотики, лепра считалась неизлечимой и очень заразной болезнью. Именно поэтому Александр Кокарев скрывался в стенах своего роскошного дома, который в народе получил название «Обитель прокаженного». Сегодня особняком владеет частная компания. И, конечно, от роскошных интерьеров давно ничего не осталось. Город Пушкин. Особняк Александра Кокарева.
2: Имя на карте.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: Куда домчимся? Всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
1: В червленом поле золотой акведук на двух опорах и трех между ними арках, крайние из которых видимы наполовину, сопровожденный в средней арке серебряным отвлеченным снизу фонтаном. Обоснование символики. Герб языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и архитектурные особенности чагайского сельского поселения. В красном поле золотым цветом изображен мокринский бетонный железнодорожный мост-виадук.
2: Но позвольте, чагайское сельское поселение – это не Италия, а объединение нескольких деревень в республике Чувашия. Причем здесь эти римские слова – акведук, мост-виадук. Похожими сооружениями богаты Альпы. В основном швейцарские, французские или итальянские. На фоне высоких отвесных скал, вытянутые над долинами, реками и ущельями, в основном каменные виадуки смотрятся гармонично. А здесь величественные римские арки в окружении привычной нам природы средней полосы. Деревни, речушки, болотца. Внизу под арками часовенка с источником и купелью. Мощные бетонные основания упираются в землю, возносятся на 30-метровую высоту, и вся более чем километровая арочная конструкция кажется изящной, ажурной и легкой. Удивительно, поразительно, необычно.
0: Пути сообщения. Мокринский мост.
2: Когда-то мост был частью перегона между железнодорожными станциями Мокры и Ачакс, частью хода на Казань. Наверху ширина в один путь – 4 метра. 16 бетонных столбов образуют 15 арочных пролетов. Общая длина сооружения – 1200 метров. Откуда взялось такое инженерное чудо в Чувашии? Историки путаются в показаниях. Видимо, в архивах точных данных не сохранилось. Но, опираясь на те, что есть, можно предположить, что мост построил инженер-немец Герхард Шумахер с 1914 по 1918 год по проекту ученого-мостостроителя Григория Передерия. Говорят, что при проведении испытаний в 1918 году сам Шумахер вместе с семьей стоял под одним из пролетов. Для убедительности.
0: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Мост героически пережил и гражданскую, и Великую Отечественную войны. В конце 60-х его отремонтировали. Но время беспощадно. Свой функционал мост потерял в 1986 году. В километре от него построили новый, прямой участок дороги и новый двухпутный мост. А по-старому движение закрыли и рельсовый путь разобрали. Почему нельзя было сразу построить прямой участок дороги? Для чего понадобилась эта арочная дуга длиной более километра? Причины чисто технического плана. В начале прошлого века железную дорогу не могли сделать прямой из-за чрезмерного перепада высот. Паровоз попросту не вытягивал состав в крутой подъем. Путь удлинили дугой с виадуком. И за счет увеличившегося расстояния уменьшили уклон дороги. А современные поезда уже обладают достаточной мощностью для движения напрямую. И Интересно, что к моменту завершения строительства в 1918 году

0: Мокринский мост был вторым по величине в Европе железобетонным сооружением. И еще, деревня, у которой он стоит, называется Мокры, что по-чувашски означает «холм». Соответственно, сначала мост называли Мокрынским, но не прижилось. Сегодня все его знают как Мокринский. И, кстати, с 2022 года этот мост – объект культурного наследия России.
1: Мокринский мост. Пути сообщения.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Майя Плисецкая.
2: Умирающий лебедь стал символом ее таланта и остается эталоном в мире балета. Но любой балетный номер – это всегда концентрация физических и душевных сил, стресс, который Майя Михайловна успешно снимала на стадионе. Плисецкая была страстной поклонницей футбола. Выражаясь языком фанатов, балерина топила за ЦСКА.
1: На первый взгляд.
2: Плисецкая всегда придерживалась принципа «есть как можно меньше, а двигаться как можно больше». Вместе с тем сознавалась, что обожает селедку и называет ее ласково «селеда». Наслаждалась, ела, но, разумеется, изредка и по чуть-чуть.
1: Где изюминка?
2: В первый раз Плисецкая попала на стадион на игру, когда ей было 14 лет. Тогда форвард армейцев Григорий Федотов забил целых 3 гола. Это была феерия. Постепенно балерина перезнакомилась со всей футбольной элитой страны.
3: Футбол – это великое искусство. Какое должно быть самообладание? Нельзя растеряться. Нельзя расслабиться ни на секунду. Нельзя потерять мяч. Человек находится в страшном напряжении. Побеждает тот, кто это все выдерживает.
2: Однажды организаторы чемпионата мира по футболу 1978 года в Аргентине предложили, чтобы первый символический удар по мячу сделала мировая звезда балета Плисецкая. Она согласилась, но перед выездом, к несчастью, повредила спину. До Аргентины Майя долетела, но выйти на поле так и не смогла.
1: Майя Плисецкая. Человек с изюминкой. Всемирная энциклопедия еды.
4: Средневековая Европа. Граф Амадей VI Савойский ждет в своем замке в Шамбери высоких гостей из Священной Римской империи. Придворному кулинару поставлена задача удивить посетителей особым десертом – пирогом с легчайшей, как перышко, текстурой. В ходе одного из экспериментов повар очень долго взбивал яичные желтки и сахар. А когда эта масса вдруг посветлела, что вызвало приятное удивление, он добавил в нее муку и взбитые до состояния жесткой пены белки. Правда, говорят, что идею повар подсмотрел у местных крестьян из Южных Альп. Но история чаще запоминает именно королевские рецепты. Пирог стал одним из любимых десертов третьего президента Соединенных Штатов Америки, известного знатока кулинарии Томаса Джефферсона. Он помог популяризировать ряд европейских блюд после посещения Парижа. Гратен из макарон с сыром, картофель фри. Среди 10 рецептов из коллекции библиотеки Конгресса, записанных лично Джефферсоном, значится и бисквит де Савой. Сегодня его готовят как в ресторанах, так и на обычных кухнях в любом городе мира. Вариантов рецепта несколько, но неизменно одно. Белки взбиваются отдельно и добавляются в тесто в самом конце. И хотя первое исполнение блюда в давно несуществующем Савойском герцогстве было в виде замка с башнями, сейчас это, как правило, десерт круглой формы, посыпанный сахарной пудрой.
1: Всемирная энциклопедия еды.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». Ученые-археологи исследовали останки святого князя Дмитрия Донского по специальной методике, оставив их в том виде, в котором они были найдены. Проведен целый комплекс исследований от антропологии до изучения письменных исторических сведений. Об этом «Радио Звезда» рассказал историк из Брянска Григорий Кожурин.
2: Антропологи чем занимаются? Они восстанавливают облик, как располагались мышцы, какой возраст был у человека в момент смерти. Это все должно в комплексе исследовать. Есть у нас иконописное, есть у нас описание, да, Дмитрия Донского, которые пришли из глубины веков. Уже известно, что найдены следы на останках, понесенные в ходе Куликовской битвы, скорее всего, да, ранения, мы знаем об этом.
1: Напомню, фрагменты мощей святого Дмитрия Донского были найдены в июле в Архангельском соборе Кремля. В Челябинской области создадут замкнутый цикл промышленной робототехники, сообщил губернатор Алексей Текслер. Регион уже производит роботов, разрабатывает для них программное обеспечение, готовит инженеров и внедряет разработки на предприятиях. На базе Южноуральского госуниверситета работает Центр промышленной робототехники, где около 1500 студентов проходят практику на современном оборудовании. Ученые из Колтеха и Центрального университета разработали модель искусственного интеллекта для автоматизированной оценки коллекционных монет. Система одновременно анализирует обе стороны монеты, учитывая изображения и текстовые описания. В ходе испытаний алгоритм правильно определял состояние монет в 59% случаев, а для 92% монет ошибка не превышала 1-2 баллов по 70-бальной шкале Шелдона. Это лучше, чем у предыдущих алгоритмов. Разработчики планируют совершенствовать технологию для более точной оценки подлинности и сохранности монет. Роботы-гуманоиды провели показательный бой в октагоне на Всемирной конференции роботов в Пекине. Машины выходили на специально оборудованную площадку и обменивались ударами перед посетителями выставки. В поединке участвовали полноразмерные человекоподобные роботы компании Engine AI. Более 300 компаний представили на Всемирной конференции роботов в Пекине свыше 3000 экспонатов, включая человекоподобных, промышленных и сервисных роботов, экзоскелеты и системы на базе искусственного интеллекта. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда. История в звуке. Сегодня день воинской славы. День победы в Курской битве. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
1: Дивизия «Черных ножей». 25 апреля 1945 года, накануне штурма Берлина, рядовой СС Гервальд Берг записал в своем дневнике: «Перед нами опять появились уральские черти. Мы слишком хорошо знаем их по предыдущим боям. Они сражаются даже когда тяжело ранены». Уральский добровольческий танковый корпус. Сформирован в 1943 году из жителей Свердловской, Пермской и Челябинской областей на средства уральских рабочих. Личный состав – 9660 человек. Вооружение – средний танк Т-34-76. Об Уральском добровольческом танковом корпусе заговорили в 1943 году во время Курской битвы. Фашисты обратили внимание на необычное вооружение. Экипажи подбитых танков сражались в рукопашную, вооружившись черными ножами. Гитлеровская разведка сообщала: у русских появилось новое элитное подразделение – «Шварцмейстер-панцер-дивизион», или «Танковая дивизия черных ножей». «Черные ножи» – подарок уральским танкистам от оружейников Златоустовского инструментального комбината. Дивизия черных ножей дошла с боями от Орла до Праги – 5500 километров. В ее составе служили 60 танкистов, на личном счету которых было 10 и более уничтоженных танков противника. Гвардии капитан Дьяченко подбил 31 вражескую бронемашину. Гвардии старшина Новицкий – 29 танков. Старший сержант Куприянов – 23. 38 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. Отважным уральским танкистам установлены памятники в Берлине, Свердловске, Перми, Челябинске и Нижнем Тагиле. Сегодня боевое знамя дивизии «Черных ножей» 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской добровольческой дивизии имени Малиновского хранится в Центральном музее Вооруженных сил России.
0: Личный состав.
2: Маршалами не рождаются. Михаил Катуков.
3: 1943 год. Москва, Кремль. Всесоюзный староста Михаил Калинин вручает награды героям Курской битвы.
4: Вам, товарищ Катуков, орден особый, полководческий. Статуту ордена Кутузова первой степени как раз и соответствует действия вашей армии. Переход от активной обороны к решительному контрнаступлению.
3: На Курской дуге части Катукова противостояли моторизованной дивизии «Великая Германия» и танковым дивизиям «Мертвая голова» и «Адольф Гитлер». Кстати, немецкий план операции, который называлась «Цитадель», фюрер утвердил лично.
5: Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. На направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов. Победа должна явиться факелом для всего мира.
3: 10 тысяч орудий и минометов, 2700 танков и штурмовых орудий, более 2000 самолетов. Мощный кулак. Оборона армии Катукова гнулась, но не ломалась.
6: Помню, была половина четвертого дня, но казалось, что наступило солнечное затмение. Солнце скрылось за тучами пыли, и впереди в полумраке виднелись всплески выстрелов. Взлетала и осыпалась земля, ревели моторы, лязгали гусеницы.
3: 50 суток длилась битва. Но война на этом не закончилась. Едва Катуков отчитался о своих достижениях, Георгий Жуков поставил ему новую задачу.
7: Имеешь шанс отличиться, генерал. Значит, через недельку будь со своей армией вот здесь.
3: Военачальник карандашом ткнул на карту.
7: Тебе все понятно? Хорошо. А там ура и будь здоров.
3: Михаил Катуков стал маршалом бронетанковых войск в 1959 году. С этим званием его поздравили многие танкисты-фронтовики, а простой солдат по фамилии Ерофеев даже посвятил полководцу стихи.
8: «Он был легендой, мужество примером. Он был страшнее смерти для врагов. Своим умом и действием победным снискал любовь в народе Катуков».
2: Михаил Катуков. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда. Арсенал. Старинное русское оружие. Раздел.
9: Колющее холодное оружие.
0: Классификация.
9: Разновидность метательного вооружения.
0: Название.
9: Копье.
10: Древнерусское копье состояло из прочного длинного древка и железного наконечника. Общая длина оружия 3 метра. Длина наконечника варьировалась и могла достигать полуметра. Острое лезвие копья называлось пером. Чаще всего оно было цельностальное, однако применялась и технология сварки из железных и стальных полос. О применении на Руси боевого копья известно с начала VI века нашей эры. Древко оружия делали из березы, дуба или клена. Иногда часть древка заковывали в металл, чтобы противник не смог его перерубить. Наконечники копий должны были легко пробивать вражескую броню, латы или кольчугу. Поэтому по форме их делали широкими, клиновидными, обычно четырехгранными. Интересно, что таранный удар копьем появился на Руси только в 12 столетии, что было вызвано утяжелением воинских доспехов. До этого момента русские дружинники наносили удар копьем сверху вниз, предварительно сильно замахнувшись рукой. Боевые копья очень часто решали успех всего сражения, как это было в 1378 году в битве на реке Воже в Рязанской земле. Именно тогда московские конные полки одновременным ударом на копьях с трех сторон опрокинули монгольское войско и полностью разгромили его.
9: Древнерусское боевое копье.
0: Арсенал – оружие, которым мы побеждали.
11: Как вас звать, величать-то?
12: Не царское это имя!
0: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
12: Не царское это имя!
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Ты мечами в Суздале заблещешь, в Киеве тревожный перезвон. Эти величественные строки – одно из переложений знаменитого слова о полку Игореве. И посвящены они великому князю Владимирскому Всеволоду Большое Гнездо.
3: Как же он заработал такое прозвище?
4: Называть так Всеволода Юрьевича стали не при жизни, а спустя 200 лет после правления. Первое упоминание «Великого гнезда» появляется в новгородской летописи 15 века. И, вероятнее всего, связано с большим потомством князя. У него было 8 сыновей и 4 дочери. Многодетная семья даже по средневековым меркам.
3: История одного прозвища.
4: Потомки Всеволода стали основателями многих ветвей русских князей. Московских, тверских, ростовских, суздальско-нижегородских. Не случайно в Тверском сборнике уже 16-го столетия напишут: «Сей есть Всеволод, всем русским нынешним князьям отец, именуемый Великое Гнездо».
3: История одного прозвища.
0: Радио «Звезда».
3: Наука на чердаке.
5: Хотите послушать про очень интересный эксперимент по быстрому формированию социальной иерархии? Правда, у крыс, а не у человека. Но все равно очень показательный.
3: Научный журналист Егор Быковский.
5: Французский исследователь Дидье Дезор из университета Нанси в 90-х и 2000-х годах много работал с крысами и опубликовал ряд прелюбопытнейших работ, в частности, исследование социальной иерархии крыс в опытах с погружением в воду. Вообще-то он изначально изучал плавательные способности крыс, но, как это иногда случается у ученых, неожиданно получил результаты, скорее интересные для психологов и социологов. Дезор хотел опровергнуть, или подтвердить, тут уж как получится, гипотезы о врожденно разном мастерстве в нырянии, о врожденно разном страхе воды и о некоторых других вещах, и для этого придумал довольно остроумные проверки. Он поместил в одну клетку 6 белых крыс. Единственный выход из клетки вел в бассейн, который необходимо было переплыть, чтобы добраться до кормушки с пищей. На месте еду нельзя было съесть. Нужно было вернуться в основное помещение. В ходе эксперимента выяснилось, что крысы не плыли все вместе, дружно, на поиски пищи. Все происходило так, как будто они быстро распределили между собой социальные роли. Появились 1 или 2 эксплуататора, условно говоря, которые вообще никогда никуда не плавали, а только отнимали пищу у тех, кто за ней плавал. 2-3 эксплуатируемых пловца и 1 независимый пловец, который сам плавал за пищей и сам ее ел. Дезор повторял свой эксперимент с разными крысами, но в итоге всегда происходило такое же распределение ролей. Даже когда в группу объединяли только эксплуататоров, например, то они все равно тут же разбивались на 3 вот эти самые социальные роли: грабитель, эксплуатируемый и независимый.
3: Наука на чердаке.
5: Если же группу крыс увеличивали, результат получался еще более впечатляющий. Дезор посадил в испытательную клетку 200 крыс. В образовавшемся сообществе сформировалась более сложная система подчинения. Эксплуататорам, которые стали суперэксплуататорами, еду приносили их вассалы, которые отбирали ее у рабочих пловцов. При этом к Кроме независимых, образовался еще и класс попрошаек. Они не плавали и не дрались за пищу, а питались крошками с пола. Любопытно тут вот что. Каждая отдельно взятая крыса способна выполнять практически любую социальную роль. Еще более любопытно то, что в ходе экспериментов исследователи пытались замерить уровень стресса доступными инструментами. И пришли к выводу, что уровень стресса был очень высоким неожиданно у главных эксплуататоров, а вовсе не у эксплуатируемых. Видимо, эксплуататоры не без оснований опасались восстания со стороны заместителей и последующей даже не смены статуса, а гибели. Авторы сделали вывод, что выбор ролей происходит случайным образом и обусловлен множеством факторов. И природой затруднения в добыче еды, и соотношением голода, то есть генетическая, врожденная предрасположенность к чему-то играет незначительную роль в этой социальной ситуации. Крыса выбирает себе роль достаточно случайно, но затем она становится постоянной, крыса к ней привыкает. Работнику проще лишний раз умело нырнуть, чем в одиночку сопротивляться грабителям. А грабителю проще привычно умело грабить, чем одолевать опаску перед непривычным нырянием. В свое время эта работа наделала много шуму. Ученые делали неутешительные выводы о неизбежности расслоения общества, а также о бесполезности революций, которые просто меняют одних эксплуататоров на других. Сейчас эксперименты Дезора несколько подзабыты, а напрасно. Научные эксперименты иногда приводят к очень неожиданным аналогиям.
3: Наука на чердаке.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За сутки российские войска продолжили наступать на всех направлениях, улучшая свои позиции в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. Наибольшие потери понесла украинская сторона в зоне ответственности группировки «Центр». Там противник потерял более 360 боевиков. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военному аэродрому, объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также по местам хранения дронов и пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 146 районах. Средства противовоздушной обороны России сбили 11 управляемых авиабомб и более 1000 украинских беспилотников, добавили в оборонном ведомстве. Ожесточенность Киева, направленная на жителей Энергодара, это приближение ядерной аварии в Европе, отметил глава Росатома Алексей Лихачев. Он также указал на недавний срыв киевским режимом запланированного визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.
2: Он был сорван, как была сорвана и приуроченная к нему ротация персонала МАГАТЭ очередная, миссии МАГАТЭ. Мы еще раз подчеркиваем полную готовность обеспечить всю безопасность Рафаэля Гросси, его людей, членов миссии в рамках территории Российской Федерации, в рамках своих компетенций. Благодарим и Министерство обороны, и Росгвардию за 100% решение этой проблемы. И будем делать все, чтобы визит этот состоялся.
1: Алексей Лихачев добавил, что лидеры европейских стран поддерживают киевский режим, который сознательно ведет Европу к ядерной катастрофе. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько нефтеперерабатывающих заводов уже введены в эксплуатацию после ремонта. Это позволит нарастить поставки топлива на внутреннем рынке. В кулуарах съезда «Единой России» в Москве Новак подчеркнул, что крупные нефтяные компании не намерены выпускать топливо ниже 5-го экологического класса. Основной объем продукции будет соответствовать современным стандартам. При этом, по словам вице-премьера, доля топлива классов К2, К3 и К4 на рынке остается незначительной. Соединенные Штаты сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, среди которых и Россия, сообщает CNN. В январе Вашингтон приостановил выдачу разрешений на въезд, ужесточив контроль над заявителями. Федеральный суд признал эту меру незаконной и выходящей за рамки полномочий властей. По американским законам въезд могут запретить только тем, кто потенциально станет иждивенцем государства. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вячеслав Тихонов. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Москва зеркально ответит Европе при захвате наших судов. Какой опыт борьбы с пиратами имеют российские военные моряки? Искусственные бриллианты теснят натуральные. Чем хорош камень, созданный человеком? Утвержден новый ГОСТ на красную икру. Как выбрать лучшую? Россия будет зеркально отвечать Западу на любые попытки захвата своих торговых судов. Такое заявление сделал Владимир Путин на учениях Тихоокеанского флота. Военные моряки заверили президента, что готовы выполнить соответствующие задачи. Известно, что у тихоокеанцев за плечами успешный опыт борьбы с пиратами. Один из самых громких эпизодов – освобождение в 2010-м захваченного в Аденском заливе танкера «Московский университет». О подвиге большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников» в материале Максима Петренко.
2: Шапошников, на нас нападают. Малоразмерная моторная лодка преследует нас. Ведут огонь из автоматов. Разрезал радиоэфир у КВ-станции утром 5 мая 2010 года голос капитана танкера Юрия Тульчинского. Сообщение приняли на большом противолодочном корабле «Маршал Шапошников», который патрулировал тогда Аденский залив. Расстояние от него до танкера составляло 330 морских миль, почти сутки пути, но тихоокеанцы сразу решили пойти на выручку и направились в район инцидента. В это время пираты уже стреляли по нефтеналивному судну. Капитан маневрировал, создавая волны, чтобы нападавшие не могли пришвартоваться. Когда же это все-таки случилось, всей командой укрылись в румпельном отделении, продолжает Николай Каланов, писатель-маринист.
3: Сам румпель – это вот то отделение на корме, в самом-самом низу, в трюме. Прежде чем до него добраться, надо несколько, скажем, там переборок скрыть, в том числе какие-то переборки, которые противопожарные или специальные там защитные переборки, укрепленные.
2: С одной стороны, да, надежные металлические двери, но с другой в этом отделении не так много кислорода, а экипажу предстояло пробыть там около 20 часов до подхода помощи. И пираты пытались постоянно взломать двери, угрожая расправой. В те годы это была грозная преступная сила. Хорошо вооруженные разбойники орудовали за сотни миль от берега и имели лишь одну цель – любой ценой взять пленных и требовать денежный выкуп. Активная фаза операции по освобождению людей прошла в ночь на 6 мая и продлилась всего 22 минуты. Действие группы захвата прикрывала артиллерия боевого корабля. Грамотно вели себя вертолетчики с маршала Шапошникова. Пилоты кружили в темноте, в небе и фактически вызывали огонь на себя, рассказывает капитан первого ранга в запасе, писатель-маринист Владимир Шигин.
4: Пираты могли по ним стрелять, ориентируясь только на выстрелы самого вертолета. Поэтому поступали так. Когда вертолет открывал огонь по пиратам, одновременно командир вертолета делал крутой вираж и уходил в сторону. И весь этот сноп огня, который пираты организовывали там, они пытались из гранатомета даже стрелять, но вот он проходил мимо. И все внимание было отвлечено на вертолет.
2: В то мгновение десант начал движение на быстроходных катерах к гражданскому судну. Морпехи молниеносно забрались на высокую палубу, и в ближнем бою всех флибустьеров, около 10 человек, обезоружили. Никто из военных не пострадал, заложников освободили. То, что гражданская команда заранее обесточила танкер и сама находилась в безопасности, позволяло тихоокеанцам действовать решительно. Владимир Шигин о судьбе пиратов.
4: Наши проявили, я считаю, высшую гуманность. Прибыл врач с маршала Шапошникова, их перевязали все, какие-то там лекарства им дали, какие-то уколы сделали, после чего посадили их в лодки, отобрали только средства GPS, дали им воды, продуктов, выкинули оружие и их отправили на все четыре стороны.
2: Сама операция оказалась уникальной. Прежде штурмовать захваченные сомалийцами корабли не решался никто. Та история освобождения показала высочайший уровень подготовки военных моряков и вошла в историю отечественного военно-морского флота. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Синтетические бриллианты вытесняют с рынка природные алмазы. Как сообщает газета Financial Times, в США более 60% камней в помолвочных кольцах выращены в лабораториях. И через два года этот показатель может достичь 80%. как различают искусственные натуральные алмазы и почему аналоги ничем не хуже природных камней, нам рассказал эксперт-гемолог, член Национальной гемологической ассоциации Владимир Житков.
5: Отличить, конечно же, визуально можно, допустим, через микроскоп. Некие включения каких-то минералов, что часто бывает, или какие-то структурные моменты, можно увидеть, что он из карьера. Или, допустим, какие-то отличительные признаки его синтетического происхождения. Если это достаточно чистые камни, в которых нет ни природных диагностических признаков, ни синтетических, то отличить их визуально не представляется возможным. У них одинаковый химический состав. Соответственно, и оптические свойства одинаковые, да, то бишь показатель преломления, там, дисперсия, так и физические, твердость, прочность, износоустойчивость, да, то есть все у нас будет абсолютно идентично.
6: Какой из них более ценный?
5: Естественно, природный. Если бы вы меня спросили лет так 25 назад, я бы вам ответил другому. Потому что на тот момент еще не был изобретен тот метод выращивания алмазов из газовой фазы. Был только метод высокого давления, высокой температуры. Вот как раз энергии на то, чтобы его вырастить, и материально он выходил дороже, чем найти природный. И вот тогда ценность его была выше.
1: Сейчас оптовая цена на лабораторный продукт составляет около $100 за карат, в то время как природные бриллианты оцениваются в несколько тысяч долларов.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России новый ГОСТ на красную икру. Икринки должны быть чистыми, целыми и без пленок, в стеклянной или металлической банке. Как этот продукт стал частью русской кухни? Правда ли, что черную икру наши предки ели гораздо чаще, чем красную? И как сегодня сделать правильный выбор при покупке деликатеса? Подробности у Кима Андреева.
7: Икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная.
8: Знаменитая цитата из советской комедии на самом деле немного лукавит. Красная икра стала истинным деликатесом сильно позже времен Иоанна Васильевича Грозного. А вот черная осетровая была частью русской гастрономии еще с 13 века, когда по торговым речным путям ее начали завозить в Новгород. А когда все тот же Грозный Астрахань брал, то в качестве одного из трофеев привез в Москву тысячи белук и осетров. Какие блюда тогда готовили из черной икры, рассказывает историк кулинарии Максим Марусенков.
9: Ее могли просто варить с приправами, из нее могли делать блины, которые называли икряники. Туда просто добавляли муку, именно вот в свежеполученную икру, и затем обжаривали это в постном растительном масле. Другие рецепты уже предполагали использование уже такого классического блинного теста, в который вмешивали икру. А в Сибири, например, икряниками называли запеканку, которую делали из стерляжьей икры.
8: Почему же такого распространения в России не получила красная икра? Ведь вплоть до 17 века даже в Москве-реке водилось две породы красной рыбы – каспийский лосось и таймень. Есть версия, что во всем виноваты французы, несколько раз посетившие русские трактиры и не оценившие вкус красной икры. Вкушать оную – все равно, что обедать у дьявола. Много соли и неприятный аромат. Так и о деликатесе будут отзываться европейцы. Но в реальности позднее появление красной икры в русской кухне – вызвано лишь тем, что ее было сложно транспортировать, продолжает Максим Марусенков.
9: Просто, ну, не было какой-то традиции, да, употребления этого продукта. Ее добывали во всех местах промысла лососевых, да, то есть на русском севере, это прибрежные районы тогдашней Архангельской губернии, разумеется, на Балтике. Вот, если говорить, опять же, о красной

0: ресторана «Бостон Сифуд» Кирилл Мартыненко.
1: Самая крупная икра – это будет икра киты. Такой ярко-рыжий цвет. Дальше может быть икра горбуши. Она помельче чуть-чуть. Горбуша, ну, менее выраженный вкус имеет. И есть еще два вида икры основные, которые можно встретить в магазинах. Это нерка и кижуч. Икра – это гораздо мельче сама по себе, потому что рыба мельче. Отличается она таким ярко-рубиновым цветом и имеет такой немножко горьковато-пряный вкус. Какую икру из этого выбрать, на вкус и цвет товарищи нет.
0: Эксперименты с икрой на кухне могут быть самые разные, продолжает эксперт. От стандартных бутербродов до украшения салатов, рыбных блюд и соусов. Главное, по словам шеф-повара, помнить, что икра совсем не сочетается с кислыми и острыми продуктами. В остальном же лучше следовать простому принципу. Чем больше икры на столе, тем лучше. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут вы узнаете, какие задачи ставило советское командование в Курской битве, почему Турция становится центром авиационных маршрутов Евразии, как подтвердили подлинность мощей Дмитрия Донского.
2: Премьера на Радио Звезда.

0: Реклама.
1: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Офицерская полевая сумка.
1: Планшет прямоугольной формы из кожи черного или темно-коричневого цвета с несколькими внутренними отделениями. Он предназначен для переноски, хранения оперативных карт местности и других документов в полевых условиях.
0: Форма и содержание.
2: Офицерская сумка стала неотъемлемой частью экипировки командиров Красной Армии 1 сентября 1923 года. Помимо документов, в ней, в специальных кармашках, хранились также компас, циркуль и несколько карандашей. Для надежности планшет сверху закрывался длинной кожаной крышкой с металлической застежкой. По уставу сумку носили на ремне через правое плечо.

0: офицерская полевая сумка.
1: В годы Великой Отечественной войны фашисты хорошо разбирались в амуниции наших войск и целились в бойцов с планшетом на боку, в командиров. Данные о количестве производимых планшетов были строго засекречены, чтобы враги не смогли подсчитать численность командного состава Красной Армии. После победы многие советские офицеры ушли в запас. Свои командирские полевые сумки они часто дарили близким, родным, знакомым. Многие дети использовали тогда военные планшеты в качестве школьного портфеля. Интересно, что нынешние армейские сумки действительно чем-то напоминают портфели. В них входит чуть ли не формат А4. И сегодня офицерские планшеты с удовольствием носят геологи, картографы, геодезисты и археологи. А что, очень, кстати, надежный выездной рабочий органайзер.
0: Форма и содержание. Офицерская полевая сумка.
2: Радио «Звезда».
3: 1909 год. Экспедиция англо-ирландского путешественника Эрнеста Шеклтона достигает Южного магнитного полюса. В том же году снимают первый русский цветной художественный фильм «Ухарь-купец». Причем каждый кадр картины раскрашивают вручную. Ну а в Париже, в театре «Шатле», местная публика впервые знакомится с русским балетом. После этого зажгутся карьеры многих отечественных деятелей искусства, от хореографов до костюмеров. Но, пожалуй, чаще всего будут говорить о выдающемся продюсере из России и его гениальной балерине.
4: Соратники. Дягилев и Павлова.
3: Они познакомились незадолго до легендарных французских гастролей. Оба были связаны с Мариинским театром. Анна Павлова была его главной звездой, прямой балериной, а Сергей Дягилев когда-то здесь же начинал свою карьеру. Теперь им предстояло вместе представить взыскательной европейской публике балетно-оперное шоу «Русские сезоны». В успех этого проекта охотно верили. Париж к тому моменту уже тепло принял художественную выставку «Два века русской живописи и скульптуры» в 1906 году и исторические русские концерты в 1907. Организатором, или, как бы сейчас сказали, продюсером всех этих мероприятий был Сергей Дягилев. Но возможно ли удивить балетом страну, где придумали это искусство?
4: Соратники.
3: Изначально Париж хотели покорять только русской оперой. Но именно Павлова предложила Дягилеву включить в постановку еще и балет. О том, чей вклад был более весомым в ошеломительный успех русских сезонов, спорят до сих пор. Продюсер ли разглядел в талантливой балерине героиню, которая покорит все мировые сцены? Или эта известная танцовщица дала шанс раскрыть себя способному антрепренеру? Но одно очевидно. Тогда, в 1909 году, Дягилев и Павлова вместе создали не просто успешный гастрольный проект, а один из главных российских брендов за рубежом. А потому слова, однажды сказанные великим композитором Прокофьевым про Сергея Дягилева, можно смело применить к Анне Павловой тоже. Это была громадная фигура, размеры которой увеличиваются по мере того, как она удаляется.
4: Дягилев и Павлова. Соратники.
0: А вот была история.
5: Знаменитый русский актер и драматург Петр Андреевич Каратыгин
2: часто подшучивал над не менее известным актером Александром Андреевичем Рассказовым. Рассказов имел почему-то прозвище «Сик», хотя на рыбу похож не был. А еще он очень любил выпить. Как-то раз заскучавший на репетиции Каратыгин нарисовал на декорации голову Рассказова и пририсовал к ней туловище Сига с растопыренными плавниками. Его спросили: «Что вы такое изобразили? На русалку не похоже». «Это рыба пила?» Каратыгин ответил: «Не знаю, пила ли эта рыба, но что она сопьется, совершенно точно».
5: Да уж, была история.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости образования. Бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Кадры». С начала года прошли 87 тысяч человек, из них более 50 тысяч уже завершили обучение. Самые востребованные профессии с IT-навыками. Их выбрали более 32 тысяч россиян. В лидерах специалист по системам искусственного интеллекта, программист и системный аналитик. Также популярны операторы беспилотников, сварщики, трактористы, медсестры и экскурсоводы. Подать заявку можно на портале «Работа России». Более половины российских школьников признались, что за летние каникулы забыли часть учебной программы. 37% считают, что им нужно повторить примерно половину материала, а каждый пятый уверен, что придется вспоминать почти все. При этом 43% учеников уверены, что ничего не забыли и готовы к учебе без серьезного повторения. Эксперты отмечают, что летний отдых можно совмещать с легким поддержанием знаний. Чтение, образовательные игры и практические занятия помогают сохранить интерес к предметам. С сентября вступят в силу новые правила предоставления общежитий студентам. Теперь минимальная площадь на одного учащегося составит 6 квадратных метров, а места в первую очередь будут давать льготникам. Подробнее «Радио Звезда» рассказал старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Борис Илюхин.
2: Это, наверное, действительно приведет к некоему упорядочиванию, да, то есть вот стандартная комната там 6 на 3, соответственно, максимум 3 человека в такой комнате. На преимущественное право при зачислении имеют еще льготы дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, но они, в общем, в обязательном порядке просто обеспечиваются. У семей с детьми однозначно по документу необходимо выделение отдельной комнаты. Семьи без детей обеспечиваются общежитием по возможности при наличии свободных комнат.
1: Вузы также будут обязаны размещать на своих сайтах информацию о наличии общежития и числе места для иногородних и иностранных обучающихся. Согласно шкале трудностей учебных предметов, которые приводятся в санитарных правилах, самым сложным в средней и старшей школе признана физика, на втором месте химия. В старшей школе третью строчку занимает математика, в средней – история. На четвертом месте в старшей школе русские родные языки, а на пятом – иностранный язык и литература. Ранее сообщалось, что в начальной школе самым сложным предметом считают математику. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
7: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовничская, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-746-44920.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Утро на радио «Звезда».
9: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 83 года назад советские войска разгромили фашистов в Курской битве. Каким был расклад сил? Стамбульский аэропорт обошел лондонский по пассажиропотоку, когда Турция стала главным авиахабом Европы. Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского. Как проходил анализ? В России день воинской славы. 83 года назад советские войска разгромили фашистов в Курской битве. Это одно из ключевых событий Великой Отечественной войны. Как была выстроена советская оборона? На что рассчитывал противник и почему немцев не спасли даже тяжелые танки «Тигр» и «Пантера»? О деталях сражения Ким Андреев.
3: Так называемая «Курская дуга» появилась в марте 1943 года. Красная армия смогла освободить Воронеж и Курск, но немцы повторно захватили Харьков и Белгород. Сама конфигурация линии фронта подталкивала Германию к решающему наступлению. В случае успеха снова открывались дороги на Москву и на Кавказ. К тому же Гитлер явно хотел отомстить за Сталинград, где он уступил в первую очередь тактически, говорит военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Впрочем, и в этот раз советское командование проявило изобретательность, выстраивая оборону с математической точностью.
4: Было рассчитано, сколько сил противник может применять на том или ином участке, и, исходя из этого, каждый километр укрепления имел определенное количество артиллерии, долговременных огневых точек, пулеметных гнезд.
3: Немцы рассчитывали прорвать массированную оборону своей новейшей техникой. В составе вермахта появились тяжелые танки «Тигр» и «Пантера». Лобовая броня до 100 миллиметров. Корпус наших Т-34 они были способны пробить на расстоянии до 2 километров. Для сравнения, советский танк мог поразить соперника только с тыла или с флангов, да и то не дальше 500 метров от цели. Именно поэтому основой обороны на Курской дуге стали противотанковые опорные пункты, которые могли вести огонь вокруг себя на 360 градусов. И это были не все сюрпризы для немцев, рассказывает военный историк Константин Семенов.
10: Конечно, вот самоходные установки были, использование их было большим сюрпризом для немцев, то, что их в таком большом количестве сумели подготовить. Помимо этого, вообще, можно сказать, что превосходство тоже сыграло определенную роль, потому что советская бронетехника, да, практически в два раза превосходила немецкую по количеству.
3: Чтобы максимально замедлить немецкое наступление, все дороги под Курском были либо заминированы, либо изрезаны противотанковыми рвами. Но немцы находили способ, как обойти препятствие. Впереди своих танковых колонн они пускали радиоуправляемые танкетки, которые большими зубчатыми колесами провоцировали взрывы и так расчищали путь. Иной раз пробить дорогу помогала и авиация, продолжает Юрий Кнутов.
4: Применялось много различных приемов. Например, немцы специально обучили летчиков, летающих на самолетах Мессершмитт, сбрасыванием бомб достаточно точно на противотанковые рвы. Бомбы сбрасывались с таким расчетом, что бомба попадала непосредственно в отвесную стену, подрывалась, и таким образом образовывался проход для танков.
3: Нашли чем ответить и советские летчики. К лету 43-го года военные самолеты получили новые кумулятивные бомбы. Весил такой снаряд всего 1,5 килограмма, но одного точного попадания хватало, чтобы вывести из строя почти любой танк противника. Впрочем, главную роль в ходе сражения на Курской дуге сыграет именно наземная техника. Спустя неделю после начала немецкого наступления под деревней Прохоровка состоится крупнейшая танковая битва в истории. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
9: Курская битва считается одним из крупнейших сражений всей Второй мировой войны. С обеих сторон в нее было вовлечено более 4 миллионов человек. Для сравнения, в ходе Сталинградской битвы на разных этапах боевых действий участвовали чуть более 2 миллионов.
8: Утро на Радио «Звезда».
9: Стамбульский аэропорт обогнал лондонский Хитроу по объему пассажиропотока. В июле он обслужил более 8 миллионов путешественников, став самым загруженным хабом Европы. Что помогло турецкой авиагавани вырваться в лидеры, объяснил главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
11: собственно, Стамбул расположен на границе Европы и Азии. На западе у него экономически развитые страны Европы, на востоке – Юго-Восточная Азия, Ближний Восток. И сам Бог велел, находясь между вот этими мировыми экономическими центрами, предложить себя в качестве транспортного пересадочного узла. Что, собственно, и было сделано. В 2018 году новый аэропорт Стамбула был открыт. Это не просто большой новый терминал, но это еще множество взлетно-посадочных полос, и это технологии обработки транзитного пассажиропотока. Была еще тогда заявлена большая программа к 2028 году выйти в число лидеров по обслуживанию авиапассажиров. И она успешно реализуется. Здесь, конечно же, еще и поспособствовала ситуация в мире. Все страны Персидского залива были, по сути, изолированы. Конечно же, в этой ситуации Стамбул даже стал безальтернативен в направлении многих потоков пассажиров, которые перемещаются между не только мировыми центрами, но и материками, потому что из аэропорта Стамбула сегодня можно улететь, ну, практически на любой континент.
12: А вот мировой рейтинг возглавил южнокорейский Инчхон, чей пассажиропоток превысил 38 миллионов. В годовом выражении лидером остается американская «Атланта» с показателем более 100 миллионов. Но, по мнению экспертов, авиационная карта мира постепенно меняется. Теперь название главных транспортных узлов претендуют страны Азии и Ближнего Востока.
8: Утро на радио «Звезда».
12: Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского, находящихся в Архангельском соборе Кремля. Об этом ТАСС сообщили в Русской Православной Церкви. Там рассказали о проведении комплекса соответствующих исследований. А что включает такой анализ? Что стало известно о захоронении великого князя? И какова роль Дмитрия Донского в истории страны? Обо всем этом Максим Петренко.
13: Доступ к саркофагу Дмитрия Донского, реставратора Архангельского собора Кремля, получили этим летом при укреплении плит пола. Кстати, место расположения захоронения несколько удивило. Прежде считалось, что саркофаг этого великого князя в XIX веке при прокладке коммуникаций расположили под саркофагом его отца, князя Ивана Красного. Но теперь выяснилось, что саркофаги тогда просто несколько подняли на уровень пола. Специалисты также заметили на крышке усыпальницы Донского трещины, что могли повредить останки. Поэтому предстоял дополнительный объем реставрационных работ, а параллельно запустили процесс подтверждения подлинности мощей. Это целый комплекс исследований, от антропологии до изучения письменных исторических сведений. Выводы делаются при сопоставлении всех данных, говорит историк из Брянска Григорий Кожурин.
14: Антропологи чем занимаются? Они восстанавливают облик, как располагались мышцы, какой возраст был у человека в момент смерти. Это все должно в комплексе исследовать. Есть у нас иконописное, есть у нас описание, да, Дмитрия Донского, которые пришли из глубины веков. Уже известно, что найдены следы на останках, понесенные в ходе Куликовской битвы, скорее всего, да, ранения, мы знаем об этом.
13: Полученные данные о травмах, физическом развитии, это был крепкий воин, возрасте и росте 175-177 сантиметров, точно согласуются с источниками о жизни князя. Дмитрий Донской родился в 1350 году, стал главой Московского княжества после смерти отца в 9 лет, и первое время руководство осуществляли бояре и митрополит Алексий, его наставник и опекун. Роль самого князя в жизни страны переоценить действительно трудно. Москва при нем стала центром объединения русских земель. Он основоположник начала освобождения от ордынского ига, рассказывает историк и публицист Яков Евглевский.
15: Он разгромил темника Мамая во время Куликовской битвы 1380 года. Она, правда, не освободила целиком и полностью Россию от ордынского ига, но, тем не менее, положила начало. Дело довел до конца правнук Дмитрия Донского, великий князь Иван III.
13: Занимался много и внутренними делами. Так, с эпохи княжения Донского на Руси пошла первая именная чеканка монет. И много сделал для обороны государства. Князь выстроил белокаменный Кремль, привез в Москву из Европы пушки. И та мощная крепость в 1368 году спасла город от захвата литовским князем Ольгердом. В непростые сегодняшние времена стране требуются примеры, которые вдохновляют на борьбу. И это именно тот самый герой, продолжает Яков Евглевский.
15: Требуются люди, которые вообще должны в русском обществе поднимать патриотический дух. И такие люди, как Дмитрий Иванович Донской, которого, кстати, воспитывала совершенно русская среда, митрополит Алексей, он русский был, он не грек был, бояре русские его воспитывали, тогда бояре были преданы государям своим. Он в данном случае является замечательной фигурой русского боевого духа.
13: Супружеская жизнь великого князя тоже пример верности и согласия. Дмитрий Донской был женат на Евдокии Дмитриевне, дочери суздальского князя Дмитрия Константиновича. Супруги были родителями 12 детей. В 2015-м церковь установила на 1 июня празднование памяти этой пары. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
8: Утро на Радио Звезда.
12: Через 15 минут вы узнаете, как моряки Тихоокеанского флота отбили танкер у пиратов. В чем разница алмазов из карьера и из пробирки? Когда икра стала частью русской кухни?

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Какие правила хранения огнестрельного оружия действуют в России?
3: Отвечает председатель Общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.
4: Хранение оружия требует, чтобы к нему не были допущены третьи лица. То есть, если это ваше личное оружие, то им пользоваться должны только вы. Вот этот основной принцип хранения. Отмечу один еще такой вопрос, который многих интересует. Это наличие сейфов. Действительно, по месту прописки, по месту регистрации у вас должен быть обязательно сейф или же шкаф, обитый металлом, замком, который бы предотвращал завладение вашим оружием третьими лицами. Требования по тому, что этот сейф или шкаф должен быть прикручен к полу или к стене, незаконны. К сожалению, многие сотрудники правоохранительных органов злоупотребляют своими должностными обязанностями и незаконно требуют, чтобы сейф был надежно прикреплен. Это неверно. И еще маленький нюанс. Оружие по месту временного пребывания не требует никаких сейфов, никаких шкафов. Просто вы должны обеспечить недоступ третьих лиц.

0: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
1: В истории есть люди, чьи имена не всегда на слуху, но их изобретение кардинально меняет нашу жизнь. Сегодня мы расскажем об одном таком человеке – Данииле Семеновиче Бокареве. Эта фигура уникальная. Он родился около 1789 года, жил в Слободе Алексеевка Воронежской губернии и был крепостным крестьянином графа Шереметьева. Представьте себе, человек в буквальном смысле этого слова, связанный по рукам и ногам, изобретал. Бокарев стал настоящим первопроходцем в российском маслобойном деле. В те времена подсолнухи в России выращивали в основном как декоративное растение. Семечки, конечно же, ели, но промышленного способа получения из них масла не существовало. Его по традиции выжимали из конопли и льна, а оливковое возили из-за границы. Но Бокарев видел, какой богатый потенциал скрыт в семенах подсолнечника.
0: Ну ты кулибин.
1: Он долго размышлял над этой проблемой и проводил собственные опыты. В 1829 году Бокарев изобрел оригинальный способ и построил простую, но очень эффективную маслобойную установку. Его машина позволила отжимать подсолнечное масло быстро и в больших количествах. И уже через пару лет в Алексеевке открылся первый в России завод по производству подсолнечного масла, который разработал и построил Бокарев. Так, благодаря одному талантливому крестьянину, наша страна получила новый ценный продукт.
0: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
3: Веревочка с ручками.
4: Бабушка ее прыгалкой называет.
5: Чаще вижу в спортзалах, а вот на детских площадках уже нет.
2: Вот это вещь.
6: И с разбега, и на месте, и двумя ногами вместе писала о веревочке Агния Барто. В середине прошлого века еще не знали о таком виде спорта, как скиппинг. Дети просто брали свои прыгалки в руки и играли с утра до вечера. Скакалка. Существует две версии ее происхождения. Английская рассказывает о первых христианах, которые в Пасху прыгали через кожаный шнур. Ритуал напоминал о веревке, на которой повесился Иуда Искариот. Китайская версия выглядит более правдоподобной. Ремесленникам, крутившим канаты из пеньки, в процессе работы постоянно приходилось перепрыгивать через плотные нити. Дети, как известно, все замечают. И эту особенность они восприняли как новую игру. В Европе эпохи Просвещения скакалка считалась игрушкой для мальчиков. А вот девочкам прыгать было неприлично. Они могли показать лодыжки. Право присоединиться к игре барышни получили только в XIX веке. Прыгали прямо в платьях, с высокими прическами и на каблучках. Тогда же придумали разные правила, а еще стихи наподобие считалочек. Играть в скакалочку стало интереснее.
2: Вот это вещь!
6: На Руси тоже знали о скакалке. Но использовали не как забаву, а как спортивный снаряд. Впервые об этом упоминается в летописях X века. Воины княжеской дружины тренировались семершинным кнутом. Через оный натянутый кнут ратник должен был прыгать, облачившись в кольчугу и шлем с мечом и палицей. А нерадивый или же не прыгнувший, али спутавшийся в ногах, оным кнутом должен был сечен быть. Так звучали суровые средневековые правила. Спустя целое тысячелетие, в 80-х годах 20 века, тренировки ратников в Киевской Руси получили название «скиппинг» от английского «прыжок», а позднее появился «роупскиппинг» — прыжки через скакалку с исполнением трюков. Направление развилось в отдельный вид спорта со своей спецификой, правилами и регулярными чемпионатами. Международный союз прыгунов со скакалкой. Это звучит серьезно. А еще скакалка – простой, но эффективный тренажер для похудения. 10 минут прыжков заменяет 3-километровую пробежку, а часовая тренировка позволяет сжечь более 1000 калорий. Стоит попробовать. Под детскую считалочку. Это, к тому же, весело.
2: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень. Реклама.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия нарастила удары по предприятиям ОПК Украины, в том числе в Киеве, в качестве ответа на атаки противника по объектам логистики. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что наращивание ударов эффективно и помогает нашим вооруженным силам решать боевые задачи.
2: Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить. Не получили и никогда не получат. Более того, отвечая на эту очевидную эскалацию, в основе которых лежат пиар и амбиции, отвечая на эту авантюру, мы нарастили именно удары, мы сейчас об этом как раз и сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве.
1: Владимир Путин добавил, что Киев пытается запугать россиян и сорвать выборы, но эта попытка обречена на провал. По словам президента, Россия готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. Страны Балтии пытаются оказывать давление на российских граждан, чтобы помешать им проголосовать на выборах в Государственную Думу. Об этом заявил посол по особым поручениям МИДа России Максим Райдер. По его словам, некоторые страны, вопреки международным обязательствам, препятствуют волеизъявлению россиян за рубежом. Ранее посольство России в Латвии предупредило, что латвийская полиция будет проверять документы у посетителей дипмиссии в Риге. На Камчатке на туристическом маршруте вулкана Толбачик застряли 149 человек. Причина – размытая непогодой дорога. Образовались глубокие промоины, проезд транспорта невозможен. Вертолетами эвакуируют 117 туристов. Водители остаются с техникой и будут ждать расчистки. Эвакуация уже началась. Людей доставят до села Эссо, откуда автобусами вывезут в Петропавловск-Камчатский. Осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы или на принудительных работах, имеют право на получение среднего, профессионального и высшего образования в заочной форме. Администрация учреждения обязана содействовать им в этом. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний. При наличии технических возможностей и соблюдении правил заключенные могут осваивать программы дистанционно через интернет, не прерывая отбывания срока. Такой подход, как отмечается, помогает осужденным получить специальность и облегчает их социальную адаптацию после освобождения. Алексей Лаптев, служба информации и медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Москва зеркально ответит Европе при захвате наших судов. Какой опыт борьбы с пиратами имеют российские военные моряки? Искусственные бриллианты теснят натуральные. Чем хорош камень, созданный человеком? Утвержден новый ГОСТ на красную икру. Как выбрать лучшую? Россия будет зеркально отвечать Западу на любые попытки захвата своих торговых судов. Такое заявление сделал Владимир Путин на учениях Тихоокеанского флота. Военные моряки заверили президента, что готовы выполнить соответствующие задачи. Известно, что у тихоокеанцев за плечами успешный опыт борьбы с пиратами. один из самых громких эпизодов – освобождение в 2010-м захваченного в Аденском заливе танкера «Московский университет». О подвиге большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников» в материале Максима Петренко.
6: Шапошников, на нас нападают. Малоразмерная моторная лодка преследует нас, ведут огонь из автоматов. Разрезал радиоэфир у КВ-станции утром 5 мая 2010 года голос капитана танкера Юрия Тульчинского. Сообщение приняли на большом противолодочном корабле «Маршал Шапошников», который патрулировал тогда Аденский залив. Расстояние от него до танкера составляло 330 морских миль, почти сутки пути, но тихоокеанцы сразу решили пойти на выручку и направились в район инцидента. В это время пираты уже стреляли по нефтеналивному судну. Капитан маневрировал, создавая волны, чтобы нападавшие не могли пришвартоваться. Когда же это все-таки случилось, всей командой укрылись в румпельном отделении, продолжает Николай Каланов, писатель-маринист.
7: Сам румпель – это вот то отделение на корме, в самом-самом низу, в трюме. Прежде чем до него добраться, надо несколько, скажем, там переборок скрыть, в том числе какие-то переборки, которые противопожарные или специальные там защитные переборки, укрепленные.
6: С одной стороны, да, надежные металлические двери, но с другой в этом отделении не так много кислорода, а экипажу предстояло пробыть там около 20 часов до подхода помощи. И пираты пытались постоянно взломать двери, угрожая расправой. В те годы это была грозная преступная сила. Хорошо вооруженные разбойники орудовали за сотни миль от берега и имели лишь одну цель – любой ценой взять пленных и требовать денежный выкуп. Активная фаза операции по освобождению людей прошла в ночь на 6 мая и продлилась всего 22 минуты. Действие группы захвата прикрывала артиллерия боевого корабля. Грамотно вели себя вертолетчики с маршала Шапошникова. Пилоты кружили в темноте, в небе и фактически вызывали огонь на себя, рассказывает капитан первого ранга в запасе, писатель-маринист Владимир Шигин.
8: Пираты могли по ним стрелять, ориентируясь только на выстрелы самого вертолета. Поэтому поступали так. Когда вертолет открывал огонь по пиратам, одновременно командир вертолета делал крутой вираж и уходил в сторону. И весь этот сноп огня, который пираты организовывали там, они пытались из гранатомета даже стрелять, но вот он проходил мимо. И все внимание было отвлечено на вертолет.
6: В то мгновение десант начал движение на быстроходных катерах к гражданскому судну. Морпехи молниеносно забрались на высокую палубу и в ближнем бою всех флибустьеров, около 10 человек, обезоружили. Никто из военных не пострадал, заложников освободили. То, что гражданская команда заранее обесточила танкер и сама находилась в безопасности, позволяло тихоокеанцам действовать решительно. Владимир Шигин о судьбе пиратов.
8: Наши проявили, конечно, высшую гуманность. Прибыл врач с маршала Шапошникова, их перевязали всех, какие-то там лекарства им дали, какие-то уколы сделали, после чего посадили их в лодки, отобрали только средства GPS, дали им воды, продуктов, выкинули оружие и их отправили на все четыре стороны.
6: Сама операция оказалась уникальной. Прежде штурмовать захваченные сомалийцами корабли не решался никто. Та история освобождения показала высочайший уровень подготовки военных моряков и вошла в историю отечественного военно-морского флота. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Синтетические бриллианты вытесняют с рынка природные алмазы. Как сообщает газета Financial Times, в США более 60% камней в помолвочных кольцах выращены в лабораториях. И через два года этот показатель может достичь 80%. Как различают искусственные натуральные алмазы? И почему аналоги ничем не хуже природных камней? Нам рассказал эксперт-гемолог, член Национальной гемологической ассоциации Владимир Житков.
9: Отличить, конечно же, визуально можно, допустим, через микроскоп. Некие включения каких-то минералов, что часто бывает, или какие-то структурные моменты, можно увидеть, что он из карьера. Или, допустим, какие-то отличительные признаки его синтетического происхождения. Если это достаточно чистые камни, в которых нет ни природных диагностических признаков, ни синтетических, то отличить их визуально не представляется кажется возможным. У них одинаковый химический состав. Соответственно, и оптические свойства одинаковые, да, то бишь показатель преломления, там, дисперсия, так и физические, твердость, прочность, износоустойчивость. Да, то есть все у нас будет абсолютно идентично.
10: Какой из них более ценный?
9: Естественно, природный. Если бы вы меня спросили лет так 25 назад, я бы вам ответил другому, потому что на тот момент еще не был изобретен тот метод выращивания алмазов из газовой фазы. Был только метод высокого давления, высокой температуры. Вот как раз энергии на то, чтобы его вырастить, и материально он выходил дороже, чем найти природный. И вот тогда ценность его была выше.
5: Сейчас оптовая цена на лабораторный продукт составляет около $100 за карат, в то время как природные бриллианты оцениваются в несколько тысяч долларов.
0: Утро на радио «Звезда».
5: В России новый ГОСТ на красную икру. Икринки должны быть чистыми, целыми и без пленок, в стеклянной или металлической банке. Как этот продукт стал частью русской кухни? Правда ли, что черную икру наши предки ели гораздо чаще, чем красную? И как сегодня сделать правильный выбор при покупке деликатеса? Подробности у Кима Андреева.
11: Икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная.
12: Знаменитая цитата из советской комедии на самом деле немного лукавит. Красная икра стала истинным деликатесом сильно позже времен Иоанна Васильевича Грозного. А вот черная осетровая была частью русской гастрономии еще с 13 века, когда по торговым речным путям ее начали завозить в Новгород. А когда все тот же Грозный Астрахань брал, то в качестве одного из трофеев привез в Москву тысячи белук и осетров. Какие блюда тогда готовили из черной икры, рассказывает историк кулинарии Максим Марусенков.
13: Ее могли просто варить с приправами, из нее могли делать блины, которые называли икряники. Туда просто добавляли муку, именно вот в свежеполученную икру, и затем обжаривали это в постном растительном масле. Другие рецепты уже предполагали использование уже такого классического блинного теста, в который вмешивали икру. А в Сибири, например, икряниками называли запеканку, которую делали из стерляжьей икры.
12: Почему же такого распространения в России не получила красная икра? Ведь вплоть до 17 века даже в Москве-реке водилось две породы красной рыбы – каспийский лосось и таймень. Есть версия, что во всем виноваты французы, несколько раз посетившие русские трактиры и не оценившие вкус красной икры. Вкушать оную все равно, что обедать у дьявола. Много соли и неприятный аромат. Так и о деликатесе будут отзываться европейцы. Но в реальности позднее появление красной икры в русской кухне – вызвано лишь тем, что ее было сложно транспортировать, продолжает Максим Марусенков.
13: Просто, не было какой-то традиции, да, употребления этого продукта. Ее добывали во всех местах промысла лососевых, да, то есть на русском севере, это прибрежные районы тогдашней Архангельской губернии, разумеется, на Балтике. Вот, если говорить, опять же, о красной икре как о товарном продукте, то поставки первые в Москву и Санкт-Петербург шли именно по Транссибирской магистрали, ходили вагоны-рефрижераторы, стало возможно в том числе и доставлять на столь длинное расстояние икру лососевых рыб.

0: это нерка и кижуч. Икра это гораздо мельче сама по себе, потому что рыба мельче. Отличается она таким ярко-рубиновым цветом и имеет такой немножко горьковато-пряный вкус. Какую икру из этого выбрать, на вкус и цвет товарищи нерка.
1: Эксперименты с икрой на кухне могут быть самые разные, продолжает эксперт. От стандартных бутербродов до украшения салатов, рыбных блюд и соусов. Главное, по словам шеф-повара, помнить, что икра совсем не сочетается с кислыми и острыми продуктами. В остальном же лучше следовать простому принципу. Чем больше икры на столе, тем лучше. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут вы узнаете, какие задачи ставило советское командование в Курской битве, почему Турция становится центром авиационных маршрутов Евразии, как подтвердили подлинность мощей Дмитрия Донского.
2: Премьера на Радио Звезда.
4: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
5: «Человек с изюминкой»
4: слушайте через несколько минут на Радио Звезда.
6: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру

0: бензином привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
1: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
2: Реклама.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Человек с изюминкой. Иван Бунин.
6: Самый молодой русский академик, первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию. В быту Бунин был человеком трудным, неуживчивым. Как в народе говорили, с претензией. Умудрился разругаться со всеми коллегами по перу. Льва Толстого мечтал переписать, Достоевского ненавидел, Чехова уличал в неряшливости. Желчен был.
5: На первый взгляд.
6: У него было тонкое лицо с красивым овалом, большие, немного грустные глаза под прямыми бровями. Сам невысокий, сухощавый. Всю жизнь оставался в прекрасной физической форме. Был отменным наездником.
5: Где изюминка?
6: Бунин испытывал сильную неприязнь к букве «Ф» и старался избегать ее и в речи, и в произведениях. Причина странная, но из детства. При крещении Бунина чуть не нарекли Филиппом. В последний момент вмешалась нянька. Сказала матери, что такое имя годится только для соседского плотника-пропойцы.
7: «Представляете, если бы это случилось, я бы назывался Филипп Бунин. Тьфу, как филипповская булочка. Какое гнусное созвучие!»
6: Бунин считал «Ф» неблагозвучной и чуждой русской речи. А еще ненавидел новую орфографию, введенную в 1918 году. И до конца жизни, до 1953 года, придерживался дореформенного правописания с «ерами» и «ятями» и требовал публиковать свои сочинения только так.
5: Иван Бунин. Человек с изюминкой. Радио «Звезда».
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о цирке.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Униформа цирковых служащих заимствована из военной моды 19 века. Этот парадный стиль зародился в эпоху, когда цирковые наездники были бывшими кавалеристами и выступали в своей настоящей форме.
8: Факт второй.
10: Клоуны когда-то были самыми высокооплачиваемыми артистами цирка и зарабатывали больше, чем кинозвезды прошлого.
8: Факт третий.
10: В конце 19 века бродячий цирк Барнума и Бейли перевозил свои грандиозные шоу на специально разработанных поездах. Цирковая логистическая система была настолько совершенной, что американская армия официально изучала их графики и методы для улучшения маневренности собственных войск.
8: Факт четвертый.
10: Слоны раньше были живыми кранами цирка. Они поднимали мачты шатров и тяжелое оборудование. Животных использовали как часть инфраструктуры, а не только как артистов.
8: Факт пятый.
10: В цирке существовал свой собственный язык – карни. Это особый сленг, на котором артисты общались, чтобы зрители и посторонние ничего не понимали.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о цирке.
5: История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма императрицы Екатерины II фавориту генерал-фельдцайхмейстеру графу Платону Александровичу Зубову о реформе русской регулярной армии. 29 сентября 1794 года. Петербург. Представление ваше об учреждении в России конной артиллерии приемлем мы за благо, так как дело это весьма полезное для службы нашей. И все же, любезный друг, всего 5 артиллерийских конных рот при 70 орудиях слишком мало. Предлагаю умножить число до 20 рот при 200 орудиях. Вот это будет другое дело. Вверяем сии войска вам же на попечение. Екатерина. 29 сентября 1794 года. Петербург.
5: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Оренбурге обломки беспилотника упали на территорию логистического комплекса «Озон». Произошло возгорание. Пожар оперативно потушили, пострадавших нет. Сотрудники МЧС эвакуировали более 300 работников за несколько минут. Ряд вражеских БПЛА были сбиты над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. Работа склада временно остановлена. Заказы с этого объекта отменены. Деньги вернут клиентам. На выборах в Государственную Думу ожидается высокая явка российских избирателей за рубежом. По прогнозам МИДа, активнее всего голосовать будут в Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Турции, Южной Осетии и на Кипре. Об этом сообщил посол по особым поручениям Максим Райдер. Он напомнил, что на президентских выборах 2024 года именно в этих странах было зафиксировано наибольшее число проголосовавших. Голосование в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. Как мошенники чаще всего устанавливают связь с жертвами? Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васенин.
3: Основная доля, почти половина, это смс-сообщения и звонки по телефону. Остальная часть, около 16%, это социальные сети мессенджеры, 10% это электронная почта и около 7% это попытки осуществить неправомерный доступ к государственным порталам.
2: Всего в Москве за полгода зарегистрировано свыше 16 тысяч дистанционных мошенничеств. Это примерно на треть меньше, чем в прошлом году. Этого удалось добиться благодаря совместной работе правоохранительной системы, банков, журналистов и представителей других ведомств, подчеркнул эксперт. Большинство российских родителей, 70%, учитывают мнение ребенка при подготовке к школе. Как сообщает ТАСС, в 44% случаев решение о покупках принимается всей семьей, а для 19% голос ребенка становится определяющим. Чаще всего к сентябрю покупают школьную форму и повседневную одежду. Это отметили 96% опрошенных. На втором месте канцелярия, на третьем – обувь. Основная сложность для многих родителей – высокая цена на товары надлежащего качества. Бюджеты на подготовку одного ребенка сильно разнятся от 10 до 50 тысяч рублей. О погоде. По данным Центра Фобос, сегодня в Москве будет переменная облачность. К полудню осадки прекратятся, выглянет солнце, воздух прогреется до 24 градусов. Сейчас плюс 18. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
6: Продавец билетов «Оянс Музыка». Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-7466-44920.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем.
4: 83 года назад советские войска разгромили фашистов в Курской битве. Каким был расклад сил? Стамбульский аэропорт обошел лондонский по пассажиропотоку. Когда Турция стала главным авиахабом Европы? Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского. Как проходил анализ? В России день воинской славы. 83 года назад советские войска разгромили фашистов в Курской битве. Это одно из ключевых событий Великой Отечественной войны. Как была выстроена советская оборона? На что рассчитывал противник и почему немцев не спасли даже тяжелые танки «Тигр» и «Пантера»? О деталях сражения Ким Андреев.
8: Так называемая «Курская дуга» появилась в марте 1943 года. Красная армия смогла освободить Воронеж и Курск, но немцы повторно захватили Харьков и Белгород. Сама конфигурация линии фронта подталкивала Германию к решающему наступлению. В случае успеха снова открывались дороги на Москву и на Кавказ. К тому же Гитлер явно хотел отомстить за Сталинград, где он уступил в первую очередь тактически, говорит военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Впрочем, и в этот раз советское командование проявило изобретательность, выстраивая оборону с математической точностью.
9: Было рассчитано, сколько сил противник может применять на том или ином участке, и, исходя из этого, каждый километр укрепления имел определенное количество артиллерии, долговременных огневых точек, пулеметных гнезд.
8: Немцы рассчитывали прорвать массированную оборону своей новейшей техникой. В составе вермахта появились тяжелые танки «Тигр» и «Пантера». Лобовая броня до 100 мм. Корпус наших Т-34 они были способны пробить на расстоянии до 2 км. Для сравнения, советский танк мог поразить соперника только с тыла или с флангов, да и то не дальше 500 метров от цели. Именно поэтому основой обороны на Курской дуге стали противотанковые опорные пункты, которые могли вести огонь вокруг себя на 360 градусов. И это были не все сюрпризы для немцев, рассказывает военный историк Константин Семенов.
10: Конечно, вот самоходные установки были, использование их было большим сюрпризом для немцев, то, что их в таком большом количестве сумели подготовить. Помимо этого, еще можно сказать, что превосходство тоже сыграло определенную роль, потому что советская бронетехника, да, практически в два раза превосходила немецкую по количеству.
8: Чтобы максимально замедлить немецкое наступление, все дороги под Курском были либо заминированы, либо изрезаны противотанковыми рвами. Но немцы находили способ, как обойти препятствие. Впереди своих танковых колонн они пускали радиоуправляемые танкетки, которые большими зубчатыми колесами провоцировали взрывы и так расчищали путь. Иной раз пробить дорогу помогала и авиация, продолжает Юрий Кнутов.
9: Применялось много различных приемов. Например, немцы специально обучили летчиков, летающих на самолетах «Мессершмитт», сбрасыванием бомб достаточно точно на противотанковые рвы. Бомбы сбрасывались с таким расчетом, что бомба попадала непосредственно в отвесную стену, подрывалась, и таким образом образовывался проход для танков.
8: Нашли, чем ответить и советские летчики. К лету 43-го года военные самолеты получили новые кумулятивные бомбы. Весил такой снаряд всего 1,5 килограмма, но одного точного попадания хватало, чтобы вывести из строя почти любой танк противника. Впрочем, главную роль в ходе сражения на Курской дуге сыграет именно наземная техника. Спустя неделю после начала немецкого наступления под деревней Прохоровка состоится крупнейшая танковая битва в истории. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Курская битва считается одним из крупнейших сражений всей Второй мировой войны. С обеих сторон в нее было вовлечено более 4 миллионов человек. Для сравнения, в ходе Сталинградской битвы на разных этапах боевых действий участвовали чуть более 2 миллионов.
1: Утро на Радио «Звезда».
4: Стамбульский аэропорт обогнал лондонский Хитроу по объему пассажиропотока. В июле он обслужил более 8 миллионов путешественников, став самым загруженным хабом Европы. Что помогло турецкой авиагавани вырваться в лидеры, объяснил главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
11: Стамбул расположен на границе Европы и Азии. На западе у него экономически развитые страны Европы. На востоке – Юго-Восточная Азия, Ближний Восток. И сам Бог велел, находясь между вот этими мировыми экономическими центрами, предложить себя в качестве транспортного пересадочного узла. Что, собственно, и было сделано. В 2018 году новый аэропорт Стамбула был открыт. Это не просто большой новый терминал, но это еще множество взлетно-посадочных полос, и это технологии обработки транзитного пассажиропотока. Была еще тогда заявлена большая программа к 2028 году выйти в число лидеров по обслуживанию авиапассажиров. И она успешно реализуется. Здесь, конечно же, еще и поспособствовала ситуация в мире. Все страны Персидского залива были, по сути, изолированы. Конечно же, в этой ситуации Стамбул даже стал безальтернативен в направлении многих потоков пассажиров, которые перемещаются между не только мировыми центрами, но и материками, потому что из аэропорта Стамбула сегодня можно улететь практически на любой континент.
4: А вот мировой рейтинг возглавил южнокорейский Инчхон, чей пассажиропоток превысил 38 миллионов. В годовом выражении лидером остается американская «Атланта» с показателем более 100 миллионов. Но, по мнению экспертов, авиационная карта мира постепенно меняется. Теперь названия главных транспортных узлов претендуют страны Азии и Ближнего Востока.
1: Утро на радио «Звезда».
4: Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского, находящихся в Архангельском соборе Кремля. Об этом ТАСС сообщили в Русской Православной Церкви. Там рассказали о проведении комплекса соответствующих исследований. А что включает такой анализ? Что стало известно о захоронении великого князя? И какова роль Дмитрия Донского в истории страны? Обо всем этом Максим Петренко.
12: Доступ к саркофагу Дмитрия Донского, реставратора Архангельского собора Кремля, получили этим летом при укреплении плит пола. Кстати, место расположения захоронения несколько удивило. Прежде считалось, что саркофаг этого великого князя в XIX веке при прокладке коммуникаций расположили под саркофагом его отца, князя Ивана Красного. Но теперь выяснилось, что саркофаги тогда просто несколько подняли на уровень пола. Специалисты также заметили на крышке усыпальницы Донского трещины, что могли повредить останки. Поэтому предстоял дополнительный объем реставрационных работ, а параллельно запустили процесс подтверждения подлинности мощей. Это целый комплекс исследований, от антропологии до изучения письменных исторических сведений. Выводы делаются при сопоставлении всех данных, говорит историк из Брянска Григорий Кожурин.
13: Антропологи чем занимаются? Они восстанавливают облик, как располагались мышцы, какой возраст был у человека в момент смерти. Это все должно в комплексе исследовать. Есть у нас иконописное, есть у нас описание, да, Дмитрия Донского, которые пришли из глубины веков. Уже известно, что найдены следы на останках, понесенные в ходе Куликовской битвы, скорее всего, да, ранения, мы знаем об этом.
12: Полученные данные о травмах, физическом развитии, это был крепкий воин, возрасте и росте 175-177 сантиметров, точно согласуются с источниками о жизни князя. Дмитрий Донской родился в 1350 году, стал главой Московского княжества после смерти отца в 9 лет, и первое время руководство осуществляли бояре и митрополит Алексий, его наставник и опекун. Роль самого князя в жизни страны переоценить действительно трудно. Москва при нем стала центром объединения русских земель. Он основоположник начала освобождения от Ордынского ига, рассказывает историк и публицист Яков Евглевский.
14: Он разгромил темника Мамая во время Куликовской битвы 1380 года. Она, правда, не освободила целиком и полностью Россию от Ордынского ига, но, тем не менее, положила начало. Дело довел до конца правнук Дмитрия Донского, великий князь Иван III.
12: Занимался много и внутренними делами. Так, с эпохи княжения Донского на Руси пошла первая именная чеканка монет. И много сделал для обороны государства. Князь выстроил белокаменный Кремль, привез в Москву из Европы пушки. И та мощная крепость в 1368 году спасла город от захвата литовским князем Ольгердом. В непростые сегодняшние времена стране требуются примеры, которые вдохновляют на борьбу. И это именно тот самый герой, продолжает Яков Евглевский.
14: Требуются люди, которые вообще должны в русском обществе поднимать патриотический дух. И такие люди, как Дмитрий Иванович Донской, которого, кстати, воспитывала совершенно русская среда, митрополит Алексей, он русский был, он не грек был. Бояре русские его воспитывали. Тогда бояре были преданы государям своим. Он в данном случае является замечательной фигурой русского боевого духа.
12: Супружеская жизнь великого князя – тоже пример верности и согласия. Дмитрий Донской был женат на Евдокии Дмитриевне, дочери суздальского князя Дмитрия Константиновича. Супруги были родителями 12 детей. В 2015-м церковь установила на 1 июня празднование памяти этой пары. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как моряки Тихоокеанского флота отбили танкер у пиратов. В чем разница алмазов из карьера и из пробирки? Когда икра стала частью русской кухни?

я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет,

я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и вот они к тебе плывут. Один, одна, два.

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день воинской славы. День победы в Курской битве. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
2: Лето 1943-го. Великая Отечественная война. Идет подготовка к Курской битве. Отдан приказ за 2 месяца построить 95 километров новой железнодорожной линии на участке Старый Оскол – Ржава. Работа не останавливается ни днем, ни ночью. Солдаты и местные жители все делают сообща. Укладывают шпалы и рельсы, отдыхают и готовят еду. Бойцы угощают гражданских знаменитой армейской ухой. Вкусным и сытным блюдом быстрого приготовления. Из рыбных консервов и свежей картошки. В суточный паёк солдат времен Великой Отечественной войны входили и рыбные консервы. Обычно это были килька, лещ в томатном соусе или рыбные фрикадельки. Из консервов солдаты и варили знаменитую армейскую уху. Готовили ее так. Наливали в котел воду, ставили на огонь и давали вскипеть. В кипяток бросали 1 или 2 горсти риса. Рис не разваривали, а доводили до полуготовности. В это время мыли, чистили и крупно резали овощи, картошку, морковь, лук. Открывали рыбные консервы, желательно в томате, выкладывали в миску и мяли до однородной массы. Затем одновременно засыпали в котел измельченные овощи и рыбу. Перемешивали и варили до тех пор, пока картофель не становился мягким. Тут уж уху снимали с огня, пробовали. По вкусу добавляли соль, перец и специи. Давали настояться несколько минут. Если под рукой была свежая зелень, заправляли суп укропом, петрушкой, зеленым луком и разливали по котелкам и мискам. Уха получалась красивого золотистого цвета, наваристая, пряная и сладковатая на вкус от томатной пасты, сытная и душистая. Тогда, в 1943 году, совместными усилиями бойцов и местных жителей на месяц раньше намеченного срока удалось построить новые железнодорожные пути. Дорога мужества позволила своевременно доставлять на фронт продовольствие и боеприпасы. А в Курской битве была одержана долгожданная победа. Армейская уха из консервированной рыбы нередко выручала бойцов в сложных условиях. Каждый раз подтверждая простые солдатские истины. Горячая еда сытнее сухого пайка и...
1: Война войной, а обед по распорядку.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции, служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Река истории. История реки.
5: Все. Антон Павлович Чехов был заядлым рыбаком. Как только появлялась свободная минута, он тут же отправлялся на берег реки с удочкой в руках. Писатель даже сочинил несколько трактатов, как он сам их называл, «по жидкому делу».
6: Эти рассказы посвящены людям, имеющим привычку садиться на одном конце палки, у которой на другом привязаны нитка и червяк.
5: Любимая река Чехова – Псёл, что под Сумами. Антон Павлович снимал за 100 рублей небольшой флигель и на все лето уезжал на рыбалку.
6: Псёл – река глубокая, широкая, богатая рыбой и раками. У завзятых рыболовов есть примета. Чем дешевле и хуже снасти, тем лучше ловится рыба. Я обыкновенно покупаю сырой материал и уж из него сам делаю то, что нужно.
5: На отдых Чехов брал с собой два саквояжа. В одном письменные принадлежности для творчества, в другом всевозможные крючки, грузила и лески.
6: Рыбу ловят в океанах, морях, озерах, а под Москвой также в лужицах и канавах. Псел великолепная река, друзья мои, махните на все рукой, пошлите все к чертовой матери и решайтесь, приезжайте ко мне.
5: В перерывах между рыбной ловлей Чехов любил работать. Он писал короткие юмористические сюжеты. Так появились рассказы «Налим», «На реке» и «Дочь Альбиона».
6: Можно не любить театр и ругать его, и в то же время с удовольствием ставить пьесы. Ставить пьесу я люблю так же, как ловить рыбу. Закинешь удочку и ждешь, что из этого выйдет.
3: Псел. Река истории. История реки.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Реклама.
8: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Киевский режим сам выпустил джина из бутылки, поставив цель нанести ущерб экономике России. Теперь получает ответные удары по наиболее чувствительным отраслям своей экономики. Об этом Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
2: Начали бить по нашим гражданским предприятиям, публично заявили о цели разрушения российской экономики, получить этот ответ. Что касается проблем мировых, то вряд ли здесь что-то изменится. Потому что, ну, во-первых, у нас большой экспортный потенциал, не менее 60 миллионов тонн. Да, и у нас есть вопросы, связанные с вывозом, но мы эти вопросы решим. А значит, и никакого дефицита на мировом рынке не будет.
1: Командование воздушных сил Украины признало, что их ПВО в последние дни не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты. Началась эвакуация туристов, заблокированных в районе вулкана Толбачик на Камчатке. Первая группа уже вылетела на вертолете, к посадке готовится вторая. Всего предстоит вывести 117 человек, включая 15 подростков. Операцию координирует краевой штаб. Для перевозки спасенных от развилки Крапивная в Петропавловск-Камчатский направлены 3 автобуса. Напомню, из-за сильных дождей подъема воды в реке Студеной размыло единственную дорогу к вулкану. В результате там оказались заблокированы более 100 туристов. В России можно не оформлять регистрацию по месту пребывания, если вы находитесь вне постоянной прописки менее 90 дней. Об этом рассказал начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин. Он пояснил, что это правило не распространяется на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Севастополь и Крым. Также не нужно регистрироваться в гостиницах. За вас это обязаны сделать сотрудники отеля. Если вы владеете домом в Подмосковье и живете там длительное время, временная регистрация также не требуется. Рынок автосервисов в России за 4 года вырос на четверть. По состоянию на начало августа в стране работает 123 тысячи организаций, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом автомобилей. Один из ключевых драйверов роста – удорожание новых машин, из-за чего автовладельцы дольше эксплуатируют старые автомобили и чаще обращаются в сервисы. В ближайшем будущем сегмент может расти еще активнее на фоне разрешения продажи топлива стандартов Евро-2 и Евро-3. Использование такого топлива может негативно сказаться на технике, что увеличит спрос на ремонт. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Вячеслав Тихонов. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Москва зеркально ответит Европе при захвате наших судов. Какой опыт борьбы с пиратами имеют российские военные моряки? Искусственные бриллианты теснят натуральные. Чем хорош камень, созданный человеком? Утвержден новый ГОСТ на красную икру. Как выбрать лучшую? Россия будет зеркально отвечать Западу на любые попытки захвата своих торговых судов. Такое заявление сделал Владимир Путин на учениях Тихоокеанского флота. Военные моряки заверили президента, что готовы выполнить соответствующие задачи. Известно, что у тихоокеанцев за плечами успешный опыт борьбы с пиратами. Один из самых громких эпизодов – освобождение в 2010-м захваченного в Аденском заливе танкера «Московский университет». О подвиге большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников» в материале Максима Петренко.
3: Шапошников, на нас нападают. Малоразмерная моторная лодка преследует нас, ведут огонь из автоматов. Разрезал радиоэфир у КВ-станции утром 5 мая 2010 года голос капитана танкера Юрия Тульчинского. Сообщение приняли на большом противолодочном корабле «Маршал Шапошников», который патрулировал тогда Аденский залив. Расстояние от него до танкера составляло 330 морских миль, почти сутки пути, но тихоокеанцы сразу решили пойти на выручку и направились в район инцидента. В это время пираты уже стреляли по нефтеналивному судну. Капитан маневрировал, создавая волны, чтобы нападавшие не могли пришвартоваться. Когда же это все-таки случилось, всей командой укрылись в румпельном отделении, продолжает Николай Каланов, писатель-маринист.
4: Сам румпель – это вот то отделение на корме, в самом-самом низу, в трюме. Прежде чем до него добраться, надо несколько, скажем, там переборок скрыть, в том числе какие-то переборки, которые противопожарные или специальные там защитные переборки, укрепленные.
3: С одной стороны, да, надежные металлические двери, но с другой в этом отделении не так много кислорода, а экипажу предстояло пробыть там около 20 часов до подхода помощи. И пираты пытались постоянно взломать двери, угрожая расправой. В те годы это была грозная преступная сила. Хорошо вооруженные разбойники орудовали за сотни миль от берега и имели лишь одну цель – любой ценой взять пленных и требовать денежный выкуп. Активная фаза операции по освобождению людей прошла в ночь на 6 мая и продлилась всего 22 минуты. Действие группы захвата прикрывала артиллерия боевого корабля. Грамотно вели себя вертолетчики с маршала Шапошникова. Пилоты кружили в темноте, в небе и фактически вызывали огонь на себя, рассказывает капитан первого ранга в запасе, писатель-маринист Владимир Шигин.
5: Пираты могли по ним стрелять, ориентируясь только на выстрелы самого вертолета. Поэтому поступали так. Когда вертолет открывал огонь по пиратам, одновременно командир вертолета делал крутой вираж и уходил в сторону. И весь этот сноп огня, который пираты организовывали там, они пытались из гранатомета даже стрелять, но вот он проходил мимо. И все внимание было отвлечено на вертолет.
3: В то мгновение десант начал движение на быстроходных катерах к гражданскому судну. Морпехи молниеносно забрались на высокую палубу и в ближнем бою всех флибустьеров, около 10 человек, обезоружили. Никто из военных не пострадал, заложников освободили. То, что гражданская команда заранее обесточила танкер и сама находилась в безопасности, позволяло тихоокеанцам действовать решительно. Владимир Шигин о судьбе пиратов.
5: Наши проявили, я считаю, высшую гуманность. Прибыл врач с маршала Шапошникова, их перевязали все, какие-то там лекарства им дали, какие-то уколы сделали, после чего посадили их в лодки, отобрали только средства GPS, дали воды, продуктов, выкинули оружие и их отправили на все четыре стороны.
3: Сама операция оказалась уникальной. Прежде штурмовать захваченные сомалийцами корабли не решался никто. Та история освобождения показала высочайший уровень подготовки военных моряков и вошла в историю отечественного военно-морского флота. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Синтетические бриллианты вытесняют с рынка природные алмазы. Как сообщает газета Financial Times, в США более 60% камней в помолвочных кольцах выращены в лабораториях. И через два года этот показатель может достичь 80%. Как различают искусственные натуральные алмазы? И почему аналоги ничем не хуже природных камней? Нам рассказал эксперт-гемолог, член Национальной гемологической ассоциации Владимир Житков.
6: Отличить, конечно же, визуально можно, допустим, через микроскоп. Некие включения каких-то минералов, что часто бывает, или какие-то структурные моменты, можно увидеть, что он из карьера. Или, допустим, какие-то отличительные признаки его синтетического происхождения. Если это достаточно чистые камни, в которых нет ни природных диагностических признаков, ни синтетических, то отличить их визуально не представляется возможным. У них одинаковый химический состав. Соответственно, и оптические свойства одинаковые, да, то бишь показатель преломления, там, дисперсия, так и физические, твердость, прочность, износоустойчивость, да, то есть все у нас будет абсолютно идентично.
7: Какой из них более ценный?
6: Естественно, природный. Если бы вы меня спросили лет так 25 назад, я бы вам ответил другому. Потому что на тот момент еще не был изобретен тот метод выращивания алмазов из газовой фазы. Был только метод высокого давления, высокой температуры. Вот как раз энергии на то, чтобы его вырастить, и материально он выходил дороже, чем найти природный. И вот тогда ценность его была выше.
2: Сейчас оптовая цена на лабораторный продукт составляет около $100 за карат, в то время как природные бриллианты оцениваются в несколько тысяч долларов.
1: Утро на Радио Звезда.
2: В России новый ГОСТ на красную икру. Икринки должны быть чистыми, целыми и без пленок, в стеклянной или металлической банке. Как этот продукт стал частью русской кухни? Правда ли, что черную икру наши предки ели гораздо чаще, чем красную? И как сегодня сделать правильный выбор при покупке деликатеса? Подробности у Кима Андреева.
8: Икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная.
9: Знаменитая цитата из советской комедии на самом деле немного лукавит. Красная икра стала истинным деликатесом сильно позже времен Иоанна Васильевича Грозного. А вот черная осетровая была частью русской гастрономии еще с 13 века, когда по торговым речным путям ее начали завозить в Новгород. А когда все тот же Грозный Астрахань брал, то в качестве одного из трофеев привез в Москву тысячи белук и осетров. Какие блюда тогда готовили из черной икры, рассказывает историк кулинарии Максим Марусенков.
10: Ее могли просто варить с приправами, из нее могли делать блины, которые называли икряники. Туда просто добавляли муку, именно вот в свежеполученную икру, и затем обжаривали это в постном растительном масле. Другие рецепты уже предполагали использование уже такого классического блинного теста, в который вмешивали икру. А в Сибири, например, икряниками называли запеканку, которую делали из стерляжьей икры.
9: Почему же такого распространения в России не получила красная икра? Ведь вплоть до 17 века даже в Москве-реке водилось две породы красной рыбы – каспийский лосось и таймень. Есть версия, что во всем виноваты французы, несколько раз посетившие русские трактиры и не оценившие вкус красной икры. Вкушать оную все равно, что обедать у дьявола. Много соли и неприятный аромат. Так и о деликатесе будут отзываться европейцы. Но в реальности позднее появление красной икры в русской кухне – вызвано лишь тем, что ее было сложно транспортировать, продолжает Максим Марусенков.
10: Просто, ну, не было какой-то традиции, да, употребления этого продукта. Ее добывали во всех местах промысла лососевых, да, то есть на русском севере, это прибрежные районы тогдашней Архангельской губернии, и, разумеется, на Балтике. Вот, если говорить, опять же, о красной икре как о товарном продукте, то поставки первые в Москву и Санкт-Петербург шли именно по Транссибирской магистрали, ходили вагоны-рефрижераторы, стало возможно в том числе и доставлять на столь длинное расстояние икру лососевых рыб.
9: Сегодня красная икра – общепризнанный деликатес, а блины вместе с ней – один из символов русской кухни. Как разобраться в разных сортах этого продукта, рассказывает управляющий партнер и бренд-шеф ресторана «Бостон Сифуд» Кирилл Мартыненко.
7: Самая крупная икра – это будет икра киты, такой ярко-рыжий цвет. Дальше может быть икра горбуши, она помельче чуть-чуть. Горбуша, ну, менее выраженный вкус имеет. И есть еще два вида икры, основные, которые можно встретить в магазинах – это ерка и кижуч. Икра – это гораздо мельче сама по себе, потому что рыба мельче. Отличается она таким ярко-рубиновым цветом и имеет такой немножко горьковато-пряный вкус. Какую икру из этого выбрать, на вкус и цвет товарищей нет.
9: Эксперименты с икрой на кухне могут быть самые разные, продолжает эксперт. От стандартных бутербродов до украшения салатов, рыбных блюд и соусов. Главное, по словам шеф-повара, помнить, что икра совсем не сочетается с кислыми и острыми продуктами. В остальном же лучше следовать простому принципу. Чем больше икры на столе, тем лучше. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, что

0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать?

0: для своей родины. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Авиационный шлем.
1: Жесткая ударопрочная каска из композитных материалов – кевлара или стеклопластика. Шлем современного пилота оснащен авиационной гарнитурой для радиосвязи и специальными светофильтрами-визорами для защиты глаз от солнца.
0: Форма и содержание.
2: В начале 20 века авиашлемы первых российских летчиков могли защитить голову пилота от шума и холода. Их делали из пробки, тонкого слоя натуральной коры пробкового дуба. Сверху деревянной каски наклеивали мягкую кожу или кожзаменитель, покрытый лаком. Из этих же материалов шили на затыльник и наушники. Промежутки заполняли опилками, а иногда даже мелкой металлической стружкой.
0: Авиационный шлем.
2: Сегодня его делают индивидуальным, для каждого летчика в отдельности. В современный авиашлем встроены тепловизор и приборы ночного видения, системы активного шумоподавления, наушники и микрофон. Для пилотов высотных истребителей предусмотрены специальные замки для жесткой фиксации кислородной маски.

0: Мундирование.
1: Боевой самолет 21 века буквально нашпигован различной электроникой, компьютерной техникой, инфракрасными датчиками. Полученные сведения мгновенно систематизируются и выводятся на виртуальный экран забрала, прямо перед глазами пилота. Специальная программа строит трехмерную картину окружающего пространства со всеми объектами на местности. В результате летчик способен навести оружие на цель одним только взглядом. И все это с помощью авиашлема.
2: Форма и содержание.
1: Сейчас трудно себе представить, каким будет авиационный шлем в будущем. Кто на самом деле будет управлять истребителем? Летчик или искусственный интеллект боевого судна? А может, они будут работать сообща? Поживем – увидим.
2: Форма и содержание. Авиационный шлем.
3: Радиозвезда.
4: 1897 год. В Британии широко празднуют бриллиантовый юбилей королевы Виктории. 60 лет, как она взошла на престол. В Петербурге проходит первый официальный футбольный матч двух отечественных команд. Санкт-Петербургский кружок любителей футбола против Василеостровского общества футболистов. А в Москве ранним июньским утром 1897-го решили позавтракать два знаменитых театрала.
5: Соратники. Станиславский и Немирович Данченко.
4: Место выбрали, не сговариваясь. Одноименный ресторан при гостинице «Славянский базар» – одно из самых вкусных и модных мест в столице. Первым делом выпили кофе. Потом решили подкрепиться теплыми растягаями и фирменной старомосковской скоблянкой. На раскаленной сковороде подавали жареное мясо с луком, картофелем и грибами. Но разговор о театре никак не заканчивался. Долгих 18 часов продолжалась та легендарная встреча. А по итогу Станиславский и Немирович Данченко решили открыть новый московский общедоступный театр.
5: Соратники.
4: А еще они заранее разделили обязанности между собой. Немирович Данченко взял на себя организационные вопросы и литературную редактуру. Станиславский – режиссуру и художественную постановку. В самом первом протоколе, возможно, составленном прямо на салфетке того самого ресторана, так и записали. Литературное вето принадлежит Немировичу Данченко, художественное – Станиславскому. Вот так выдающиеся мастера договорились о создании будущего МХАТа – Московского художественного академического театра.
5: Станиславский и Немирович Данченко. Соратники.
2: Радиограмма.
6: На Бородинском поле есть памятник мертвым Великой Армии. Этот монумент расположен на месте командного пункта Наполеона и посвящен французским солдатам, погибшим в Бородинском сражении. Земля под памятником считается французской территорией.
3: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин отметил роль Ахмата Кадырова в возвращении мира в Чечне и возрождении республики. Сегодня герою России, первому президенту Чеченской республики, могло бы исполниться 75 лет. Глава государства в своем обращении отметил, что его имя навсегда вписано в историю страны, а сила духа и любовь к народу помогли остановить братоубийственный конфликт и вернуть мир на чеченскую землю. По словам Путина, преступлению, в результате которого погиб Ахмат Кадыров, нет ни прощения, ни забвения. Российские военные переоделись в трофейную форму ВСУ и провели успешную операцию на позициях противника. Как рассказал стрелок группировки «Центр» Николай Уткин, бойцы, владеющие украинским языком, изучили расположение позиций, зашли с фланга и ликвидировали 5 боевиков. Как сообщили в Министерстве обороны, в другой операции российские военные взяли штурмом опорный пункт в лесополосе. 2 украинских военных уничтожены, 1 оператор дронов взят в плен. Военнослужащие группировки войск «Центр» приняли участие в акции «Собери ребенка в школу». Они привезли рюкзаки, тетради и школьную форму в детский реабилитационный центр в Донецке. Подробности «Вестям» рассказал военнослужащий 90-й гвардейской танковой дивизии центральной группировки Юрий Зюзиков.
2: Атмосфера замечательная, уютная, добрая. Дети – это наше все. Мы приехали поздравить их накануне 1 сентября, Дня знаний. Детки реагировали замечательно. Очень рады были видеть.
1: Акцию «Собери ребенка в школу» проводят ежегодно по всей России. С 2023 года в ней принимают участие и дети участников специальной военной операции. Особое внимание уделяется помощи территориям, где продолжаются активные боевые действия. Завод имени Дегтярева запатентовал новую винтовку, выполненную по схеме «Bullpup» с рукояткой перед магазином. Разработка позволяет уменьшить общую длину оружия при сохранении ствола, что особенно важно для работы в ограниченном пространстве. По ряду конструктивных особенностей она напоминает крупнокалиберную снайперскую винтовку «Корт». Эксперты отмечают, что такая компоновка подходит как для снайперских задач, так и для штурмовых действий в замкнутых пространствах. О погоде. По данным Центра Фобоса, сегодня в Москве будет переменная облачность. К полудню осадки прекратятся. Выглянет солнце, воздух прогреется до 24 градусов. Сейчас в столице плюс 19. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
5: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-746-44920.
0: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 83 года назад советские войска разгромили фашистов в Курской битве. Каким был расклад сил? Стамбульский аэропорт обошел лондонский по пассажиропотоку, когда Турция стала главным авиахабом Европы. Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского. Как проходил анализ? В России день воинской славы. 83 года назад советские войска разгромили фашистов в Курской битве. Это одно из ключевых событий Великой Отечественной войны. Как была выстроена советская оборона? На что рассчитывал противник и почему немцев не спасли даже тяжелые танки «Тигр» и «Пантера»? О деталях сражения Ким Андреев.
3: Так называемая «Курская дуга» появилась в марте 1943 года. Красная армия смогла освободить Воронеж и Курск, но немцы повторно захватили Харьков и Белгород. Сама конфигурация линии фронта подталкивала Германию к решающему наступлению. В случае успеха снова открывались дороги на Москву и на Кавказ. К тому же Гитлер явно хотел отомстить за Сталинград, где он уступил в первую очередь тактически, говорит военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Впрочем, и в этот раз советское командование проявило изобретательность, выстраивая оборону с математической точностью.
9: Было рассчитано, сколько сил противник может применять на том или ином участке, и, исходя из этого, каждый километр укрепления имел определенное количество артиллерии, долговременных огневых точек, пулеметных гнезд.
3: Немцы рассчитывали прорвать массированную оборону своей новейшей техникой. В составе вермахта появились тяжелые танки «Тигр» и «Пантера». Лобовая броня до 100 миллиметров. Корпус наших Т-34 они были способны пробить на расстоянии до 2 километров. Для сравнения, советский танк мог поразить соперника только с тыла или с флангов, да и то не дальше 500 метров от цели. Именно поэтому основой обороны на Курской дуге стали противотанковые опорные пункты, которые могли вести огонь вокруг себя на 360 градусов. И это были не все сюрпризы для немцев, рассказывает военный историк Константин Семенов.
10: Конечно, вот самоходные установки были, использование их было большим сюрпризом для немцев, то, что их в таком большом количестве сумели подготовить. Помимо этого, вообще, можно сказать, что превосходство тоже сыграло определенную роль, потому что советская бронетехника, да, практически в два раза превосходила немецкую по количеству.
3: Чтобы максимально замедлить немецкое наступление, все дороги под Курском были либо заминированы, либо изрезаны противотанковыми рвами. Но немцы находили способ, как обойти препятствие. Впереди своих танковых колонн они пускали радиоуправляемые танкетки, которые большими зубчатыми колесами провоцировали взрывы и так расчищали путь. Иной раз пробить дорогу помогала и авиация, продолжает Юрий Кнутов.
9: Применялось много различных приемов. Например, немцы специально обучили летчиков, летающих на самолетах Мессершмитт, сбрасыванием бомб достаточно точно на противотанковые рвы. Бомбы сбрасывались с таким расчетом, что бомба попадала непосредственно в отвесную стену, подрывалась, и таким образом образовывался проход для танка.
3: Нашли, чем ответить и советские летчики. К лету 43-го года военные самолеты получили новые кумулятивные бомбы. Весил такой снаряд всего 1,5 килограмма, но одного точного попадания хватало, чтобы вывести из строя почти любой танк противника. Впрочем, главную роль в ходе сражения на Курской дуге сыграет именно наземная техника. Спустя неделю после начала немецкого наступления под деревней Прохоровка состоится крупнейшая танковая битва в истории. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
8: Курская битва считается одним из крупнейших сражений всей Второй мировой войны. С обеих сторон в нее было вовлечено более 4 миллионов человек. Для сравнения, в ходе Сталинградской битвы на разных этапах боевых действий участвовали чуть более 2 миллионов.
7: Утро на Радио «Звезда».
8: Стамбульский аэропорт обогнал лондонский Хитроу по объему пассажиропотока. В июле он обслужил более 8 миллионов путешественников, став самым загруженным хабом Европы, что помогло турецкой авиагавани вырваться в лидеры, объяснил главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
11: Стамбул расположен на границе Европы и Азии. На западе у него экономически развитые страны Европы. На востоке – Юго-Восточная Азия, Ближний Восток. И сам Бог велел, находясь между вот этими мировыми экономическими центрами, предложить себя в качестве транспортного пересадочного узла. Что, собственно, и было сделано. В 2018 году новый аэропорт Стамбула был открыт. Это не просто большой новый терминал, но это еще множество взлетно-посадочных полос, и это технологии обработки транзитного пассажиропотока. Была еще тогда заявлена большая программа к 2028 году выйти в число лидеров по обслуживанию авиапассажиров. И она успешно реализуется. Здесь, конечно же, еще и поспособствовала ситуация в мире. Все страны Персидского залива были, по сути, изолированы. Конечно же, в этой ситуации Стамбул даже стал безальтернативен в направлении многих потоков пассажиров, которые перемещаются между не только мировыми центрами, но и материками, потому что из аэропорта Стамбула сегодня можно улететь, ну, практически на любой континент.
12: А вот мировой рейтинг возглавил южнокорейский Инчхон, чей пассажиропоток превысил 38 миллионов. В годовом выражении лидером остается американская «Атланта» с показателем более 100 миллионов. Но, по мнению экспертов, авиационная карта мира постепенно меняется. Теперь название главных транспортных узлов претендуют страны Азии и Ближнего Востока.
7: Утро на радио «Звезда».
12: Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского, находящихся в Архангельском соборе Кремля. Об этом ТАСС сообщили в Русской Православной Церкви. Там рассказали о проведении комплекса соответствующих исследований. А что включает такой анализ? Что стало известно о захоронении великого князя? И какова роль Дмитрия Донского в истории страны? Обо всем этом Максим Петренко.
13: Доступ к саркофагу Дмитрия Донского, реставратора Архангельского собора Кремля, получили этим летом при укреплении плит пола. Кстати, место расположения захоронения несколько удивило. Прежде считалось, что саркофаг этого великого князя в XIX веке при прокладке коммуникаций расположили под саркофагом его отца, князя Ивана Красного. Но теперь выяснилось, что саркофаги тогда просто несколько подняли на уровень пола. Специалисты также заметили на крышке усыпальницы Донского трещины, что могли повредить останки. Поэтому предстоял дополнительный объем реставрационных работ, а параллельно запустили процесс подтверждения подлинности мощей. Это целый комплекс исследований, от антропологии до изучения письменных исторических сведений. Выводы делаются при сопоставлении всех данных, говорит историк из Брянска Григорий Кожурин.
14: Антропологи чем занимаются? Они восстанавливают облик, как располагались мышцы, какой возраст был у человека в момент смерти. Это все должно в комплексе исследовать. Есть у нас иконописное, есть у нас описание, да, Дмитрия Донского, которые пришли из глубины веков. Уже известно, что найдены следы на останках, понесенные в ходе Куликовской битвы, скорее всего, да, ранения, мы знаем об этом.
13: Полученные данные о травмах, физическом развитии, это был крепкий воин, возрасте и росте 175-177 сантиметров, точно согласуются с источниками о жизни князя. Дмитрий Донской родился в 1350 году, стал главой Московского княжества после смерти отца в 9 лет, и первое время руководство осуществляли бояре и митрополит Алексий, его наставник и опекун. Роль самого князя в жизни страны переоценить действительно трудно. Москва при нем стала центром объединения русских земель. Он основоположник начала освобождения от ордынского ига, рассказывает историк и публицист Яков Евглевский.
15: Он разгромил темника Мамая во время Куликовской битвы 1380 года. Она, правда, не освободила целиком и полностью Россию от ордынского ига, но, тем не менее, положила начало. Дело довел до конца правнук Дмитрия Донского, великий князь Иван III.
13: Занимался много и внутренними делами. Так, с эпохи княжения Донского на Руси пошла первая именная чеканка монет. И много сделал для обороны государства. Князь выстроил белокаменный Кремль, привез в Москву из Европы пушки. И та мощная крепость в 1368 году спасла город от захвата литовским князем Ольгердом. В непростые сегодняшние времена стране требуются примеры, которые вдохновляют на борьбу. И это именно тот самый герой, продолжает Яков Евглевский.
15: Требуются люди, которые вообще должны в русском обществе поднимать патриотический дух. И такие люди, как Дмитрий Иванович Донской, которого, кстати, воспитывала совершенно русская среда, митрополит Алексей, он русский был, он не грек был, бояре русские его воспитывали. Тогда бояре были преданы государям своим. Он в данном случае является замечательной фигурой русского боевого духа.
13: Супружеская жизнь великого князя тоже пример верности и согласия. Дмитрий Донской был женат на Евдокии Дмитриевне, дочери Суздальского князя Дмитрия Константиновича. Супруги были родителями 12 детей. В 2015-м церковь установила на 1 июня празднование памяти этой пары. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
12: Через 15 минут вы узнаете, как моряки Тихоокеанского флота отбили танкер у пиратов. В чем разница алмазов из карьера и из пробирки? Когда икра стала частью русской кухни?

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Слышала в новостях, что в Калифорнии женщину парализовало после соприкосновения с крапивой. А за счет чего крапива нас обжигает? И могут ли крапивные ожоги привести к серьезным последствиям?
3: Отвечает врач-аллерголог Владимир Болибок.
4: Вот эти тонкие волоски на поверхности листьев и стеблей крапивы содержат оксид кремния, кварц, по сути дела, и образуется такая очень тоненькая иголочка, которая, собственно, кожу прокалывает, и возникает как бы шприц, который вот этот яд вбрасывается. А под кожей у человека есть клетки, они называются гистиоциты. Эти гистиоциты содержат вещество гистамин. Крапива, по сути дела, имитирует аллергическую реакцию на кожу. Только это не чистая аллергическая реакция, а это именно псевдоаллергическая реакция за счет того, что яд крапивы вызывает выброс гистамина. Если этого гистамина очень много выбрасывается, то у человека резко падает давление артериальное, он может потерять там сознание, и в этот момент, по сути дела, человек может переживать ишемический инсульт, то есть голова лишается поступления достаточного количества крови. Бывают разные виды крапивы, и в разных местностях разная крапива произрастает. Поэтому вполне может быть, что где-нибудь там в Калифорнии в горах растет какая-то особо ядреная крапива, которая страшно кусается.
1: Очень важные вопросы.
5: «24 сентября 1998 года с аэродрома Иркутского авиационного предприятия в воздух впервые поднялся реактивный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир». Он создавался для тушения пожаров, поисковых операций на воде и экспедиций в труднодоступные районы. Экспериментальный полет продлился всего 27 минут. Но когда самолет приземлился, тысячи заводчан встретили машину овациями. Еще бы! 8 лет они трудились над опытным образцом. От чертежа до действующего прототипа. 90-е годы. Обстановка полного финансового и экономического хаоса в стране. Но у них все получилось. Летчики-испытатели подтвердили готовность машины к работе.
3: Экипаж.
5: В 2008 году производство Б-200 перенесли из Иркутска в Таганрог на авиазавод имени Бериева. Там же открыли школу для обучения пилотов управлению самолетами-амфибиями. Ведь стихия Б-200 – вода. По сути, это корабль с крыльями. У него даже есть канаты для швартовки и якорь. Конечно, никто не садится за штурвал Б-200 с нуля. Почти все курсанты – бывшие летчики-истребители, у которых огромный опыт маневров на малых высотах. А для тушения пожаров это очень важно. Полная подготовка командира экипажа длится 5 лет.
3: Техническая справка.
6: Б-200 «Альтаир». Российский самолет-амфибия или летающая лодка. Двухмоторный реактивный моноплан. Дальность с максимальной нагрузкой 1400 километров. Практический потолок 8000 метров. Максимальная скорость 710 километров в час. Варианты исполнения. Грузовой, грузопассажирский, поисково-спасательный, противопожарный. При этом 12 тонн воды набирается в режиме глиссирования за 15 секунд. Экипаж 2-3 человека.
5: Командир, второй пилот, иногда бортмеханик. И каждый из них считает, борьба с пожарами с воздуха – это не просто пилотирование. Это настоящее искусство. Опасное, рискованное, но искусство. Подходы, маневры, сами пожары, акватории. Одинаковых условий не бывает никогда.
3: Экипаж.
7: Золотые слова вовремя сказаны.
3: Командная работа.
5: Летом 2017 года экипаж самолета-амфибии Б-200 МЧС России спас 20 пожарных парашютистов, которые работали в Качугском районе на территории заповедного Прибайкалья. Б-200 в этот момент возвращался с южного берега Байкала, где совершил уже 7 сливов воды. Командир самолета Александр Маркахай вспоминал: «Медлить было нельзя, ведь речь шла о жизни людей. Мы забрали воду из Байкала и направились к ним. Подлетев к месту назначения, увидели страшную картину. Два крупных пожара площадью более 200 гектаров начинают соединяться, а пожарные в огненной ловушке. Первые сбросы пошли на верховой огонь, который стремительно подходил к лагерю. Но уже после третьего слива пламя утратило силу. Б-200 летал в сильнейшем задымлении. Болтанка была страшная. На базу потом возвращались уже на последних каплях топлива. Но разве это важно? Главное – спасли людей.
3: Экипаж.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар беспилотниками по порту Южной в Одесской области. В результате поражены 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов. Удары по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ, продолжаются, добавили в Министерстве обороны. Российское общество сплотилось как никогда, и большинство граждан понимает, с какой целью идет специальная военная операция. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Вестям».
2: Безусловно, это ощущается на фронте. Я регулярно встречаюсь с бойцами специальной военной операции. Буквально вчера у меня были командиры разведно-штурмовой бригады «Ветеран». И мы с ним где-то час разговаривали, и это было подтверждено, то, что они чувствуют поддержку народа. И эта поддержка не только в продолжающихся поставках гуманитарной помощи, беспилотников, другого необходимого оборудования, но это поддержка еще и в тех самых чувствах национальных. Большинство наших граждан понимает, за что мы воюем.
1: Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России уже выстроена система помощи военным и их семьям. Она предусматривает поддержку военнослужащим, которые возвращаются к мирной жизни, возможность получить новую профессию, развитие адаптивного спорта и другие меры. С вулкана Толбачек на Камчатке 6 вертолетными рейсами вывезено уже 99 человек. И еще 18 туристов ожидают 7-й борт. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края. Всего с маршрута предстоит эвакуировать 117 человек. Кроме того, 32 водителя остаются с техникой и будут ждать восстановления дороги. Напомню, из-за размытой непогоды и дороги в районе вулкана застряли 149 человек. Роспотребнадзор напоминает родителям о важности режима дня для школьников. Чрезмерное использование смартфонов и планшетов, особенно вечером, негативно влияет на сон и затрудняет засыпание. За 1-2 часа до сна рекомендуется заменить экраны на спокойные занятия, например, чтение книг. Специалисты также подчеркивают, что умственная нагрузка должна чередоваться с отдыхом. Это помогает сохранять концентрацию и снижает утомляемость. Обязательной частью дня должны оставаться прогулки, подвижные игры и спорт, которые укрепляют иммунитет и помогают справляться со стрессом. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Москва зеркально ответит Европе при захвате наших судов. Какой опыт борьбы с пиратами имеют российские военные моряки? Искусственные бриллианты теснят натуральные. Чем хорош камень, созданный человеком? Утвержден новый ГОСТ на красную икру. Как выбрать лучшую? Россия будет зеркально отвечать Западу на любые попытки захвата своих торговых судов. Такое заявление сделал Владимир Путин на учениях Тихоокеанского флота. Военные моряки заверили президента, что готовы выполнить соответствующие задачи. Известно, что у тихоокеанцев за плечами успешный опыт борьбы с пиратами. один из самых громких эпизодов – освобождение в 2010-м захваченного в Аденском заливе танкера «Московский университет». О подвиге большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников» в материале Максима Петренко.
6: Шапошников, на нас нападают. Малоразмерная моторная лодка преследует нас, ведут огонь из автоматов. Разрезал радиоэфир у КВ-станции утром 5 мая 2010 года голос капитана танкера Юрия Тульчинского. Сообщение приняли на большом противолодочном корабле «Маршал Шапошников», который патрулировал тогда Аденский залив. Расстояние от него до танкера составляло 330 морских миль, почти сутки пути, но тихоокеанцы сразу решили пойти на выручку и направились в район инцидента. В это время пираты уже стреляли по нефтеналивному судну. Капитан маневрировал, создавая волны, чтобы нападавшие не могли пришвартоваться. Когда же это все-таки случилось, всей командой укрылись в румпельном отделении, продолжает Николай Каланов, писатель-маринист.
7: Сам румпель – это вот то отделение на корме, в самом-самом низу, в трюме. Прежде чем до него добраться, надо несколько, скажем, там переборок скрыть, в том числе какие-то переборки, которые противопожарные или специальные там защитные переборки, укрепленные.
6: С одной стороны, да, надежные металлические двери, но с другой в этом отделении не так много кислорода, а экипажу предстояло пробыть там около 20 часов до подхода помощи. И пираты пытались постоянно взломать двери, угрожая расправой. В те годы это была грозная преступная сила. Хорошо вооруженные разбойники орудовали за сотни миль от берега и имели лишь одну цель – любой ценой взять пленных и требовать денежный выкуп. Активная фаза операции по освобождению людей прошла в ночь на 6 мая и продлилась всего 22 минуты. Действие группы захвата прикрывала артиллерия боевого корабля. Грамотно вели себя вертолетчики с маршала Шапошникова. Пилоты кружили в темноте, в небе и фактически вызывали огонь на себя, рассказывает капитан первого ранга в запасе, писатель-маринист Владимир Шигин.
8: Пираты могли по ним стрелять, ориентируясь только на выстрелы самого вертолета. Поэтому поступали так. Когда вертолет открывал огонь по пиратам, одновременно командир вертолета делал крутой вираж и уходил в сторону. И весь этот сноп огня, который пираты организовывали там, они пытались из гранатомета даже стрелять, вот он проходил мимо. И все внимание было отвлечено на вертолет.
6: В то мгновение десант начал движение на быстроходных катерах к гражданскому судну. Морпехи молниеносно забрались на высокую палубу и в ближнем бою всех флибустьеров, около 10 человек, обезоружили. Никто из военных не пострадал, заложников освободили. То, что гражданская команда заранее обесточила танкер и сама находилась в безопасности, позволяло тихоокеанцам действовать решительно. Владимир Шигин о судьбе пиратов.
8: Наши проявили, я считаю, высшую гуманность. Прибыл врач с маршала Шапошникова, их перевязали все, какие-то там лекарства им дали, какие-то уколы сделали, после чего посадили их в лодки, отобрали только средства GPS, дали воды, продуктов, выкинули оружие и их отправили на все четыре стороны.
6: Сама операция оказалась уникальной. Прежде штурмовать захваченные сомалийцами корабли не решался никто. Та история освобождения показала высочайший уровень подготовки военных моряков и вошла в историю отечественного военно-морского флота. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Синтетические бриллианты вытесняют с рынка природные алмазы. Как сообщает газета Financial Times, в США более 60% камней в помолвочных кольцах выращены в лабораториях. И через два года этот показатель может достичь 80%. Как различают искусственные натуральные алмазы? И почему аналоги ничем не хуже природных камней? Нам рассказал эксперт-гемолог, член Национальной гемологической ассоциации Владимир Житков.
9: Отличить, конечно же, визуально можно, допустим, через микроскоп. Некие включения каких-то минералов, что часто бывает, или какие-то структурные моменты, можно увидеть, что он из карьера. Или, допустим, какие-то отличительные признаки его синтетического происхождения. Если это достаточно чистые камни, в которых нет ни природных диагностических признаков, ни синтетических, то отличить их визуально не представляется возможным. возможным. У них одинаковый химический состав. Соответственно, и оптические свойства одинаковые, да, то бишь показатель преломления, там, дисперсия, так и физические, твердость, прочность, износоустойчивость, да, то есть все у нас будет абсолютно идентично.
10: Какой из них более ценный?
9: Естественно, природный. Если бы вы меня спросили лет так 25 назад, я бы вам ответил другому, потому что на тот момент еще не был изобретен тот метод выращивания алмазов из газовой фазы, был только метод высокого давления, высокой температуры. Вот как раз энергии на то, чтобы его вырастить, и материально он выходил дороже, чем найти природный. И вот тогда ценность его была выше.
5: Сейчас оптовая цена на лабораторный продукт составляет около $100 за карат, в то время как природные бриллианты оцениваются в несколько тысяч долларов.
0: Утро на радио «Звезда».
5: В России новый ГОСТ на красную икру. Икринки должны быть чистыми, целыми и без пленок, в стеклянной или металлической банке. Как этот продукт стал частью русской кухни? Правда ли, что черную икру наши предки ели гораздо чаще, чем красную? И как сегодня сделать правильный выбор при покупке деликатеса? Подробности у Кима Андреева.
11: Икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная.
12: Знаменитая цитата из советской комедии на самом деле немного лукавит. Красная икра стала истинным деликатесом сильно позже времен Иоанна Васильевича Грозного. А вот черная осетровая была частью русской гастрономии еще с 13 века, когда по торговым речным путям ее начали завозить в Новгород. А когда все тот же Грозный Астрахань брал, то в качестве одного из трофеев привез в Москву тысячи белук и осетров. Какие блюда тогда готовили из черной икры, рассказывает историк кулинарии Максим Марусенков.
13: Ее могли просто варить с приправами, из нее могли делать блины, которые называли икряники. Туда просто добавляли муку, именно вот в свежеполученную икру, и затем обжаривали это в постном растительном масле. Другие рецепты уже предполагали использование уже такого классического блинного теста, в который вмешивали икру. А в Сибири, например, икряниками называли запеканку, которую делали из стерляжьей икры.
12: Почему же такого распространения в России не получила красная икра? Ведь вплоть до 17 века даже в Москве-реке водилось две породы красной рыбы – каспийский лосось и таймень. Есть версия, что во всем виноваты французы, несколько раз посетившие русские трактиры и не оценившие вкус красной икры. Вкушать оную все равно, что обедать у дьявола. Много соли и неприятный аромат. Так и о деликатесе будут отзываться европейцы. Но в реальности позднее появление красной икры в русской кухне – вызвано лишь тем, что ее было сложно транспортировать, продолжает Максим Марусенков.
13: Просто, ну, не было какой-то традиции, да, употребления этого продукта. Ее добывали во всех местах промысла лососевых, да, то есть на русском севере, это прибрежные районы тогдашней Архангельской губернии, и, разумеется, на Балтике. Вот, если говорить, опять же, о красной икре как о товарном продукте, то поставки первые в Москву и Санкт-Петербург шли именно по Транссибирской магистрали, ходили вагоны-рефрижераторы, стало возможно в том числе и доставлять на столь длинное расстояние икру лососевых рыб.
12: Сегодня красная икра – общепризнанный деликатес, а блины вместе с ней – один из символов русской кухни. Как разобраться в разных сортах этого продукта, рассказывает управляющий партнер и бренд-шеф ресторана «Бостон Сифуд» Кирилл Мартыненко.
14: Самая крупная икра – это будет икра киты, такой ярко-рыжий цвет. Дальше может быть икра горбуши, она помельче чуть-чуть. Горбуша, ну, менее выраженный вкус имеет. И есть еще два вида икры, основные, которые можно съесть в магазинах – это ярка и кижуч. Икра – это гораздо мельче сама по себе, потому что рыба мельче. Отличается она таким ярко-рубиновым цветом и имеет такой немножко горьковато-пряный вкус. Какую икру из этого выбрать, на вкус и цвет товарищей нет.
12: Эксперименты с икрой на кухне могут быть самые разные, продолжает эксперт. От стандартных бутербродов до украшения салатов, рыбных блюд и соусов. Главное, по словам шеф-повара, помнить, что икра совсем не сочетается с кислыми и острыми продуктами. В остальном же лучше следовать простому принципу. Чем больше икры на столе, тем лучше. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, какие задачи ставило советское командование в Курской битве, Почему Турция становится центром авиационных маршрутов Евразии? Как подтвердили подлинность мощей Дмитрия Донского?

0: Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
1: Не царское это имя!
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Реклама.
1: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
4: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645 92 80.

0: Москвы 495.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он присоединил Уэльс к английскому королевству и учредил титул принца Уэльского для наследника престола. Жестоко подавил восстание в Шотландии и лично принял участие в 8 крестовых походах. Эдуард I по прозвищу Длинноногий.
3: За что же его так нарекли?
4: В 1247 году, когда будущему королю Эдуарду было всего 8 лет, отец разрешил ему охотиться в Виндзорском лесу. Несмотря на юный возраст, принц уже в совершенстве владел луком и ножом. Он всегда был заметно выше своих сверстников и, по воспоминаниям современников, производил устрашающее впечатление.
2: История одного прозвища.
4: Когда в конце 18 века вскроют могилу Эдуарда в Вестминстерском аббатстве, то выяснится, что рост короля был действительно исполинский для того времени – 188 сантиметров. Для сравнения, его отец, Генрих III, тоже считался высоким, но был на 20 сантиметров ниже. Можно представить, насколько у короля был грозный и внушительный вид, когда он возвышался над своими подданными. Так и родилось для Эдуарда I прозвище «Длинноногий».
3: Не царское это имя. История.

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Анна Герман.
2: В эпоху 70-х и 80-х она была настоящим культурным феноменом. Ее голос, нежный, кристально чистый, вселял надежду в сердца миллионов людей, заставляя плакать и верить в абсолютное торжество добра.
1: На первый взгляд.
2: Из-за внешности Анну Герман называли белым ангелом. Светлые волосы, светлая кожа, любовь к светлой одежде. Она была высокой, 184 сантиметра. Носила туфли 40-го размера. Но однажды жизнь певицы раскололась на безмятежное «до» и мучительное «после». В Италии она попала в страшную автоаварию. Водитель уснул за рулем, и машина на огромной скорости врезалась в бетонное ограждение. В больнице у Анны диагностировали 49 переломов и тяжелые повреждения внутренних органов. 14 дней в глубокой коме, полгода в глухом гипсовом корсете. Врачи разводили руками.
3: Возвращение на сцену? О чем вы? Нет никаких гарантий, что она сможет просто самостоятельно ходить. Жить, может, и будет. Петь – нет.
1: Где изюминка?
2: Анна Герман совершила невозможное. Шаг за шагом. Превозмогая нечеловеческие муки, она заново училась дышать, сидеть, стоять. И она вернулась на сцену. Вернулась триумфально, чтобы снова дарить людям свой целительный свет, чтобы петь ту самую надежду, чтобы улыбаться даже сквозь слезы. Немецкий психиатр Яков Кирш в своей научной работе доказал, что голос Анны Герман обладает терапевтическими свойствами.

кричать мне ли? Или придумать, как вены порезать бы? Мысли чернильными, черными, черными пятнами.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Участники специальной военной операции из Чечни, вдохновляясь примером первого президента республики, отважно сражаются за суверенитет и интересы страны. Об этом Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю дня рождения Ахмата Кадырова, которому сегодня исполнилось бы 75 лет. Глава государства подчеркнул, что сплоченность народов России, уважение к их традициям – лучшая память о Кадырове, который остановил братоубийственный конфликт и возродил Чечню. Путин указал, что циничному убийству Ахмата Кадырова нет ни прощения, ни забвения. Российские войска атаковали склады горюче-смазочных материалов и объекты с военными грузами в порту Южной Одесской области. По сообщению Министерства обороны, в результате ударов беспилотниками поражены 5 резервуаров с ГСМ и портовая инфраструктура, которая используется для хранения грузов военного назначения. В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК, подчеркнули в военном ведомстве. МИД России разрабатывает комплекс мер по охране жизни и здоровья российских избирателей на зарубежных участках в преддверии выборов в Государственную Думу. Об этом заявил посол по особым поручениям Максим Райдер. По его словам, в связи с обстановкой в мире, обеспечение безопасности сотрудников комиссий и голосующих граждан является приоритетом. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Избирательные участки откроются более чем в 30 странах. Детей, у которых этим летом возникли проблемы с отдыхом в Крыму, смогли разместить в других лагерях. Об этом уполномоченная по правам человека Мария Львова-Белова рассказала в интервью телеканалу «Звезда».
2: Мы сделали все для того, чтобы отдых детей не был испорчен. Мы смогли разместить их в других детско-оздоровительных лагерях, подстроить программу, исходя из той программы, на которую ехали дети. Но важно, чтобы, конечно, мы старались создать безопасные условия для детей с самого начала, и чтобы у нас в таких моментах, когда мы разворачиваем автобусы, когда мы пересаживаем из поездов и везем в другое место детей, это большая тревога и для родителей, и для самих детей. Мы будем на будущее обязательно это все анализировать.
1: Для получения частичной или полной компенсации за покупку детской путевки в летний лагерь необходимо сохранить все чеки и убедиться, что учреждение есть в региональном реестре. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, сегодня в Москве будет преимущественно малооблачная погода. Осадков до завтрашнего дня не обещают. Воздух прогреется до 24 градусов. Сейчас в столице плюс 19. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
7: Продавец билетов о Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовничская, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-7466-44920.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
9: В ближайшие 10 минут мы расскажем.
3: 83 года назад советские войска разгромили фашистов в Курской битве. Каким был расклад сил? Стамбульский аэропорт обошел лондонский по пассажиропотоку, когда Турция стала главным авиахабом Европы. Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского. Как проходил анализ? В России день воинской славы. 83 года назад советские войска разгромили фашистов в Курской битве. Это одно из ключевых событий Великой Отечественной войны. Как была выстроена советская оборона? На что рассчитывал противник и почему немцев не спасли даже тяжелые танки «Тигр» и «Пантера»? О деталях сражения Ким Андреев.
9: Так называемая «Курская дуга» появилась в марте 1943 года. Красная армия смогла освободить Воронеж и Курск, но немцы повторно захватили Харьков и Белгород. Сама конфигурация линии фронта подталкивала Германию к решающему наступлению. В случае успеха снова открывались дороги на Москву и на Кавказ. К тому же Гитлер явно хотел отомстить за Сталинград, где он уступил в первую очередь тактически, говорит военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Впрочем, и в этот раз советское командование проявило изобретательность, выстраивая оборону с математической точностью.
10: Было рассчитано, сколько сил противник может применять на том или ином участке, и, исходя из этого, каждый километр укрепления имел определенное количество артиллерии, долговременных огневых точек, пулеметных гнезд.
9: Немцы рассчитывали прорвать массированную оборону своей новейшей техникой. В составе вермахта появились тяжелые танки «Тигр» и «Пантера». Лобовая броня до 100 мм. Корпус наших Т-34 они были способны пробить на расстоянии до 2 километров. Для сравнения, советский танк мог поразить соперника только с тыла или с флангов, да и то не дальше 500 метров от цели. Именно поэтому основой обороны на Курской дуге стали противотанковые опорные пункты, которые могли вести огонь вокруг себя на 360 градусов. И это были не все сюрпризы для немцев, рассказывает военный историк Константин Семенов.
11: Конечно, вот самоходные установки были, использование их было большим сюрпризом для немцев, то, что их в таком большом количестве сумели подготовить. Помимо этого, вообще, можно сказать, что превосходство тоже сыграло определенную роль, потому что советская бронетехника, да, практически в два раза превосходила немецкую по количеству.
9: Чтобы максимально замедлить немецкое наступление, все дороги под Курском были либо заминированы, либо изрезаны противотанковыми рвами. Но немцы находили способ, как обойти препятствие. Впереди своих танковых колонн они пускали радиоуправляемые танкетки, которые большими зубчатыми колесами провоцировали взрывы и так расчищали путь. Иной раз пробить дорогу помогала и авиация, продолжает Юрий Кнутов.
10: Применялось много различных приемов. Например, немцы специально обучили летчиков, летающих на самолетах Мессершмитт, сбрасыванием бомб достаточно точно на противотанковые рвы. Бомбы сбрасывались с таким расчетом, что бомба попадала непосредственно в отвесную стену, подрывалась, и таким образом образовывался проход для танков.
9: Нашли чем ответить и советские летчики. К лету 43-го года военные самолеты получили новые кумулятивные бомбы. Весил такой снаряд всего 1,5 килограмма, но одного точного попадания хватало, чтобы вывести из строя почти любой танк противника. Впрочем, главную роль в ходе сражения на Курской дуге сыграет именно наземная техника. Спустя неделю после начала немецкого наступления под деревней Прохоровка состоится крупнейшая танковая битва в истории. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Курская битва считается одним из крупнейших сражений всей Второй мировой войны. С обеих сторон в нее было вовлечено более 4 миллионов человек. Для сравнения, в ходе Сталинградской битвы на разных этапах боевых действий участвовали чуть более 2 миллионов.
0: Утро на Радио «Звезда».
3: Стамбульский аэропорт обогнал лондонский Хитроу по объему пассажиропотока. В июле он обслужил более 8 миллионов путешественников, став самым загруженным хабом Европы. Что помогло турецкой авиагавани вырваться в лидеры, объяснил главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
12: собственно, Стамбул расположен на границе Европы и Азии. На западе у него экономически развитые страны Европы, на востоке Юго-Восточная Азия, Ближний Восток. И сам Бог велел, находясь между вот этими мировыми экономическими центрами, предложить себя в качестве транспортного пересадочного узла. Что, собственно, и было сделано. В 2018 году новый аэропорт Стамбула был открыт. Это не просто большой новый терминал, но это еще множество взлетно-посадочных полос, и это технологии обработки транзитного пассажиропотока. Была еще тогда заявлена большая программа к 2028 году выйти в число лидеров по обслуживанию авиапассажиров. И она успешно реализуется. Здесь, конечно же, еще и поспособствовала ситуация в мире. Все страны Персидского залива были, по сути, изолированы. Конечно же, в этой ситуации Стамбул даже стал безальтернативен в направлении многих потоков пассажиров, которые перемещаются между не только мировыми центрами, но и материками, потому что из аэропорта Стамбула сегодня можно улететь, ну, практически на любой континент.
3: А вот мировой рейтинг возглавил южнокорейский Инчхон, чей пассажиропоток превысил 38 миллионов. В годовом выражении лидером остается американская «Атланта» с показателем более 100 миллионов. Но, по мнению экспертов, авиационная карта мира постепенно меняется. Теперь название главных транспортных узлов претендуют страны Азии и Ближнего Востока.
0: Утро на радио «Звезда».
3: Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского, находящихся в Архангельском соборе Кремля. Об этом ТАСС сообщили в Русской Православной Церкви. Там рассказали о проведении комплекса соответствующих исследований. А что включает такой анализ? Что стало известно о захоронении великого князя? И какова роль Дмитрия Донского в истории страны? Обо всем этом Максим Петренко.
13: Доступ к саркофагу Дмитрия Донского, реставратора Архангельского собора Кремля, получили этим летом при укреплении плит пола. Кстати, место расположения захоронения несколько удивило. Прежде считалось, что саркофаг этого великого князя в XIX веке при прокладке коммуникаций расположили под саркофагом его отца, князя Ивана Красного. Но теперь выяснилось, что саркофаги тогда просто несколько подняли на уровень пола. Специалисты также заметили на крышке усыпальницы Донского трещины, что могли повредить останки. Поэтому предстоял дополнительный объем реставрационных работ, а параллельно запустили процесс подтверждения подлинности мощей. Это целый комплекс исследований, от антропологии до изучения письменных исторических сведений. Выводы делаются при сопоставлении всех данных, говорит историк из Брянска Григорий Кожурин.
14: Антропологи чем занимаются? Они восстанавливают облик, как располагались мышцы, какой возраст был у человека в момент смерти. Это все должно в комплексе исследовать. Есть у нас иконописное, есть у нас описание, да, Дмитрия Донского, которые пришли из глубины веков. Уже известно, что найдены следы на останках, понесенные в ходе Куликовской битвы, скорее всего, да, ранения, мы знаем об этом.
13: Полученные данные о травмах, физическом развитии, это был крепкий воин, возрасте и росте 175-177 сантиметров, точно согласуются с источниками о жизни князя. Дмитрий Донской родился в 1350 году, стал главой Московского княжества после смерти отца в 9 лет, и первое время руководство осуществляли бояре и митрополит Алексий, его наставник и опекун. Роль самого князя в жизни страны переоценить действительно трудно. Москва при нем стала центром объединения русских земель. Он основоположник начала освобождения от ордынского ига, рассказывает историк и публицист Яков Евглевский.
15: Он разгромил темника Мамая во время Куликовской битвы 1380 года. Она, правда, не освободила целиком и полностью Россию от ордынского ига, но, тем не менее, положила начало. Дело довел до конца правнук Дмитрия Донского, великий князь Иван III.
13: Занимался много и внутренними делами. Так, с эпохи княжения Донского на Руси пошла первая именная чеканка монет. И много сделал для обороны государства. Князь выстроил белокаменный Кремль, привез в Москву из Европы пушки. И та мощная крепость в 1368 году спасла город от захвата литовским князем Ольгердом. В непростые сегодняшние времена стране требуются примеры, которые вдохновляют на борьбу. И это именно тот самый герой, продолжает Яков Евглевский.
15: Требуются люди, которые вообще должны в русском обществе поднимать патриотический дух. И такие люди, как Дмитрий Иванович Донской, которого, кстати, воспитывала совершенно русская среда, митрополит Алексей, он русский был, он не грек был, бояре русские его воспитывали. Тогда бояре были преданы государям своим. Он в данном случае является замечательной фигурой русского боевого духа.
13: Супружеская жизнь великого князя тоже пример верности и согласия. Дмитрий Донской был женат на Евдокии Дмитриевне, дочери суздальского князя Дмитрия Константиновича. Супруги были родителями 12 детей. В 2015-м церковь установила на 1 июня празднование памяти этой пары. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: звезда.
1: Сегодня день воинской славы. День победы в Курской битве. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Дивизия «Черных ножей». 25 апреля 1945 года, накануне штурма Берлина, рядовой СС Гервальд Берг записал в своем дневнике: «Перед нами опять появились уральские черти. Мы слишком хорошо знаем их по предыдущим боям. Они сражаются даже когда тяжело ранены». Уральский добровольческий танковый корпус. Сформирован в 1943 году из жителей Свердловской, Пермской и Челябинской областей на средства уральских рабочих. Личный состав – 9660 человек. Вооружение – средний танк Т-34-76. Об Уральском добровольческом танковом корпусе заговорили в 1943 году во время Курской битвы. Фашисты обратили внимание на необычное вооружение. Экипажи подбитых танков сражались в рукопашную, вооружившись черными ножами. Гитлеровская разведка сообщала: у русских появилось новое элитное подразделение «Шварцмессер-панцер-дивизион» или «Танковая дивизия черных ножей». «Черные ножи» — подарок уральским танкистам от оружейников Златоустовского инструментального комбината. Дивизия черных ножей дошла с боями от Орла до Праги — 5500 километров. В ее составе служили 60 танкистов, на личном счету которых было 10 и более уничтоженных танков противника. Гвардии капитан Дьяченко подбил 31 вражескую бронемашину. Гвардии старшина Новицкий – 29 танков. Старший сержант Куприянов – 23. 38 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. Отважным уральским танкистам установлены памятники в Берлине, Свердловске, Перми, Челябинске и Нижнем Тагиле. Сегодня боевое знамя дивизии «Черных ножей» 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской добровольческой дивизии имени Малиновского хранится в Центральном музее Вооруженных сил России.
1: Личный состав.
3: Маршалами не рождаются. Иван Конев.
4: В царскую армию его призвали в 1916-м. Будущему маршалу на тот момент исполнилось 18.
5: Именно там, в войсках, я прошел свои воинские университеты. То ефрейтор приказывал сапоги чистить, то сосед по казарме оплеуху норовил влепить, то с температурой под 40 отправили на покос.
4: Конев не успел повоевать на фронтах Первой мировой, хотя уже был армейским унтер-офицером. Зато близко познакомился с бандитами Петлюры, когда его арт-дивизион находился неподалеку от Киева.
5: Ночью гайдамаки произвели налет и всех русских разоружили. Я спрятал шашку и наган под полушубком. И за это здорово попало. Все командиры перешли на сторону петлюровцев. Но наш дивизион был настроен революционно. И Рада приняла решение его расформировать и отправить нас на родину.
4: 1943 год. Курская битва. Немцы атаковали Воронежский фронт и на некоторых участках добились успеха. Но за Воронежским в полной боевой готовности стоял Степной фронт. Вот тогда-то и настал час Конева.
5: Мы взяли их за горло и душим. Они хрипят, но еще сильней. Но рано драть шкуру с неубитого медведя.
4: И уже совсем скоро в Москве прогремит салют в честь войск Ивана Конева.
6: Конев по настойчивости и силе воли был наиболее близок к Жукову. Обладал хорошей интуицией, умело сочетал мощь артиллерии и авиации с быстротой, натиском и внезапностью удара. Он стремился увидеть поле боя собственными глазами. Тщательно готовил каждую операцию.
4: Это слова маршала Василевского. «Все правда». Конев командовал многими фронтами, освобождал города, европейские страны. подвело военачальника здоровье. Онкология. Но и тогда полководец боролся, прекрасно понимая, что победить практически невозможно. Сражался до последнего. По-другому просто не умел.
3: Иван Конев. Маршалами не рождаются. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Реклама.
7: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока я понял,

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин отметил роль Ахмата Кадырова в возвращении мира в Чечне и возрождении республики. Сегодня герою России, первому президенту Чеченской республики, могло бы исполниться 75 лет. Глава государства в своем обращении отметил, что его имя навсегда вписано в историю страны, а сила духа и любовь к народу помогли остановить братоубийственный конфликт и вернуть мир на чеченскую землю. По словам Путина, преступлению, в результате которого погиб Ахмат Кадыров, нет ни прощения, ни забвения. Российские военные переоделись в трофейную форму ВСУ и провели успешную операцию на позициях противника. Как рассказал стрелок группировки «Центр» Николай Уткин, бойцы, владеющие украинским языком, изучили расположение позиций, зашли с фланга и ликвидировали 5 боевиков. Как сообщили в Министерстве обороны, в другой операции российские военные взяли штурмом опорный пункт в лесополосе. 2 украинских военных уничтожены, 1 оператор дронов взят в плен. Страны Балтии пытаются оказывать давление на российских граждан, чтобы помешать им проголосовать на выборах в Государственную Думу. Об этом заявил посол по особым поручениям МИДа России Максим Райдер. По его словам, некоторые страны, вопреки международным обязательствам, препятствуют волеизъявлению россиян за рубежом. Ранее посольство России в Латвии предупредило, что латвийская полиция будет проверять документы у посетителей дипмиссии в Риге. Морская спасательная служба России отмечает 70-летний юбилей. Сотрудники Морспаса стоят на страже безопасности мореплавания, защиты экологии, принимают участие в реализации стратегических шельфовых и инфраструктурных проектов. О работе службы телеканалу «Россия-1» рассказал руководитель Морспас-службы Виктор Чернов.
2: В год наша служба причастна к спасению порядка 500 человек. Это 500 человек моряков, которые в море за горизонтом видимости терпят бедствия и спасаются именно нашими силами. Также в год по сухой статистике ликвидируется порядка 130-140 разливов нефтепродуктов.
1: Глава МЧС Александр Куренков в поздравлении сотрудников Морспосслужбы отметил, что ведомство стало фундаментом для формирования системы безопасности на всех ключевых направлениях морских магистралей страны. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радио Звезда».
2: Индийская каста. Кто такие неприкасаемые? Рассказывает младший научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН Мария Щербак.
1: Область знаний.
3: Когда мы говорим об индийской касте, мы вспоминаем учебники истории, в которых нам рассказывалось о том, что существовали некогда в древности четыре больших сословия. Это жрецы, воины, торговцы и ремесленники или слуги. Все они имеют свое название индийское. Это брахманы, кшатрии, вайши и шудры, соответственно. Но кастовая система устроена несколько сложнее. Если бы было всего четыре страты, было бы, наверное, намного проще. Но дело все в том, что система намного более разветвленная. И то, что в учебниках истории обычно нам выдается за касту, на самом деле называется варна. Дословно переводится как цвет, потому что считалось, что каждый из этих сословий носил одежды определенного цвета. Четыре варны действительно существовали и существуют по сей день, но внутри них существуют подразделения на более мелкие группы, которые мы и назовем кастой. Парадоксально, но слово «каста» — это не индийское слово, а слово португальское. Его привезли с собой португальские колонизаторы, когда они высадились на Малабарском побережье и, собственно, увидели всю ту обстановку индийскую и социальные связи и взаимодействия, и чтобы хоть как-то это описать, ввели слово «каста». «Каста» в португальском языке вообще-то использовалась для обозначения сортов растений или видов сельскохозяйственных каких-то культур или животных. Соответственно, оно обозначает род, вид и так далее, и довольно хорошо подошло под индийские реалии. И настолько оно оказалось метким, что впоследствии, когда касту стали изучать уже европейские ученые в 18-19 веке, это слово было зафиксировано и в научном дискурсе. Каста является некой характеристикой человека, который преследует его от рождения до смерти. Я думаю, это достаточно известно широкой публике, что касту нельзя сменить, она является приписанной, и не существует социальной мобильности внутри касты. Именно этим каста отличается от класса, например, или от сословия. Потому что если мы сравним кастовую систему с любой социальной иерархией, существовавшей в Европе или в России до революции 17-го года, то мы увидим, что, например, родившись в крестьянском сословии, условно, человек мог некоторым образом сменить свою судьбу. Да, он вряд ли стал бы аристократом, но, тем не менее, он мог, например, податься в рабочий, в город и заняться уже другими делами, да, работать на заводе. В индийской системе это не то чтобы невозможно, но крайне не характерно, потому что традиционно считается, что каста – это то, с чем ты родился, чем ты занимаешься, и с этим ты и умрешь. Каковы теории вообще возникновения касты? Как так получилось? Конечно же, ученые, когда начали изучать это явление, попытались объяснить, откуда вообще касты произошли. И здесь было много вариантов и много теорий, и до сих пор мы не знаем, какая из них верна, потому что так или иначе некоторые зерна правды присутствуют в каждой из этих теорий. Первое, конечно же, это религиозное объяснение касты, и к этому объяснению, как правило, прибегают ортодоксальные индуисты, когда говорят о том, что кастовая система нерушима, ее нужно сохранять. Дело в том, что в одном из текстов Ригведы, священного текста индуизма, содержится легенда о жертвоприношении некого первого человека, которого боги разрубили на несколько частей, и из каждой части вот этого разрубленного тела возникли варны, собственно, сословия. Из головы возникли жрецы, из плеч возникли воины, из бедер возникли торговцы, ну и из стоп возникли все остальные слуги. Но, конечно же, это такая легендарная подоплека. Реальными и более научными теориями, которые выдвигались так или иначе на протяжении времени, является теория о том, что Индию завоевали арийские племена, которые привнесли свою культуру, свою религию, свои верования и в том числе свое социальное разделение. Они пришли с севера через перевалы Гиндукуша и встретились с местным населением, населявшим Индостан, которое было, судя по всему, дравидоязычное, более темное по цвету кожи, более низкорослое. И вот эти индоевропейские племена ариев, встретившись с местным населением, ассимилировали их. Где-то насильственно, где-то они вступили в некоторый социальный договор, но так или иначе местное население было подмято под арийскую вот эту верхушку и стало низшими кастами по отношению к завоевателям, которые стали, в свою очередь, высшими кастами. Эта теория называется теорией инвазионизма или вторжения как раз-таки. Но, тем не менее, она подвергается некоторой критике, потому что далеко не все жители Индостана вошли в кастовую систему. Есть ряд сообществ, которые кастами не являются. Они называются племенами, например. Почему их арии не ассимилировали? Что произошло? Как так получилось? И так далее.
2: Индийская каста. Кто такие неприкасаемые?
1: Область знаний.
3: Вторая теория, которая сейчас уже является маргинальной, но она выдвигалась в XIX веке, и на тот момент это была одна из ведущих теорий, это расовая теория. Герберт Рисли, один из британских колониальных антропологов, основывал свою теорию касты на том, что существуют именно расовые разделения между людьми. Вот есть эти индоевропейские сообщества, которые относятся к одной расе, а есть дравидийские сообщества. Рисли занимался тем, что мерил черепа и носы, и по индексу вот этого носа и лицевого угла выдвигал теорию о том, что есть более высокие страты общества и более низкие. И именно вот на биологических признаках основываясь, они разделились на эти самые касты. Но так как эта теория была дискредитирована в 20 веке, сейчас она, конечно же, не является приемлемой. Существует еще одна теория, это марксистская теория разделения труда, что касты сложились тогда, когда люди условно договорились между собой, что они будут заниматься разными профессиями. Одни будут прясть, другие будут молиться в храмах и так далее. Тоже она не лишена своей правды, потому что каста – это всегда некий род занятий. Это некая профессия, которая передается по наследству. Поэтому, судя по всему, некое зерно правды здесь тоже есть. Ну и, наконец, наиболее последние, поздние теории, они примерно в 80-е годы 20 века стали высказываться, это теория о том, что каста была сконструирована искусственно, конструктивистские теории касты. Их выдвигают в основном британские постколониальные антропологи, которые говорят о том, что кастовая система в том виде, в котором мы ее знаем сейчас, была на самом деле во многом сконструирована британцами во время их колониального правления. На самом деле это тоже интересная и не лишенная правды теория, потому что именно британцам в первую очередь пришло в голову эти касты переписать и как-то зафиксировать, и вообще попытаться понять, что происходит и что с этими людьми делать. Британцы создавали опросники, проводили переписи населения. Первая перепись прошла в 1891 году, и следующие переписи проводились каждые 10 лет и проводятся до сих пор. И именно основываясь на британских опросниках, их проводят по сей день. Поэтому, в общем-то, во многом мы можем говорить, что британцы, безусловно, повлияли на кастовую систему. Что с кастой происходит сегодня? Сегодня, к сожалению или к счастью, кастовая система продолжает свое существование, несмотря на все попытки ее как-то реорганизовать или модифицировать. Потому что когда в 20 веке началось движение за независимость Индии от Британии, в том числе поднимался и кастовый вопрос. Необходимо было консолидировать население, сплотить его на борьбу с британцами. Нужна была некая идея общности.

0: сообщества. Это даже не кастовая система, они так и называются, аварны или вневарны, то есть вне системы, те, кто вообще находится на самом-самом социальном дне. Так вот, с представителями этих сообществ Ганди пытался наладить контакт и пытался своим примером побудить других представителей более высоких социальных страт относиться по-человечески к этим людям. Он их приглашал к себе домой, сажал за стол и так далее. Но его пример на самом деле был заразителен, но не для всех, к сожалению. Ему не удалось полностью этот вопрос решить. Были другие попытки, например, вывести этих неприкасаемых из индуизма вообще, как из религиозной системы, потому что каста тесно связана с религией все-таки. Это были попытки религиозной конверсии, например, попытки принять другую там религию эгалитарную, например, ислам или христианство, или даже буддизм, например. Они тоже дали свои плоды, но до конца не решили этот вопрос.
1: Область знаний.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радиозвезда.
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
8: Индийская каста. Кто такие неприкасаемые? Рассказывает младший научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН Мария Щербак.
1: Область знаний.
0: После того, как Индия получила независимость и была создана Конституция Индии, в 50-м году она была принята, в 50-м году 20 века, в Конституции на законодательном уровне была отменена неприкасаемость и вообще любая дискриминация по касте, вероисповеданию и так далее. На бумаге все хорошо и все равны, но в бытовом плане, к сожалению, все обстоит несколько иначе. Те, кто относились к неприкасаемым сообществам, сейчас называются зарегистрированными кастами. Существует специальный перечень этих сообществ, и в отношении них существует положительная дискриминация, так называемая. Это система квот в образовании, на госслужбе, поступление без экзаменов в университеты и так далее. Естественно, это вызывает недовольство более высоких каст, потому что они лишены этих квот, и часто бывает такая ситуация, что, например, молодой человек из среднего класса, у него есть дипломы, у него есть хорошее образование, но он не может устроиться на работу, потому что все рабочие места заняты вот этими квотируемыми сообществами. Существуют, естественно, различные движения за права, так называемые

0: называемых бывших неприкасаемых, потому что они считают, что до сих пор они не обрели равных прав с другими кастами. Существуют противоположные им движения более ортодоксальных, индуистски настроенных партий, которые говорят, что вообще-то кастовая система – это наше все, это наша основа нашей культуры, и мы вообще должны это соблюдать, и неприкасаемые должны знать свое место. К сожалению, они непримиримы и спорят друг с другом не только в кулуарах и в парламенте, но часто спорят на языке палки и камня, что приводит к погромам и различным межкастовым стычкам. Более того, часто в прессе можно видеть сообщения о различных преступлениях против представителей зарегистрированных каст, потому что, согласно как бы давней традиции, существовавшей еще до принятия Индийской конституции, неприкасаемых можно было судить, ну, без суда и следствия, расправиться с ними, если он тебе чем-то не угодил. А неприкасаемый не угодить мог вообще очень многим. В частности, собственно, само название «неприкасаемый» говорит о том, что к этим людям нельзя прикасаться, их прикосновение делает грязным все, к чему они прикасаются, в том числе других людей. И не только их прикосновение, но даже их тень. Поэтому до обретения независимости, до того, как вообще стали задумываться о каких-то правах неприкасаемых, им было запрещено входить в город в определенные часы, когда солнце находится высоко, и тени самые длинные, и вот эта тень может на кого-нибудь упасть случайно. Им было запрещено пользоваться общественными дорогами, потому что по этим дорогам ходят более высококастовые представители общества. Запрещено пользоваться колодцами, то есть доступ к питьевой воде был закрыт. И для неприкасаемого единственная возможность выпить воды и вообще как-то наполнить свой кувшин была либо кто-то из более высоких каст сжалится и нальет ему, либо пить из лужи или из сточной канавы. И так далее. Соответственно, это полное поражение в правах, поражение в религиозных каких-то обрядах, потому что они не допускались в храмы и тому подобное. Доступ к образованию был закрыт.
1: Индийская каста. Кто такие неприкасаемые?
2: Область знаний.
0: Во многом этот вопрос модифицировали британцы как раз-таки, потому что для британского раджа было важно, сколько человек у них работает на их фабриках или заводах, и сколько человек служит у них в армии в том числе. И вот в армию неприкасаемых набирали с большим удовольствием, потому что более высокие касты в силу своих предрассудков религиозных отказывались, например, служить во флоте. Потому что существует такое предположение у брахманов, например, что если они пересекают черные воды, то есть океан или море, они становятся ритуально нечистыми. Поэтому они очень долгое время не путешествовали из Индии вообще никуда, они должны были находиться только вот на территории Индии. Как только они за пределы выезжали, они свой статус теряли, поэтому это было нежелательно. А неприкасаемых это не касалось. Они с большим удовольствием служили и во флоте, и в разных других войсках. И служба в армии подчинялась другим законам. Британцы кастовую систему не то чтобы игнорировали, но в армии существуют звания и чины. И вот в звании неприкасаемые некоторые дослуживались до капитана, например, и выходили в отставку, и получали военную пенсию. Поэтому это, конечно, сильно поднимало их благосостояние и благополучие. Кроме того, британцы сделали многое для образования вообще индийцев и неприкасаемых в частности, потому что строились сельские школы и больницы, и были специальные гранты для самых успешных учеников. Конечно, во многом этому способствовали местные индийские правители тех провинций, где эти школы находились, которые были модернизированы, да, и мыслили более открыто и более по-новому. Они не были в шорах своей предубежденности религиозной. Поэтому они всячески старались спонсировать подобных учеников, чтобы те получали образование, причем не только в Индии, но и за ее пределами. Вот ярким примером является Амбедкар, лидер как раз-таки неприкасаемых, оппонент Ганди, который сам, будучи выходцем из касты махаров, это одна из неприкасаемых каст штата Махараштра, благодаря вот такой стипендии получил образование сначала в Колумбийском университете, а потом в Лондонской школе экономики. получил 2 диплома юриста и экономиста и вернулся в Индию, но впоследствии, конечно же, столкнулся с тем, что, несмотря на его вот этот диплом барристера и вообще прекрасные знания законодательства, он столкнулся все с той же нетерпимостью и кастовой предубежденностью. С ним просто отказывались работать, его отказывались селить даже в гостинице, просто потому что он был вот махаром по касте, и тогда он решил организовать свое движение за права неприкасаемых, и в общем-то, по сей день он является своеобразной иконой среди зарегистрированных каст, потому что, во-первых, своим примером того, как он через образование совершил вот этот социальный лифт, во-вторых, своими действиями в борьбе за права неприкасаемых. И надо сказать, что правительство свободной Индии высоко оценило знания Амбедкара, потому что, когда пришло время писать конституцию свободной страны, они пригласили его в качестве главы комитета, и, собственно, удивительно образом, автор Конституции Индии – это неприкасаемый. Но, тем не менее, к сожалению, не все далеко проекты Амбедкара были претворены в жизнь, и сегодня существуют последователи Амбедкара, они себя называют амбедкаритами, они продолжают бороться всячески за права зарегистрированных каст. По сей день это не решено. Судя по всему, кастовая система в Индии не будет никогда преодолена или как-то разрушена, потому что она сама себя воспроизводит. Она очень сильно завязана на межкастовых каких-то взаимодействиях и связях, и эти связи очень сложно рвутся, потому что иначе, с точки зрения индийца, если нарушить эту схему, то нарушится некий космос и наступит хаос. Поэтому то, что кажется несправедливым европейцу, вот эти вот странные отношения, когда кто-то с кем-то не хочет сидеть за одним столом, потому что просто они к разным сообществам относятся. Нам это кажется диким немножко, а вот в Индии это до сих пор нормально, к сожалению или к счастью. И таким образом они поддерживают свой собственный внутренний порядок, часто сами его воспроизводя.
1: Рассказывала младший научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН Мария Щербак.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио «Звезда», а также на канале «Радио «Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамвай, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших в мире.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
10: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар беспилотниками по порту Южный в Одесской области. В результате поражены 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов. Удары по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ, продолжаются, добавили в Министерстве обороны. На выборах в Государственную Думу ожидается высокая явка российских избирателей за рубежом. По прогнозам МИДа, активнее всего голосовать будут в Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Турции, Южной Осетии и на Кипре. Об этом сообщил посол по особым поручениям Максим Райдер. Он напомнил, что на президентских выборах 2024 года именно в этих странах было зафиксировано наибольшее число проголосовавших. Голосование в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. Российские юниоры вернулись из Сербии в Москву с первенства Европы по боксу с 17 медалями. В аэропорту Шереметьево спортсменов встретили болельщики с российскими флагами, плакатами, караваем и танцами. Своими впечатлениями от турнира участники сборной Кирилл Коршаков и Прохор Старцев поделились с известиями.
11: Обстановка на турнире была довольно-таки дружеская, не было никаких недопониманий, все прошло в прекрасном ключе. Мы наконец-то дома спустя примерно месяц. Чувство прекрасное, то, что сделали свое дело. Будем немножко отдыхать и снова за работу.
12: На этом турнире мы боксируем, получается, впервые за 4 года именно в этой организации. Все-таки со стороны такие взгляды косые были, конечно, но нам это не помешало. Мы все равно забрали первое общекомандное, все равно доказали, что мы лучшие. Не расслабляемся, сейчас уже через неделю у нас сбор в Армении, в горах. Будем готовиться к первенству мира.
10: Российской сборной разрешили выступать в новой международной боксерской ассоциации под флагом и с гимном страны. На первенстве Европы команда завоевала 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Ближайшим и единственным сокращенным рабочим днем в этом году станет 3 ноября, накануне нерабочего дня народного единства. Об этом напомнили в Госдуме. Россияне будут работать на 1 час меньше. А вот 30 декабря сокращать не станут, так как 31 декабря выпадает на выходной день благодаря переносу. Эксперты также напоминают, осенью выгоднее всего брать отпуск в сентябре или октябре, где по 22 рабочих дня, а не в ноябре с его 20 рабочими днями. И о погоде. По данным Центра Фобоса, во второй половине дня в Москве будет преимущественно малооблачная погода, осадков не ожидается, воздух прогреется до 24 градусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Вячеслав Тихонов. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Комбинезон летчика.
1: Цельный огнестойкий костюм из синтетической армидной ткани. На застежке молнии и с воротником-стойкой. Он предназначен для обеспечения безопасности пилота в ограниченном пространстве кабины самолета или вертолета, а также при катапультировании летчика в экстренных ситуациях.
0: Форма и содержание.
2: Первые аэропланы не имели крытых кабин, поэтому пилоты часто страдали на высоте от сильного холода, ветра или дождя. Кожаные куртки и меховые жилеты, конечно же, спасали от обморожений, но были очень тяжелыми, сковывали движение. И только в начале 20 века придумали первые авиационные комбинезоны. Но они были летними, согревали плохо, а зимние костюмы летчиков на вате оставались слишком громоздкими.
0: Комбинезон летчика.
2: Цельный крой – одна из главных особенностей современного костюма пилота. При катапультировании раздельные куртка и брюки могут зацепиться за выступающие элементы кабины или оторваться сильным потоком воздуха. Интересно, что нынешний авиакомбинезон выполнен с использованием специальной огнестойкой пропитки. Он выдерживает 2 минуты прямого горения в замкнутом пространстве. –

0: обмундирования.
1: В летном костюме 21 века предусмотрено 10 карманов. Набедренные, нагрудные и на рукавах. Они расположены именно так, чтобы пилот мог быстро и легко достать необходимые вещи. Нож, стропорез или фонарь, будучи плотно пристегнутым ремнями кресла. Кроме того, все карманы комбинезона закрываются на защитные молнии или липучки, что исключает случайное выпадение предметов. Внутри одного из карманов находится ветро- и влагозащитный клапан для сохранности важных документов. Комбинезон летчика очень популярен сегодня и на гражданке. Его часто носят охотники, рыболовы. А что, практичная, удобная вещь, особенно в наших, иногда по-настоящему, суровых погодных условиях.
2: Форма и содержание. Комбинезон летчика.
3: Федор, Анна, Игорь и Святослав. Великая музыкальная династия, которую объединяет одна фамилия – Стравинские. Отец Игоря Стравинского, Федор, был известным оперным певцом, солистом Мариинского театра. Среди его самых знаменитых партий – Мефистофель в Фаусте Шарля Гуно. Мама Игоря Стравинского, Анна, была талантливой пианисткой и постоянным концертмейстером своего мужа. Сам Игорь Стравинский с детства брал уроки игры на фортепиано, а его преподавателем был Николай Римский-Корсаков. Собственно, под его руководством Стравинский и написал свои первые произведения, например, «Фавна и пастушку». Сын Игоря Стравинского, Святослав, тоже стал пианистом. Совсем молодым юношей он уже выступал вместе с отцом, исполняя его произведения для фортепиано с оркестром. Федор, Анна, Игорь и Святослав. Великая музыкальная семья, объединенная одной фамилией – Стравинские.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Вообще сбрасывали на тропинку. А
6: Ленинга шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы

0: А как внешне выглядели фараоны?
1: Судя по фильмам, они все были красивы и подтянуты.
2: А вот и нет.
3: Сохранившиеся статуи и росписи в храмах, кстати, тоже изображают правителей Древнего Египта близкими к идеалу. Ничего не поделаешь. От заказчиков была такая задача. Но на деле этот образ часто не совпадал с реальностью. Доказали это современные ученые после исследования мумий фараонов.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Нередко у египетских царей был лишний вес. Впрочем, неудивительно. Их рацион состоял из хлеба, жирного мяса, алкоголя и меда, причем в неограниченных количествах. Вслед за весом подтягивались другие болезни, от сердечных недугов до диабета. Взять Аменхотепа III, богатырь в творениях художников. В жизни человек невысокий и грузный, с проблемами с зубами. Та же история с царицей Хатшепсут. Вопреки созданному образу красавицы, вкупе с полнотой у нее имелось облысение.
0: Фараоны фараонами, а болезни, как у простых смертных.
3: Наконец, правители Египта известны заключением близкородственных браков. А эта практика еще создавала риски серьезных наследственных патологий.
2: А вот и да.
4: Радиозвезда.
5: Плутовство.
4: Плутовство.
5: Великие авантюристы прошлого.
6: 2001 год. Американский город Талса, штат Оклахома. Центральный офис консалтинговой компании по защите от финансового мошенничества. В кабинете директора сидит пожилой человек и внимательно читает сообщение электронной почты.
7: Мистер Стивен Спилберг предлагает вам стать консультантом его нового художественного фильма, а также сыграть небольшую роль в этой картине. Сценарий и контракт прилагаются.
6: Фрэнк Эбигнейл-младший. Опытный авантюрист, финансовый мошенник. Свой первый чек подделал в 16 лет, в 1964-м. Рисовал юноша великолепно. Изготовить фальшивые документы для него не составляло большого труда. Он приходил в банк, открывал небольшой вклад, после чего с помощью подкупа узнавал счета реальных клиентов и переводил с них деньги на собственный депозит. Так он заработал свои первые 40 тысяч долларов.
7: На все про все у меня было 3 дня. Потом утечку обнаружили бы. Я должен был уложиться в срок, сорвать приличный куш и скрыться в неизвестном направлении.
4: Плутовство.
6: Эбигнейл-младший действительно на время исчез. Зато на свет появился пилот авиакомпании Pan American Фрэнк Уильям. Поддельное удостоверение личности, медицинская карта, украденная со склада летная форма. За 2 года, с 1964 по 1966, он налетал свыше 1 000 000 миль за счет авиакомпании. Туда же, в авиакомпанию, отправлялись счета за проживание в отелях, оплату такси, питание и другие расходы. В 26 странах мира талантливый авантюрист обналичил фальшивые чеки на общую сумму в 2,5 миллиона долларов.
7: Летал я в основном в качестве запасного пилота. Слишком молодым был тогда для роли капитана корабля или его помощника. Каждый раз новый экипаж. Кто меня запомнит? Кто потом узнает? Ходит тут какой-то юнец. Ну пусть, лишь бы не мешал. Но я всегда перестраховывался. Перед рейсом выпивал 2-3 бутылок пива, потому что знал, пилотам запрещено садиться за штурвал при наличии в крови алкоголя.
6: Полиция искала его повсюду и едва не задержала в аэропорту Нью-Орлеана. Поэтому авиатор-самозванец тут же пропал, и появился Фрэнк Коннорс, педиатр. Но в отличие от пилота Уильяма, который никогда не управлял воздушным судном, Фрэнк Коннорс, он же Эбигнейл-младший, действительно некоторое время заведовал детским отделением больницы в штате Джорджия. Еще одна маска авантюриста – сотрудник офиса генерального прокурора штата Луизиана. Хотя юридического образования у него не было, а диплом Гарвардского университета, который Фрэнк предъявлял, на поверку оказался фальшивкой.
4: Плутовство.
6: Поймали его случайно. В 1969 году стюард компании Air France опознал в одном из пассажиров того самого, пропавшего когда-то, американского пилота Уильяма. Эбигнейла тут же скрутили, арестовали и депортировали в США, где верховный судья штата Виргиния приговорил его к 12 годам тюрьмы. Но он отсидел лишь треть срока. К сотрудничеству его привлекло ФБР. Кто лучше финансового мошенника сможет распознать фальшивые банковские документы? В 2002 году в Голливуде вышел фильм «Поймай меня, если сможешь». В основу сценария легла автобиография Эбигнейла, а сам он снялся в картине в эпизодической роли офицера полиции, который в результате и арестовал неуловимого Фрэнка. Арестовал, по сути, самого себя.
5: Фрэнк Уильям Эбигнейл. Плутовство.
4: Плутовство.
5: Великие авантюристы прошлого.
8: Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказать.
9: Русские первооткрыватели. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Уровень воды в реке Урал,
15: Центральный банк сохранил
14: на Крымском мосту.
16: Российские космонавты совершили
17: государство открытый проект о возможном продлении.
18: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
19: 1950 название города Пермь.
20: Фиологический Константин Симонов.
21: Утро на радио «Звезда».
18: История страны, люди, наука и культура. Каждый каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Военнослужащие из Чечни в зоне специальной военной операции отважно отстаивают суверенитет и законные интересы России. Об этом Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю 75-летия со дня рождения Ахмата Кадырова.
2: Имя Ахмата Кадырова, пример его служения, сегодня воодушевляют бойцов, воинов из Чеченской Республики. Они плечом к плечу с представителями других народов России отважно сражаются за общее дело. В ходе специальной военной операции отстаивают суверенитет, независимость и законные интересы нашей общей Родины.
1: 15 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону специальной военной операции отправилась новая группа добровольцев из числа жителей республики. Владимир Путин и Дональд Трамп неизбежно встретятся и проведут переговоры, если приедут на саммит ОТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Мероприятие состоится 18-19 ноября. Отвечая на вопрос о возможных сигналах, Ушаков отметил, что до саммита еще много времени и сначала надо дожить. По его словам, если лидеры будут на одном мероприятии, контакт между ними неизбежен. Авиационная часть спасательной операции в районе вулкана Толбачик успешно завершилась, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, последний вертолет с туристами приземлился на площадку у развилки Крапивное Эссо. Всего из района происшествия вертолетами эвакуировали 152 человека. Завод имени Дегтярева запатентовал новую винтовку, выполненную по схеме Bullpup с рукояткой перед магазином. Разработка позволяет уменьшить общую длину оружия при сохранении ствола, что особенно важно для работы в ограниченном пространстве. По ряду конструктивных особенностей она напоминает крупнокалиберную снайперскую винтовку «Корт». Эксперты отмечают, что такая компоновка подходит как для снайперских задач, так и для штурмовых действий в замкнутых пространствах. Осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы или на принудительных работах, имеют право на получение среднего профессионального и высшего образования в заочной форме. Администрация учреждения обязана содействовать им в этом, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний. При наличии технических возможностей и соблюдении правил заключенные могут осваивать программы дистанционно, не прерывая отбывание срока. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
2: Булгар. В конце 9 века тюркские племена пришли в Поволжье и основали государство, которое назвали Волжская Булгария. Его столицей стал город Булгар, построенный на высоком берегу Волги у слияния с Камой. В 922 году правитель Булгарии Алмуш в поисках защиты от хазар пригласил в свою столицу из Багдада представителей аббасидского халифата. Так булгары приняли ислам. Булгар стал центром международной торговли. Сюда приплывали торговые корабли и приходили караваны. Город славился искусными мастерами. Булгарские ювелирные украшения и изящная посуда, изделия из кожи и меха, оружие и кольчуга были известны во многих странах и пользовались большим спросом. Ежегодно в Булгаре устраивалась большая ярмарка «Ага-базар». На нее приезжали купцы с Востока и Запада, из Китая и Испании, с Ближнего Востока и из Скандинавии. В 1223 году на Булгарию напали монголы. Сначала их удалось отбить, и булгары стали первым народом, не покорившимся грозному воинству. Но спустя 13 лет монголы вернулись и завоевали Волжскую Булгарию. Они разграбили и сожгли ее столицу, а жители угнали в плен или убили. Булгар вошел в состав Золотой Орды и возродился. Внук Чингисхана, хан Батый, разместил в Булгаре свою ставку. Здесь появились каменные дома и роскошный ханский дворец, мечети с минаретами и великолепные мавзолеи. Под мостовой проходил водопровод из глиняных труб, на площадях били фонтаны, а дома обогревались с помощью традиционной ордынской системы отопления, располагавшейся под полами. В городе было несколько общественных бань. В них не только мылись, но и играли в шахматы, устраивали пиры и деловые встречи, слушали философов и певцов. Булгар рос. Он стал культурным, научным, торговым и религиозным центром и превосходил по размерам тогдашние Лондон и Париж. Окрестные народы называли его Великим Булгаром и Золотым троном. В конце 14 века на города Золотой Орды пошел походом Тамерлан. Он захватил и сжег Булгар. Жители опять восстановили его, но ненадолго. Полвека спустя московский князь Василий II вновь разрушил некогда великий город, и после этого он уже не оправился. А еще через несколько десятков лет Золотая Орда распалась. На карте мира возникло новое государство – Казанское ханство. Великий Булгар остался лишь в воспоминаниях и легендах. Булгар.
1: Старый город. История России.
3: Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказать.
4: Русские первооткрыватели. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Представьте, обычный саратовский двор, машину «Москвич», а рядом мужчину в промасленном свитере, который вместо бензина заливает в автомобильный бак воду. Да-да, вы не ослышались. Этот человек был одним из первых энтузиастов в СССР, кто всерьез взялся за производство водородного топлива в домашних условиях. Владимир Абрамов, инженер-самоучка из Саратова, без академических

0: электролизер. Вода в нем расщеплялась на водород и кислород, и водород питал двигатель, позволяя москвичу двигаться. Система работала параллельно с бензиновой, на случай, если водородная алхимия подведет.
1: Ну ты кулибин.
0: Водород в 3 раза мощнее бензина, а выхлоп – чистый пар. Абрамов не просто создал прототип, но и опередил свое время, предсказав эру экологичных машин. Правда, массовое производство так и осталось мечтой. Катализаторы и безопасность требовали доработки. Но водородный «Москвич» превратился в легенду, вдохновлявшую инженеров. «Москвич» Владимира Абрамова стал символом смекалки и дерзкого предвидения. Взгляд в завтрашний день, где автомобили пьют воду, а гений живет в каждом, кто не боится экспериментировать.
1: Ты кулибин.
2: Удивительное изобретение гениев самоучек.
3: 3 года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Купец Николай Иванович дал зарок, что не успокоится, пока об огнедышащую гору Везувий папироску не закурит. А его жена Глафира Семеновна страсть, как хотела покататься на лодках по Венеции. Что из этого получилось? Скоро узнаем.
8: Николай Лейкин. Книга «Где апельсины зреют».
9: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Сегодня день воинской славы. День победы в Курской битве.
1: Маршалами не рождаются. Михаил Катуков.
2: 1943 год. Москва, Кремль. Всесоюзный староста Михаил Калинин вручает награды героям Курской битвы.
3: Вам, товарищ Катуков, орден особый, полководческий. Статуту ордена Кутузова первой степени как раз и соответствует действия вашей армии. Переход от активной обороны к решительному контрнаступлению.
2: На Курской дуге части Катукова противостояли моторизованной дивизии «Великая Германия» и танковым дивизиям «Мертвая голова» и «Адольф Гитлер». Кстати, немецкий план операции, который называлась «Цитадель», фюрер утвердил лично.
4: Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. На направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов. Победа должна явиться факелом для всего мира.
2: 10 тысяч орудий и минометов, 2700 танков и штурмовых орудий, более 2000 самолетов. Мощный кулак. Оборона армии Катукова гнулась, но не ломалась.
5: Помню, была половина четвертого дня, но казалось, что наступило солнечное затмение. Солнце скрылось за тучами пыли, и впереди в полумраке виднелись всплески выстрелов. Взлетала и осыпалась земля, ревели моторы, лязгали гусеницы.
2: 50 суток длилась битва. Но война на этом не закончилась. Едва Катуков отчитался о своих достижениях, Георгий Жуков поставил ему новую задачу.
6: Имеешь шанс отличиться, генерал. Значит, через недельку будь со своей армией вот здесь.
2: Военачальник карандашом ткнул на карту.
6: Тебе все понятно? Хорошо. А там ура и будь здоров.
2: Михаил Катуков стал маршалом бронетанковых войск в 1959 году. С этим званием его поздравили многие танкисты-фронтовики, а простой солдат по фамилии Ерофеев даже посвятил полководцу стихи.
7: Он был легендой, мужество примером. Он был страшнее смерти для врагов. Своим умом и действием победным снискал любовь в народе Катуков.
1: Михаил Катуков. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев в этом выпуске «Новости науки». Кубанские медики разработали первый в России метод восстановления нервных тканей с использованием биосинтетических материалов. Об этом сообщил ректор Кубанского медуниверситета Сергей Алексеенко. Технология предполагает устранение дефектов нервов с помощью имплантатов, заселенных клетками нервной ткани. Разработка велась в рамках проекта «Регенеративная медицина». Протоколы запатентованы и не имеют аналогов в мире. Ученые обнаружили старую травму на черепе князя Дмитрия Донского. Она была нанесена по правой части лобной кости над глазницей. Как рассказала «Известиям» старший научный сотрудник Института археологии РАН Мария Добропольская, это был след от сильного удара, который зажил задолго до смерти. Специалисты продолжают изучение погребальных одежд князя.
2: Сохранились погребальные одежды. Очень хорошо погребальными одеждами были укрыты голова, плечи, грудь и тело до колен примерно. Но то, что позволило увидеть просто первый осмотр, это очень высокое качество ткани, сложного плетения со сложным геометрическим узором. В настоящее время тоже проводится работа по реставрации и изучению этой ткани драгоценной, из которой было сделано погребальное облачение. Двухслойная одежда. Верхняя и нижняя.
1: Мощи Дмитрия Донского были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. В Туве ученые обнаружили 20-километровый тектонический разлом на пути проектируемого транспортного коридора «Россия-Монголия-Китай». Вертикальное смещение пород достигает 1.5 метров. По оценкам специалистов, разлом способен стать источником землетрясения магнитудой до 6.5. Последняя активность на этом участке происходила около 1000 лет назад. В Российской академии наук отметили, что строительство возможно с учетом сейсмических рисков. Для дороги предусмотрят укрепленные откосы, армирующие материалы и демпферы. Ученые Новосибирского госуниверситета запатентовали метод изготовления водной дисперсии углеродных нанотрубок. Технология позволяет получать концентрированные умные чернила без увеличения вязкости. Разработку планируют использовать для литиевых аккумуляторов, чтобы повысить их емкость и срок службы, а также для антистатических и антикоррозионных покрытий. Технология готова к применению, ее предлагают российским производителям аккумуляторов и покрытий. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана...

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о перелетных птицах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Черные стрижи способны проводить в воздухе до 10 месяцев без приземления. Они едят, пьют и даже спят прямо в полете.
0: Факт второй.
2: Перелетные птицы ориентируются по магнитному полю Земли. У них есть специальные рецепторы, которые позволяют как бы видеть магнитные линии, как своеобразный компас.
0: Факт третий.
2: Перед отправлением в путь птицы запускают процесс гиперфагии, при котором их внутренние органы уменьшаются, освобождая место для жировых запасов. Их печень, желудок и кишечник буквально усыхают, так как во время беспосадочного полета они все равно не нужны.
0: Факт четвертый.
2: Колибри – самые маленькие перелетные птицы. При весе до 7 граммов они могут преодолевать огромные расстояния. Например, рубиново-горлые колибри во время миграции совершают бросок на 800 километров через Мексиканский залив, находясь в воздухе до 20 часов подряд.
0: Факт пятый.
2: Направление перелета передается птицам генетически. Молодые особи могут отправиться в миграцию без родителей и все равно найти нужный маршрут.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о перелетных птицах.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
5: Теперь так не принято. История правил поведения.
6: В 1801 году на российский престол зашел Александр I. Новый император с детства ненавидел придворный этикет.
7: И что за удобство, когда тебе прислуживают? Мне гораздо больше помогает один единственный камердинер, чем все эти царские полотеры или заблюды. К счастью, у нас уже понимают. Место во дворце не есть должность и не может наполнять всей деятельности человека.
6: Александр поселился в царском селе, где вел абсолютно уединенную жизнь. Никаких лакеев, никаких слуг, никаких фрейлин. Император сам просматривал счета всех расходов, сам распечатывал почту, один гулял в парке без какой-либо охраны. Часовые стояли только у дворца.
7: А зачем мне свита? Убирать за мной? Подносить перо и бумагу? Накрывать пледом? Сам справлюсь. К чему кого-то заставлять? К тому же, как можно до такой степени унижать достоинство простого человека?
6: Александр полностью изменил придворный этикет своего отца, Павла I. Запретил торжественные выезды императора, а старинный обряд коленопреклонения и целования руки монарха заменил вежливым, учтивым поклоном. Теперь для изъявления благодарности разрешалось целовать государя в плечо. Александр I любил все новое, современное. Он предоставил нашим дворянам большую свободу в выборе одежды. Что модно, то и носи. Говорят, когда в 1801 году в Петербурге увидели мужчину в невиданной доселе круглой шляпе, то от неожиданности сразу несколько впечатлительных дам упали в обморок. Но император и не думал останавливаться. Он разрешил уезжать за границу всем, кому заблагорассудится. обычай выходить из кареты при встрече с экипажем государя отменил, зато предписал народу ежедневно изучать науки всяческие, иностранные языки, особливо французский, а также заниматься различными искусствами: музыкой, стихосложением, танцами. Царь Петр Великий не любил глупцов и лентяев. Елизавета Петровна коллекционировала платья и терпеть не могла красивых женщин. Анна Иоанновна ненавидела пыль и грязь. Больше всего ей нравились карлики и шуты. Екатерина II, как перчатки, меняла фаворитов. Император Павел всю жизнь боялся заговора, обожал все немецкое и военное. У Александра I тоже был свой индивидуальный заскок. В 1801 году государь подписал особый указ об истреблении непозволительных карточных игр. Однажды Александра спросили, зачем он запрещает народу развлекаться. Император глубоко вздохнул и ответил:
8: «Толпа бесчестных хищников, с хладнокровием обдумав разорение целых фамилий, одним ударом исторгает из рук неопытных юношей достояние предков, веками службы и трудов уготованное. Сему не бывать».
6: И действительно, согласно предписанию русского царя, всех увлеченных в карточных играх немедленно брали под стражу и предавали суду.
5: Теперь так не принято.
9: Премьера на радио «Звезда».
10: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
11: «Человек с изюминкой»
10: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Человек с изюминкой. Максим Горький.
2: Пять раз его номинировали на Нобелевскую премию. Под конец своей заграничной жизни он стал долларовым миллионером. Помимо писательского таланта, у бывшего ученика-пекаря Алёши Пешкова обнаружилась недюжинная деловая хватка.
1: На первый взгляд.
2: Высокий, сухощавый человек. Волосы до плеч, закинутые назад. Умные, глубокие глаза, опушенные длинными ресницами. В минуты особой приязни чуть заметная обаятельная улыбка. Горький обычно носил черную суконную рубашку, подпоясанную узким ремешком, и высокие сапоги.
1: Где изюминка?
2: Он был первым русским писателем, обдуманно и тщательно создающим свой имидж. Следил, чтобы его манеры были похожи на босяцкие. Горький был бешено популярен, и не только в России. Его пьесы с успехом шли в театрах России и Европы. Бунин с некоторой завистью писал:
3: «Мы получали в сборниках знания, кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа. Он 1000 рублей».
2: Для сравнения, зарплата рабочего составляла тогда 40 рублей в месяц. Алексей Максимович успешно продюсировал концерты Шаляпина. Певец получал за выступление 500 рублей, Горький – 2500. При этом писатель был по-своему добр и совсем не жаден. К нему многие обращались с просьбой о деньгах. Чаще всего Горький не отказывал. И да, он был крупнейшим спонсором партии большевиков до революции.
1: Максим Горький. Человек с изюминкой.
4: 15 марта 1985 года во время рейса к антарктической станции «Русская» научно-экспедиционное судно ледового класса «Михаил Сомов» было затерто тяжелыми льдами. На борту его находились 144 человека, полярники и члены экипажа. В любой момент корабль мог повторить судьбу Челюскина. Спасать его отправили ледокол «Владивосток». И в начале августа 1985 года он вывел Михаила Сомова на чистую воду.
5: Экипаж.
4: Сомов должен был выйти в рейс раньше, но задержался и подошел к станции «Русской», когда в южном полушарии уже начиналась зима. 15 марта неожиданно усилился ветер, и вскоре корабль был блокирован тяжелыми льдинами толщиной до 4 метров. Данные спутников и авиаразведки показали: самостоятельно освободиться из ледового плена Сомов не сможет. Экипаж застрявшего судна целый месяц вывозили вертолетами, а в июне на выручку Сомову из столицы Приморья вышел ледокол «Владивосток».
5: Техническая справка.
6: Ледокол «Владивосток», дизель-электроход. Построен в 1969 году на верфи Вяртселя, Финляндия. Водоизмещение 15 300 тонн. Длина 123 метра. Ширина 24,5 метра. Осадка 10,5 метров. Мощность машины 22 000 лошадиных сил. Скорость по чистой воде 19 узлов или 35 км в час.
4: В силу особенной конструкции подводной части, «Владивосток» был плохо приспособлен к штормам в Мировом океане. Добравшись до Новой Зеландии, ледокол принял на борт груз топлива, но угодил в эпицентр урагана. 200-литровые бочки с топливом мотало по всей палубе, и они падали за борт. Обессиленный трехдневной болтанкой экипаж, весь, от старпома до поварихи, принялся крепить бочки. Большую часть топлива сохранили. Но это было еще не все.
5: Экипаж.
7: Золотые слова вовремя сказаны.
5: Командная работа.
4: Примерно за 200 километров до Сомова Владивосток сам застрял во льдах, намертво. Ситуация критическая. Тогда капитан Геннадий Анохин приказал спустить с ледокола гигантский канат с якорем. Во льду пробурили лунку и опустили в нее якорь. Затем на лед спустился экипаж. 100 человек разом схватились за канат и принялись раскачивать целый ледокол. Но, к сожалению, безрезультатно. Зато на следующий день получилось у природы. Ледяное поле, словно проявив уважение к мужеству людей, отступило от Владивостока. И вскоре произошло то, чего с замиранием сердца ждал весь Советский Союз. Москва получила сообщение. Владивосток подошел к последней ледовой перемычке перед Михаилом Сомовым. В 11:00 околол лед вокруг судна и взял под проводку. Дрейф Михаила Сомова продлился 133 дня. В память об этой героической эпопее была отчеканена памятная медаль.
5: Экипаж.
0: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение 3 столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
8: Реклама.
9: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня «Хаймерс» в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом говорится в сводке Министерства обороны. Сообщается также, что вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики и транспорта Украины, которые используют ВСУ. Уничтоженная радиолокационная станция ПВО противника, места хранения беспилотников и комплектующих к ним. Российские средства ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда «Хаймерса», свыше 1100 дронов самолетного типа. В Энергодаре в результате атаки 3 украинских беспилотников уничтожена кофейня «Арома». Здание полностью сгорело. В городе Спутники Запорожской АЭС пострадала и другая гражданская инфраструктура. Ранены 2 мирных жителей, женщина и мужчина. Их доставили в медсанчасть, после оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение. Странам НАТО и Евросоюза не удастся заранее публично отмазаться от оказания военной помощи Киеву и проведения русофобской линии. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что Москва принимает во внимание действия элит в Британии, Брюсселе, Париже, Берлине и других странах Альянса. По словам главы МИДа, попытки заранее дистанцироваться от этой политики не сработают. Морская спасательная служба России отмечает 70-летний юбилей. Сотрудники Морспаса стоят на страже безопасности мореплавания, защиты экологии и принимают участие в реализации стратегических шельфовых и инфраструктурных проектов. О работе службы телеканалу «Россия-1» рассказал руководитель Морспас-службы Виктор Чернов.
2: В год наша служба причастна к спасению порядка 500 человек. Это 500 человек моряков, которые в море за горизонтом видимости терпят бедствия и спасаются именно нашими силами. Также в год по сухой статистике ликвидируется порядка 130-140 разливов нефтепродуктов.
1: Глава МЧС Александр Куренков в поздравлении сотрудников Морспасслужбы отметил, что ведомство стало фундаментом для формирования системы безопасности на всех ключевых направлениях морских магистралей страны. В Псковской области после урагана без электричества остались сотни населенных пунктов, где проживают более 40 тысяч человек, об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. В регионе работают 76 аварийных бригад. На помощь из других областей направлены дополнительные силы энергетиков. Подключены резервные источники электроснабжения. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я Даниил Давыдов.
1: И у нас сегодня в гостях потрясающая девушка. Осман Делибаш – мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода и многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Осман, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Осман, а вы слышали, чтобы вас называли Снегурочкой?
3: Многократно. Человек-холод, Снегурочка, ледяная леди.
2: Огненная женщина.
3: Огненная женщина.
1: Осман, из ваших недавних мировых рекордов по длительности пребывания в снегу среди женщин. В марте 2024 года вы пролежали в снегу без специального снаряжения 1 час, 1 минуту и 7 секунд при температуре воздуха минус 3 градуса. До этого были рекорды по нахождению час в ледяной проруби при температуре плюс 2 градуса и контейнере со льдом час 20 минут при температуре минус 4. Вопрос. Какой из этих рекордов у вас был самым запоминающимся и самым сложным?
3: 1 час в проруби.
2: А почему? Ведь там двигаться можно. Ну, в снегу или во льду лежишь там или сидишь без движения. А в проруби можно ручками побарахтаться, ножками там как-то посучить и таким образом согреться хоть немножко.
3: Движение в ледяной воде, наоборот, быстрее охлаждают организм, тратится тепло и энергия. Человек быстрее замерзает, поэтому, чтобы не замерзнуть раньше времени, наоборот, нужно находиться в статике. Это как раз хороший совет для тех, кто провалился под лед и по тем или иным причинам не может выбраться. Я всегда говорю, не нужно совершать хаотичные движения, вы просто потратите силы и энергию. У вас организм будет пытаться согреть конечности, и поэтому растрата тепла будет гораздо сильнее. Надо застыть.
2: Вот это открытие для меня сейчас. Сколько я всего нового узнал уже от вас.
3: Если речь идет о холодной воде, не о ледяной, в данный момент я говорю о ледяной воде в проруби от 0 до 4 градусов, здесь работает статика. Совет просто застыть. Если речь идет о холодной воде, например, 13 градусов, 15, 10 в крайнем случае, вот здесь для того, чтобы поддержать нормальную температуру тела, необходимо двигаться.
1: Осман, давайте поговорим, как вы сидели в проруби. Я посмотрела это видео. У меня первый вопрос. Зачем вы там сидели? Целый час.
3: Я служу во Всероссийском обществе спасания на водах в должности старшего спасателя, звание старший лейтенант. И часто провожу лекции для тех, кто работает и служит в условиях экстремального холода, а также для обычных людей, для детей. Рассказывая о безопасности и, в частности, о поведении при провале под лед. И вот бывают такие случаи, когда самостоятельно выбраться невозможно из полыньи, потому что человек теряется, впадает в панику, лед бывает очень скользким, зацепиться за края невозможно. И поэтому я решила рассказать о том, как воздействует холод на человека.
1: То есть на себе продемонстрировать,
3: да,
1: все это.
3: Да, и показать визуально, потому что одно дело, когда ты рассказываешь, а другое дело, когда человек визуально может посмотреть, послушать мои комментарии о том, как меняется состояние, как работает система организма, и я записала видео. Почему именно час? Час – это оптимальное для меня время, которое не повредит моему здоровью. Это небольшая для меня нагрузка в связи с тем, что я привыкший и адаптированный к холоду человек, и мои тренировки практически ежедневные. Я выбрала оптимальное время, чтобы не навредить себе, чтобы с легкостью продержаться это время. И мне кажется, это вполне оптимальный отрезок времени для того, чтобы человек понял, как работает организм, что с ним происходит.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Ну вот где-то на 17-й минуте я увидела, что вы начали дрожать, вот прям вас начало колотить.
3: Да, это явление называется сократительный термогенез, когда скелетные мышцы начинают сокращаться для того, чтобы поддержать нормальную температуру тела.
2: А как же вы проводите ежедневные тренировки? Ну, летом-то тепло.
3: Летом у нас период отдыха. Люди думают, что если человек занимается закаливанием или зимним плаванием, то у него есть постоянная потребность в холоде. Однако это не так. Летом есть много других занятий. Летом для меня, например, период отдыха и восстановления, накопление сил для следующего сезона. Летом я хожу в горы часто. Там тоже можно получить порцию холода, но я иду в горы не за холодом. Вот. Но говоря о том, что делают моржи летом, бегают, очень многие занимаются велоспортом, ходят в горы или просто отдыхают от холода, запасаются теплом, чтобы начать осенний период, открыть сезон закаливания.
1: Вот после того, как Осман сначала вот дрожал на 17-й минуте, потом я заметила, что у вас начала краснеть кожа. Где-то на минуте 20-й, то есть она постепенно, вот где-то плечи покрываются краснотой. Что происходит с организмом человека?
3: Изначально происходит спазм сосудов. Вся кровь сконцентрирована вокруг жизненно важных органов. Вокруг сердца, легких, печени. Для того, чтобы их согреть, она отступает от конечности, и температура крови достигает 42 градусов.
1: 42?
3: Да. Угу. Вначале человек может ощущать жар. Затем, как вы могли наблюдать...
1: То есть ты сидишь в холодной воде и ощущаешь жар при этом?
3: На начальном этапе такое может быть. Я не ощущаю жар, я также чувствую холод, как и все люди. Просто у меня организм к этому адаптирован, у меня не сильно сбивается дыхание. Вначале, конечно, гастрефлекс присутствует. Он присутствует у каждого. Просто у тренированных людей он менее выражен.
2: Вот вы тренированный человек. У нас есть такая традиция на крещение купаться в проруби. Это полезно или вредно? Вот как врач и специалист, ответьте.
3: Если человек в течение года занимается физкультурой, ведет здоровый образ жизни, занимается закаливанием, хотя бы пребыванием на открытом воздухе в легкой одежде, физкультурой на открытом воздухе, тогда, разумеется, он может окунуться на крещение без вреда для здоровья.
2: А если просто так, то еще неизвестно, что получится из этого.
3: Совершенно верно. Если человек не совсем здоровый образ жизни ведет сидячий образ жизни, у него нет времени заняться физкультурой, он также слабый иммунитет и употребление спиртного, и потом человек идет, окунается в прорубь, это, конечно, сильнейший стресс для организма и может привести к нехорошим последствиям.
2: В общем, полезно, но не для всех.
3: Совершенно верно.
1: А зачем вы читали скороговорки, когда сидели в проруби?
3: Я читала скороговорки спустя полчаса нахождения в ледяной воде для того, чтобы продемонстрировать, что речь сохранена.
1: Что вы в сознании.
3: Я в сознании, и мало того, что я могу скороговорки читать. Не просто говорить, но и читать скороговорки.
1: И считали еще. Счет там присутствовал.
3: Для того, чтобы продемонстрировать, что со мной все в порядке,
2: то
3: сознание
2: это,
3: ясное.
2: Это был сигнал, что вас не нужно спасать.
3: Примерно, да.
1: Скажите, Осман, а вы, когда вот сидели в ледяной проруби, вы о времени думали? Там остается мне еще, так я полчаса просидела, теперь 35 минут сижу, так мне осталось еще 20 минут просидеть.
3: Старалась не думать о времени, потому что был у меня один горький опыт, когда я находилась в кубе со льдом на одном из телепроектов, и передо мной был циферблат. И я постоянно имела возможность наблюдать за течением времени. И время просто остановилось буквально. Оно не шло для меня. И это тяжело. Поэтому, когда я нахожусь в условиях экстремального холода, я стараюсь не думать, сколько мне там осталось, сколько еще нужно просидеть.
1: Совсем скоро мы узнаем, что происходит с организмом, когда ты долго находишься в ледяной воде.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию

0: 3. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
2: Реклама.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать на радио «Звезда».
5: У нас сегодня в гостях Осман Делибаш, мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода и многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Осман, так все-таки что же происходит с организмом нормального, обыкновенного человека, который долго находится в ледяной воде?
6: Я предполагаю, что он переохлаждается. Что скажет Осман?
7: Совершенно правильно, он переохлаждается. Но здесь большую роль играет психологический настрой. Если человек что-нибудь об этом знает, это уже повышает его шансы на спасение многократно. У меня были похожие случаи, когда люди мне рассказывали свои истории. Даже слыша о моем рекорде, они спасали людей, тонущих в проруби, и при этом сами даже не чувствовали холода, и либо были люди, которые могли самостоятельно себя спасти, просто вспомнив о том, что нужно делать, или просто вспомнив о факте существования моего рекорда. За это, собственно говоря, и я была награждена даже за спасение на воде, потому что были не только косвенные случаи вот такие, ну, понятное дело, что и реальные случаи, в плане, когда я сама участвовала в спасении людей.
5: Вы спасали, да?
7: Конечно.
5: Из ледяной воды.
7: Да, конечно, было дело. Но вот в первую очередь огромную роль сыграли вот такие косвенные случаи, когда люди просто благодаря моему рекорду, опубликованному в соцсетях, они когда-то видели, а потом, попадая в экстремальную ситуацию, они о нем вспоминали и действовали правильно.
5: Вот краткая тогда инструкция. Как действовать, если вдруг оказался в ледяной воде?
7: В первую очередь нужно развернуться к тому месту, откуда вы пришли, если речь идет о провале под лед. Нужно помнить, что пока одежда сухая, она держит на поверхности несколько секунд. И за это время можно успеть сориентироваться. Ну, в первую очередь нужно задержать дыхание ненадолго. Во-первых, для того, чтобы не сделать рефлекторный вдох, потому что попадание в ледяную воду – это в любом случае стресс и повлечет с собой газ-рефлекс, то есть дыхательный спазм. И во время этого спазма человек может невольно вдохнуть воду и захлебнуться. Поэтому важно здесь быстренько задержать дыхание, развернуться в ту сторону, откуда пришли, расставить руки и далее попытаться выбраться на поверхность. Это можно сделать несколькими способами, например, на спине или на груди. Дальше уже действовать нужно по ситуации. Если лед очень скользкий и зацепиться за него не получается, нужно вспомнить, есть ли что-то в карманах, например, ключи, которые помогут зафиксироваться на льду и выбраться. Если таких предметов нет и выбраться не получается, нужно застыть в одном положении, зафиксировавшись о кромку льда, и позвать на помощь.
6: И вспоминать о вас, что вы больше часа провели. Осман, а как вы понимали, что все, больше нету сил у организма, пора заканчивать эксперимент, пора ставить рекорд, вот вы в проруби. Когда вы понимаете, что все?
7: Повторюсь, что я никогда не ставлю себе цель рекорд ради рекорда. У меня в тот момент не было цели установить рекорд, потому что я всегда и своих учеников обучаю тому, что необходимо выходить из проруби тогда, когда ты знаешь, что ты можешь еще и хочешь еще. Я поэтому сказала, что час – это оптимальное для меня время, которое я знала, что я просижу в воде час, потому что до этого у меня был подобный опыт, и я знала, что для моего организма это не сверхнагрузка. И вышла я просто, когда закончилось это время. Могла бы я еще просидеть? Да, могла бы еще просидеть. Но целью было записать видео, и за час любой человек поймет.

0: поймет, что происходит с организмом, и далее находиться в проруби у меня не было надобности.
1: Но а вы когда... могли бы, вы могли
2: конечно,
1: бы.
2: Да. А да. Когда вы бы поняли, что у вас все, закончился там внутренний ресурс, и вам пора выходить? Как вы понимаете это?
0: Я никогда не довожу до этого порога. Если я плыву, будь то соревнования или какие-то мероприятия, какие-то съемки передач или съемки кино, если я чувствую, что мне некомфортно, я выхожу из воды. Потому что прорубь, она была, есть и будет, а здоровье, оно одно, жизнь тем более. И каждый раз у меня нет цели прыгнуть выше головы. Я всегда об этом говорю своим ученикам.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Еще один ваш рекорд, когда вы были в ледяном кубе. По-моему, вы участвовали в каком-то телешоу. И вас сразу не смогли вытащить из этого куба. Вы испугались?
0: Мне было весело. Я подумала, что каждый раз как первый раз. Я 20 лет работаю на телевидении и часто сталкиваюсь с тем, что когда происходит съемка, будь то художественный фильм или документальный, или передача, всегда что-нибудь идет не так. У меня появилась внутренняя улыбка такая, думаю, ну, как обычно. А дальше, нет, я не волновалась, я больше волновалась за тех людей, которые отвечали за организацию проекта, потому что как бы у них не было проблем. И потом, когда после съемок ко мне начали подходить и извиняться за этот казус, я узнала, что мужчина, поднимающий лебедку, он себе вывихнул плечо. Суетились все, была паника, была неразбериха. Я волновалась вот за этих людей, которые сами испугались больше меня. А мне что будет?
2: Ну, вам лед давил, вы говорили, вам больно там было.
0: Больно было немножко, да, когда лед начал осыпаться, меня придавило, был дискомфорт, но не до такой степени, что я готова была бы умереть.
2: А чем, где сложнее находиться, во льду или все-таки в воде, в ледяной воде?
0: Сложнее находиться в ледяной воде, потому что там воздействие холода идет буквально насквозь, и на внутренние органы тоже. А когда ты находишься во льду, воздействие больше идет на эпидермис, на кожу, на кожный покров. Холод не совсем проникает внутрь. Конечно, со временем ты замерзаешь, но еще происходит то, что лед начинает таять, и образуется небольшое пространство между тобой и ледяными кубиками. И за счет этого воздействие холода ослабевает. И ядерная температура, то есть температура внутренних органов, она не падает. Падает только внешняя температура.
1: А как фиксируется рекорд? Вот вы поставили рекорд по пребыванию в сверхнизкой температуре. Что потом?
0: Дали грамоту.
1: Нет, ну а сам процесс?
2: Его надо как-то зарегистрировать же, да?
1: Международную какую-то ассоциацию сообщить. Вот у нас новый рекордсмен.
2: Просто дали грамоту так.
0: Конечно, есть процесс фиксации рекорда, есть... Был приглашен, вот если говорить о телепроектах, был приглашен директор агентства по установке мировых рекордов, была приглашена комиссия, было зафиксировано время, был зафиксирован факт пребывания во льду, и далее идет просто оформление документов.
2: Подождите, Осман, и никакого денежного вознаграждения нет?
0: Нет, о чем вы говорите? Зачастую даже сам рекордсмен платит за то, чтобы ему прислали сертификаты и нужные документы. Дали грамоту, ну, я довольна.
2: Вот так и ставь рекорды, да?
1: Да ну еще бы, вы зато мировую известность получили благодаря этому.
0: Это, несомненно, приятно, потому что свою работу я обрела не потому, что я актер театра и кино по первой специальности, а потому что я рекордсменка. И я у вас здесь тоже не потому, что я артист театра и кино, а потому что я рекордсменка. И это, несомненно, приятно и хорошо. Я горжусь этим. Я благодарна ледяной воде за такую возможность.
2: Осман, а были ли у вас случаи, когда вы планируете поставить, ну, вы не, как вы сказали, вы не думаете о рекордах, но все-таки где-то там у вас есть, что вы планируете поставить какой-то рекорд, и тут неожиданно вы видите, что человека надо спасать. Вот такие ситуации, и вы плюете на свой рекорд и бежите спасать человека.
0: В горах такое очень часто бывает, но там речь идет о вершине. Либо ты восходишь на вершину, либо ты занимаешься спасением и спуском человека. Человека спасать, конечно, в первую очередь, потому что гора, как и ледяная вода, она была, есть и будет. Будет еще миллиарды лет. А жизнь человека, она бесценна, поэтому...
1: И хрупка.
0: И хрупка, да, поэтому, конечно же, здесь не стоит вопроса о выборе.
2: Но у вас такое было?
0: Было, да, в горах такое было.
2: А какой самый запоминающийся случай в вашей практике, когда вы спасли жизнь человека?
0: Да, был такой случай. Я поехала, уже была весна, и я поехала на речку, чтобы подобрать локацию для съемок. Были сумерки уже, потому что это был вечер, и я приехала... Увидела странную картину, что припаркован автомобиль одинокий. Я знаю, что там часто сидят рыбаки, но уже был вечер. Я думаю, ну, наверняка уже странно как-то пустырь, и тут автомобиль какой-то стоит, уже темно. И я обращаю внимание, что какое-то движение есть на реке. Кто-то барахтается, как будто бы в воде. И я все сразу поняла, что запоздалый рыбак провалился на весеннем льду в полынью, и уже наверняка там долго находится. Я открыла багажник, чтобы посмотреть, что у меня есть, что мне поможет спасти человека с минимальным риском для своей жизни. И обнаружила в багажнике флюгер в виде петушка. Я схватила этот флюгер, больше ничего полезного не было, и побежала туда. Собственно говоря, кажется, человек уже был почти в бессознательном состоянии, он уже практически не мог двигаться. И мне пришлось залезть в эту воду, выпихивать его из этой проруби и с помощью флюгера цепляться за лед, чтобы вытащить из себя его одновременно.
1: Господи, слава богу, что
2: вытащили.
1: Рядом оказались именно вы.
0: Да, это чудо на самом деле, потому что человек бы утонул. Там пустырь, очень безлюдное место. Не окажись меня там, наверное, к сожалению, это привело бы к трагедии.
2: Но все нормально, да? То есть он,
0: да,
2: остался жив,
0: все
2: еще живет, вы с ним не поддерживаете связь? То есть он...
0: Он, к сожалению, уже умер. Он был пожилым человеком. Вот, да, раньше поддерживали связь, я часто к нему приезжала, вот, но позапрошлом году его не стало.
2: У нас сегодня в гостях Осман Делибаш, мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода и многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. На радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Патриотические песни не должны становиться коммерческим трендом, заявил народный артист России Игорь Матвиенко. По его словам, количество таких песен в последнее время зашкалило, и когда они становятся просто способом заработать, это уже нехорошо. Продюсер подчеркнул, что на такие темы стоит писать только от души, если есть внутренний импульс, а не следовать общей моде. Центробанк выпустил инвестиционные монеты, посвященные Георгию Победоносцу. Когда этот святой появился на государственной символике, «Радио Звезда» рассказала кандидат исторических наук, декан Института русской политической культуры Мария Фивейская.
2: В 1497 году появилась печать, которая для нас является самым ранним памятником изображения всадника, поражающего копьем дракона, самым ранним изображением на основном носителе государственной символики. Только в начале 18 века, в Петровское время, изображение всадника на коне на груди двуглавого орла начинает описываться как святой Георгий Победоносец. И весь 18, 19, начало 19 века, то есть весь имперский период, на груди орла у нас Георгий Победоносец.
1: Ранее в августе Центробанк ввел также в обращение 3 новые памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля из серии «Красная книга». В Москве стартовал 9-й большой детский фестиваль. Торжественную церемонию открытия провел народный артист России Сергей Безруков. Фестиваль объединил театральные постановки, кинопоказы, мастер-классы и встречи с писателями. В конкурсной программе 19 номинаций. На участие поступило 800 заявок. Открыл фестиваль спектакль «Маленький принц» с Сергеем Безруковым в главной роли. Мероприятия пройдут в Москве и Санкт-Петербурге до 17 ноября. Испанский фанат-трубач Сета Фернандес рассказал об уникальном ритме песни «Калинка», которая стала одной из самых основных известных футбольных кричалок Испании. По его словам, мелодия начинается медленно, а заканчивается быстро, что безумно заряжает болельщиков. Даже если человек не знает песню, он легко ее подхватывает после нескольких тактов. Фернандес, как музыкант с образованием, отмечает, что именно ритмическая структура сделала «Калинку» стадионным хитом. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Вячеслав Тихонов. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Реклама.
1: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
2: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях Осман Делибаш, мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода, старший лейтенант Всероссийского общества спасания на водах, многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию.
2: Осман, скажите, после всех ваших практик, уж тем более рекордов, бывало у вас такое, что вы заболеваете?
3: Я, как и любой обычный человек, конечно, бывает, заболеваю. Но это не связано с воздействием холода. Холод может только обострить заболевание или какую-то инфекцию. Но явиться причиной заболевания холод не может. Это не взаимосвязано. Конечно, когда человек переутруждается, устает, накануне ссорится с кем-то, а потом идет в ледяную воду, и на ослабленный иммунитет, конечно, липнут вирусы. Иммунитет не справляется. Это же нагрузка, сверхнагрузка.
2: Конечно.
3: Ледяная вода, если мы говорим о проруби. Это сверхнагрузка на организм. Поэтому всегда перед ледяной водой нужно хорошо поесть, хорошо поспать, быть не уставшим. Не нужно после 12-часового рабочего дня, потом еще бессонной ночи и писания курсовой работы, и там 10 литров кофе, и потом еще идти в прорубь.
2: Что вы делаете потом? Вот вы провели там больше часа в ледяной воде. Потом поставили рекорд. Вы едете в тропические страны, идете в баню.
1: Отогреваетесь что, или как?
2: Как вы происходит, себя ведете? Да.
3: Как правильно отогреваться? Правильно я понимаю вопрос?
2: Ну, и как отогреваетесь именно вы после очередного рекорда?
3: Если рассуждать о длительном пребывании в ледяной воде, здесь стоит сразу сказать, резких перепадов температур быть не должно. То есть не нужно сразу залезать в баню или в горячий душ. Это может привести к спазму. Ну, то есть холодная кровь, она потечет к сердцу, и это может привести...
1: То есть резкого перепада не должно быть, да? Мне казалось,
3: ни
1: наоборот, это хорошо для головы.
3: Нет, ни в коем случае. Нет, резкого перепада быть не должно. Все должно быть постепенно. То же самое из бани, сразу нырять в прорубь нельзя.
2: Как все делают, кстати.
3: Как многие делают, что неправильно. Многие, существует такое мнение, что это тренировка для сосудов. Но нет. Я как медик могу сказать, что этот спазм может вызвать остановку сердца. Резкий спазм сосудов не положительно влияет на организм. Поэтому здесь должно быть все постепенно. Если из бани вышли, в предбаннике немножко постояли, спокойно дошли до проруби, спокойно в нее спустились по лесенке. Ни в коем случае нельзя прыгать. Тем более головой вниз.
1: Снег.
3: Существуют, да, существуют и такие видео, их очень много. Я каждый раз смотрю и расстраиваюсь. Также наоборот. Если долгое время вы пробыли в воде, спокойно вышли, пришли в помещение комнатной температуры, сели, руки и ноги поместили в холодную воду, градусов 8-10. Далее человек, который за вами наблюдает, а за вами обязательно должен наблюдать человек, желательно обученный оказанию доврачебной помощи, тот, кто знает, как действовать в случае, если у человека гипотермия, переохлаждение. И далее происходит процесс отогрева. На соревнованиях у нас есть целая бригада, которая обучена и знает, как вести себя со спортсменами, проплывшими марафонскую дистанцию в ледяной воде. Именно вот таким образом. Приводят в помещение, сажают руки, ноги в холодную воду, далее на область груди и спины накладывают полотенце, разогретое в горячей воде. Полотенца меняются примерно каждые 15 секунд и дожидаются, когда у человека начинается сократительный термогенез, то есть когда дрожь проявляется у человека. Значит, что организм запустил резервы, сам стал согреваться. Это хороший признак. Вот если человека не трясет, тогда нужно бить тревогу.
1: Осман, как вы считаете, вы вот таких результатов достигли именно потому, что у вас многолетний опыт тренировок? Или вы все-таки какой-то уникальный человек?
2: Я думаю,
1: своему организму?
2: Уникальный, я думаю, Осман. Я увидел и сразу это понял.
3: Здесь совокупность многих факторов. Насчет уникальности я не хочу утверждать, но здесь судьба сыграла очень важную роль, потому что в возрасте 7 лет у меня случилось озарение, когда ко мне пришла мысль, так, свыше, я буду плавать в ледяной воде.
1: В 7 лет?
3: Да, в 7 лет. И эта мысль прозвучала в моей голове как чужеродная, как будто мне ее вложили свыше. И когда мне было 13 лет, судьба меня привела в спорт, в спортивное зимнее плавание. До этого я занималась художественной гимнастикой, Тэквондо, у меня первый дан, черный пояс. И практически одновременно, да, я пришла в зимнее плавание. Благодаря очень интересным, немножко грустным обстоятельствам, но вот так вот судьба меня привела именно к ледяной воде. И далее ледяная вода дала мне в жизни все, что я имею сейчас. Это и работу, и известность, друзей, близких людей и еще многое-многое другое.
2: Осман, а я правильно понимаю, что жара – это вообще не ваша стихия? Ваша стихия – это холод.
3: Я очень люблю жару,
2: да.
3: Именно жару. Да, потому что для меня хуже всего это серединка, то есть средняя температура, если говорить о воде и о температуре воздуха. Я люблю вот либо слишком холодно, либо слишком жарко. У меня часто спрашивают, под какой водой я принимаю душ. Я говорю, под крутым кипятком. Очень люблю закрывать все окна и летом ездить в машине со включенной печкой. Да, я в быту теплолюбивый человек. Очень люблю Арабские Эмираты, где температура в океане выше температуры тела намного. И мне это очень нравится. Я отдыхаю таким образом.
4: Человек-контраст. Из одной крайности в другую.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
4: Мы знаем, что вы ходите по горящим углям. Как к этому-то пришли?
3: Да, хожу. Ну, не так часто, конечно.
2: Как хотелось бы.
3: Бывает, я так развлекаюсь. Просто в какой-то период мне захотелось найти противовес в виде огня. Я тогда занялась фаерпоингом, это кручение огненных шаров на цепочках, дыхание огнем, когда керосином дуют на эти самые цепочки. Это мне не очень нравится, и не полезно это. И я решила все это связать с хождением по углям. Ничего сложного в этом нет.
4: Так просто говорит Осман.
2: Просто, ну, в проруби, я предполагаю, можно тренировками добиться длительного пребывания. А как быть с углями?
3: Психологический фактор здесь. Но на одном из телепроектов у меня был номер, который был как раз-таки связан с хождением по углям. И я могу сказать, что этот номер для меня был сложнее, чем нахождение в кубе со льдом. Это был как раз второй тур этого проекта. И я решила показать противоположность холоду в виде похода по углям. И плюс запоминание схем, огненных схем. И мне было дискомфортно тогда. Мне было страшно очень, потому что дорожки были оборудованы бортиками. И бывает такое иногда во время углехождения, что маленький уголек может между пальцев забиться, и рефлекторно человек может отпрыгнуть как-то. А там бортики по краям дорожек были крутые. И я боялась, что если что-то пойдет вдруг не так, то я могу ринуться в сторону и упасть, будет некрасиво. Конечно, все это переснимут, но не хотелось мне попасть в такую ситуацию. И для меня психологический номер был сложнее, чем лед. А в быту просто развлечение ради походить по углям, соблюдая технику безопасности, может каждый, конечно, пройдя инструктаж, потому что есть некоторые моменты, которые следует учитывать и правильно подготовить эти угли, соответственно.
2: А как их подготовить? Вот мы с Женей поехали на дачу, растопили печку, насыпали углей и пошли. Ну, я думаю, мы в больнице окажемся через час.
3: Ну, самое главное, чтобы в этих углях не было инородных предметов в виде гвоздей, которые могут попасться в том же мангале. Иногда бросаешь в мангал какие-то там плинтуса с гвоздями старыми, и потом вот такие угли, конечно, лучше не использовать. Лучше готовить угли непосредственно специально для углехождения. Березовые угли желательно часто используются, чистые, не очень мелкие, не очень крупные, без посторонних предметов. Раскладываются в дорожку. Перед дорожкой стелятся полотенце. Чаще всего полотенце правильнее постелить, чтобы ноги были сухие и к ногам ничего не прилипало, соответственно. А потом, ставя ступню плашмя ровно, идешь достаточно быстрым шагом, смотришь перед собой на тот конец дорожки.
4: Так все просто.
2: Вы все-таки сверхчеловек.
4: У вас какие-то, Осман, мне кажется, особые отношения с болью. Со страхом, с болью. Вы как-то с ними работаете, что они вас не касаются.
2: Чувствительность физическая. Вот вы чувствуете так же или у вас снижен этот порог?
3: Чувствую так же абсолютно, как и все люди. Боюсь боли. Я очень нежный человек. Кстати, у меня в детстве было прозвище Неженка. Да, потому что я всегда была такой утонченной, нежной, воздушной. И вот занималась художественной гимнастикой, ходила с пучком, училась хорошо всегда. Ну и вот никто...
2: И вот к чему это привело.
3: Да, и вот к чему это привело. Я, наверное, как бы подсознательно всю жизнь пыталась создать некую протекцию, защитную броню, наверное. Если говорить о боли, да, я, наверное, могу сосредоточиться, могу терпеть. Вот про холод сказать, правильнее будет сотрудничать с холодом, не терпеть холод, не бороться с ним, потому что он все равно победит, он все равно сильнее. А именно сотрудничать, договариваться с ним. Проще относиться к этому.
4: А вы чего-нибудь боитесь, Осман?
3: Многого боюсь.
4: Например?
3: Боюсь одиночества. Именно если говорить о родовом гнезде, о родственниках, о том, что все не вечное.
4: Ну, это психологически. А если мы берем физическое что-то? Лед, холод, огонь, вы не боитесь. Из этих стихий вы ничего не боитесь.
3: Ну, я боюсь струсить всегда. Я стараюсь в каждой ситуации не промедлить, не струсить, не испугаться. Я всегда боюсь слабины. Я человек, который склонен к этому. Я над этим работаю. У меня бывает такое, что было. Я вот стараюсь в себе это побороть. Но вот раньше, например, мне свойственно было впасть в ступор. Какая-то экстренная ситуация, а я раз и не знаю вот куда, чего, у меня просто ступор наступает. Когда... На наш участок как-то забежала маленькая собачка. У меня гостил друг, у него была... Тоже он приехал ко мне с собакой. У меня же была собака Алабай, мальчик. И друг у меня гостил с собакой девочкой. И на участок забежал кобель. Посторонний. И Алабай, соответственно, защищает свою территорию. Защищает девушку, да, которая находится на его территории. То есть собачка, которая с моим другом приехала ко мне в гости. И когда Алабай... начал атаковать, у меня случился ступор. Я не знала вообще, что делать. Друг тогда побежал, просто бросился на Алабая, начал спасать эту собачку несчастную, которая оказалась на моем участке. После этой ситуации я села и поняла, что я проявила слабость, и такого быть не должно впредь. И даже в каких-то менее серьезных ситуациях я сейчас стараюсь быстро действовать сразу. Тем более, потому что я всегда оказываюсь в тех местах, когда кого-то нужно спасать. Это моя судьба.
4: То есть, когда вы чувствуете в себе какую-то слабость, у вас следующая цель – преодолеть эту слабость, избавиться от нее, да? Поэтому у вас так всего много в вашем списке.
3: Да, я люблю выражение «мысли, чувства под контроль, все эмоции на ноль». И с холодной головой начинать действовать.
2: Осман, а кто вы больше? Актриса, каскадер, спортсмен, экстремал? Вот вы сами себя как чувствуете?
3: Да, у меня много профессий, много специальностей, но прежде всего я артист. Потому что артист – это человек, который исцеляет души людей. Я стала врачом, чтобы исцелять тела, потому что, как бы являясь артистом, я пытаюсь исцелить души. Вот как-то так.
4: У вас есть еще какая-то мечта? Остается мечта и какая-то цель, которую вы хотите достичь?
3: У меня много целей. Я хочу снять художественный фильм. Я уже приступила к съемкам, но на данный момент сейчас взяла перерыв для того, чтобы немножечко подсобраться и с финансовой стороны, и перерабатываю сценарий сейчас для того, чтобы было... все это реально снять художественный фильм практически в одиночку. У меня есть такие примеры. У меня хорошая знакомая, подруга детства, она сама сняла художественный фильм, выпустила его в прокат, практически не потратив ни копейки на это. И она меня вдохновила начать снимать кино. Я пока еще не настолько, наверное, сильна, чтобы окончить этот проект, но мечта такая есть. Еще очень мечтаю подняться на Эверест.
2: Для вас, мне кажется, подняться на Эверест – это пару пустяков.
3: Физически, да, согласна, но так как это очень дорого, тут не такой уж это и пустяк.
2: Осман, пусть у вас все получится. Огромное вам спасибо. У нас в гостях была Осман Делибаш.
3: Большое спасибо.
4: Осман Делибаш, мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода, старший лейтенант Всероссийского общества спасания на водах, многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию, а также врач общей практики, каскадер, артист и просто прекрасная и хрупкая девушка. Осман, спасибо, что пришли. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Макс».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказать.
2: Русские первооткрыватели. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Мурмалка. Головной убор с конусообразной тульей и круглым меховым околышем. Вершина тульи иногда заламывалась на бок. Такие шапки носили русские стрельцы.
1: Форма и содержание.
2: На слух представить себе Мурмалку довольно-таки сложно. Но если вспомнить киношного дьяка Феофана, его сыграл Савелий Крамаров в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», то сразу становится ясно, о какой шапке идет речь. Ведь носил Феофан парчевую мурмалку красного цвета. У рядовых стрельцов отвороты военной шапки отделывались недорогой овчиной, а у начальных людей, то есть офицеров, подбивались дорогим соболем. Во время зимних караулов или в далеких сибирских походах мурмалка отлично согревала бойцов. При сильных морозах меховые отвороты можно было отстегнуть и опустить вниз, чтобы закрыть уши и шею. А еще поверх мурмалки часто надевали железный шлем, и она идеально смягчала удары холодным оружием по голове.

0: Обмундирование.
1: Мурмалка. Ее делали из сукна строго определенного цвета, закрепленного за конкретным полком. Так, в бою солдаты сразу различали, где свой, где чужой. Иногда тулью мурмалки украшали запонкой с жемчугом или белым дорогим пером. Но такую роскошь могли себе позволить только очень зажиточные стрельцы или их командиры. А во времена Петра I мурмалка стала едва ли не главным символом стрелецкого бунта. На знаменитой картине Василия Сурикова «Утро стрелецкой казни» в левой части полотна изображен рыжеволосый стрелец в мурмалке и со свечой в руках. Его грозный взгляд устремлен куда-то вдаль. Он терпеливо ждет своей очереди на плаху.
2: Форма и содержание.
1: Мурмалка.
3: 1903 год. Ясная Поляна. Лев Толстой работает в своем кабинете.
4: Дед мой считался очень строгим хозяином, но я никогда не слыхал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я слышал только похвалы уму его, хозяйственности и заботе о крестьянах.
3: Волконские. Эта фамилия образована от названия Тульско-Калужской реки Волконы. Очень древний, старинный род. Известно, что один из князей Волконских, Иван Юрьевич, погиб на Куликовом поле. Но автор «Войны и мира» рассказывает нам совсем о другом человеке. Генерале от инфантерии Николае Сергеевиче Волконском. Храбром офицере, отличном семьянине. Его дочь Мария вышла замуж за графа Николая Ильича Толстого и получила от отца в приданое имение Ясная Поляна. Вскоре супружеская чета подарила миру всемирно известного писателя Льва Толстого. О своем знаменитом дедушке Лев Николаевич не забывал никогда. Так князь Николай Волконский стал прообразом старого литературного князя Болконского, а Мария Николаевна, мама Толстого, явилась прототипом княжны Марьи в романе «Война и мир». Волконские толстые.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
5: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
6: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
9: В молодой стране советов милиция тоже молода и неопытна. Бывший работник типографии и вчерашний гимназист бросают вызов матерым одесским бандитам. Что из этого получится? Повесть Александра Казачинского «Зеленый фургон». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Правительство должно держать под контролем ситуацию с топливом в России, заявил Владимир Путин. Президент признал, что определенные неудобства для людей есть, но подчеркнул необходимость контроля. Для стабилизации ситуации правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизеля, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства. Также достигнуто соглашение с нефтяными компаниями о поставках топлива на независимые заправки через региональных операторов. Российские юниоры вернулись из Сербии в Москву с первенства Европы по боксу с 17 медалями. В аэропорту Шереметьево спортсменов встретили болельщики с российскими флагами, плакатами, караваем и танцами. Своими впечатлениями от турнира участники сборной Кирилл Карташков и Прохор Старцев поделились с известиями.
2: Обстановка на турнире была довольно-таки дружеская, не было никаких недопониманий, все прошло в прекрасном ключе. Мы наконец-то дома спустя примерно месяц, чувство прекрасное, то, что сделали свое дело, будем немножко отдыхать и снова за работу.
3: На этом турнире мы боксируем, получается, впервые за 4 года именно в этой организации. Все-таки со стороны такие взгляды косые были, конечно, но нам это не помешало, мы все равно забрали первое общекомандное, все равно доказали, что мы лучшие, не расслабляемся, сейчас уже через неделю у нас сбор в Армении, в горах, будем готовиться к первенству мира.
1: Российской сборной разрешили выступать в новой международной боксерской ассоциации с флагом и гимном страны. На первенстве Европы команда завоевала 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. На Камчатке зафиксирован выброс пепла на высоту 6 километров из вулкана Ключевского. По данным МЧС, шлейф распространился в восточном направлении в сторону залива Озерного. На его пути населенных пунктов нет, угрозы для людей не возникло. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. В России с сентября изменятся минимальные требования к оснащению автовокзалов и станций. Согласно приказу Минтранса, пункты общественного питания и медицинской помощи больше не будут обязательными. Например, вместо медпункта предусмотрена аптечка. При этом билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей остаются обязательными. Количественные нормы по-прежнему зависят от пассажиропотока. На территориях должны быть оборудованы перроны для посадки и высадки, а также стоянки для автобусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вячеслав Тихонов. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Вячеслав Тихонов.
2: Все детство парнишка из простой рабочей семьи, папа был механиком на ткацкой фабрике, а мама воспитателем детского сада, бегал с друзьями в единственный в Павловском Посаде кинотеатр «Вулкан» смотреть, как он сам потом говорил, героические фильмы. Кино превратилось в настоящую страсть мальчишки из провинциального городка, детство которого закончилось, как и у миллионов его сверстников, 22 июня 1941 года, с началом Великой Отечественной войны. Уже летом в школе, где учился до 7 класса Слава Тихонов, разместился военный госпиталь. И 13-летний подросток пошел в ремесленное училище получать настоящую мужскую профессию.

0: Заболел кино.
1: Но кто тогда мог думать о кино? Вернее, думать, мечтать. Помешать мальчишке никто не мог. Но говорить о своей страсти с родителями пацан не решался. Те ведь тоже волновались о будущем сына. И видели его в аудитории сельскохозяйственной академии. О том, что в своих самых смелых фантазиях Слава представлял себя на месте любимых актеров, родители даже и не подозревали. Сам Тихонов так вспоминает о своих походах в кинотеатр.
2: Там я и заразился этой болезнью, именуемой кинематографом. Тогда ведь телевидения не было, но было кино. Я был покоренным. Наши фильмы тянули меня в сказочный мир, который был мне недоступен. Они волновали воображение. Чапаев, депутат Балтики, мы из Кронштадта. А позже большая жизнь с Андреевым, Крючковым и Олейниковым. Два бойца с Бернесом. Это люди, которые завораживали и в итоге потащили меня в искусство.
3: Уход в заоблачный мир.
1: Идя на поводу у семьи, Тихонов в 44-м году поступил в скучный автомеханический институт. Честно проучился в нем год и понял, что больше не может заниматься ни своим делом. Потом он говорил в одном из интервью:
2: «Мне нравилось ковыряться в машинках. Дед был машинистом, паровоз водил, а отец техникой занимался на ткацкой фабрике. Мне хотелось что-то машинное, тем более, что в школе мне очень нравились математика и физика. А что такое кино, я и не задумывался. Вернее, задумывался, но с родителями этого не обсуждал. Да и что было обсуждать? Кино — это какой-то заоблачный мир. Я даже толком не представлял, как становятся актерами, где этому учат. Я приехал в Москву поступать в автомеханический и часами бродил около Мосфильма. Тянуло туда любопытство. А может быть, это была интуиция? Меня, естественно, не пускали дальше проходной. «Ты чего здесь слоняешься?» — спросил кто-то из выходящих. Мне рассказали про ВГИК, и я пошел поступать.
1: В общем, в 1945 году он забрал документы из МАМИ и, несмотря на то, что в семье ему предстояло выдержать бой, пошел с ними в ВГИК.
3: Не фотогеничен.
1: Сначала будущего кумира зрителей срезали на экзаменах под совершенно нелепым предлогом, сославшись на отсутствие фотогеничности. Это красавец-то Тихонов не фотогеничен. Кто ж тогда, если не он? Но неожиданно один из педагогов, Борис Бибиков, видя совершенно искренние слезы отчаяния в глазах абитуриента, пожалел юношу и забрал его на свой курс. На так называемый испытательный семестр. Борис Владимирович написал об этой встрече в своей книге «Театр и судьба. Воспоминания».
4: Слава Тихонов стоял, уткнувшись носом в стенку. Тонкие плечи беззвучно вздрагивали. Он плакал от обиды, от горя, от какой-то безысходности. И тогда я сказал ему: «Успокойся. Я возьму тебя. Приходи в сентябре учиться».
1: Запомнил на всю жизнь этот день и сам актер.
2: После второго тура я слетел. До сих пор остро помню, как это происходило. Вышла девушка и стала быстро, скучным, безликим голосом зачитывать фамилии. Принят и не принят. Тихонов не принят. Легко так. Тихонов не принят. И все поплыло, рассыпалось. Я только тогда понял, как на самом деле хотел сюда, как надеялся, насколько все остальное было второстепенным. В итоге меня все-таки взяли на испытательный семестр на полгода. Просто не хватало мальчиков на актерском факультете. 1946 год. Нужно было самим сделать этюд. Мы с Сережей Гурзо начали репетировать Обломова. Он был Захаром, а я Ильей Ильичом. И по итогам этого семестра меня зачислили.
3: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». молодогвардеец Осьмухин.
1: Протеже оправдал надежды педагога. В ГИК Вячеслав Тихонов окончил с отличием и практически сразу получил приглашение в театр-студию киноактера. Что казалось совершенно логично. Ведь, будучи еще студентом, Вячеслав Васильевич начал сниматься в кино. Причем не у кого-то, а у самого Сергея Аполлинаревича Герасимова. И не где-то, а в картине «Молодая гвардия», которая дала многим его молодым коллегам, как тогда было принято говорить, путевку в жизнь. Казалось бы, на юного Тихонова, сыгравшего молодогвардейца Володю Осьмухина в фильме, получившем сталинскую премию, должны были посыпаться роли, как из рога изобилия. Но, увы, чудо не произошло. Нет, какие-то предложения поступали, были роли, незаметные и проходящие. Настоящая, значимая работа в кино появилась в его фильмографии почти через 10 лет, в 57-м году.
3: Лицо попроще.
1: Дело в том, что для молодого красавца дорога на главную киностудию страны оказалась закрыта. Причем, как выяснилось, годы спустя снова подкачала внешность. На сей раз она не понравилась Ивану Пырьеву, показавшись царю и богу Мосфильма не вполне русской. Вячеслав Тихонов вспоминал.
0: Пырьев был тогда в кинематографе очень большой величиной. Когда ему показывали меня, он говорил: «У Тихонова лицо не русское, он то ли армянин, то ли азербайджанец, не надо его снимать». И меня не приглашали. В то время, как правило, были востребованы рабочие характеры и пролетарская внешность. Я как-то под эту категорию не подходил. Бывало, звали на какую-то роль, фотографировали, а потом шли на попятную. «Извините, но нам нужно лицо попроще, рабочее».
3: Первый парень на деревне.
1: И все-таки, как ни странно, будущий князь Болконский получил всесоюзное признание, сыграв именно простого деревенского парня. Матвея Морозова в ленте Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Роль эту дали Славе не сразу, потому что многие годы про Тихонова говорили: «Ну какой это почвенник? Он фрачный герой». Актриса и режиссер Светлана Дружинина рассказывала.
5: На роль Матвея Морозова пробовались 11 артистов. Мне пришлось сыграть 11 дублей поцелуев. Потом Ростоцкий пригласил Тихонова. Я сказала режиссеру: «Если вы с криками «Не верю!» еще раз заставите меня целоваться, я никогда не выйду замуж». Дубль мы отыграли, и славу он не утвердил. Но как-то Ростоцкий позвал нас с Майей Минглет и спросил: «Девчонки, кого бы вы хотели увидеть завтра на съемках из тех, кого целовали на заваленке?» Не сговариваясь, мы сказали: «Славу Тихонова!» «Ну почему?» «Он очень красивый!»
1: Эта работа подарила Тихонову не только звездную роль, перевернувшую его актерскую судьбу, но и верного друга на всю жизнь.
0: Ростоцкий мне дал путевку в большой кинематограф, путевку в жизнь. На почве уже творческой работы началась, видимо, наша настоящая мужская дружба.
6: Реклама.
7: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия

0: Вячеслав Тихонов. «Пожалуй, я сам спою».
1: В картине «Дело было в Пенькове» зрители с удивлением узнали, что Вячеслав Тихонов еще и поет, и очень неплохо. Правда, до этого момента юноша пел только дома. А дом в то время у него был общий с тогдашней его супругой, актрисой Ноной Мордюковой. Она и выдала секрет мужа режиссеру, уговорив Тихонова выучить и спеть Ростоцкому, ставшую потом шлягером, песенку «От людей на деревне не спрятаться». Надо признаться, что незатейливая мелодия никак не давалась драматическому актеру. Он слушал ее десятки раз, но все равно то там, то сям безбожно перевирал ноты. Это если мягко выражаться. А если не подбирать слова, давал того еще петуха. На помощь опять пришла Нонна. Причем очень ненавязчиво. Просто все время дома тихонько напевала мелодию. В результате она легла на ухо Тихонову, и он замечательно исполнил ее в кадре.

Через несколько лет Ростоцкий снова захотел, чтобы друг запел. Теперь уже в ленте «На семи ветрах». Но Тихонов вдруг заортачился, начал отказываться. Режиссеру пришлось идти на хитрость. Он не стал уговаривать друга, а сделал вид, что согласился. «Хорошо, я приглашу тогда Олега Ануфриева. Он может сымитировать любой голос». Задетый Вячеслав Васильевич подумал и, отозвав режиссера со съемочной площадки, угрюмо проворчал: «Пожалуй, я сам спою». И спел, замечательно спел.

0: «Война и мир».
1: Любимый роман любимого писателя. Образ Андрея Болконского – мечта. Когда Тихонов услышал, что Сергей Бондарчук замахнулся на наше все, нет, не на Вильяма нашего Шекспира, а на Льва, не менее нашего Николаевича, Слава нашел приятеля в коридоре Мосфильма и спросил его прямо в лоб.
2: Сережа, я слышал, ты готовишься снимать «Войну и мир». Скажи, каким ты видишь Болконского?
3: Совершенно не похожим на тебя.
1: Ответ обескуражил и выбил почву из-под ног. Сам ли он поделился печалью с Фурцевой, тогдашним министром культуры, или ей рассказал об этом диалоге кто-то из друзей артиста, но та, считавшая себя покровительницей важнейшего из искусств, решила вмешаться в творческую кухню режиссера. И несмотря на то, что у Бондарчука уже были мысли, кого бы он хотел попробовать на роль князя, Екатерина Алексеевна сделала ему предложение, от которого он не смог отказаться. Так или иначе, но показавший себя с лучшей стороны на блестящих пробах, Тихонов был утвержден на роль своей мечты. Съемки грандиозного полотна длились около 6 лет. И, по словам Вячеслава Васильевича, буквально выжили из него все соки. Но он как будто не замечал этого. Как не заметил во время репетиции одной из батальных сцен, разорвавшейся прямо около него гранаты. Только спустя некоторое время осознал, что реально мог погибнуть.
0: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». Удача или провал?
1: Картина получилась воистину грандиозной. Просто так Оскара не дают. Но и критики

0: Бондарчук, возможно, затаивший неприязнь к навязанному сверху исполнителю, весьма прохладно отзывались о созданном артистом образе Болконского.
1: «Я был недоволен своей работой, считал, что Андрей Болконский у Толстого более значительный в литературе. А вот на экране не получилось. Я вообще хотел уходить из кино, в театр. Думал, что надо сесть за парту снова, подремонтировать себя с точки зрения искусства».
0: Вячеслав Васильевич болезненно переживал, как ему казалось, абсолютный провал. И мысли об уходе из профессии были вполне серьезными.
2: «Если ты мне друг, снимайся».
0: Избавил Тихонова от тяжелой депрессии друг. Да-да, конечно, Ростоцкий. Предложив приятелю роль учителя Мельникова в своем новом фильме «Доживем до понедельника». И сколько Тихонов не отнекивался, шансов увернуться от шантажа у него не оставалось.
2: «Если ты мне друг, снимайся».
0: Ну что тут скажешь в ответ? Согласился, конечно. И остался в профессии. За что огромное спасибо уважаемому Станиславу Иосифовичу от всех нас, благодарных зрителей. Ведь если бы не он, не услышали бы мы, как «Доживем до понедельника», Тихонов поет песню «Иволга».

0: Ну и, конечно же, мы не увидели бы умного, такого знакомого взгляда напряженных глаз в ответ на знаменитую фразу Мюллера из «17 мгновений весны». «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». А сам обладатель этих глаз, как собственных ушей, не увидел бы государственную премию СССР.
1: Герой анекдотов.
0: «Помните, Штирлиц, а вы почему не закусываете?» — подозрительно спросил Мюллер. «Вы что, русский?» «Мы, немцы, народ экономный», — выкрутился Штирлиц. Или: «Штирлиц после очередного удачно выполненного задания ехал на Мерседесе в Берлин. Он не знал, что война скоро закончится, и ему, как герою Советского Союза, подарят Запорожец вне очереди». Ну все, хватит. Анекдоты про Штирлица можно рассказывать часами. Они давно побили рекорды баек про Чапаева с Петькой и поручика Ржевского. Это ли не признак абсолютного эталонного признания? А вот сам Вячеслав Васильевич анекдоты о своем герое не любил. Видимо, потому что сам относился к нему очень серьезно. Кстати, многими красками загадочный штандартенфюрер СС обязан самому Тихонову.
1: Разговор глазами по душам.
0: Например, пронзительная сцена встречи полковника Исаева с женой в милом кабачке «Элефант» была подсказана разоткровенничавшимся когда-то кадровым советским разведчиком-нелегалом в отставке, с которым Вячеслав Васильевич подружился задолго до съемок «Мгновений». Вспомнив рассказ, актер поделился им с Татьяной Лиозновой, режиссером-постановщиком эпопеи. «Блеск!» — моментально отреагировала Татьяна Михайловна и приступила к разработке сцены. Элеонора Шашкова, которая замечательно сыграла жену разведчика, рассказывала потом журналистам о впечатлениях об этой короткой, но такой необычной работе.
2: У Вячеслава Васильевича был первый за полгода выходной, а у меня играть без партнера не получалось. Как передать такую сложную гамму чувств? Любовь, сострадание, понимание, что, может быть, это их последняя встреча, когда твой взгляд упирается в камеру, в холодную железяку. И вдруг, о боже, открывается дверь кафе и заходит Тихонов. Не смог усидеть дома, когда снимается такая важная сцена, чем здорово мне помог. Сел около камеры, смотрел мне в глаза. А глаза у него необыкновенные. Такие не влюбиться невозможно.
0: Разговор глазами длится 5 минут 30 секунд, а смотрится на одном дыхании.

0: Никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
1: Эпизод вошел во многие учебники по киноискусству. Абсолютный рекорд. Аналогов мировой кинематограф не знает и воспринимается профессионалами как вершина исполнительского мастерства. Кстати, как ни смешно, этот по-риски сдержанный, даже суховатый персонаж Тихонова тоже один раз запел. Отмечая день рождения, полковник Исаев позволил себе на 17 мгновений стать самим собой и тихо, почти бормоча под нос, начал выводить ностальгические строки. «Ой, ты степь широкая!» Никогда Штирлиц не был так близок к провалу.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Нацизм на Украине сегодня видят даже те страны, которые далеки от симпатии к России. Об этом заявил Владимир Путин. По словам президента, польские власти, несмотря на известную русофобию, обращают серьезное внимание на идеологию неонацизма, заложенную Киевом в основу государственности. Путин подчеркнул, что Россия не может и не будет с этим мириться, и назвал борьбу с неонацизмом одной из причин проведения специальной военной операции. Число пострадавших при хлопке газовоздушной смеси в частном доме в станице Карпильской на Кубани увеличилось до 6 человек, среди них четверо детей. Двое получили помощь на месте. Пожар охватил 56 квадратных метров, произошло обрушение кровли. Прокуратура организовала проверку. Больше миллиона школьных мест появилось в России в рамках программы по ремонту и строительству школ. Подробности в интервью «Известиям» сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
2: До конца года еще где-то 65 школ мы сдаем по этой программе. Программа «Профессионалитет» 601 кластер. Это быстрый трек, когда после школы ребята после 9 класса получают востребованную профессию. Они могут получать достойную зарплату. Уже прям с первого курса начинают оплачиваемую практику получать. А что это значит? Это дальше возможность взять ипотечный кредит, создать семью, закрепиться на месте, уверенность в будущем.
1: Вице-премьер также отметил, что к 2036 году в России планируют возвести 40 университетских кампусов мирового уровня. Это самая масштабная в истории страны программа создания инфраструктуры высшего образования. На внутренней стороне 42-го километра МКАД в Москве произошло столкновение 4 автомобилей. В результате ДТП пострадал один человек. В департаменте транспорта отметили, что из-за аварии занято 3 полосы из 5. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшедшего. Осенняя погода ожидается в Москве на следующей неделе. Ночью температура будет опускаться до 7-10 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 20. Во вторник и среду в столицу придет циклон Приска с дождями и похолоданием. К выходным установится антициклон, но к воскресенью погода снова может испортиться. В сентябре, по прогнозам синоптиков, температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а осадки близки к норме. И о погоде на завтра. По данным Центра Фобос, в Москве будет переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха ночью и днем плюс 16-20 градусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказать.
4: Русские первооткрыватели. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

Напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: радиозвезда.
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. И основали в начале 15 века три монаха-отшельника небольшую обитель на пустынном острове в бухте Благополучия, что в Белом море. Так началась история одного из крупнейших форпостов на северо-западной границе государства российского. Соловецкий Кремль.
3: В первую очередь, это, конечно же, монастырь. Но оттого он не перестает быть мощной крепостью. Когда три монаха обосновались на берегу, то они, так же как местные поморы и карелы, занимались в основном рыбалкой. Со временем в монашеское поселение стали приезжать ученики, которые помогли возвести на острове первые храмы. Пожары случались часто, и со временем все деревянные постройки решили заменить каменными.
2: Готовились братья несколько лет. Поставили сперва маленький кирпичный заводик. Лес и железо везли с большой земли, а прямо на месте добывали крепкий и надежный валун. Он понадобился для будущих стен Кремля. Опытных зодчих позвали на Соловки из самого Новгорода. Они-то всему и научили.
3: Строили без малого 12 лет. Это был тяжкий, изнуряющий труд.
4: Такая каменюка! Не приведи, Господи! Как ее поднять?
5: Параконный ворот, слыхал?
4: Чего-чего?
5: Ну, лошади по кругу ходят. На столб пеньковый канат наматывают. А на конце того каната твоя глыба привязана, понимаешь? Вот они ее и тащат. Сейчас обустроим, полегче будет.
3: Все укрепления цитадели складывали в два ряда валунов, а пространство между ними заполняли гравием, битыми кирпичами, строительным мусором, после чего заливали известковым раствором. Говорят, что от таких стен пушечные ядра просто отскакивали и не наносили практически никакого вреда.
2: Земля начинается с Кремля. Соловецкий Кремль.
3: Во времена Ивана Грозного крепость окончательно достроили. 5 оборонительных башен, словно молчаливые стражи-великаны, охраняли все выходы и входы. Толщина стен доходила до 2 метров, а масса тщательно подогнанных гранитных валунов достигала 7 тонн. Вскоре рядом с монахами поселились стрелецкие и казацкие гарнизоны. Граница была на замке. Но
2: и восстали однажды братья против раскола церкви русской. Не захотели принимать новые заповеди патриарха Никона. На усмирение бунтовщиков подошли тогда к стенам Кремля русские войска. Но крепость была настолько неприступна, а дух монахов-защитников настолько крепким, что осада Соловков длилась годами.
3: Если быть точным, оборонялась цитадель 8 лет. Твердыня пала только после предательства одного из монахов. Он незаметно вышел из Кремля и пробрался к стану русских стрельцов.
0: Монастырь вам не взять. Хоть 10 годков тут стойте. Хоть 20.
6: А ты сам-то как за стены проник, а? Значит, есть потайной ход.
0: Затем и явился. Знаю я один подземный лаз. Верный путь к победе.
3: И Соловецкий Кремль был взят. Единственный раз за всю историю. Хотя случилась на его веку еще одна осада. В середине 19 века, во время Крымской войны, подошли к берегу английские корабли. Несколько часов они обстреливали монастырь. Силы были неравными. 10 соловецких пушек против 60 британских орудий. Однако русской крепости удалось не только выстоять, но и не понести существенных потерь.
2: Соловецкий Кремль. Город-крепость.
3: Начиная с 16 века, здесь находилась тюрьма для старообрядцев, еретиков и государственных деятелей, попавших в опалу. Многие особо опасные узники содержались в тесных каменных мешках, в которых невозможно было даже лечь.
2: Сидельцы здешние добывали на острове торф. Того, кто ленился, заставляли стоять на пнях. Долго стоять. Даже зимой многие так и замерзали насмерть.
3: После Октябрьской революции монастырь на Соловках упразднили, а все помещения и обители, включая храмы, переоборудовали под камеры и карцеры. Так появился Слон, или Соловецкий лагерь особого назначения. Александр Солженицын называл его «полярным Освенцимом» за непосильный труд. Через этот концлагерь прошли 200 тысяч человек. Многие были расстреляны или умерли от пыток. Прошло время. Современный Соловецкий Кремль – это государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В его архивах более 18 тематических коллекций. Иконы, картины, монеты и оружие, керамика и старинные манускрипты. Здесь вновь действует Спасо-Преображенский мужской монастырь. И все это подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Соловецкий Кремль.
7: Ростов, тебе на «вы».
8: Владимир.
9: На «р». Рыбинск.
7: Ха, Кострома.
8: Арзамас.
9: Суздаль.
10: Подъезжаем.
3: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
11: Остановка Шуя. Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь. О, слышите?
3: Путеводитель по Золотому кольцу России.
12: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день воинской славы. День победы в Курской битве. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
2: Лето 1943-го. Великая Отечественная война. Идет подготовка к Курской битве. Отдан приказ за 2 месяца построить 95 километров новой железнодорожной линии на участке Старый Оскол – Ржава. Работа не останавливается ни днем, ни ночью. Солдаты и местные жители все делают сообща. Укладывают шпалы и рельсы, отдыхают и готовят еду. Бойцы угощают гражданских знаменитой армейской ухой. Вкусным и сытным блюдом быстрого приготовления. Из рыбных консервов и свежей картошки. В суточный паёк солдат времен Великой Отечественной войны входили и рыбные консервы. Обычно это были килька, лещ в томатном соусе или рыбные фрикадельки. Из консервов солдаты и варили знаменитую армейскую уху. Готовили ее так. Наливали в котел воду, ставили на огонь и давали вскипеть. В кипяток бросали 1 или 2 горсти риса. Рис не разваривали, а доводили до полуготовности. В это время мыли, чистили и крупно резали овощи, картошку, морковь, лук. Открывали рыбные консервы, желательно в томате, выкладывали в миску и мяли до однородной массы. Затем одновременно засыпали в котел измельченные овощи и рыбу. Перемешивали и варили до тех пор, пока картофель не становился мягким. Тут уж уху снимали с огня, пробовали. По вкусу добавляли соль, перец и специи. Давали настояться несколько минут. Если под рукой была свежая зелень, заправляли суп укропом, петрушкой, зеленым луком и разливали по котелкам и мискам. Уха получалась красивого золотистого цвета, наваристая, пряная и сладковатая на вкус от томатной пасты. Сытная и душистая. А тогда, в 1943 году, совместными усилиями бойцов и местных жителей на месяц раньше намеченного срока удалось построить новые железнодорожные пути. Дорога мужества позволила своевременно доставлять на фронт продовольствие и боеприпасы. А в Курской битве была одержана долгожданная победа. Армейская уха из консервированной рыбы нередко выручала бойцов в сложных условиях. Каждый раз подтверждая простые солдатские истины. Горячая еда сытнее сухого пайка и...
1: Война войной, а обед по распорядку.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государство выход в космос. Проект о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950-й. Название города Пермь.
6: Александр Флотовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
7: Как вас звать, величать-то?
8: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
9: Великий князь Киевский, остановивший междоусобицы и разгромивший половцев. Автор серьезных законов и детских поучений. А еще внук знаменитого византийского императора, от которого ему досталось второе имя. Владимир Всеволодович Мономах.
1: Что же означает это прозвище?
9: Имя Мономах Владимир получил по материнской линии. Матушка его, по одной из версий, была дочерью византийского императора Константина XI Мономаха. Сам великий князь упоминает это прозвище в своем поучении, литературном памятнике Древней Руси. В переводе с греческого «мономахус» – «единоборец» или «тот, кто сражается в одиночку». В контексте XI века это подчеркивало образ правителя и воина, способного самостоятельно противостоять врагам. Есть даже красивая легенда, что однажды киевский князь вступил в очную схватку с воеводой генуэзской колонии Кафа, что в Крыму. И вышел из нее уже Владимиром Мономах.

0: граф де ля Фер?
1: Я.
0: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
2: Я.
0: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
2: Я.
0: Аббат Дербле?
3: Я.
0: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
4: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».
5: Реклама.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня «Хаймарс» в зоне ответственности группировок войск «Запад». Об этом говорится в сводке Министерства обороны. Сообщается также, что вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, которые используют ВСУ. Уничтожена радиолокационная станция ПВО противника, а также места хранения беспилотников и комплектующих к ним. Посольство России в Лондоне опровергло сообщение газеты «Таймс» о планах понизить уровень дипломатических отношений между двумя странами. В дипмиссии заявили, что никаких оснований для подобных выводов нет, а падение отношений до беспрецедентно низкого уровня произошло исключительно по инициативе британской стороны. Ранее «Таймс» написала, что после ухода посла Андрея Келлина в Лондоне опасаются понижения статуса дипотношений. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что в случае систематических нарушений правил проведения международных турниров в отношении российских атлетов последуют жесткие ответные меры со стороны Москвы. Глава ведомства подчеркнул, что Россия не намерена мириться с дискриминацией и будет добиваться справедливости всеми доступными способами.
2: А вот европейцы некоторые, Евросоюз и страны, конечно, будут получать по сусалам. За что? За то, что нарушают все правила по проведению соревнований. Никому не хочется с ними возиться, с европейцами, с оголтелыми русофобами. Будет флаг, не будет сказано, флаг должен быть. Но международные же организации тоже имеют свой авторитет, честь. Знаете, им это тоже не нравится. Мы решили, тут какие-то чудики там из Румынии, там условно, там из Литвы, там, из Германии, начинают диктовать там свои правила. Вы кто такие вообще?
1: Сегодня российская юниорская сборная вернулась из Сербии с первенства Европы по боксу с 17 медалями. Ранее нашим спортсменам разрешили выступать в новой международной боксерской ассоциации под флагом и с гимном страны. Ближайшим и единственным сокращенным рабочим днем в этом году станет 3 ноября, накануне нерабочего дня народного единства, напомнили в Госдуме. Россияне будут работать на 1 час меньше, а вот 30 декабря сокращать не станут, так как 31 выпадает на выходной день благодаря переносу. Эксперты также напоминают, осенью выгоднее всего брать отпуск в сентябре или октябре, где 22 рабочих дня, а не в ноябре с его 20 рабочими днями. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказать.
0: Русские первооткрыватели. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказать.
5: Сегодня мы будем говорить о знаменитых русских первооткрывателях. Ежегодно, 18 августа, мы отмечаем день рождения Русского географического общества. Одной из старейших общественных организаций и единственной, непрерывно существующей с момента своего создания, в далеком 1845-м. С того времени утекло много воды. Были и революции, и войны, и перестройки. Но всегда, подчеркиваю, всегда находились люди, которые, невзирая на трудности, шли на риск во славу науки. Отважные смельчаки-одиночки, неутомимые ученые и путешественники, исследователи-безумцы. Поговорим на этот раз именно о них.
6: Эльбрус. Скалы Пастухова. Двуглавая гора на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, чуть севернее главного Кавказского хребта. Сама вершина – это конус потухшего вулкана. В последний раз он извергался в начале нашей эры. По легенде, именно сюда привели аргонавтов в поиске золотого руна, и якобы именно здесь был цепями прикован титан Прометей за то, что посмел принести огонь людям.
7: Имя на карте.
6: На южной вершине Эльбруса находится небольшая гряда, названная скалами Пастухова, в честь известного русского альпиниста, биолога и геодезиста Андрея Васильевича Пастухова. Военного человека, между прочим. Он родился в середине 19 века в Харькове, окончил коннозаводское училище и устроился на работу старшим писарем при канцелярии. Талантливого и очень трудолюбивого юношу быстро заметили и отправили на учебу в Санкт-Петербург. Знало бы начальство Андрея, чем все это закончится.
8: В одну шеренгу становись, кадет Пастухов!
9: Я!
8: Выйти из строя!
6: Неожиданно для всех наш герой поступил в военное училище, чтобы освоить профессию топографа. Что ж, такая работа предполагала регулярные поездки по стране. И уже совсем скоро, в 1883 году, Андрей Пастухов отправился изучать обширные районы Дагестана. На все про все ушло 3 месяца. Впоследствии отцы-командиры утверждали, более подробных карт в России еще не составляли. Недоволен был только их создатель. Пастухову казалось, что ему следовало подняться еще выше.
10: Моя главная цель – вершины Эльбруса.
6: В 1887 году, практически без снаряжения и какой-либо подготовки, Пастухов самостоятельно поднялся на Андийский хребет Большого Кавказа. Еще через пару лет взошел на Казбек. Храбрецу пришлось нелегко. Он вырубал ступени в скале, пользуясь лишь саперной лопаткой и армейским штыком. Но трудности Андрея не остановили. Так на вершине Казбека появился ярко-красный флаг. Красный, потому что он более других выделялся на фоне синего неба и бескрайних белых снегов.
7: Имя на карте.
6: Один из первых покорителей Эльбруса – Андрей Васильевич Пастухов. Сегодня его именем названы скалы на южной вершине могучей двуглавой горы. Все маршруты из Баксанской долины туда, на самый-самый верх, проходят как раз мимо этого места. Именно здесь альпинисты адаптируются к тяжелым высокогорным условиям, и только отсюда открывается прекрасный вид на седовласый Эльбрус. Группы современных скалолазов буквально застывают на месте от всей этой первозданной красоты. А ведь когда-то тут гордо стоял отважный русский человек, военный топограф, который в одиночку дерзнул и покорил некогда неприступную гору. Эльбрус. Скалы Пастухова.
7: Имя на карте. Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Этот человек стал одним из основоположников отечественной океанологии. В процессе своей кругосветки он проводил измерение скорости течений, температуры на разных глубинах, определение солености и удельного веса воды в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. «Мореходу воображение нужно, как и сноровка», — говорил он. А мы расскажем совсем о другом.
9: Уже отданы чести швартовы, и уходит корабль мой в поход. Ждут меня океанов просторы, расставанье с любимою ждет.
11: Эти стихи посвящены одной замечательной семье — Ивану Федоровичу Крузенштерну и его жене Юлианне, урожденной фон Таубе. Известный российский мореплаватель, конечно же, никакой не Иван. Его настоящее имя – Адам Иоганн. Ваней Крузенштерн стал после поступления в морской кадетский корпус в Петербурге, а отчество Федорович он позаимствовал у своего друга и сослуживца Юрия Лисянского. Супруга Крузенштерна Юлианна была женщиной красивой, образованной, плодовитой. Она подарила Ивану Федоровичу 6 детей. Но самое главное, она умела ждать. А как иначе, если твой муж чуть ли не ежегодно отправляется в плавание или кругосветку? Адмирал Юлианну обожал. Рассказывают, что однажды в далеких землях русские моряки познакомились с туземцами и увидели на их телах многочисленные татуировки. Наши захотели и себе нечто подобное. Так решил весь экипаж. Крузенштерн был потомственным дворянином и не мог себе набить изображение дракона, змеи или какой-нибудь черепахи. Но выход нашелся. Иван Федорович попросил написать всего несколько слов. «Дорогая и любимая жена Юлия,
9: ты бежишь уходящим причалом и, косынку сорвав на ходу, машешь ею, как парусом малым, отгоняя разлуки беду».
11: Крузенштерны фон Таубе.
12: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. 2024 в России. Год семьи.
7: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Этот человек никогда и никого не боялся. Он в одиночку отправлялся в опасные экспедиции не раз и не два и всегда добивался поставленных целей.
13: История в письмах и воспоминаниях.
14: Из письма Николая Николаевича Миклуха-Маклая императору Александру Третьему. Июль 1886 года, Санкт-Петербург. Намереваясь поселиться на берегу Маклая в Новой Гвинее, я сделал в газетах заявление о приглашении желающих отправиться со мною. Охотников нашлось уже более 320, и письма продолжают прибывать. Ввиду такого обстоятельства прошу разрешить мне основать русскую колонию в Новой Гвинее. Миклуха Маклай.
5: Впоследствии рассказы Миклуха Маклая о его странствиях и жизни среди аборигенов Новой Гвинеи с замиранием сердца слушали сам император Александр III, его семья и вся-вся царская прислуга.
15: Папуасы думали, что я упал с Луны, и очень хотели знать, есть ли на Луне женщины. Сколько у меня там жен, спрашивали о звездах и допытывались, на которых именно был я.
10: Изучая зоологию и географию, отважный русский ученый однажды решил доказать, что на расовые и культурные признаки народов влияют природа и социальная среда. Подтверждение своей теории он искал у представителей папуасской расы на островах Тихого океана. И ведь доказал, молодец!
16: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
17: Реклама.

0: думают о тебе. Для детей-участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Продолжаем говорить о русских первооткрывателях. Его называли ведущим, но не кабинетным ученым. Вице-председатель Императорского русского географического общества. Большой умница. Он исследовал Алтай, озеро Иссык-Куль. Да много чего открыл, всего и не перечислишь. Этот человек стал фактическим создателем новой русской географической школы. И следующий наш рассказ именно о нем.
4: В 1856 году русский ученый Петр Петрович Семенов снарядил первую в мире экспедицию для исследования горной системы Тянь-Шань. Во время путешествия ученый исследовал горные реки, растения, животных, поднимался в горы до высоты 4000 метров, спускался к озерам. Впоследствии Семенов вспоминал, сколько раз он оказывался на волосок от гибели в этой далекой, неведомой стране.
5: Да, хватало опасности. Туземцы на мой маленький отряд нападали, тигры нападали, волки. Однажды отошли от лагеря хвороста собрать. А вдруг медведь выходит. Оружие с собой не взяли, в палатке оставили. Так одного моего казака он все ж задрал, да. А однажды я чуть было не погиб. Мы к перевалу шли по очень узкой горной тропе, прямо по обрыву. Я видел, что конь мой нервничает. Надо было бы слезть. Но хотелось это гиблое место побыстрее пройти. Все-таки не выдержал конь. Дернулся, на дыбы взвился и сорвался в пропасть. Я еле успел ногу из стремени выдернуть. Свалился на самом краю. В общем, чудом спасся.
4: За 2 года Семенов посетил Алтай, Семиреченский и Заиринский Алатау, озеро Иссык-Куль. Первым из европейских путешественников проник в Тянь-Шань и первый посетил высочайшую горную группу Хан Тенгри. Благодаря разносторонним глубоким знаниям ученого было сделано небывалое количество открытий. Он доказал, что горы Тянь-Шань не вулканического происхождения. В честь Семенова назван ряд географических объектов в Средней и Центральной Азии, на Кавказе, Аляске и Шпицбергене и около 100 новых форм растений и животных. Через 50 лет после знаменитой экспедиции вышел царский указ добавить к фамилии известного исследователя Семенова почетную приставку «Тяньшаньский».
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Большой вклад в изучение нашей планеты внесли русские путешественники и географы. И все же, осваивая Землю, люди непременно рвались в небо, а потом и в космические дали.
6: История в письмах и воспоминаниях.
7: Из письма Константина Эдуардовича Циолковского, кандидату технических наук, редактору журнала «Вестник воздухоплавания» Борису Никитичу Воробьеву о возможности путешествия человека в космосе. 1912 год. Калуга. Астрономия увлекает меня потому, что я считал и считаю до сего времени не только Землю, но отчасти и Вселенную достоянием человеческого потомства. Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Циолковский.
3: К слову, Циолковский первым предложил создавать орбитальные станции. Придумал космический лифт. Он много и плодотворно работал над теорией полета реактивных самолетов. Рассчитал оптимальную траекторию спуска космического аппарата по возвращению на Землю.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Сергей Королев, Константин Циолковский. Именно они первооткрыватели космоса. Но были и другие ученые, чьи сначала совсем уж робкие попытки дали человечеству новые знания. Даже вспомнить страшно, как давно это было –

0: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях. Михайло Ломоносов. Открытие атмосферы у Венеры. 1761 год. Последний год правления российской императрицы Елизаветы. Надо было что-то приятное сделать руководительнице страны. Кто это делать-то будет?
1: «Я», — говорит Ломоносов, ну, с таким архангельским акцентом. И ведь что удумал?
2: С этого места поподробнее.
1: А ведь в этом 1761 году весь ученый мир ждал очень редкого небесного явления. Планета Венера должна была пройти перед диском Солнца. Вот это очень важно, что перед. То есть Солнце сзади должно было как бы подсветить планету. Ну и, конечно, ее можно было хорошо разглядеть. Ломоносов шлет две экспедиции в Сибирь. Не потому, что они уже провинились, а так, мало ли что. Ну, вдруг погода плохая, облака помешают. В Петербурге-то всего можно ждать. Но и в Питере он тоже дал команду, мол, идите, ученые, в университетскую обсерваторию. Обсерваторьте там это явление.
2: Скажите, пожалуйста.
1: А что сам? А сам решил дома остаться. Потому что дома тоже есть небо, которое можно наблюдать без суеты. А потом в университете шти так хорошо не готовят. Там суп один. Ну вот, с погодой повезло. Небольшая зрительная труба, и все явление как на ладони. А как теперь бы сказали, зрелище действительно великолепное. Венера накатилась на Солнце и начала медленно сползать с него. И вдруг пупырь. Точно! Ломоносов закричал на весь дом. «Вижу пупырь!» Тут уж вообще все попрятались. А дело было вот в чем. В той точке, где пересеклись две окружности Солнца и Венеры, произошли искажения, словно увеличительное стекло в эту точку приложили. Образовалась яркая точка.
2: Ну и дела.
1: Это сейчас мы понимаем, что Солнце яркое светило, Венеру сзади подсветило, и атмосфера внесла искажения. Но напомню, 1761 год на дворе, и этот пупырь Михаил Васильевич описал такими словами. «Планета Венера окружена знатной воздушной атмосферою, каковая обливается около нашего шара земного». Просвещенная Европа, как водится, решила, что это немцы открытие сделали. Ну, наверное, слово «пупырь» никак с русского перевести не могли. Но потом все же справедливость восторжествовала. И теперь это явление называется «явлением Ломоносова». И открытие атмосферы у Венеры – наш российский приоритет.
0: Да, есть что рассказать.
3: Биография Михаила Ломоносова – это вообще отдельная история. Одно возрождение мозаичного дела в России чего стоит. Но мы сейчас о другом.
4: Вторая половина 18 века. Петербург. Усадьба Михаила Ломоносова на Большой Морской, дом 8. Вот уже несколько недель великий русский ученый серьезно болен и не может встать с постели. Воспаление легких.
5: Папенька, это Алексей Алексеевич. Вы знакомы. Мы любим друг друга. Папенька, с вашего дозволения.
6: Михаил Васильевич, благословите.
4: Дочь Ломоносова Елена и ее избранник, личный библиотекарь императрицы Екатерины Великой Алексей Константинов. Они понравились друг другу с первого взгляда.
5: Папенька, благословите.
7: Принесите икону. Быстрее.
4: У Алексея и Елены Константиновых родятся впоследствии три дочери. Младшая из них, Софья, выйдет замуж за Раевского, героя Отечественной войны 1812 года. Их дочь Маша станет супругой декабриста Волконского. Мария Волконская – правнучка Ломоносова. В нее был влюблен Пушкин. Ломоносовы, Раевские, Волконские.
8: Сплетение судеб русских. Сплетение
4: дорогих и великих имен. 2024 в России. Год семьи.
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Россия поддержала инициативу, председательствующей в БРИКС Индии, о создании репозитория научных данных объединения. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. По его словам, работу над репозиторием можно начать с формирования общего перечня научных изданий, признаваемых в том числе в целях наукометрии. Это позволит странам БРИКС обмениваться научной информацией и интегрировать ее в национальные базы данных. Опасность древних вирусов для людей при таянии вечной мерзлоты преувеличена. Об этом заявил доктор геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой геокриологии МГУ Анатолий Брушков. По его словам, эти микроорганизмы были адаптированы к животным, которые существовали до появления человека и вряд ли будут опасны для людей. Однако эксперт отметил, что среди потенциально опасных микроорганизмов может быть возбудитель сибирской язвы. Эта бактерия способна выживать в мерзлых породах десятилетиями. В НАСА обнаружили, что земные микробы могут выживать в затененных районах у Южного полюса Луны. Это угрожает чистоте поверхности и затрудняет поиск следов древней химии или биологии. Популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов прокомментировал эту гипотезу «Радио Звезда».
2: На Южном полюсе Луны есть так называемые постоянные затененные регионы. Это дно кратеров, куда никогда не попадает солнечный свет. В этих холодных ловушках микробы защищены от убивающего их ультрафиолетового излучения. В спящем состоянии они могут сохраняться годами. Микробы там, конечно, не размножаются, но их присутствие критически опасно, и называется это все органическим заражением. Когда ученые начнут искать во льду Южного полюса следы лунной химии или органики, они рискуют наткнуться на земные бактерии – сделать ложные открытия.
1: Ученые подчеркивают, что на Луне нет условий для активного размножения микробов, однако даже в спящем состоянии они могут сохраняться достаточно долго, чтобы исказить химический анализ. В Туве ученые обнаружили 20-километровый тектонический разлом на пути проектируемого транспортного коридора Россия-Монголия-Китай. Вертикальное смещение пород достигает 1.5 метров. По оценкам специалистов, разлом способен стать источником землетрясения магнитудой до 6.5. Последняя активность на этом участке происходила около 1000 лет назад. В Российской академии наук отметили, что с учетом сейсмических рисков строительство возможно. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение 3 столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте ежедневно в 17:00 на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем говорить о русских первооткрывателях. Их было много, очень много. Однако стать первым – это не только открыть какой-нибудь залив, покорить вершину или погрузиться в морскую бездну. Нет. Вот смотрите, это удивительный человек. Родоначальник эры цветной фотографии в России. Он первым запечатлел природу во всех ее оттенках, а также все многообразие жизни людей на огромном протяжении от Балтийского моря до востока нашей страны. Именно он создал систему цветопередачи для фотосъемки. От рецептоэмульсии, которая наносится на стеклянные пластинки для фотосъемки, до чертежей специального оборудования. Об этом человеке и не только наш следующий рассказ.
6: Человек в кадре. История одной фотографии.
7: В марте 1908 года Лев Толстой получил очень любопытное письмо.
8: Моя фамилия Прокудин-Горский. Основная специальность – фотография в натуральных цветах. Недавно я проявлял одну пластину, на которую кто-то вас снял. Результат получился плохой, ибо снимавший, видимо, плохо знаком с делом. Мои же проекции известны как в Европе, так и в России. Думается, что, воспроизводя вас в истинных цветах, в окружающей обстановке, я окажу услугу всему миру. Эти изображения вечны, не изменяются. Достичь таких результатов никакая передача красками не может.
7: Неожиданное предложение. Лев Толстой на фотосессию согласился. И уже в мае 1908 года известный русский химик, изобретатель, педагог и общественный деятель Сергей Михайлович Прокудин-Горский отправился в Ясную Поляну на целых 3 дня.
8: Мы долго беседовали и решили, что лучше всего работать на природе, где больше красок, где ярче палитра. Нашли уютную аллею среди живописных, могучих деревьев. Для съемки Толстой выбрал сапоги мягкой кожи, серо-коричневые штаны и голубого цвета рубаху. Из дома принесли удобные плетеные кресла. Лев Николаевич сел, закинул ногу на ногу и посмотрел в мою сторону. Гениально! Принял именно ту позу, о которой я только собирался его попросить. А он все сделал сам. Я же говорю, гений. Экспозиция заняла у меня всего 6 секунд, включая время, потребное для передвижения очень большой кассеты.
6: История одной фотографии.
7: Ох, лукавил господин Прокудин-Горский. Он собирался не только сделать портрет великого писателя, но и напечатать его в журнале «Записки императорского русского технического общества» в качестве особого подарка грядущему 80-летию Льва Николаевича. Так и вышло. А та самая первая и единственная цветная фотография Толстого стала популярной не только в нашей стране, но и во всем мире.
6: Человек в кадре.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить о русских первооткрывателях. Знакомьтесь, Николай Пржевальский, известный путешественник, натуралист, почетный член Русского географического общества. Генерал-майор, между прочим. В детстве он получил спартанское воспитание, что закалило его характер и не раз помогало в сложных обстоятельствах. Мальчик всего добивался сам. В гимназии его считали настоящим самородком и отмечали его интерес к наукам и усердие. Исследовательскую работу Николай считал служением России и видел в этом свое призвание. «Мир прекрасен, потому что можно путешествовать», — говорил он. Что ж, про лошадь Пржевальского рассказывать сегодня не будем. Поговорим о другом.
6: Великие открытия, легендарные победы и бесстрашные путешественники. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
9: В 1883 году выдающийся русский путешественник Николай Михайлович Пржевальский отправился в свою 4-ю экспедицию по Центральной Азии. В этом походе ученый планировал изучить реку Хуанхэ. Следуя от самых ее истоков по восточной части Тибетского Нагорья, отряд Пржевальского достиг 2 озер. Исследователь дал им имена. Восточное назвал русским, а западное – озером экспедиции. Кроме Хуанхэ, в русское озеро впадала небольшая прозрачная речка. Подобрать ей название Пржевальскому помог случай.
10: Мы встали лагерем как раз на берегу этой безымянной речушки. Помню, пока разгружались, собаки наши постоянно лаяли. Я поначалу-то думал на диких яков. Вдали их целое стадо бродило. Но потом мы конский топот услышали. Я оглянулся. Из ущелья орда всадников вылетела. Человек 300. Саблями машут, гикают, подвывают, а нас несутся. Это было разбойничье племя Галыки. Они селились по берегам Хуанхэ. Ну, мы вышли навстречу с винтовками. Всего 14 нас было, но отбились. Разбойники в степь ускакали. Вот тогда-то я и назвал ту речку разбойничьей.
9: Итогом этой и других экспедиций Пржевальского стали принципиально новые карты Центральной Азии. В 1887 году в Петербурге состоялось торжественное открытие огромной выставки биологических коллекций Пржевальского. Сам ученый незаметно сбежал с праздника. Его смущало, что слишком многие экспонаты выставки названы его именем. Имя первого исследователя Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского носит много открытых им видов растений и животных. Горы, хребты и ледники.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Что ж, множество земель во всех частях света и островов Мирового океана впервые нанесены на карту именно русскими учеными. Все знают имена исследователей Сибири и Дальнего Востока Ермака Тимофеевича, Семена Дежнева, исследователей Русской Америки Витуса Беринга, Александра Баранова, Лаврентия Загоскина, кругосветных мореплавателей Ивана Крузенштерна и Фадея Беллинсгаузена. У нас просто не хватило эфирного времени, чтобы рассказать о каждом из них. Но это не последняя наша передача. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о русских первооткрывателях. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Пройдут столетия, наши праздники,
12: и каждому дано яблоко.
13: Если звезды зажигают, значит, кому-то будет.
14: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Премьера на радио «Звезда».
15: Самые лучшие – случайные. Самые неудачные – на паспорт. Самые бесценные – семейные.
5: Фотографии. Застывшие мгновения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Разгрузочный жилет. Его основное предназначение – распределить тяжелый вес боекомплекта по всему телу солдата. И чтобы военнослужащий не таскал в одном рюкзаке все сразу и вперемешку. Гранаты, флягу, аптечку, тактический фонарь и компас. Форма и содержание.
1: Поэтому армейский жилет и называется разгрузочным. У него несколько подсумков под конкретную воинскую специальность. Пулеметчик, стрелок, разведчик, гранатометчик. Все на своих местах, под рукой. В одном подсумке магазины с дополнительными патронами, в другом, к примеру, складной нож. Разгрузочный жилет появился в армиях разных стран в годы Первой мировой. Его делали из кожи или брезента. Жилет надевали через голову и фиксировали на плечах с помощью двух лямок. Далее, с помощью боковых шнуровок, разгрузку регулировали по объему талии и груди.
2: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
1: Его современные модификации поистине уникальны. Нынешний армейский жилет оснащен специальными набедренными панелями-платформами. С их помощью солдат сам решает, какой именно подсумок ему необходим для выполнения боевой задачи. Не нужна кобура для пистолета. Снял, а на ее место быстро прикрепил футляр с дополнительной обоймой. Понадобится пехотная лопатка? Не проблема. Отцепи лишний подсумок с дымовыми шашками и вперед. Военные разгрузочные жилеты очень популярны и на гражданке. Их с удовольствием носят рыболовы, охотники, мотоциклисты. В общем, все те, кому по разным причинам необходимо все свое держать при себе.
0: Форма и содержание. Разгрузочный жилет.
3: Что вы говорите?
4: Русский язык богат на всевозможные ругательства. Мы с легкостью используем свои, так сказать, национальные наработки и с не меньшей радостью включаем в лексикон импортные аналоги. У последних есть очевидное преимущество. Звучат красиво, смысл в целом ясен, а вот что они означают в действительности, тут мы не понимаем ни бельмеса. В этимологическом словаре писателя Льва Успенского есть отдельная статья, посвященная слову «бельмес». Небольшая цитата. «Сказать «я уже бельмеса 3-4 вызубрил» немыслимо, а в то же время постоянно слышишь «он ни бельмеса не знает». Что за странная мера познания или незнания? Бельмес. Попробуем разобраться. Тем более, что задачка не самая сложная. Даже за рубеж выезжать не придется. Наш путь лежит в Казань. По-татарски «бельмес» означает «он не знает». Даже не глагол, а целая фраза. Но русский язык принял ее нестандартным образом. Ведь если следовать дословному переводу, должно получиться что-то вроде «он не знает, он не знает». Тавтология. Русский язык превратил «бельмес» в синоним местоимения «ничего». Но одно дело сказать «он ничего не понимает», и совсем другое «он не понимает ни бельмеса». Второе звучит ярче, эмоциональнее. То, что надо, если хочется показать раздражение, а заодно объяснить, почему с собеседником не удалось договориться.
3: «Да что вы говорите?»
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
5: Устройство для уборки пыли.
6: Шумный агрегат.
7: Самый главный враг нашего кота.
1: Вот это вещь.
8: Пылесборник, шланг, арсенал щеток и ревущий двигатель. Такого зверя приручит любая хозяйка. И хотя шумному соседу в доме рады не все, уборка без него уже немыслима. Пылесос. Первый механизм окрестили подметателем ковров. В 1860 году его придумал американский изобретатель Дэниел Хесс. Устройство представляло собой сложную систему мехов, соединенных с водяными камерами и подвижной щеткой. При помощи ручной тяги машина вбирала пыль и нагнетала ее в воду. Конструкция, безусловно, интересная. Но производители обошли ее стороной, посчитав странной. Новый прорыв осуществил английский инженер Хьюберт Бут. Однажды в поезде, наблюдая, как сдувают пыль компрессорной установкой, он подумал: а не практичнее было бы эту пыль всасывать, например, через платок? Идея оказалась работоспособной. Бут сконструировал агрегат размером с автомобиль, который, кстати, работал на бензиновом моторе. Поршневая помпа всасывала воздух через длинный шланг и затем пропускала его через тканевый фильтр. За шум устройство прозвали «фырчащий Билли». Проходил агрегат не в каждый дом, поэтому внутрь тянули только шланги, а сам Билли оставался на улице, пугая своим ревом лошадей и прохожих.
1: Вот это вещь!
8: История компактных моделей началась в первые годы 20 века. Электрический пылесос с вращающейся щеткой создал уборщик, страдающий астмой, Джеймс Спенглер. Его изобретение выкупил предприимчивый родственник Уильям Хувер и основал собственную компанию. Портативные пылесосы под брендом Хувер быстро завоевали рынок в Америке и Европе. А название марки вскоре стало восприниматься как синоним слова «пылесос». Вплоть до середины 20 века пылесосы оставались предметом роскоши. Известно, что в 1953 году король Швеции Густав VI Адольф велел продать дворцовые пылесосы и направить выручку на строительство приютов. Денег хватило на целых 3 дома. А через несколько лет компании-производители упростили принцип работы, и пылесосы сбавили в цене. В начале 60-х их стоимость в Соединенных Штатах составляла около $10. В 90-е был сделан важный технологический шаг. Мешки пылесосов заменили на фильтры циклоны. Принцип следующий. Воздух вместе с пылью попадает в контейнер и закручивается по спирали сверху вниз. Под действием центробежной силы мелкие частицы отделяются от воздуха и оседают на стенках. Первую такую циклоническую модель разработал английский промышленный дизайнер Джеймс Дайсон. Его вертикальные пылесосы быстро обрели популярность. А в 2000-е шведские инженеры представили первые роботы-пылесосы, которые в наши дни встречаются почти в каждом доме и помимо уборки развлекают хвостатых питомцев.
1: Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
9: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: Эпохальное событие вошло во все учебники. Прекрасно изучено, подробно документировано, и до сих пор живы свидетели. Но сколько споров и разных оценок. Курская битва глазами современных историков. Дмитрий Суржик на радио «Звезда».
9: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Правительство должно держать под контролем ситуацию с топливом в России, заявил Владимир Путин. Президент признал, что определенные неудобства для людей есть, но подчеркнул необходимость контроля. Для стабилизации ситуации правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизеля, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства. Также достигнуто соглашение с нефтяными компаниями о поставках топлива на независимые заправки через региональных операторов. Военнослужащие из Чечни в зоне специальной военной операции отважно отстаивают суверенитет и законные интересы России. Об этом Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю 75-летия со дня рождения Ахмата Кадырова.
2: Имя Ахмата Кадырова – пример его служения. Сегодня воодушевляют бойцов, воинов из Чеченской Республики. Они плечом к плечу с представителями других народов России отважно сражаются за общее дело. В ходе специальной военной операции отстаивают суверенитет, независимость и законные интересы нашей общей Родины.
1: 15 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону специальной военной операции отправилась новая группа добровольцев из числа жителей республики. Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев и Москву откладывается. По данным агентства ТАСС, до конца августа поездка вряд ли состоится. Причины переноса не уточняются. Ранее сообщалось, что визит мог пройти до конца месяца. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов принять посланников, но важно, с какими предложениями они приедут в Кремль. На выборах в Государственную Думу ожидается высокая явка российских избирателей за рубежом. По прогнозам МИДа, активнее всего голосовать будут в Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Турции, Южной Осетии и на Кипре. Об этом сообщил посол по особым поручениям Максим Райдер. Он напомнил, что на президентских выборах 2024 года именно в этих странах было зафиксировано наибольшее число проголосовавших. Голосование в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. Наблюдатели от СНГ на выборах в однопалатный парламент Казахстана не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Об этом заявил глава миссии Игорь Петришенко. По его словам, ни на одном участке не было зафиксировано серьезных замечаний. Голосование прошло в штатном режиме. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Представители этого старинного, но не богатого дворянского рода издавна считались людьми ратными. На полях сражений они покрыли себя неувидаемой славой и делали все, чтобы защитить и возвысить государство российское. Тармасовы. Первое упоминание о них относится к началу 17 века. Именно тогда сын боярский Павел Тармасов был назначен приставом у посла английского, а его брат Игнатий состоял русским советником при королевиче датском. Еще два брата Тармасовых служили в то время воеводами: Федор на Оланце, а Иван по всей Вологодской провинции. Но все же самым известным представителем древнего рода по праву считается герой Отечественной войны 1812 года, командующий Третьей армией, генерал от кавалерии Александр Петрович Тармасов. Императорский паж, поручик, адъютант, командир гусарского полка. Его карьера развивалась стремительно. Он выигрывал одно сражение за другим. Отважного и талантливого офицера в своих донесениях хвалили князь Потемкин и генерал Яков Брюс. А в это время Александр Тармасов под командованием Кутузова брал Измаил.
3: В уважение за усердную службу, храбрые и мужественные подвиги, оказанные в сражении против многочисленной турецкой армии, награждается орденом Святого Георгия третьего класса.
2: 1792 год. Его первая боевая награда. А впереди была война с Наполеоном. Войска под командованием Тармасова защищали южные рубежи Российской империи. Кобрин, Пинск, Пружаны. Бонапарт направил туда саксонские легионы генерала Ренье. Император Франции был абсолютно уверен в победе и просчитался. 27 июля 1812 года армия Тармасова заняла Брест, а затем разгромила противника внезапными ударами с флангов. Это была первая крупная победа русских в Отечественной войне. Говорят, когда Наполеону доложили о весьма неожиданном поражении, он долго кричал, неистово размахивал руками, после чего бросил свою треуголку на землю и со злости втоптал ее в грязь. Вскоре Кутузов отозвал генерала Тармасова в штаб и поручил ему новое задание – руководить снабжением и пополнением армии. Но становиться паркетным офицером Александр Петрович не собирался. Он продолжал участвовать в боях под Малоярославцем, Красным, Вязьмой, командовал корпусом кавалерии, сражался с французами в заграничном походе. После взятия Парижа Тармасова назначили главнокомандующим Москвы. Он руководил восстановлением разрушенного города, за что получил титул графа. Герой Отечественной войны Александр Петрович Тармасов скончался в 1819 году от инсульта. Его единственный сын умер бездетным. Старинный дворянский род прервался.
1: Служивые люди. Тармасовы. Воинские династии России.
4: Радиозвезда.
1: Тайная война.
4: История мирового шпионажа.
5: Мадам Гольдшнекер, пани Кочек, миссис Зубирина, фрау Дейч. Кодовое имя Эрна. Агентурный псевдоним Вардо. И все это один и тот же человек. Опытная советская разведчица, подполковник КГБ
1: Елизавета Зарубина.
5: Ее девичья фамилия Розенцвейг, в переводе с немецкого «ветка розового куста». Ее настоящее имя Эстер или «звезда». По образованию филолог. Знала 6 языков, в том числе румынский, английский, французский. В 1924 году работала штатной переводчицей в торговом представительстве Советского Союза в Австрии. Там же от нашего резидента в Вене получила предложение сотрудничать с органами госбезопасности СССР под другой фамилией – Елизавета Горская. В 1928 вышла замуж за нашего разведчика Василия Зарубина, после чего отправилась в первую служебную командировку во Францию. Психологический анализ, убеждения, внушения. Этими приемами шпионской игры Елизавета Зарубина владела в совершенстве. Она вербовала людей надолго и с первого раза. В одно время ей подчинялись сразу 22 тайных агента-нелегала. Дания, Австрия, Германия, США, Франция. В каждой стране свой человек. В Париже Зарубина смогла наладить связь с самым ценным информатором советской разведки в гестапо Леманом. С его помощью были получены секретные данные о создании крылатых ракет «Фау».
6: Высылаю тактико-технические характеристики нового оружия. В достоверности сомнений нет. Подпись. Вардо.
5: Перед началом Второй мировой войны Елизавета Зарубина сумела завербовать гауптштурмфюрера СС Брайтенбаха. Он возглавлял тайный отдел по борьбе с коммунистическим шпионажем и регулярно предупреждал наших агентов о предстоящем аресте или подготовленных провокациях против советских дипломатов. Помимо этого, Брайтенбах передавал в Москву важную информацию о внутриполитическом положении в Германии и о ее секретных проектах. Секретарь немецкого посольства в Париже, служащий МИДа в Берлине, американские военные связисты в Европе – все они были завербованы и работали на Елизавету Зарубину. Опытная советская разведчица получала действительно очень важную информацию о потенциальном противнике. Личная переписка Риббентропа, фотокопии армейских приказов, документов, место расположения секретных объектов. Все это немедленно передавалось в центр. И при этом ни одного провала.
4: Тайная война.
5: После Европы очередная срочная командировка. На этот раз в США. В 1944 году Елизавета Зарубина отправилась за океан, и совсем скоро в Москве уже знали о сепаратных переговорах американцев с представителями фашистской Германии. Кроме того, советская разведчица обратила внимание нашего руководства на разработку в США некоего секретного проекта, который впоследствии назовут «Манхэттенским». Информация о создании и возможном применении американцами атомного оружия была крайне важна для СССР. Елизавету Зарубину наградили орденом Красной Звезды. В Америке ее объявили персона нон грата и выслали из страны. В Советском Союзе неожиданно переквалифицировали в преподавателя разведшколы. Странная все-таки штука – судьба. 20 лет беспрерывной оперативной работы, десятки результативных спецопераций. Эта женщина постоянно рисковала, уходила от слежки, скрывалась в подполье, а однажды, просто переходя улицу, угодила под колеса пассажирского автобуса. Так невнимательность молодого водителя оборвала жизнь одной из лучших разведчиц 20 века. Ей было 87 лет.
4: Елизавета Зарубина. Тайная война.
7: Реклама.
8: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
9: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени.
10: Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья. Круглые столы и мастер-классы. Презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
11: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы.

0: Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь. О, слышите?
1: Путеводитель по Золотому кольцу России.
2: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Суворова. Эта награда носит имя великого русского полководца. Ее вручают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России. В статуте медали, в частности, говорится: «За участие в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, а также при несении службы по охране государственной границы». Она изготавливается из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На аверсе размещено профильное, обращенное влево, погрудное изображение генералиссимуса. На реверсе вид перекрещенных сабли и шпаги. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, подполковник медицинской службы Алексей Дружинин, несмотря на контузию и ранение кистей рук, прооперировал трех сослуживцев, спас им жизни и организовал эвакуацию в тыл под огнем противника. За храбрость и самоотверженность в бою офицер был награжден медалью Суворова.
1: Радио «Звезда». Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел. Древковая.

0: Холодное оружие.
1: Классификация.
0: Колюще-рубящее оружие с комбинированным наконечником.
1: Название.
0: Алебарда.
2: Алебарда представляла собой комбинированное холодное оружие, состоящее из копейного острия, лезвия секиры, а также стального крюка на длинном древке. Алебарда стояла на вооружении русской армии вплоть до 1811 года. Предназначалась для уничтожения живой силы противника. Средняя длина оружия – 210 сантиметров, вес – 2,5 килограмма. До середины 19 века алебардами вооружались исключительно нижние полицейские чины Российской империи. Это оружие значительно отличалось от классических европейских образцов. Русские алебарды имели вид фигурного топора на длинной рукояти. Во время Отечественной войны 1812 года из-за острой нехватки огнестрельного и холодного оружия алебарды выдавались отрядам Ярославского, Псковского и Смоленского губернского народного ополчения.
1: Арсенал 18-12. Премьера на радио «Звезда».
3: Самые лучшие – случайные. Самые неудачные – на паспорт. Самые бесценные – семейные.
1: Фотографии. Застывшие мгновения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в...
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. В российском кинопрокате должна возрасти доля патриотических и семейных фильмов. И работа в этом направлении уже ведется, сообщила председатель Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. По ее словам, ранее депутаты получали предложение о включении мер поддержки семейного и патриотического кино в народную программу «Единой России». Соответствующий закон уже принят. Первыми проектами стали патриотические фильмы, исторические картины и фильмы о созидательном труде. Сейчас есть инициатива увеличить долю отечественного кино на эти темы в прокате, отметила Казакова. Киностудия «Ленфильм» примет участие в первом международном кинофестивале «Огни большого города» в Санкт-Петербурге. В конкурсную программу включен фильм «На краю детства», режиссерский дебют Владимира Захаренко, ученика народного артиста России Сергея Снежкина. Картина повествует о 14-летней Тамаре, которая в блокадном Ленинграде решает продолжить работу на почте. Фильм будет показан 30 августа в кинотеатре «Ленфильм». Кроме того, на фестивале будет представлена внеконкурсная программа «Новая городская симфония», которая включает документальные работы студии «Ленфильм». Забег в Кокошниках состоялся в Парке Победы в Москве. Мероприятие прошло в рамках 15-го межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле». Взрослые дети преодолели дистанции в 5 километров и 500 метров в ярких кокошниках, картузах и русских народных сарафанах, рассказал «Известиям» организатор, президент Федерации многоборья ГТО Москвы Валерия Черток.
2: Бегут семьи, индивидуальная гонка, дети, люди с ограниченными возможностями, бойцы. Конечно же, он транслирует семейные ценности, сплоченность, дружбу. После такого забега ты сразу понимаешь, что мы большая, дружная, красивая, сплоченная семья. Если мы будем держаться вместе, у нас все получится.
1: В рамках фестиваля также возвели хлебную карту России. На ней представлены изделия из 89 регионов страны, от тульского пряника и московской сайки до традиционной выпечки народов Севера, Сибири и Кавказа. В парке Горького на сцене театрального бульвара состоялась премьера музыкальной сказки «Маленький принц» с участием народного артиста России Сергея Безрукова. Постановка открыла программу 9-го Большого детского фестиваля. В музыкальном сопровождении прозвучали произведения французских композиторов в исполнении оркестра Московского губернского театра. В спектакле использовались рисунки автора произведения Антуана де Сент-Экзюпери и мультимедийные инсталляции. После представления программа фестиваля продолжилась на нескольких площадках парка Горького, где гости могли посетить мастер-классы, пообщаться с писателями и посмотреть семейные кинопоказы. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Им покорился Париж.
4: Пред ними трепетал Берлин.
3: Настал черед Рима, Неаполя
4: и Венеции.
3: И пусть Николай Иванович и Глафира Семеновна не знают ни слова по-итальянски, разве это может остановить настоящих русских путешественников?
4: Николай Лейкин.
3: Книга «Где апельсины зреют».
4: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда». Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

и жнет траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Сегодня день воинской славы. День победы в Курской битве. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Дивизия «Черных ножей». 25 апреля 1945 года, накануне штурма Берлина, рядовой СС Гервальд Берг записал в своем дневнике: «Перед нами опять появились уральские черти. Мы слишком хорошо знаем их по предыдущим боям. Они сражаются даже когда тяжело ранены». Уральский добровольческий танковый корпус. Сформирован в 1943 году из жителей Свердловской, Пермской и Челябинской областей на средства уральских рабочих. Личный состав – 9660 человек. Вооружение – средний танк Т-34-76. Об Уральском добровольческом танковом корпусе заговорили в 1943 году во время Курской битвы. Фашисты обратили внимание на необычное вооружение. Экипажи подбитых танков сражались в рукопашную, вооружившись черными ножами. Гитлеровская разведка сообщала: у русских появилось новое элитное подразделение – Шварцмейстер-Панцер-дивизион, или танковая дивизия черных ножей. Черные ножи – подарок уральским танкистам от оружейников Златоустовского инструментального комбината. Дивизия черных ножей дошла с боями от Орла до Праги – 5500 километров. В ее составе служили 60 танкистов, на личном счету которых было 10 и более уничтоженных танков противника. Гвардии капитан Дьяченко подбил 31 вражескую бронемашину. Гвардии старшина Новицкий – 29 танков. Старший сержант Куприянов – 23. 38 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. Отважным уральским танкистам установлены памятники в Берлине, Свердловске, Перми, Челябинске и Нижнем Тагиле. Сегодня боевое знамя дивизии «Черных ножей» 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской добровольческой дивизии имени Малиновского хранится в Центральном музее Вооруженных сил России.
1: Личный состав.
3: Маршалами не рождаются. Иван Конев.
4: В царскую армию его призвали в 1916-м. Будущему маршалу на тот момент исполнилось 18.
5: Именно там, в войсках, я прошел свои воинские университеты. То ефрейтор приказывал сапоги чистить, то сосед по казарме оплеуху норовил влепить, то с температурой под 40 отправили на покос.
4: Конев не успел повоевать на фронтах Первой мировой, хотя уже был армейским унтер-офицером. Зато близко познакомился с бандитами Петлюры, когда его арт-дивизион находился неподалеку от Киева.
5: Ночью гайдамаки произвели налет и всех русских разоружили. Я спрятал шашку и наган под полушубком. И за это здорово попало. Все командиры перешли на сторону петлюровцев. Но наш дивизион был настроен революционно, и Рада приняла решение его расформировать и отправить нас на родину.
4: 1943 год. Курская битва. Немцы атаковали Воронежский фронт и на некоторых участках добились успеха. Но за Воронежским в полной боевой готовности стоял степной фронт. Вот тогда-то и настал час Конева.
5: Мы взяли их за горло и душим. Они хрипят, но еще сильней. Но рано драть шкуру с неубитого медведя.
4: И уже совсем скоро в Москве прогремит салют в честь войск Ивана Конева.
6: Конев по настойчивости и силе воли был наиболее близок к Жукову. Обладал хорошей интуицией, умело сочетал мощь артиллерии и авиации с быстротой, натиском и внезапностью удара. Он стремился увидеть поле боя собственными глазами. тщательно готовил каждую операцию.
4: Это слова маршала Василевского. «Все правда». Конев командовал многими фронтами, освобождал города, европейские страны. Подвело военачальника здоровье, онкология. Но и тогда полководец боролся, прекрасно понимая, что победить практически невозможно. Сражался до последнего. По-другому просто не умел.
3: Иван Конев. Маршалами не рождаются.
7: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение трех столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 7 марта 1944 года танковая рота под командованием гвардии лейтенанта Бориса Кошечкина перерезала шоссе, идущее на Тернополь, и атаковала вражескую колонну. Танкисты уничтожили 50 автомашин, 2 бронетранспортера с орудиями на буксире и много солдат противника. Затем командирский Т-34 первым ворвался в город Тернополь, где поджег 2 танка и уничтожил противотанковую пушку вместе с расчетом. Сам лейтенант был ранен, но продолжал командовать. За этот подвиг Борис Кошечкин был награжден орденом Ленина и золотой звездой Героя Советского Союза.
0: Экипаж.
1: Под Ржевом Кошечкин горел в Т-26. На западной Украине бил врага на Т-34. На Курской дуге ходил в бой на канадском «Валентайне», поставлявшемся в СССР по программе «Ленд-Лиза». Говоря о «Валентайнах», легендарный танкист отмечал: «Все с мощными радиостанциями. Это вам не флажками из люка махать. Хорошая машина, приземистая, но тесновато».
0: Техническая справка. «Валентайн» — британский легкий пехотный танк. Выпускался в Канаде по лицензии. Боевая масса — 15 тонн. Лобовое бронирование от 30 до 60 мм. Вооружение — орудие калибра 40 мм, пулемет «Браунинга» 7,62. Двигатель шестицилиндровый, карбюраторный, мощностью 135 лошадиных сил. Скорость по шоссе 25 км в час. Экипаж 3 человека. Особенность – двухместная башня.
1: На Курской дуге Кошечкин подметил, что «Валентайны» очень похожи на немецкий танк Т-3. Решили этим воспользоваться. Переоделись в немецкие комбинезоны. На танке нарисовали немецкие кресты и поехали.
0: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Пересекли линию фронта, зашли в тыл к немцам. Вроде бы нечаянно раздавили 2 пушки с расчетами. Кошечкин вырос среди немцев Поволжья. Неплохо владел языком. Позже танкист вспоминал: «Немец орет, куда прешь? Я ему шпрехен забита них за шнель. Мол, говори помедленнее, не понимаю. А сам верхом на орудии сижу, ножки свесил, бутерброд уплетаю, улыбаюсь». Подъехали к большой штабной машине. Подцепили ее к танку и поехали к своим. Немцы, наконец, заподозрили неладное. Кошечкин рассказывал: «Как врезали по нам. Башню насквозь пробили. Если бы я сидел в танке, то привет. А так меня только оглушило, и кровь из ушей пошла. Башнера Пашку Терентьева в плечо осколком задело. Притащили эту машину. Все глаза вылупили. Башня пробита насквозь, а все живые. Наградили меня за это дело орденом Красной Звезды. В общем, на фронте я немного хулиганом был».
0: Экипаж.
3: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
4: В первых числах сентября 1812 года генерал-губернатор Москвы Федор Васильевич Ростопчин получил письмо от фельдмаршала Кутузова. В нем главнокомандующий писал, цитата:
5: «Государь-император говорил мне о Яростате, который тайно готовится близ Москвы. Можно ли им будет воспользоваться, прошу мне сказать, и как его употребить удобнее?»
4: На первый взгляд ничего удивительного. В начале 19 века аэростаты в армии уже не были большой редкостью. С их помощью наблюдали за маневрами противника, оценивали численность вражеских войск и подавали всевозможные сигналы. Очевидно, что появление воздушного шара над полем боя вряд ли бы впечатлило французов. Так почему же, по словам Кутузова, аэростат готовился тайно? Незадолго до указанных событий, в мае 1812 года, в Москву прибыл немецкий инженер по фамилии Леппих. После приема у генерал-губернатора он отправился в село Воронцово, усадьбу князей Волконских. Там полным ходом шли приготовления к небывалому строительству. Франц Леппих обещал создать машину, которая сведет на нет численные преимущества наполеоновской армии. Боевой дирижабль. По расчетам Леппиха, огромный шар мог бы поднять в воздух до 40 человек и около 6 тонн груза, а именно ящиков с порохом. Их инженер предлагал обрушить на головы французов. В движение аэростат приводили гребцы. Для этого подвесную лодку оборудовали весельными установками по одной с каждой стороны. Накануне Бородинского сражения пробный шар был готов. Начались испытания. Из огромных бочек с реагентами в оболочку аэростата подали водород. Все ждали, что вот-вот лодка устремится в небо. Но чудо не произошло. Тафта, из которой был сделан шар, плохо удерживала газ. Корабль завис в нескольких метрах от земли, после чего рухнул вниз. Стало ясно. Побеждать на Бородинском поле фельдмаршалу Кутузову придется без поддержки с воздуха. Времени на доработку проекта не оставалось.
6: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
7: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В течение суток вооруженными силами России продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в доставке грузов для противника, сообщили в Министерстве обороны. В результате ударов беспилотниками в порту Южной Одесской области поражены 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, добавили в оборонном ведомстве. Туристов, эвакуированных вертолетами из природного парка на Камчатке, автобусами отправили в Петропавловск-Камчатский, сообщила пресс-служба правительства региона. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что всего авиация эвакуировала более 150 заблокированных туристов. Как сообщалось, путешественники застряли в природном парке по причине размыва дороги после сильных дождей. По данным спасателей, эвакуация проходила в сложных метеоусловиях. После прибытия в Петропавловск-Камчатский всех туристов разместили в пунктах временного размещения, где им предоставили горячее питание и медицинскую помощь. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что в случае систематических нарушений правил проведения международных турниров в отношении российских атлетов последуют жесткие ответные меры со стороны Москвы. Глава ведомства подчеркнул, что Россия не намерена мириться с дискриминацией и будет добиваться справедливости всеми доступными способами.
2: А вот европейцы некоторые, Евросоюз и страны, конечно, будут получать по сусалам. За что? За то, что нарушают все правила по проведению соревнований. Никому не хочется с ними возиться, с европейцами, с оголтелыми русофобами. Будет флаг, не будет сказано, флаг должен быть. Но международные же организации тоже имеют свой авторитет, честь. Знаете, им это тоже не нравится. Мы решили, тут какие-то чудики там из Румынии, там условно, там из Литвы, там, из Германии, начинает диктовать там свои правила. Вы кто такие вообще?
1: Сегодня российская юниорская сборная вернулась из Сербии с первенства Европы по боксу с 17 медалями. Ранее нашим спортсменам разрешили выступать в новой международной боксерской ассоциации под флагом и с гимном страны. С сентября в России изменятся минимальные требования к оснащению автовокзалов и станций. Так, Министерство транспорта исключило пункты общественного питания и медицинской помощи из обязательного перечня. Например, вместо медпункта теперь достаточно аптечки, билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты. Камеры хранения и комнаты отдыха для водителей по-прежнему должны быть на месте. Количественные нормы оборудования зависят от пассажиропотока. На территориях должны быть перроны для посадки и высадки пассажиров, а также стоянки для автобусов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение 3 столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Императрица Елизавета Петровна. Дочь своего отца. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Сегодня нашей героиней станет последняя представительница династии Романовых. Имеется в виду императрица Елизавета Петровна, хотя, естественно, такая формулировка сразу вызывает вопрос, а почему последняя? Но ведь если мы посмотрим с формальной точки зрения, то выяснится очень интересная вещь, что если мы говорим именно о династии Романовых, по мужской линии, по женской линии, то Елизавета Петровна – это последняя представительница этой фамилии, потому что все остальные, ее родной племянник Петр III и все его наследники, они даже официально носили звание, носили титул Романовы Гольштейн-Готторпские, которые указывали, что они Романовыми являются только по женской линии. Вот Елизавета Петровна являлась дочерью императора Петра I, поэтому могла с честью и достоинством говорить о том, что она Романова как раз по линии мужской. Но вот в каком-то смысле с ней династия прерывается, а с другой стороны у династии появляется какая-то новая линия и новая траектория развития. Момент очень важен в контексте того, что, честно говоря, Елизавета Петровна далеко не факт, что вообще могла бы императрицей оказаться. По крайней мере, в какой-то момент времени это казалось. Что имеется в виду? Имеется в виду, что она родилась от второго брака своего отца вместе со своей сестрой Анной старшей, которая была выдана замуж за как раз Гольштейн-Готторпского герцога Карла Фридриха, и, собственно, именно ее потомки стали продолжателями фамилии Романовых в России, ну, а сейчас за рубежом. И, в принципе, свои юношеские годы она провела, никак не демонстрируя свое увлечение политикой. Может быть, в каком-то смысле это ее и спасло, потому что пока шла борьба за престол, пока на этот престол восходили то Екатерина I, то Петр II, то Анна Иоанновна, Елизавета никогда не выглядела каким-то конкурентом в этой борьбе. Но в итоге так сложились обстоятельства. У власти в стране оказался малолетний император Иоанн VI Антонович, что выглядело, по крайней мере, для значительной части местной аристократии, для русского дворянства, хорошим условием для того, чтобы взять и поменять правителя, да, как бы избавиться от этого гнета немцев, от засилия немцев в России, в частности, от Эрнста Иоганна Берона, и, соответственно, вернуться к корням, вернуться к истокам. В этом качестве Елизавета, как дочь Петра, выглядела как очень привлекательная кандидатура на роль правителя. Поэтому неудивительно, что в 1741 году такой переворот происходит, и надо сказать, что Елизавета до конца своей жизни оставалась благодарна тем преображенским солдатам и офицерам, которые помогли взойти на престол. Она даже тех из солдат, которые были крестьянами, возвела в дворянское сословие, породив тем самым не один новый дворянский род в России. Вот. И она сразу же объявила после восшествия на престол, что ее правление будет кардинально отличаться от предшествующего. Если для Анны Иоанновны, как бы для такого мрачного десятилетия в истории России, символом было слово и дело, и вообще тайная канцелярия и прочие неприятные вещи, которые зачастую приводили не только к ссылке, но и к смерти людей, виновных или частично виновных, или вообще невиновных, то Елизавета сразу объявила, что она будет милосердной правительницей. Это не означало, конечно, что прощались преступления, но, по крайней мере, смертных приговоров Елизавета действительно не выносила. Так что в этом смысле какое-то смягчение нравов при русском дворе произошло. И, конечно, очень показательно, что те коронационные торжества, которые должны были продемонстрировать восшествие на престол новой правительницы, они произошли со всем размахом, потому что Елизавета, будучи еще на тот момент достаточно молодой женщиной, ей было там 32 года, она больше всего любила балы, любила торжества, любила празднества, И, в принципе, вплоть до последних лет своей жизни, когда, ну, в силу возраста уже и в силу ухудшения здоровья она не могла блистать на балах, до этого, конечно, главным мероприятием при императорском дворе были какие-то различные торжества.
2: Императрица Елизавета Петровна, дочь своего отца.
1: Область знаний.
3: Это была эпоха, которая не зря потом, когда уже в конце XIX века наши знаменитые художники Бенуа, Лансере основывают мир искусства, когда им хочется в истории России найти ту эпоху, которая лучше всего соответствует их не сколько историческим, сколько эстетическим представлениям, они будут обращаться в своих рисунках, в своих картинах как раз к эпохе Елизаветы, как к тому промежутку в истории России, когда люди не занимались какими-то завоеваниями, не занимались какими-то расследованием заговоров, а когда они танцевали. Это вот такая светлая страница в истории России, но, по крайней мере, как бы как это казалось, еще раз подчеркну, художникам конца XIX века. Во многом это и привело к тому, что когда после смерти Елизаветы ее вещи, ее гардероб стали предметом рассмотрения, там обнаружилось больше 15 тысяч платьев, которые она как бы за свою жизнь смогла накопить. Но наряду с такими развлечениями, естественно, что долгое, ну, относительно долгое 20-летнее правление Елизаветы стало временем, когда в России много что было создано и много что появилось. Я упомяну всего лишь два события, но просто в силу того, что они имеют непосредственное отношение к тем вариантам, тем траекториям исторической памяти Елизаветы, которые складывались впоследствии. В 1755 году основывается Московский университет, и здесь, разумеется, большое значение имели две фигуры. Это, во-первых, Михаил Васильевич Ломоносов как некий идейный

0: и вдохновитель, и не зря сейчас этот университет носит его имя. А с другой стороны, это и Иван Иванович Шувалов, человек, который в тот момент времени являлся фаворитом Елизаветы, ибо, как любая женщина 18 века на престоле, без фаворитов она обойтись не могла. И Шувалов был далеко не первым из них. И второе событие, которое является, наверное, даже еще более важным с точки зрения своих последствий, это Семилетняя война. Война, в ходе которой русская армия впервые после длительного периода оказалась на территории Европы, причем в качестве армии победоносной. Не просто она сокрушила какую-то очередную европейскую державу, побежден оказался Фридрих II, прусский король, который в тот момент считался гением воинского искусства. И очень показательно, что в сражениях Семилетней войны при Кунерсдорфе, при Торндорфе и сам Фридрих и его знаменитые полководцы были разбиты. И мало того, был взят Берлин, собственно, и ключи от Берлина после этого оказались в России в качестве почетного трофея, и Россия существенно увеличилась, пусть даже на короткий промежуток времени, потому что в ее состав вошла Восточная Пруссия, которая не просто была завоевана, она еще приняла официально подданство Российской империи, конкретно Елизаветы Петровны. В том числе подданство Российской империи принял и житель тогдашнего Кёнигсберга Восточной Пруссии, знаменитый немецкий философ Иммануил Кант. И это была череда достаточно значимых событий. Вот показательно, что Елизавета Петровна – это тот человек, благодаря которому вообще все эти торжества в России оказались возможны. Естественно, что те события, к которым Елизавета была причастна, они во многом явились заслугой и не только ее самой, но и заслугой тех людей, которые ее окружали. Ну, про одного фаворита Ивана Ивановича Шувалова и его заслуги в сфере просвещения я уже сказал. Очень показательно, что, наверное, даже большее значение, по крайней мере, для самой Елизаветы, имел ее первый основной фаворит и человек, который, как считается, был даже ее неофициальным мужем, и которого звали Алексей Григорьевич Разумовский. Вот чуть позже, в XIX веке, Александр Сергеевич Пушкин пишет стихотворение «Моя родословная», в которой, обосновывая свои права и свои преимущества как старого дворянина, представителя столбового дворянства, он такие строчки формулирует. «Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов, не пел с придворными дьячками, в князья не прыгал из хохлов». Вот фраза «не пел с придворными дьячками» – это как раз про Алексея Разумовского, который запомнился молодой тогда Елизавете, потому что он пел в придворной капелле, запомнился именно своим голосом. И это очень, конечно, оказалось таким любопытным биографическим моментом, потому что считается, что в какой-то момент времени брак между ними был все-таки заключен.
1: Область знаний.
2: 3 года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы.

От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.

0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: Императрица Елизавета Петровна, дочь своего отца. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
0: Область знаний.
2: К чему это привело? Ну, для самого Разумовского это ни к чему не привело. Он пережил Елизавету и умер в достаточно преклонном возрасте, больше в брак не вступая, что тоже о чем-то договорило. Хотя, безусловно, их отношения не оставались одинаковыми, и Елизавета все-таки сменила его на более молодого Шувалова в конце своей жизни. Привело к следующему. То, что спустя несколько лет после смерти Елизаветы в 1774 году в Европе вдруг обнаруживается женщина, которая назвала себя великой княжной Елизаветой Владимирской. В других источниках она осталась известна под названием княжна Тараканова. И это достаточно известный персонаж русской истории, потому что она-то заявила, что является дочерью Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского от этого официального вполне, но как бы никому неизвестного брака. И, соответственно, она заявила претензии на русский престол. Напоминаю, что в этот момент у власти в России находилась Екатерина II, которая такого отношения и такой конкуренции потерпеть не смогла. В Европу была выслана русская эскадра во главе с Алексеем Орловым, одним из братьев Орловых знаменитых. Алексей Орлов употребил все свое влияние, как бы и личное, и государственное, для того, чтобы добиться своего. В итоге самозванка была в Россию, мягко сказать, приглашена, или, точнее говоря, просто вывезена. И в итоге на следующий год, в 1775 году, она умерла в заключении в Петропавловской крепости. Кем она была, в итоге так и осталась неизвестной. Это как бы тайна, это историческая загадка, которая еще ждет своего разрешения. Но очень показательно то, что, по крайней мере, для 70-х годов 18 века идея брака Елизаветы со своим фаворитом не казалась чем-то странным, не казалась чем-то невозможным. У этой истории, как бы, или, по крайней мере, почему вдруг некая молодая женщина решила представиться в качестве наследницы русского престола, есть и такое более прагматичное объяснение, по крайней мере, почему она вдруг стала известна как княжна Тараканова, хотя в истории России никаких князей Таракановых никогда не было. Дело в том, что Алексей Разумовский, как выходец из такого не очень богатого, даже, можно сказать, бедного украинского рода, он, естественно, став фаворитом, позаботился о своих родственниках, которых он привез в Москву, а в частности, своих племянников Дороганов, такая малороссийская фамилия Дороган, он отправил учиться в Европу. Неудивительно, что вот это созвучие фамилии Дороган и Таракановы, очевидно, сыграло свою роль. Возможно, именно поэтому представлялась она и княжной Таракановой тоже, потому что вот это вот типа Дороганы, как то, что указание на некий то ли титул, то ли фамилию, какое-то отношение к Алексею Разумовскому, что это прозвище имело. Этот момент по отношению к памяти о Елизавете в XVIII веке оказался очень любопытен. Хотя, должен подчеркнуть, что никакого особого значения Елизавета в последующей истории России, с точки зрения какого-то использования ее образа, не имела. Мы, опять-таки, не видим ее ни на каких-то памятниках масштабных, вроде тысячелетия России. Мы не видим какой-то традиции увековечивания ее памяти. До революции ей был поставлен всего один бюст, который был открыт в 1895 году, то есть буквально в самом конце 19 века. Никакой особой традиции памяти о ней не было.
1: Императрица Елизавета Петровна, дочь своего отца.
0: Область знаний.
2: Когда эта традиция неожиданно возобновляется? Как ни странно, это оказывается связано с тем временем, когда события Семилетней войны вновь становятся актуальными. После Великой Отечественной войны, как мы все с вами помним, в состав России, в состав Советского Союза входит бывшая Восточная Пруссия под названием Калининградская область. Откуда благополучно вывозится все местное население, туда переселяют.

0: являются русские переселенцы. И вот этот вот эта область, которая в тот момент является самой западной точкой Советского Союза, ну, как бы представляется как заслуженная награда, как заслуженное, может быть, в каком-то смысле воздаяние за те трудности, которые Россия претерпела на протяжении вот даже не только Великой Отечественной войны, но последних двух столетий. Но мы также понимаем, что после того, как происходит распад Советского Союза, Калининградская область превращается в такой своеобразный анклав, отделенный от основной территории России, что приводит к очень важным последствиям. Да? Сама фигура Калинина в качестве некого имени города, но отсылающего к советской эпохе, перестает быть такой уж значимой, такой уж востребованной. Попытка вернуться к именованию Кёнигсберг, она, с одной стороны, имеет такой туристический потенциал, потому что если оказаться в Калининграде, видим, что там большинство каких-то сувениров и всего прочего связано с Кёнигсбергом и явно рассчитано на немецкую публику, которая активно туда приезжает. Но где найти тот образ, который позволяет, с одной стороны, подчеркнуть, что это Россия, то есть не претендовать на какие-то нехорошие мысли об отделении даже потенциальном, а с другой стороны, как бы и не привязываться к вот этому советскому прошлому, к которому тоже отношения неоднозначны. И тут появляется в качестве такого идеального компромисса образ Елизаветы Петровны, которой тут же начинают ставиться памятники. В 2004 году в городе Балтийске Калининградской области был ей установлен памятник, причем такой конный бронзовый памятник, где она на коне восседает. Точно так же и аэропорт Храброво Калининградской области, который расположен недалеко от Калининграда, 2019 года носит имя императрицы Елизаветы Петровны. Тоже, опять-таки, там была очень интересная история конкуренции, когда встал вопрос, в честь кого назвать этот аэропорт. Самая логичная фигура уроженца этого региона, пусть даже не России, это все тот же Иммануил Кант. Но называть в честь Канта аэропорт, как бы это выглядело, наверное, очень странной идеей. Были другие варианты, там был вариант генерала Черняховского, который имеет прямое отношение к освобождению этой области. Но вот Елизавета Петровна оказалась тем компромиссным вариантом, который, с одной стороны, отсылает к событиям еще Семилетней войны, во многом восстанавливает справедливость, потому что ведь наследник Елизаветы Петр III отдал эту территорию обратно Германии. Ну, как бы вот эта вот фигура сейчас предстает, по крайней мере, для Калининградской области, как, наверное, такой главный покровитель из числа российских монархов. Но поскольку все-таки Елизавета причастны и к каким-то другим регионам России и событиям в них происходящим, я бы вот еще отметил, что в городе Ростов-на-Дону, который появился когда-то в 1749 году, как крепость Дмитрия Ростовского, именно во времена Елизаветы Петровны, тоже сейчас памятник Елизавете в 2007 году был поставлен. Так что в этом смысле Елизавета не претендует, наверное, ну, как бы это ни звучало, точнее, образ, на всероссийское значение, но вот отдельные регионы России, причем очень значимые, если мы говорим про Калининградскую область, как западный форпост вообще современной Российской Федерации, они ее в качестве своего, наверное, такого регионального покровителя активно используют. Ну, а в народной памяти фигура Елизаветы все-таки ассоциируется не с какими-то государственными делами, а с тем, что у любого правителя есть еще и какие-то мысли по поводу развлечений и отдыха. Все-таки Бенуа и Лансере, наверное, в конце XIX века вот эту вот линию, которая позволяет видеть в правителе не только государственного деятеля, но и человека, смогли хорошо уловить.
1: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
2: Область знаний.

0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
1: Когда-то он служил в уголовном розыске. Потом возглавлял банду налетчиков. А еще позже написал талантливую книгу о борьбе милиционеров с бандитами. Повесть Александра Казачинского «Зеленый фургон». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В течение суток вооруженными силами России продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в доставке грузов для противника, сообщили в Министерстве обороны. В результате ударов беспилотниками в порту Южной Одесской области поражены 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, добавили в оборонном ведомстве. Туристов, эвакуированных вертолетами из природного парка на Камчатке, автобусами отправили в Петропавловск-Камчатский, сообщила пресс-служба правительства региона. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что всего авиация эвакуировала более 150 заблокированных туристов. Как сообщалось, путешественники застряли в природном парке по причине размыва дороги после сильных дождей. По данным спасателей, эвакуация проходила в сложных метеоусловиях. После прибытия в Петропавловск-Камчатский всех туристов разместили в пунктах временного размещения, где им предоставили горячее питание и медицинскую помощь. ФСБ опубликовал архивы о забросках диверсантов немцами в период Курской битвы. Выявлять диверсантов-парашютистов военной контрразведке помогало мирное население, рассказал радио «Звезда» сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
3: Он мог появиться неожиданно, ночью, утром, где-то в поле, расспрашивать, куда ведет дорога, определенный принцип отсеивания, то есть от маленькой ячейки в селе до конкретных профессионалов из СМЕРШа. Они уже видели там неверно сшитые погоны, неправильные пуговицы, воротник не тот отложенный, очень светлые могут быть какие-то элементы, не те штаны, там могли быть синие или защитные. Патронов агентам выдавали 20 для нагана, а советская норма 21.
2: По данным ФСБ, летом 1943 года было задержано 37 диверсантов, заброшенных для подрыва железных дорог в Курской области. Благодаря этой работе движение по транспортным магистралям не прерывалось и бесперебойно обеспечивало фронт. 3 ноября россиян ждет сокращенный рабочий день перед Днем народного единства. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, рабочий день будет короче на 1 час. Окладные сотрудники получат полную зарплату, так как праздничные сокращенные дни не влияют на выплаты. После сокращенного дня наступят длинные выходные. 4 ноября – нерабочий праздничный день, а при 5-дневной рабочей неделе отдых продлится с 4 по 6 ноября включительно по причине переноса выходного. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: Самые лучшие – случайные. Самые неудачные – на паспорт. Самые бесценные – семейные.
0: Фотографии. Застывшие мгновения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Екатерина II. Шальная императрица. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
8: Область знаний.
10: Сегодня мы поговорим об одной из самых узнаваемых фигур в русской истории, а именно императрице Екатерине II. Трудно даже сказать, в какой сфере она не смогла совершить каких-то важных деяний. На протяжении своей жизни, достаточно, кстати, длинной по меркам 18 века, она прожила 67 лет, она успела и написать наказ для уложенной комиссии, и выиграть несколько русско-турецких войн, и провести различные реформы, создать Смольный институт, благодаря которому у нас появилось вообще в России женское образование. То есть, казалось бы, она важна, она значима для разных сфер деятельности. Вопрос только заключается в том, а о чем мы помним, в каком смысле мы помним о Екатерине II и какие образы оказываются востребованы здесь и сейчас. Здесь стоит сразу сказать, что если говорить про биографию Екатерины, не вдаваясь подробно в те многочисленные дела, инициатором которых она была, стоит обратить внимание на несколько моментов, которые ей впоследствии, ну, особенно отчетливо отразились в исторической памяти. Во-первых, конечно, это приход Екатерины к власти. Этот приход сопровождался достаточно странной смертью ее свергнутого супруга Петра III, что, естественно, породило достаточно много слухов и вариантов того, каким образом Екатерина могла к этому приложить руку. Не обсуждая историческую подоплеку того, как все было, стоит отметить, что вот эти вот разговоры, эти слухи, они как бы очень на многое повлияли. По крайней мере, когда Екатерину II, знаменитый французский мыслитель Вольтер, называет Северной Семирамидой, что выглядит по меркам того времени, ну, в общем, достаточно уместным комплиментом, потому что 18 век, эпоха просвещения, это время, когда каждый просвещенный, каждый образованный человек должен был владеть знанием об античной культуре. И поэтому сравнение императрицы с античной царицей Семирамидой казалось вполне уместным. За исключением одного важного момента. Дело в том, что в античности Семирамида, и Вольтер это прекрасно знал, потому что он писал о ней пьесу, она взошла на престол благодаря убийству своего мужа. И поэтому метафора Северной Семирамиды, она оказывалась очень двусмысленной. Естественно, Екатерина делала вид, что прочитывала только одну часть этой метафоры по поводу нахождения у власти женщины, и делала вид, что вторая часть метафоры ей незнакома. Кроме этого обозначения, ну, если сразу уж говорить про какие-то эпитеты, которые к Екатерине применялись, стоит обратить внимание, опять-таки, в той же самой античной традиции, что Гавриил Романович Державин, знаменитый поэт екатерининского времени, обращается к ней «фелица», от латинского «феликс», то есть «счастье», «счастливый», ну, то есть делая акцент на том, что она является счастливой правительницей. Ну и еще одна метафора, которую сама Екатерина по отношению к себе употребила, назвав себя казанской помещицей, это тоже очень показательный момент. Когда она это делает? Она это делает после подавления восстания Пугачева для того, чтобы продемонстрировать свою близость, свое родство, пусть даже не по крови, с представителями дворянского сословия, показать, что я такая же, как и вы. Вы пострадали от нашествия Пугачева, но и я, как владетельница этих земель, тоже понесла свой ущерб. Зачем это было нужно? Здесь важно помнить, что ведь Екатерина II, в отличие от своих непосредственных предшественников на русском престоле, она как раз по крови к династии Романовых не имела вообще никакого отношения. Это очень показательный момент, когда чистокровная немка, уроженка княжества Ангальт-Цербского, стала, пожалуй, самой русской из императриц. Что, с одной стороны, делает ей честь, с другой стороны, позволяет очень отчетливо объяснить, что те мероприятия, которые она совершала по отношению к созданию словаря русского языка, по отношению к наименованию себя казанской помещицей, это были те символические шаги, которые должны были все-таки помочь ей преодолеть ту пропасть между собой и коренными россиянами, которую она все-таки ощущала. И это являлось важным стимулом, важной мотивацией вообще для ее деятельности.
9: Екатерина II. Шальная императрица.
8: Область знаний.
10: Если говорить про ее ключевые достижения, то, конечно, здесь стоит обратить внимание на то, что до вступления на престол, когда она была лишь женой наследника престола, ее жизнь вряд ли можно назвать счастливой. Почему? Ну, потому что, по большому счету, она была выбрана в качестве супруги, в качестве жены-наследника для того, чтобы обеспечить воспроизводство династии. Поэтому неудивительно, что когда у нее рождается сын, Павел I, и здесь тоже показательный момент, что в среде аристократии ходили настойчивые слухи, что Павел – это не сын Петра III, не наследник престола, а сын молодого фаворита будущей императрицы, князя Салтыкова. На самом деле, даже вот эти слухи очень показательны, потому что они позволяют продемонстрировать, что ее жизнь супружескую счастливой трудно было назвать. Именно в этом стоит видеть ее стремление даже уже в браке заводить каких-то фаворитов. И с этим же связана еще одна любопытная вещь, которая я привела к тому, что ее письма, причем именно молодого возраста, которое она писала, будучи наследницей престола, они долгое время в России вообще как бы не были известны. Точнее говоря, они хранились в императорском архиве и не были доступны для историков. Как показывают записи, с ними знакомился сначала Александр II, потом Александр III, при этом каждый из них выносил вердикт, что их не печатать и никому не выдавать. Впервые они были опубликованы только в начале 20 века, и то только потому, что Николай II считалось, что он, по крайней мере, уважает и относится хорошо к Петру III и не очень хорошо к Екатерине II. Что же там в этих письмах такого было? Дело в том, что это была переписка молодой Екатерины с английским послом Чарльзом Уильямсом, в которой они обменивались достаточно откровенно своими мыслями по поводу и России, и престола. И, в частности, Екатерина там допускала такие фразы, как, например, что «если когда-нибудь я окажусь на престоле, я буду видеть в этом вашу заслугу». Переписка – это одно. Дела – это совсем другое. И мы понимаем, что о чем бы ни переписывались они в 50-е годы XVIII века, но оказавшись на престоле, Екатерина стала все-таки ярой защитницей российских интересов. Именно так стоит трактовать все мероприятия, все дела, которые она на престоле осуществляла. Ну вот факт тоже остается фактом. Именно поэтому долгое время ее письма были недоступны для исследователей. Что касается других мероприятия, которые были значимы в ее правлении, ну, я остановлюсь на нескольких. Да, во-первых, стоит, конечно, упомянуть про созыв уложенной комиссии. Это было очень важное по тем временам дело, потому что на территории Российской империи, так уж получалось, формально действовало соборное уложение 1649 года. Прошло более 100 лет, прошли реформы Петра, накопилось большое количество указов, выполнявших роль законов, и разобраться в этом было абсолютно невозможно. Как мы с вами знаем, уложенная комиссия свою работу не завершила, а была распущена по разным причинам, и в итоге до появления свода законов пришлось ждать еще почти 100 лет, пока этим не занялся Спиранский. Но, по крайней мере, направление движения было правильное. Другой указ, который Екатерине удалось довести до логического завершения, это указ о веротерпимости. И очень показательно, что, конечно, он начал разрабатываться еще при ее муже, но вот как бы она его публиковала, поэтому заслуга того, что жить в России представителям различных религий, кроме православия, имеется в виду, стало легче, в этом ее заслугу стоит видеть. По крайней мере, что мусульмане, буддисты, старообрядцы смогли наконец-то открыто исповедовать свою религию, и это являлось безусловным шагом вперед на пути к эпохе просвещения, которую она так активно в своей переписке с французскими философами провозглашала. Конечно, важным достижением России при Екатерине являлось освоение новых регионов. Это и Крым, вошедший в состав России в 1783 году, это и так называемая Новороссия, то есть вот эти вот прикрымские степи, которые при Екатерине именно были освоены. Не только они, потому что стоит обратить внимание, что точно так же с помощью переселенцев из Европы, так называемых немцев, потому что я специально говорю так называемых, потому что немцами в России называли не обязательно уроженцев Германии, но всех тех, кто говорил не по-русски, то есть они как немые, их нельзя было понять. Поэтому, когда сейчас употребляется фраза «немцы по Волжье», автоматически предполагается, что это уроженцы Германии. Нет, конечно. Там были и французы, и швейцарцы, каких только национальностей там среди немцев так называемых не было. Возвращаясь к этому вопросу, получается, что и Заволжье, которая в тот момент была достаточно такой дикой территорией, тоже осваивалась благодаря инициативам Екатерины.
8: область знаний.
0: Радиозвезда.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
9: Екатерина II. Шальная императрица. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
8: Область знаний.
10: Неудивительно, что на этих территориях, которые осваивались, достаточно активно стала увековечиваться и ее память. А, например, в городе Краснодар, который был изначально основан как Екатеринодар, памятник Екатерине был поставлен уже в начале 20 века, в 1907 году. В городе Екатеринослав, который, опять-таки, нам известен как город Днепропетровск, памятник был вообще поставлен в 1846 году, на заре вообще вот возникновения такой культуры памятников в России. По большому счету, они только с начала 19 века и стали активно устанавливаться. Этот памятник пережил годы Гражданской войны, но в годы Великой Отечественной войны он исчез. И, как мы понимаем, по определенным причинам и сейчас он появиться там не может. И есть еще один город, который, может быть, менее известен, но тоже назван в честь Екатерины, под названием Екатеринштадт. Ну, в таком немецком стиле. Это нынешний город Маркс Саратовской области, на месте бывшей республики немцев Поволжья, где тоже история памятника крайне интересна. Потому что он был поставлен там в 1851 году, был снесен в 1941 вместе с самой республикой немцев Поволжья, ну и заново появился только уже в 2007 году. Ну, чтобы к теме памятников уж не возвращаться, я могу сказать, что, наверное, самое неожиданное место для установления памятника, хотя, с другой стороны, закономерное, это Германия и город Цербст, откуда, собственно, родом сама Екатерина, которая звалась София Августа Фредерика при своем рождении, и там установлен памятник ей как, ну, такой девочке-подростку, то есть в том виде, в котором она когда-то покинула свой родной город, ну, чтобы больше туда никогда уже не вернуться, но стать российской императрицей. В этом смысле территории, которые вошли в состав России при Екатерине, они как бы отчетливо понимали, кому они обязаны этими достижениями или кому они обязаны вот самим оккультуриванием этих территорий, их вхождением в состав уже государства не только с точки зрения границы, но и с точки зрения освоения. Еще один момент, с которым чаще всего Екатерина ассоциируется, по крайней мере, в таком массовом сознании, это, конечно, фавориты. Ну, говорим Екатерина, предполагаем сразу, что куда Екатерина без фаворитов? Такое мнение является, наверное, все-таки не совсем оправданным, потому что отрицать наличие такого политического и государственного чутья мы не можем у самой императрицы. Но заслуга фаворитов в ее деяниях и деяниях России, безусловно, есть. А здесь стоит упомянуть хотя бы про трех людей, которые ассоциируются с эпохой Екатерины и с ее биографией. Во-первых, это, конечно, Григорий Орлов, человек, благодаря которому он один из четырех, ну, на самом деле пяти, но четверо участвовали в этих событиях, братьев Орловых, которые ей, собственно, и привели ее на престол в 1762 году. Он долгое время был ее фаворитом, и его имя, наверное, прославилось в истории России, осталось даже сейчас, потому что в честь него был назван знаменитый алмаз Орлов, который сейчас украшает Грановитую палату. Алмазный фонд Российской Федерации, при том, что попал он в Россию очень интересно. Да, алмаз изначально индийский, потом оказался в Европе, а дальше, согласно легенде, Григорий Орлов этот алмаз Екатерине подарил. Хотя, учитывая его стоимость, вряд ли можно допустить, что у него были такие средства, поэтому более вероятно выглядит история, что Екатерина сама этот алмаз купила, но для того, чтобы не упрекнули в растрате государственной казны, сделала так, чтобы это выглядело как подарок от любимого человека. Так что легенда красивая, и, по крайней мере, алмаз, как подтверждение, в России до сих пор присутствует. Второй человек, без которого, наверное, все-таки правление Екатерины именно в таком качестве не могло состояться, это Григорий Потемкин. Это не просто фаворит Екатерины, но и человек, с которым, как считается, в 1774 году она вступила в тайный брак. Опять-таки, подтверждений у нас никаких нет, или, точнее говоря, есть только косвенные данные, которые опираются на рассказы потомков участников этих событий. То есть в 19 веке потомки, ну, не самого Потемкина, но его племянника как раз упоминали о том, что когда-то некая запись об этом бракосочетании, она действительно хранилась, но потом по законам жанра, естественно, она была уничтожена, исчезла, пропала. Ну, в общем, доказательств никаких прямых нет.
9: Екатерина II. Шальная императрица.
8: Область знаний.
10: Что косвенно это указывает? То, что в 1775 году у Потемкина неожиданно появляется воспитанница, ну, как тогда официально назывались незаконные дети, которую звали Елизавета Темкина. Опять-таки, традиция 18 века давать незаконно рожденным усеченную фамилию своего родителя. Потемкина, соответственно, Темкина. Наверное, самый интересный был пример, когда у князя Репнина родился сын и дали ему фамилию Пнин. Ну, как бы коротко, но традицию не обойти. Откуда эта Елизавета могла появиться, история умалчивает. Ну, понятно, что, согласно легенде, вроде бы она могла быть дочерью Екатерины, хотя против этого говорят, ну, факты биографии. Екатерине на тот момент было уже 46 лет, и по тем временам это возраст, который практически исключал такую возможность. Что мы точно про личную жизнь Екатерины знаем, что кроме Павла, который стал в итоге наследником престола, все-таки еще один ребенок у нее был. Ребенок от Григория Орлова, который получил свою фамилию по названию поместье Бобрики, которое было ему пожаловано, и стал графом Алексеем Бобринским. Он знал о своем происхождении, ну, собственно, и все окружающие знали о его происхождении, и его семья как бы дала начало роду Бобринских, который и существовал в Российской империи, и самое интересное, существует до сих пор, его потомки живут в Москве. Никуда не делись, даже несмотря на бурные перипетии 20 века. Так что какие-то Романовы, потомки Екатерины, от ее старшего законного сына живут где-то в эмиграции, а вот от второго сына прекрасно себя чувствуют в родных пенатах. Так вот, возвращаясь к Потемкину, кроме того, что он стал мужем Екатерины, по крайней мере, согласно легенде, с ним связано еще одно событие, а именно знаменитое путешествие Екатерины в 1787 году по вновь присоединенным землям. От этого путешествия в истории осталось выражение, которое, я думаю, каждому известно, «потемкинские деревни». Само это выражение появляется в мемуарах одного из иностранных послов, которые сопровождали Екатерину, и используется обычно в таком негативном значении, как некая показуха, да, то, что не соответствует действительности, и что вроде бы Потемкин, чтобы угодить императрице, создавал какие-то чуть ли не картонные декорации различных городов, дворцов и прочего. В реальности это не подтверждается. Новороссия действительно к этому моменту переживала бурный такой подъем. Города строились, города основывались, и Потемкин к этому был причастен. То, что какие-то декорации могли иметь место, ну, собственно, здесь надо помнить саму эпоху, что это, в принципе, эпоха, которая допускала и даже предполагала не только строительство дворцов, но и различные ухищрения, которые должны были позволить этим дворцам выглядеть более красивыми. Последний фаворит Екатерины, действительно, во всех смыслах последний, который был младше почти на 30 лет, это Платон Зубов. Человек, который в большей степени, конечно, в истории России сыграл негативную роль, потому что его инициативы были направлены во многом против идей его предшественников, и, судя даже по сохранившимся описаниям, по личным качествам он был не самым выдающимся человеком. Но, тем не менее, очень показательно, что на протяжении многих лет в Одессе стоял памятник Екатерине II, где фигуру императрицы окружали четыре фигуры – людей, которые сыграли свою роль в основании Одессы как русского города. Это и Иосип Дерибас, это выходец из Франции Франц де Волан, это Григорий Потемкин и Платон Зубов, который в 90-е годы 18 века, в последние годы жизни Екатерины, большой вклад в развитие этого края, как ни парадоксально, тоже внес. Если подводить итог, с одной стороны, Екатерина II, ее образ не очень активно используется в современной политике, хотя давайте дождемся 2029 года, когда будет праздноваться 300-летний юбилей со дня рождения. А с другой стороны, я думаю, что каждый в России знает выражение про шальную императрицу, и все мы понимаем, что это отсылка к образу народному абсолютно Екатерины II.
9: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
8: Область знаний.
9: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
11: Граф де ля Фер?
12: Я.
11: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
12: Я.
11: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
12: Я.
11: Аббат Дербле?
13: Я.
11: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
14: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».
15: Дело техники.
16: Как делают оптическое волокно?
17: Без оптического волокна сегодня никуда. Ни высокоскоростного интернета, ни кабельного телевидения не будет. Оптоволоконные кабели передают данные с огромной скоростью до сотен гигабит в секунду. И все потому, что они сделаны из стекла. Вернее, из стеклянных нитей, которые проводят свет, а с ним и нужную информацию. Но как из стекла получают такие тонкие, как волосы, волокна? Для этого используют специальную заготовку в виде цельного стеклянного прута. Его подвешивают вертикально и разогревают до 2000 градусов по Цельсию. Стекло размягчается и начинает сползать вниз. Очень похоже на густой мед, медленно стекающий с ложки. Стеклянный прут постепенно растягивается, и в результате получается тончайшая нить. Ее диаметр 125 микрометров. Это 1/8 миллиметра. Такой толщины оптическое волокно используется практически во всех современных системах телекоммуникаций. Нам остается только подключить компьютер, ну а остальное –
15: дело техники. История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
18: Эпохальное событие вошло во все учебники. Прекрасно изучено, подробно документировано и до сих пор живы свидетели. Но сколько споров и разных оценок. Курская битва глазами современных историков. Дмитрий Суржик на Радио Звезда.
15: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 на Радио Звезда.

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Бойцы из Чечни в зоне специальной военной операции отважно отстаивают суверенитет и законные интересы России. Об этом Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю 75-летия со дня рождения Ахмата Кадырова.
2: Имя Ахмата Кадырова – пример его служения. Сегодня воодушевляют бойцов, воинов из Чеченской Республики. Они плечом к плечу с представителями других народов России отважно сражаются за общее дело. В ходе специальной военной операции отстаивают суверенитет, независимость и законные интересы нашей общей Родины.
1: Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону специальной военной операции отправилась новая группа добровольцев из числа жителей республики. Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры противника, сообщили в Министерстве обороны. Так под удар попали энергетические и транспортные системы, радиолокационная станция противовоздушной обороны и места хранения украинских беспилотников. Средствами ПВО удалось сбить 8 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда установок «Хаймарс» и более 1100 беспилотников. Войска российских группировок в зоне спецоперации продвинулись, улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи, добавили в Министерстве обороны. Российские бойцы смешанных единоборств стали лучшими на молодежном чемпионате мира по количеству золотых медалей. Наши спортсмены завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград. Турнир проходил в Абу-Даби и включал 4 возрастные категории от 10 до 17 лет. Это позволило всесторонне оценить уровень подготовки юных российских атлетов. Отмечается, что российская сборная впервые за 5 лет выступала под национальным флагом и с государственным гимном. 3 ноября россиян ждет сокращенный рабочий день перед Днем народного единства. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, рабочий день будет короче на 1 час. Окладные сотрудники получат полную зарплату, так как праздничные и сокращенные дни не влияют на выплаты. После сокращенного дня наступят длинные выходные. 4 ноября – нерабочий праздничный день, а при 5-дневной рабочей неделе отдых продлится с 4 по 6 ноября включительно по причине переноса выходного. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Премьера на радио «Звезда».
1: Самые лучшие – случайные. Самые неудачные – на паспорт. Самые бесценные – семейные.
0: Фотографии. Застывшие мгновения. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Сегодня мы поговорим о фотографии. Два древнегреческих слова в одном. Фото, свет и граф, рисую или пишу. Получается, рисование светом или светопись. Точнее, не скажешь, ведь любой снимок – это и есть возможность создания и сохранения некоего изображения при помощи светочувствительного материала – матрицы. Сложновато на слух, но именно так звучит современная, технически правильная формулировка. А вот наши предки говорили иначе – «застывшее мгновение». На протяжении всей своей истории – человек стремился как можно более точно передать видимые образы и предметы при помощи камня, угля или красок. Получалось не очень. Вспомните хотя бы первобытные наскальные рисунки или геоглифы. Но однажды нам повезло. Кто-то заметил, что луч солнца, проникая в темное помещение сквозь небольшое отверстие, оставляет на поверхности, на стене, к примеру, забавные световые рисунки. То есть предметы внешнего мира. Дома, горы, деревья. Они отображались в точных пропорциях, правда, в меньших размерах и в перевернутом виде. Оставалось только обвести контур, то есть скопировать его, и рисунок готов. Так был придуман прототип современного фотоаппарата. Камера обскура или темная комната. Принцип ее действия изучал еще Аристотель, а затем Леонардо да Винчи и Микеланджело. В те далекие времена процесс использования камеры обскуры выглядел очень странным и пугающим. Многих ученых и художников обвиняли в колдовстве. Но все обошлось.
4: Исторические заметки.
5: Прошло много лет, и только в 1826 году француз Жозеф Ниепс смог сделать первый в истории фотоснимок. На оловянной пластине, покрытой тонким слоем асфальта, он запечатлел вид из своего окна. На все про все у него ушло 8 часов. А вот первым в мире снимком с человеком в кадре стала фотография «Бульвар Тампль» еще одного француза Луи Дагера, сделанная 13 лет спустя. Экспозиция длилась около 10 минут. Большинство людей, быстро идущих по оживленной улице, зафиксировать не удалось. Все они получились расплывчатыми. Однако одного человека снять все же получилось. Им оказался мужчина, который стоял неподвижно, поскольку ему в это время полировали ботинки. После этого знаменательного события фотографии стали необычайно популярными. В первой половине XIX века каждый уважающий себя обыватель считал своим долгом обзавестись личной карточкой-портретом. Себе на память или в качестве подарка друзьям. Так фотография стала частью нашей повседневной жизни.
6: Глафира Семеновна переменила платье и отправилась к тетке доктора. Она решила попросить старуху сходить с ней к фотографу. Она решила с себя снять несколько кабинетных портретов. «Поклонники мои начнут просить мои фотографии, и у меня нечего им дать». «Да и для себя на память о Биарице у меня нет портретов», — рассуждала она. Она решила сняться в парижской высокой шляпке и черной кружевной пелерине на белом платье. Но по пути к Закрепиной у нее мелькнула мысль. «А что? Не снятся ли мне, кроме того, и в купальном костюме? Должна же я оставить при себе память о моем фуроре. Ведь это же прямо фурор!» Придя к Закрепиной, она тотчас же сообщила ей об этом и спросила ее мнение.
7: «А как же вы, милые, будете позировать перед фотографом-то? Ведь он мужчина», — сказала старуха Закрепина.
6: «А что же из этого? Ведь я буду в купальном костюме. А ведь в этом костюме купалась же я перед мужской публикой», — возразила ей Глафира Семеновна. Мне всего 3-4 оттиска для себя на память о Биарице. Ну, мужу подарю. Ведь все эти фотографы-любители, которые снимали с меня моментальные фотографии, не дадут мне своих снимков. Генерал Квасищев, правда, обещал, но какой это будет снимок? Я знаю любительские фотографии. Не то пробка какая-то выходит, не то словно слон брюхом по бумаге ползал. А тут уж будет настоящая фотография.
7: Делайте, как знаете, друг мой. А я готова вам сопутствовать к фотографу, сказал Закрепина. Кстати, я и со своего Бобки сниму карточки. Давно уж я с него не снимала.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Первыми широко известными фотопортретами были одиночные или семейные снимки на память. 200 лет назад камеры были далеки от совершенства, и для получения хорошего кадра люди должны были замереть в одной позе на несколько секунд. Получалось далеко не у всех. Со взрослыми еще можно было хоть как-то справиться, а вот с гиперподвижными детьми не всегда. Пришлось фотографам пойти на хитрость. Для того, чтобы на групповом снимке все непоседливые ребятишки дружно и не отрываясь смотрели в объектив, хозяин ателье громко говорил: «Внимание, друзья, сейчас вылетит птичка». Эта самая птичка была вполне реальной. Правда, не живой, а латунной. Чтобы привлечь внимание клиентов, ассистент фотографа в нужный момент поднимал вверх красивую блестящую игрушку. Мало того, что небольшая фигурка на длинной ножке тут же привлекала внимание малышей, так она еще издавала пронзительный свист, схожий с пением настоящих птиц. Вспышка, и снимок готов. Однако маленькие клиенты — это еще полбеды. Вы даже не представляете, на что приходилось идти фотографам прошлого, чтобы получить действительно хороший кадр.

0: Зимой 1941 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прибыл с официальным визитом в Канаду. В Оттаве он встретился с парламентариями, после чего его пригласили в небольшую комнатку для фотосессии. Съемка для Черчилля стала неприятной неожиданностью.
1: Он буквально зарычал. «Что это? Что это такое, я вас спрашиваю?» Я шагнул вперед и представился. «Сэр, меня зовут Юсуф Карш. Я фотограф и надеюсь, что мне посчастливится сделать портрет, достойный этого исторического события».
0: Черчилль недовольно фыркнул, уселся в кресло, достал сигару и закурил. «У вас 2 минуты». Табачный дым фотографу мешал, а сигара не вписывалась в концепцию снимка.
1: Я ждал. Он продолжал пыхтеть. Потом я подошел к нему с пепельницей. Но он-то от сигары не избавился. Тогда я пробормотал: «Простите меня, сэр», и вырвал сигару у него изо рта.
2: История одной фотографии.
0: Неслыханная дерзость. Черчилль вскочил с места, правой рукой схватился за спинку стула, левой распахнул свой пиджак и вцепился в собственный бок. От негодования вены на его висках надулись и пульсировали с невероятной скоростью. Пока он находился в таком состоянии, Юсуф Карш успел добежать до фотокамеры.
1: К тому моменту он выглядел настолько воинственно, что, наверное, готов был уничтожить меня. Даже стало немного не по себе.
0: Но тут Черчилль внезапно оттаял и улыбнулся. Вспышка и еще один кадр. Все та же поза, только теперь в ней ни капли агрессии. Одна обстановка, один герой, 2 совершенно разных снимка.
3: Вы даже рычащего льва можете заставить стоять на месте, чтобы сделать свою работу.
0: Первую фотографию назвали «Рычащий лев». В 1945 году она попала на обложку журнала «Life» и стала самым узнаваемым портретом Уинстона Черчилля. А второй снимок не публиковался нигде. Он бережно хранился в домашней коллекции фотографа Юсуфа Карша.
4: Реклама.
5: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш разговор. Кто-то скажет: да что может быть безопаснее работы фотографа? Никакой физической нагрузки, никаких опасных моментов. Ходи себе, снимай да радуйся. Но это только на первый взгляд. Фотограф – профессия, которая находится в зоне риска. Я сейчас говорю о тех, кто трудится в горячих точках и рискует своей жизнью каждую минуту. И даже пресловутые папарацци нет-нет, но попадают в неприятные ситуации и время от времени получают, грубо говоря, по шапке. А что поделать? Настоящий профессионал сделает все ради результата. И не всегда это безопасно. И вот тому пример. В 1980 году произошло мощное извержение вулкана Сент-Хеленс, расположенного на северо-западе США. фотограф Роберт Ландсбург, заранее зная о приближающейся катастрофе, решил запечатлеть это уникальное природное явление лично. Когда все началось, он был в нескольких километрах от вершины и понял по быстро приближающемуся облаку дыма, что спастись уже не успеет. Безо всякой паники Ландсбург продолжил делать снимки. Затем спокойно упаковал камеру в рюкзак и накрыл его своим телом, которое,

0: одного единственного снимка ему нередко приходилось рисковать собственной жизнью.
1: Проблем на фронте было две. Где взять пленку и как передать негативы в редакцию. Но пленкой еще можно было запастись впрок. А вот доставить фотографии в редакцию – задача потруднее. Сделать это можно было только одним способом – передать негатив из рук в руки. А уж кто поедет, решал корреспондент. Мог сам, мог отправить с попутчиками. А уж в Москве найти фотохронику ТАСС не представляло никакого труда. Адрес, кажется, мог подсказать кто угодно. Рисковать приходилось всем фотографам. И в атаку ходили, и сидели под обстрелами в окопах. Но это как раз понятно. А вот чтобы сделать хорошую фотографию с борта самолета, мне пришлось забираться в бомболюк. Дальше все зависело от мастерства летчиков. Однажды, когда я сидел под брюхом бомбардировщика, пилоты посадили машину чуть рисковато. Земля и вырванная с корнем трава с такой силой полетели мне в лицо. Почти контузия. Весь процесс создания снимка мне казался чем-то вроде магии. Щелкнул затвором, промыл негативы, отпечатал и готово. Вот она, родная улица, знакомое лицо, весенние цветы. Лишь со временем я осознал, это не волшебство, это застывшее на мгновение история.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш разговор. Современная аппаратура может делать за секунду с десяток фотографий. В былые времена каждый щелчок затвора – это целая операция. Пленку подтянуть, резкость навести, проверить выдержку и диафрагму, а потом ждать удачного момента. А что получилось, можно было узнать только после проявки негативов. Но главное – это, конечно, содержание снимка.
3: Человек в кадре. История одной фотографии.
4: В марте 1908 года Лев Толстой получил очень любопытное письмо.
5: Моя фамилия Прокудин-Горский. Основная специальность – фотография в натуральных цветах. Недавно я проявлял одну пластину, на которую кто-то вас снял. Результат получился плохой, ибо снимавший, видимо, плохо знаком с делом. Мои же проекции известны как в Европе, так и в России. Думается, что, воспроизводя вас в истинных цветах, в окружающей обстановке, я окажу услугу всему миру. Эти изображения вечны, не изменяются. Достичь таких результатов никакая передача красками не может.
4: Неожиданное предложение. Лев Толстой на фотосессию согласился. И уже в мае 1908 года известный русский химик, изобретатель, педагог и общественный деятель Сергей Михайлович Прокудин-Горский отправился в Ясную Поляну на целых 3 дня.
5: Мы долго беседовали и решили, что лучше всего работать на природе, где больше красок, где ярче палитра. Нашли уютную аллею среди живописных, могучих деревьев. Для съемки Толстой выбрал сапоги мягкой кожи, серо-коричневые штаны и голубого цвета рубаху. Из дома принесли удобное плетеное кресло. Лев Николаевич сел, закинул ногу на ногу и посмотрел в мою сторону. Гениально! Принял именно ту позу, о которой я только собирался его попросить. А он все сделал сам. Я же говорю, гений! Экспозиция заняла у меня всего 6 секунд, включая время, потребное для передвижения очень большой кассеты.
3: История одной фотографии.
4: Ох, лукавил господин Прокудин-Горский. Он собирался не только сделать портрет великого писателя, но и напечатать его в журнале «Записки императорского русского технического общества» в качестве особого подарка грядущему 80-летию Льва Николаевича. Так и вышло. А та самая первая и единственная цветная фотография Толстого стала популярной не только в нашей стране, но и во всем мире.
3: Человек в кадре.
2: Исторические заметки.
0: В конце 18-го, начале 19 века

0: России была популярна та самая доисторическая камера обскура, носившая название «Махина для снимания перспектив». С ее помощью фотографировали виды Петербурга, Кронштадта, Петергофа и других русских городов. За рубежом происходило практически то же самое, поэтому наших туристов трудно было чем-то удивить. Хотя случалось всякое.
1: На пляже делалось все многолюднее и многолюднее. Появились гуляющие с ящиками для моментальных фотографий. Они держали их на груди, перекинутыми на ремнях через шею. «Сейчас купаться начнут?» — прервал молчание доктор. «А вот эти вот фотографы-любители начнут снимать с них фотографии. Здесь этот спорт чрезвычайно распространен. Кроме купающихся снимают, что попало. Плачущих ребят, дерущихся собак. Тут как-то поссорился один из приезжих русских со своей птитфам, с которой познакомился здесь, в казино. И поссорился в самом уединенном месте, где-то в кустах, на скамейке. Она замахнулась на него зонтиком и сшибла с него шляпу. Им казалось, что никого ни вокруг, ни около их не было, а между тем с них сняли фотографию. И теперь она ходит здесь по рукам».
2: «Да что вы!» — удивился Николай Иванович. «Глаша, слышишь?»
1: — отнесся он к жене. «Верно, верно», — подтвердил доктор. «Я сам видел. Этот приезжий, мой знакомый, фотографии удивительно схожие. Поразительно удачно вышло. Здесь фотографический спорт до того распространен, продолжал он, до того распространен, особенно между приезжими англичанами, что во многих гостиницах есть уже темные комнаты для проявления фотографий. Этими темными комнатами заманивают к себе в гостиницу путешественников, раскидывая и развешивая объявления по станциям железных дорог». Глафира Семеновна слушала и сказала: «После этого, что вы рассказываете, здесь небезопасно купаться».
3: «Отчего?» — спросил доктор.
1: «Да вдруг снимут фотографию».
3: «Так что же?
1: Здесь даже добиваются этого многие дамы. Нарочно одеваются в шикарные купальные костюмы, распускают себе волосы а-ля русалка, купаются с привязанными косами, в ожерельях, в браслетах. Тут одна купается в браслетах не только на руках, но даже и на ногах. Ну, да вы сейчас сами увидите».
4: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры противника, сообщили в Министерстве обороны. Под удар попали энергетические и транспортные системы, радиолокационные станции ПВО и места хранения украинских беспилотников. Российскими средствами ПВО удалось сбить 8 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда установки «Хаймарс» и более 1100 беспилотников. Войска российских группировок в зоне спецоперации продвинулись, улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи, добавили в оборонном ведомстве. Россиян предупредили о мошенничестве перед запуском цифрового рубля. Аверисты могут звонить от имени Центрального банка и утверждать срочно перевести накопления в цифровые рубли для сохранности. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Сергей Щербаков. Он также предупредил о других возможных схемах обмана. Это подозрительные звонки и сообщения с требованиями срочно что-то перевести или подтвердить кодом из СМС. Фишинговые сайты и приложения-клоны, которые имитируют кошелек цифрового рубля. А также мошеннические QR-коды, подменяющие платежные коды в магазинах. Российские бойцы смешанных единоборств стали лучшими на молодежном чемпионате мира по количеству золотых медалей. Наши спортсмены завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград. Турнир проходил в Абу-Даби и включал 4 возрастные категории от 10 до 17 лет. Это позволило всесторонне оценить уровень подготовки юных российских атлетов, отмечают тренеры. Российская сборная впервые за 5 лет выступала под национальным флагом и с государственным гимном. Забег в Кокошниках состоялся в Парке Победы в Москве. Мероприятие прошло в рамках 15-го межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле». Взрослые и дети преодолели дистанции в 5 километров и в 500 метров в ярких кокошниках, картузах и русских народных сарафанах, рассказал «Известиям» организатор, президент Федерации многоборья ГТО Москвы Валерия Черток.
3: Бегут семьи, индивидуальная гонка, дети, люди с ограниченными возможностями, бойцы. Конечно же, он транслирует семейные ценности, сплоченность, дружбу. После такого забега ты сразу понимаешь, что мы большая, дружная, красивая, сплоченная семья. Если мы будем держаться вместе, у нас все получится.
2: В рамках фестиваля также возвели хлебную карту России. На ней представлены изделия из 89 регионов страны, от тульского пряника и московской сайки до традиционной выпечки народов Севера, Сибири и Кавказа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Ростов. Тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха. Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка «Шуя». Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь.
10: О, слышите?
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
11: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
12: Продолжаем наш рассказ. Большинство людей фотографируют, глядя прямо перед собой. Хотя есть много способов сделать снимок намного лучше. Например, изменить угол обзора, встав на лестницу, стул, опустившись на колени. Отличные кадры можно сделать даже лежа на животе. Другое дело, что снимать? Где найти подходящий сюжет нужного героя? Все очень просто. Ищите вдохновение. Его источники повсюду. Иногда достаточно просто оглянуться.
7: Где добро, там тепло. Америка, штат Висконсин, на северо-западе страны. Каждый день 49-летний житель небольшого провинциального городка Джон Ангер совершает прогулки со своим любимым псом по кличке Шеп. Они медленно огибают местное озеро, а потом вместе с разбега прыгают в воду.
13: Моей собаке уже 19 лет. Она старенькая, и у нее артрит. Мы регулярно посещаем ветеринарную клинику, где проходим особый курс лечения. Но полностью вылечить Шепа все равно не удается. Терапия приносит лишь временное облегчение. Зато простая озерная вода.
7: Оказалось, что регулярные купания помогают собаке намного больше, чем любое врачебное вмешательство. Но самостоятельно она не может долго находиться в воде. Поэтому Джон Ангер всегда плавает со своим любимцем для подстраховки.
13: Я переворачиваюсь на спину, а Шеп кладет свою голову мне на грудь и тут же засыпает. Я держу его на руках, в воде он становится почти невесомым. Я делаю ему массаж, разминаю лапы, плечи. Боль уходит.
7: Однажды на озере за ними наблюдала американский фотограф Ханна Стоун Хадсон.
14: Невероятная история крепкой мужской дружбы покорила меня своей простотой. Это очень жизненная ситуация. Она про любовь. Но не только про любовь человека и собаки. Эта история универсальна. Каждый из нас должен быть готовым прийти на помощь другому, понимаете? Это и есть добро.
7: Где добро, там тепло.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
12: У большинства профессиональных фотографов есть свои особые правила, которым они неизменно следуют во время работы. И вот некоторые из них. Это интересно. Подумайте, как вы сможете вызвать искреннюю улыбку на лице модели. Естественно, изображать жизнерадостность по команде умеют далеко не все. Заготовленная заранее шутка – не преступление. Наоборот, это хороший инструмент, нужный фотографу. Старайтесь быть благодарным. В особенности, если снимаете в другой стране. Если вас попросили вдруг позировать, согласитесь. Вы ведь тоже используете окружающих в своих кадрах. Доверяйте не только технике, но и своим глазам. Используйте так называемое «время золотых часов». Два раза в день. Час до восхода и час после заката. В эти моменты тени становятся интересными. Лица мягко подсвечены, а портреты и пейзажи получаются очень красивыми. И последнее. Перед тем, как снимать людей, обязательно просите разрешения. Особенно, если находитесь в незнакомой стране. В некоторых культурах к этому относятся болезненно, и съемка без спроса может закончиться никому не нужной ссорой и даже дракой. И это не шутка. Всякое может произойти.
15: Человек в кадре. История одной фотографии.
16: «1951 год. США. Город Принстон. На календаре 14 марта. В этот день Альберту Эйнштейну исполнилось 72. На праздничный ужин пригласили опытного фотографа. Он должен был сделать несколько постановочных кадров для семейного альбома.
17: Я, конечно же, знал, что известный физик сниматься не любит. Просто ненавидит камеру. У меня, как назло, эту самую камеру заело. Один щелчок, второй, и все вхолостую. Затвор не срабатывал. Эйнштейн рассердился и отвернулся от объектива. Я умолял его дать мне хотя бы еще один шанс. И вдруг он резко обернулся в мою сторону и показал язык. В ту же секунду аппарат сработал.
16: Так якобы появилась знаменитая фотография Альберта Эйнштейна. Якобы потому, что в этой истории ни слова правды. 14 марта 1951-го. Эйнштейну действительно исполняется 72 года. По этому случаю в Принстонском университете, где и преподавал ученый, закатили банкет. Что-то вроде закрытой вечеринки, только для своих. Но папарацци все равно дежурили у главного входа. Как только Эйнштейн вместе с друзьями вышел на улицу и сел в автомобиль, началось настоящее безумие. Фотографы буквально облепили машину. Кто-то бесцеремонно распахнул заднюю дверь и начал снимать. Одна вспышка, вторая, третья. Корреспондент Артур Сасс вспоминал.
18: Сначала Эйнштейн реагировал совершенно спокойно. Никаких эмоций. И тут я крикнул: «Мистер ученый, у вас же день рождения, улыбнитесь!» А он взял и показал мне язык. Я успел нажать кнопку.
15: История одной фотографии.
16: Получилась групповая фотография. Слева от Эйнштейна в машине сидел его коллега мистер Эйдлот. Справа расположилась миссис Эйдлот.

0: Впоследствии двух попутчиков из кадра вырезали. Так появился знаменитый портрет. Говорят, что убрать друзей со снимка попросил лично Эйнштейн и чуть ли не сам ножницами кромсал оригинал. Ученому действительно очень понравился его новый портрет с языком. Эйнштейн даже заказал 9 его копий для подарков друзьям. Одну такую фотографию он вручил своему любимому телеведущему Говарду Смиту. На оборотной стороне была сделана надпись: «Вам понравился этот жест, потому что он предназначен всему человечеству».
1: Человек в кадре.
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о фотографии. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Пройдут столетия, и наши праздники,
4: и каждому дано яблоко.
5: Если звезды зажигают, значит, кому-то пусть
6: нужно. Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
2: Всемирная история почты. Или «Ямщик, не гони лошадей». Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день воинской славы. День победы в Курской битве.
2: Маршалами не рождаются. Михаил Катуков.
3: 1943 год. Москва, Кремль. Всесоюзный староста Михаил Калинин вручает награды героям Курской битвы.
4: Вам, товарищ Катуков, орден особый, полководческий. Статуту ордена Кутузова первой степени как раз и соответствует действия вашей армии. Переход от активной обороны к решительному контрнаступлению.
3: На Курской дуге части Катукова противостояли моторизованной дивизии «Великая Германия» и танковым дивизиям «Мертвая голова» и «Адольф Гитлер». Кстати, немецкий план операции, который называлась «Цитадель», фюрер утвердил лично.
5: Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. На направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов. Победа должна явиться факелом для всего мира.
3: 10 тысяч орудий и минометов, 2700 танков и штурмовых орудий, более 2000 самолетов. Мощный кулак. Оборона армии Катукова гнулась, но не ломалась.
6: Помню, была половина четвертого дня, но казалось, что наступило солнечное затмение. Солнце скрылось за тучами пыли, и впереди в полумраке виднелись всплески выстрелов. Взлетала и осыпалась земля, ревели моторы, лязгали гусеницы.
3: 50 суток длилась битва. Но война на этом не закончилась. Едва Катуков отчитался о своих достижениях, Георгий Жуков поставил ему новую задачу.
7: Имеешь шанс отличиться, генерал. Значит, через недельку будь со своей армией вот здесь.
3: Военачальник карандашом ткнул на карту.
7: Тебе все понятно? Хорошо. А там ура и будь здоров.
3: Михаил Катуков стал маршалом бронетанковых войск в 1959 году. С этим званием его поздравили многие танкисты-фронтовики, а простой солдат по фамилии Ерофеев даже посвятил полководцу стихи.
8: Он был легендой, мужество примером. Он был страшнее смерти для врагов. Своим умом и действием победным снискал любовь в народе Катуков.
2: Михаил Катуков. Маршалами не рождаются.
0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
9: Если я куплю квадрокоптер, то где и как я смогу его запустить?
10: Отвечает руководитель интернет-проекта «Наш транспорт» Константин Венслович.
11: Если ваш коптер с аккумулятором легче 250 граммов, то можно не получать разрешение на полеты на высоте до 150 метров в светлое время суток, за пределами зоны аэропортов и аэродромов, закрытых для полетов зон, зон ограничения полетов и мест проведения массовых мероприятий. При этом коптер должен находиться в прямой видимости от оператора. Для дронов массой от 250 граммов до 30 килограммов действуют практически такие же правила, но для полетов в пределах населенных пунктов потребуется отдельное разрешение от администрации населенного пункта. Следует также учитывать, что субъекты федерации могут устанавливать дополнительные ограничения и запреты на полеты БВС в пределах своего региона. Если вы хотите поднять коптер в темное время суток или выше 150 метров, или область вашего полета попадает в одну из зон ограничений, то тогда необходимо подавать представление на использование воздушного пространства и план полетов в ЕСОРВД, то есть в региональный орган единой системы организации воздушного движения. Также могут потребоваться разрешения от силовых ведомств. За 2 часа до начала полета, перед взлетом и после посадки, нужно будет оповестить орган ЕСВВД. Все это звучит немного сложно, но, к счастью, существует несколько бесплатных российских интернет-сервисов, например, из ППИ, которые позволяют по карте проверить, разрешен ли запуск коптера в определенной области и что для этого требуется. Также они позволяют при необходимости подать представление, план полета и упростить взаимодействие с органами ЕСВРВД.
1: Очень важные вопросы.
0: Год 1960. В небольшом американском городке Скво-Вэлли прошли зимние Олимпийские игры. Впервые в программу соревнований был включен биатлон. Свой 4-й студийный альбом и первый после возвращения из армии записывает Элвис Пресли. Своим названием пластинка буквально кричит: «Элвис вернулся». И в том же самом 1960 году швейцарец Жак Пикар и американец Дон Уолш совершат исторический спуск в Марианскую впадину на борту батискафа. Рекорд по глубине погружения – 10 916 метров – не побит до сих пор. Соратники. Пикар и Уолш. Жак Пикар родился в Брюсселе в семье физика и изобретателя Агюста Пикара. С детства прикипел к науке и вместе с отцом мечтал о подводных открытиях. Дон Уолш родом из Калифорнии. Тоже с юности полюбил мировой океан, но не как ученый, а как морской офицер. У каждого из них будет свой уникальный путь к рекорду. Пикар посвятит себя преподаванию и станет профессором. Уолш 15 лет отдаст флоту и уйдет в отставку в звании капитана первого ранга. Свое главное творение, глубоководный батискаф, Пикар назовет «Триест» в честь итальянского города, где он трудился вместе с отцом. Первым рекордным погружением на аппарате станет отметка в 3150 метров. Но для более амбициозных задач был нужен опытный напарник. Так Пикар познакомится с Уолшем. Соратники. Поначалу их союз было невозможно представить. Пикар походил на чудаковатого ученого в белом халате. Уолш, как отставной офицер, был человеком серьезным и сдержанным. Но оказалось, находясь в полной изоляции от всего мира, они быстро найдут общий язык. 23 января 1960 года они достигнут Марианской впадины и с удивлением обнаружат, что даже на 10-километровой глубине в океане есть жизнь. Опустившись на самое дно Марианского желоба, они первым делом по-братски разделят шоколадный батончик. Пятичасовое совместное погружение Пикара и Уолша так и останется их самой долгой очной встречей. Тем не менее, с этого момента при упоминании одного из них будут непременно вспоминать и другого. Пикар и Уолш. Соратники.
12: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
13: Довольно с этим противным Неаполем. Завтра же едем в Венецию.
14: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
15: Реклама.
16: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В течение суток вооруженными силами России продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в доставке грузов для противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в результате ударов беспилотниками в порту Южной Одесской области поражены 5 резервуаров с топливом и объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения, добавили в оборонном ведомстве. Туристов, эвакуированных вертолетами из природного парка на Камчатке, автобусами доставили в Петропавловск-Камчатский, сообщила пресс-служба правительства региона. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что всего авиация эвакуировала более 150 заблокированных туристов. Как сообщалось, путешественники застряли в природном парке по причине размыва дороги после сильных дождей. По данным спасателей, эвакуация проходила в сложных метеоусловиях. После прибытия в Петропавловск-Камчатский туристы расположились в пунктах временного размещения, где им предоставили горячее питание и медицинскую помощь. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что в случае систематических нарушений правил проведения международных турниров в отношении российских атлетов последуют жесткие ответные меры со стороны Москвы. Глава ведомства подчеркнул, что Россия не намерена мириться с дискриминацией и будет добиваться справедливости всеми доступными способами.
2: А вот европейцы, некоторые Евросоюз и страны, конечно, будут получать по сусалам. За что? За то, что нарушают все правила по проведению соревнований, и никому не хочется с ними возиться, с европейцами, с оголтелыми русофобами. Будет флаг, не будет сказано, флаг должен быть. Но международные же организации тоже имеют свой авторитет, честь. Знаете, им это тоже не нравится. Мы решили, тут какие-то чудики там из Румынии, там условно, там из Литвы, там, из Германии, начинает диктовать там свои правила. Вы кто такие вообще?
1: Ранее российская юниорская сборная вернулась из Сербии с первенства Европы по боксу с 17 медалями. Ранее нашим спортсменам разрешили выступать в новой международной боксерской ассоциации под флагом и гимном. С сентября в России изменятся минимальные требования к оснащению автовокзалов и станций. Так, Министерство транспорта исключило пункты общественного питания и медицинской помощи из обязательного перечня. Например, вместо медпункта теперь достаточно аптечки, билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей по-прежнему должны быть на месте. Количественные нормы оборудования зависят от пассажиропотока. На территориях должны быть перроны для посадки и высадки пассажиров, а также стоянки для автобусов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем!
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Шуя. Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь. О, слышите?
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радио «Звезда» Евгения Ионкина. А я сегодня поеду в город Шую и куплю гармонь большую.
3: Да как выйду на село, заиграю весело.
2: Абсолютно точно. Мой путеводитель сегодня гид по Ивановской области Елена Смирнова. Лена, привет.
3: Здравствуйте.
2: Город Шуя, Ивановская область, где, кстати, радиозвезда вещает на частоте 87.7 FM. Лен, обычно для узнаваемости, ну, конечно, для привлечения туристов, города придумывают свои бренды. Вот есть ли у Шуи свой бренд, какая-то отличительная особенность?
3: Вообще, когда приезжаете в город, я обычно рассказываю и показываю все наши бренды. А у нас их всего 4. И вы точно не уедете без нашего шуйского мыла, без наших шуйских настоек, без наших шуйских ситцев и, конечно, услышите наши шуйские гармонии. Вообще, гуляя по Шуе, я обычно гостям говорю так, что наши Шуи, наш город – это праздник русской души. Все, что нужно для русского туриста, для русского человека, все есть в нашем городе. И мыло, и водка, и постельное белье, и даже гармонии. Поэтому, чтобы душа распахнулась, приезжайте к нам в Шую.
2: А почему такое название Шуя?
3: Вообще у нас очень много странных названий. Согласитесь, это и Пали, Холуй, Мыт, Кохма, ну и в том числе Шуя, конечно же.
2: Вы имеете в виду, у вас это...
3: Это про Ивановскую область, во всей Ивановской области. А вообще, если говорить про Шую, то у нас есть аж 4 версии, почему Шуя называется Шуей. Первая такая, достаточно сказочная, но она имеет место быть. Шуй с сарматского переводится как «столица». И нам бы очень хотелось верить, что когда-то столицей Белой Руси была именно Шуя. Ну, такая никем не признанная, но очень приятная версия, согласитесь. А вторая версия, такая более логичная, Шуя со старославянского переводится как «левый берег». И тут вообще сомнений не возникает. Шуя стоит на левом берегу реки Теза. Теза делает изгиб, и как раз Шуя стоит на левом берегу. Логика прям железная. А вот с финно-угорского, так как здесь жили финно-угорские племена, Шуя переводится как «болото». Топкое, зыбкое место. Ну, а четвертая версия – это та, что записана в летописи. И говорится там следующее, что когда митрополит Алексий ехал в Золотую Орду лечить княжну ханскую, он остановился здесь и спросил, а что это за место? Ему ответили, это Борисоглебская слобода. И тогда он произносит такую фразу. Ну, пусть здесь растет и процветает град Шуя. Откуда он это взял, конечно, никто не знает, но град Шуя растет и процветает. Вот такая версия. Выбирайте любую, абсолютно все 4 подходят к нашему городу.
2: Ваша какая самая любимая версия? Какая вам больше всего нравится?
3: Ну, мне как бы по логике больше нравится левый берег, но мое внутреннее эго говорит, давай за столицу топим, почему бы и нет.
2: Кстати, а как называют местных жителей?
3: Вообще, когда приезжают к нам наши гости, я всегда задаю этот вопрос и всегда слышу очень много разных версий, даже стала записывать эти версии. На самом деле называют жителей Шуи шуяне, как дворяне. Шуянин мальчик, шуянка девочка или шуяночка, нам так больше нравится. Хотя версий всегда очень-очень много.
2: Шуйцами называют, например?
3: И шуйцами называют, и шуевцами называют, и шуйками называют, и шуйками называют, как только не назовут. Поэтому нет, конечно, шуяне.
2: Давайте выясним историю возникновения города Шуя. Когда появился и кто вообще основал этот город?
1: История места.
3: Вообще на въезде нашего города стоят цифры 1539, 1539 год. И 1539 год считается годом основания города. Но ведь принято считать, что первое упоминание в летописи – это есть дата основания. А в летописи у нас сказано так. В 1539 году хан Сафа Гирей сжег град Шуя. Явное дело, что сжигание города не может быть его основанием, правда? А археологи нам говорят, что город датируется началом XIV века. Ну, к сожалению, так. 1539 год – это год основания, официальный год основания города Шуи.
2: Но все-таки кто? Кто был в основах этого города? Не князь Василий Шуйский?
3: Нет, князь Василий Шуйскому уже принадлежали наши земли, именно поэтому шуйским-то он и стал. Хотя дома он не имел, в городе он имел дом совсем недалеко в селе Дунилово и селе Васильевское, может быть, поэтому Васильевское так красиво и называют. Василий Шуйский, Васильевское село. Он владел этими землями. Поэтому он и шуйский.
2: Лен, что за события происходили, которые вошли в историю как шуйское дело?
3: Вообще для нас это очень трагическое событие. И очень много связано именно с этим шуйским делом, которое произошло 15 марта 1922 года. Это как раз столкновение между верующими, которые выступали против изъятия церковных ценностей, и милицией, полицией и красноармейцами, которые, собственно, и пришли для того, чтобы, ну, другими словами, разграбить наши храмы. Дело было очень широко известно не только в нашей Шуе, но и по всей России. И это скорее начало как раз усиления репрессий советской власти в отношении деятелей, которые служили Русской Православной Церкви. Ну, а вообще дело было серьезное. Когда изымали церковные ценности, то прихожане, видя, что это просто-напросто грабеж, выставили из храма военных и разоружили их. Тогда два мальчика, подростка, поднялись на колокольню Воскресенского собора и стали бить в набат в большой колокол. Полгорода собралось на Соборную площадь. Ну, а те, в свою очередь, с пулеметами на тачанках приехали в центр города, и началась ужасная стрельба. Сначала стреляли поверх толпы, а потом уже по людям. В тот день погибло 4 человека, в том числе девочка 15 лет. Священников арестовывают, их расстреляют позже. Где находится их могила, до сих пор никто не знает. Но вот в память об этом у нас стоит красивейший памятник всем павшим за веру. Мы его называем именно на том месте, где расстрел и был. Рядом с колокольней, рядом с храмом. Памятник чудесный, передает всю нашу скорбь. И там чувствуется и душа. Поэтому, конечно, приезжайте, я вам все покажу, расскажу. Архитектор этого памятника Александр Рукавишников, поэтому наверняка такие правильные черты лица, движения, там все показано, что это действительно был трагический день для нашей истории, для нашего города.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Вы упомянули, Лен, про колокол. Это не тот самый большой колокол собора. Какая-то история с ним связана тоже.
3: Да, вообще колокола, которые звонили на нашей звоннице, кстати, наша колокольня самая высокая, отдельно стоящая православная колокольня в Европе. А вот колокола были не под стать этой красавице. И тогда Михаил Алексеевич Павлов в Москве заказывает колокол. Вес его составил 21 тонна. Огромный большой колокол хотели повесить на Рождество. И если чисто географически подходить к нашему городу, Москва у нас остается на правом берегу реки Тезы, а колокольня стоит на левом берегу. Мост на тот момент был деревянный, а Шуйна стоит на реке Теза, судоходная ранее, большая красивая река. Так вот, мост был деревянный, и когда обоз с колоколом подошел к мосту, люди поняли, что мост не выдержит такой нагрузки, он просто-напросто развалится. И решили протащить колокол по льду. Стали рождественские морозы, хоть и лед был на реке крепкий, но колокол утонул. Тогда глава города выходит к прихожанам с просьбой, может быть, найдется удалец, молодец, который прыгнет в прорубь, протащит через колокол веревку, а мы всем миром потом и вытащим. Нашелся, говорят, такой удалец. Это был Иван Демидов, который прыгнул в прорубь, протащил через колокол веревку, и всем миром, в общем-то, колокол-то и вытащили. Но колокол вешают уже не на Рождество, а в мае, потому как прихожане решили, что Господь Бог не дает нам повесить его именно на Рождество. Колокол был поднят, и звонил он очень-очень громко. Говорят, даже в Палихе было слышно звон большого шуйского колокола с колокольни Воскресенского собора. А Палих от Шуи в 30 километрах. Вот, и судите сами, какой у нас был колокол.
2: Наградили как-то этого удальца, который вытащил
3: конечно,
2: колокол?
3: Конечно, наградили. Конечно, ему была вручена золотая медаль, которую он буквально через час пропил, потому как был из категории шуйских котов. Да, спившуюся интеллигенцию Шуи называть шуйскими котами. Ну, вот такая вот история.
2: Интересно, почему шуйские коты? Почему коты?
3: Ну, это, знаете, скорее из ряда... Человек спивается, человек скатывается. Мы говорим иногда, что, да, ну, в общем, скатился, скотовался, поэтому и кот.
2: Кстати, у вас очень много таких необычных названий. Да, я вот слышала, сейчас, может быть, вы меня поправите, Турушинский совок. Не знаю, что это такое.
1: Что вы говорите?
3: Я вам сейчас расскажу. У нас был господин Турушин, у которого была большая бакалейная лавка. И, конечно же, совсем недалеко от его бакалейной лавки была другая. И нужно было как-то выживать и конкурировать между своими коллегами. Поэтому он нанимал на работу только молодых ребят до 25 лет, которые быстро и ловко орудовали совком. А совки у Турушина были точные. Фунт, значит, фунт, и не больше, и не меньше. Да еще ребята молодые, которые помогут тебе донести мешок с мукой аж до дома. Поэтому в Шуе таких людей, быстрых, ловких и умелых, стали называть турушинскими совками. Но впоследствии это название кардинально меняет свое значение, потому как он этих же ребят засылает в лавочки, те узнают, сколько цена одного другого товара, он ставит на копеечку дешевле. Тем самым этих людей, которые забегали в лавочку и узнавали цены, тоже называют рушинскими совками. Так вот, людей в шуе, которые суют нос не в свои дела, называют рушинскими совками. У меня бабушка всю жизнь жила в шуе, и я бывала куда-то полезу, она скажет, куда ты лезешь, ты рушинский совок. Я ж не знала, что это человек, который суёт нос не в свои дела. Поэтому долгое время не понимала, почему она меня так называет. Я потом прочитала и узнала, что люди, которые суют нос не в свои дела, турушинские совки.
2: А совсем скоро мы узнаем, что такое бабайка по-шуйски.
0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Путеводитель. На радио «Звезда».
2: Я сегодня в Ивановской области, в славном городе Шуя, где радио «Звезда» вещает на частоте 87,7 FM, и мой путеводитель – гид по Ивановской области Елена Смирнова. Лен, так что ж такое бабайка по-шуйски?
3: Красивое название, правда? И вы наверняка подумали, что это страшная женщина или, может быть, какое-то чудовище, которое пугает наших детей. На самом деле все очень просто. Когда муж приходит с работы, я иногда у него спрашиваю, ты бабайки с работы принес? Что же такое бабайка? Это контейнер, куда мы складываем обед, который уносит на работу. Или вторая версия, мы также называем формочки для игры в песок. Наши дети в песочнице играют бабайками. Вот что у нас бабайка по-шуйски означает.
2: Вообще, когда вы говорите, у мужа спрашиваете,

0: Кондиция по-шуйски, это значит ходить и ничего не делать, валять дурака. А вы, наверное, подумали красить волосы.
1: Абсолютно верно, я думала, это блондинка.
0: Вот. А что такое чипыжи? Вы когда-нибудь слышали?
1: Нет.
0: А в каком контексте мы это произносим? Ну вот, завел меня в какие-то чипыжи. Это значит кусты или высокая трава. Вот так мы называем заросли. А еще есть такое слово, как заработка. Ну, вроде бы все понятно, да? Это, наверное, что-то про деньги. На самом деле все очень просто. У нас же Ивановская область – это столица легкой промышленности, поэтому наши фабрики, ткацкие фабрики, чаще всего работают в три смены. Утренняя, дневная и ночная. Так вот, утреннюю смену наши ткачи и мастера называют заработка. У меня мама до сих пор работает на ткацкой фабрике, моя мама ткачиха, и я иногда спрашиваю: мам, как ты сегодня работаешь? Она говорит: я сегодня на заработку. На заработку – это значит на утреннюю смену. Вот такие на словечки нашей.
1: До сих пор их употребляют. И молодежь в том числе, да?
0: Конечно.
1: Вы заговорили о ткацкой фабрике. А какие вообще ремесла до сих пор сохранились в Шуе? До этого вы называли и мыло, и гармонь. Что сейчас производит в Шуе?
0: Вообще, мыло, конечно, производят. И более того, наше шуйское мыльце у нас находится на гербе нашего города. Наверное, шуйский герб самый странный из всех гербов, которые есть в России. Это красный фон и желтый параллелепипед. Когда я спрашиваю туристов, что же изображено на гербе, всегда в ступор входят. Поэтому, конечно, рассказываю, что это наше шуйское мыло. И мыло до сих пор варят. Конечно, не в таких больших масштабах, как раньше. Но все же мы нашли рецепт 1629 года. И по этому рецепту мыло варится. Поэтому мыловарение Шуи, конечно же, есть. Ткацкие фабрики, ну, конечно, они тоже еще работают и существуют. Скажу больше, шуйские ситцы – это бренд нашего города. Предприятие с вековой историей, работает очень давно и стабильно. Замечательные ткани выпускают. Это и бязь, и поплины, и меткаль, и сатин. И все, что душе угодно, все на нашей фабрике, конечно, есть. Предприятие полного цикла. От хлопка и до комплектов постельного белья. Еще одно предприятие нашего города – это «Аквариус», где делают наши российские ноутбуки. А вообще есть еще предприятие, которое называется «Эггер». Ранее австрийское предприятие, теперь наше российское, где изготавливают... Вернее, перерабатывают, деревоперерабатывающие предприятия, где делают ламинат, ДСП, ДВП, и все, что связано с древесиной, тоже является одним из главных предприятий города. Ну и, конечно, ремесленные мастерские тоже существуют и в городе, и в районе. У нас и большие керамические есть мастерские. Ну, все, что можно придумать, все, что можно сделать в Шуе, конечно, делается. Обычно спрашивают, а ловят ли у вас рыбу? Ну, рыбу мы ловим сами, конечно, не для продажи, а для себя. В нашей тезе водится рыба.
1: Интересно, какая?
0: Конечно, больше щуки, караси, лещи. Поэтому, когда вы к нам приедете в город, обязательно ухой вас тоже накормим. Хотя у нас есть и фирменное блюдо нашей всей Ивановской области, и в частности Шуи. Это наши зеленые щи. Пробовали когда-нибудь зеленые щи?
1: Сейчас вы скажете, и щеницы, да?
0: Конечно, и щеницы. Абсолютно верно.
1: Я просто бывала в Иванове, и там тоже щи и щеницы. И в Шуе тоже, я так понимаю, щи и щеницы.
0: Ну, мы же область-то одна, поэтому, конечно же, мы угощаем. Вообще, многие рестораны города предлагают это замечательное блюдо, но так как у меня еще есть русский дом, вернее, с русской пищей, поэтому, конечно, щи мы в русских печах томим, мы их не варим. Хотите, рецептом поделюсь?
1: Безусловно.
2: Приятного аппетита!
0: Вечером, когда семья надумала кушать щи, я беру большую кастрюлю, кладу кусочек мяса. Лучше свининки, с жирком, на косточке, картошку, щеницы. Могу бросить даже горсточку сухих белых грибов. И ставлю в печь. Наши щи будут томиться за завтрашнего обеда. И когда время обеда придет, я достаю щи. Мясо уже такое все разошлось по волокнам. Щеница стала мягкая-мягкая. Я накладываю щи, ложку сметаны, кусочек черного хлеба мажу горчичкой. Сверху кусочек сала. Получается великолепный, вкуснейший обед, на который я вас, конечно, тоже приглашаю. Истопим баньку, наварим щей и будем с вами получать удовольствие от этой прекрасной жизни.
1: Скажите, то есть такие щи и щеницы, которые делают в Шуе, можно приготовить только в печи?
0: Ну, вообще-то да, но технологии не стоят на месте, поэтому мультиварки, в общем-то, выручают наших хозяюшек. Можно, в общем-то, и в мультиварке. Но они не будут такие наваристые, такие нежные, вкусные, как из русской печки. Вообще из русской печки все получается вкуснее. И пироги, и картошка, и, конечно же, наши шуйские щи. А вот что такое щеница, мы сами не сказали. И наверняка наши слушатели задаются вопросом, что же такое щеница. А щеница – это зеленые листья капусты. Это не щавель, это не какие-то либо другие. Иногда мне говорят, вы там варите из щавеля. Нет, мы варим из

0: зеленых листьев капусты. Зеленые листья капусты мы не выбрасываем, мы их также рубим с морковочкой, также квасим, также по бочкам, в банке и в погреб. И наша пшеница будет храниться аж до следующего урожая. Поэтому на данный момент я готовлю пшеницы прошлого года. Кислотность регулирую тоже сама. Поэтому приглашаю вас к себе в гости, и мы с вами отведаем наших зеленых щей.
1: Ну, щи и пшеницы нужно попробовать пшуи, как я поняла. А что можно оттуда увезти с собой, чтобы осталось на долгую память о посещении этого славного города?
2: Увезем с собой.
0: Вообще, у нас есть что увезти. Конечно, вы не должны уехать без кусочка мыла, которое у нас на гербе и которое мы до сих пор варим в городе. Конечно же, без шуйских сисов комплект постельного белья вы обязаны просто везти с тобой домой. Будете наслаждаться на нем, но не меньше 10 лет, это точно. Ну и, конечно, самое вкусное, наверное, это наши шуйские настойки. Казенный винный склад и ликёроводочный завод «Шуйская водка» существует с 1899 года и на данный момент очень хорошо стоит на ногах и делает вкуснейшие настойки, абсолютно на любой вкус. У нас есть 9 настоек 19-градусных. Прям вот с любой ягодкой, какой душе угодно. У нас есть и малина, и вишня, и клюква, и брусника, и миндаль, и лимон. В общем, все, что вы захотите, чернослив, курага, все для нашего вкуса, все найдем. Помимо настоек, у нас есть замечательная водочка. Конечно, у нас есть, не поверите, даже самбука и джин. Но гордость завода – это, конечно, шуйский бальзам. Бальзам «Старая Шуя», он с добавлением экстракта бобровой струи, поэтому повышает иммунитет и нормализует давление. Как бы говорила моя бабушка, не пьянство ради, здоровье для. Одна чайная ложка в чай или в кофе, и все будет прекрасно. Конечно, это такой прекрасный бренд, о котором мы всегда говорим, и наши гости, да и мы сами всегда это часто покупаем, ну и увозить в подарок – это прекрасный вариант.
1: То есть, правильно говорили, в стародавние времена в Суздале да Муроме Богу молиться, в Вязниках погулять, а в Шуе напиться.
0: А в Шуе водки напиться, конечно. Конечно, но это не связано с нашим казенным винным складом номер 3. Это скорее связано именно с атмосферой и нашими устоями. Вообще в Шуе действительно было очень много рюмочных, трактиров, ресторанов. Все это когда-то было, да и сейчас, чего уж там греха таить, тоже все есть. Поэтому купцы, которые приезжали на ярмарки после большого трудового дня торгового, могли зайти в рюмочную или в ресторан, выпить по рюмашке и в номера на отдых. Поэтому, конечно, именно так про Шую и говорили.
1: Сегодня я в славном городе Шуя, это Ивановская область, где радио «Звезда» вещает на частоте 87,7 FM. И мой путеводитель, гид по Ивановской области Елена Смирнова.
2: Путеводитель на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вторая линия «Северного потока» должна была пролечь через Польшу, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава государства напомнил, что одна линия поставок газа проходит по территории Польши, это Ямал-Европа. Президент отметил, что и вторая линия «Северного потока» изначально планировалась через Польшу, где уже были подготовлены сооружения. Но позже от этого варианта отказались в пользу маршрута по дну Балтийского моря, чтобы минимизировать риски. Польша была против этого решения, поскольку теряла транзитные доходы, добавил Владимир Путин. Морская спасательная служба России отмечает 70-летний юбилей. Сотрудники службы стоят на страже безопасности мореплавания, защиты экологии, принимают участие в реализации стратегических шельфовых и инфраструктурных проектов. Подробности о работе службы в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал руководитель ведомства Виктор Чернов.
2: В год наша служба причастна к спасению порядка

0: порядка 500 человек. Это 500 человек моряков, которые в море за горизонтом видимости терпят бедствия и спасаются именно нашими силами. Также в год по сухой статистике ликвидируется порядка 130-140 разливов нефтепродуктов.
1: Глава МЧС России Александр Куренков поздравил сотрудников Морспасслужбы с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что ведомство прошло долгий путь развития, став основой для создания системы безопасности на всех ключевых морских магистралях страны. С сентября в России изменятся минимальные требования к оснащению автовокзалов и станций. Так, Министерство транспорта исключило пункты общественного питания и медицинской помощи из обязательного перечня. Например, вместо медпункта теперь достаточно аптечки. Билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей по-прежнему должны быть на месте. Количественные нормы оборудования зависят от пассажиропотока. На территориях должны быть перроны для посадки и высадки пассажиров, а также стоянки для автобусов. Российская команда Team Spirit впервые в истории стала трехкратным чемпионом мира по компьютерной игре Dota 2. В гранд-финале в Шанхае Team Spirit победила другую российскую команду Team Vision со счетом 3-2. Это уже третья победа команды на главном турнире по Dota 2. Ранее они выигрывали в 2021 и 2023 годах. Призовой фонд турнира составил 3 миллиона долларов, из которых Team Spirit получили около 1,5 миллиона. Впервые в истории в топ-4 попали сразу 4 российские команды. Два игрока Team Spirit, Илья Мулярчук и Магомед Халилов, стали трехкратными чемпионами мира. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
3: Реклама.
4: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
7: Я сегодня в городе Шуя, где радиозвезда вещает на частоте 87,7 FM, и мой путеводитель, гид по Ивановской области Елена Смирнова. Лен, очень многие туристы отмечают, что Шуя – это редкий пример города, где сохранилась атмосфера XIX века. Даже, знаете, больше. Это как будто бы купеческий уголок такой Средней России. Вот как это выражается в архитектуре города? Может быть, вы назовете какие-то здания, на которые обязательно нужно обратить внимание во время прогулки?
8: Ну, конечно. А наши уважаемые туристы, наши прекрасные гости, которые только прибывают с «Ласточки», первое, что они видят, это наш прекрасный железнодорожный вокзал, который построен в 1896 году. Я могу сказать самое главное, что это и есть лицо нашего города. Красивое, милое, купеческое. И как вы только попадете в наш вокзал, вы это сразу поймете. Поверьте мне, что, по мнению российских туристов, железнодорожный вокзал Шуя считается вторым по красоте на всей железной дороге. А вот первый находится чуть-чуть подальше, в городе Иваново, но совершенно другой. Так вот, начиная от железнодорожного вокзала, мы видим прекрасные купеческие дома, большую торговую улицу, дом господина Михаила Алексеевича Павлова, дом Носова, дом Посылиных, Киселевскую больницу. У нас очень красивый город, и вы сразу же попадаете в 18-й, в 19-й век. А если вы еще попадете на русское Рождество, вы своими глазами это все еще и увидите. Потому что именно в это время у нас люди ходят в одеждах 19 века, приезжает ретро-поезд, стоит огромная красивая инсталляция Спасского храма, который, к сожалению, был разрушен в 1930 году. И весь город просто сияет и радуется тому, что наступает Рождество. Готовиться мы к нему начинаем, как обычно, заранее, с 20 декабря, и празднуем аж до 22 января. Вот так вот широко и весело у нас проходит русское Рождество. Причем Шуя является столицей русского Рождества уже на протяжении 7 лет.
7: То есть уже 22 декабря можно приезжать в Шую, чтобы отмечать Рождество?
8: Чтобы начинать отмечать Рождество. Да, ретро-поезд приезжает, инсталляция стоит. Световое шоу, правда, начнется только с 5 по 9. Самый пик Рождества у нас приходится с 5 по 9 января, поэтому, конечно, лучше попасть вот именно в эти даты. Великолепное зрелище, огромная сцена, где поют и танцуют наши и не наши коллективы. «Славим Христа» и «Коляда», гармонии играют, и большие сани, запряженные тройкой лошадей по всему городу разъезжает. Это вообще очень красивый праздник, очень добрый и светлый. Говорят, аналогов светового шоу в России больше нет, поэтому, конечно, стоит приехать и посмотреть это самим.
7: Да, я еще раз хочу всем напомнить, что в Шуе Рождество длится целый месяц, с 22 декабря по 22 января. Безусловно, уж можно найти один день, чтобы посмотреть на все это действо воочию. Хорошо, мы дальше гуляем по городу. На дома купеческие посмотрели. На что еще обязательно следует обратить внимание? Вот, например, где в Шуе есть самая красивая смотровая площадка?
2: Прогулка по городу.
8: Вообще, мимо нашей колокольни, мимо не пройдет никто. Скажу больше, нашу шуйскую колокольню видно с любой точки города. И даже дальше. Буквально за 20 километров, если по прямой ехать, то шпиль нашей шуйской колокольни уже начинает виднеться. Самая большая доминанта, самая красивая достопримечательность города – это колокольня Воскресенского собора. И туда тоже можно подняться. Как я уже говорила, наша колокольня высотой 106 метров. И смотровая площадка находится почти на середине этой отметки. Поэтому, поднимаясь 206 ступеней наверх, мы видим всю красоту с высоты птичьего полета. Весь город целиком будет у ваших ног. Скажу больше, даже близлежащие села и деревни вы тоже увидите. Даже чуточку Иваново можно будет увидеть нашу колокольню в ясный солнечный день.
7: А есть ли в городе какая-нибудь особенная пешеходная улица?
8: Ну, конечно. Как, наверное, в любом городе, где есть пешеходные улицы, их называют арбатами. Вот у нас есть Шуйский арбат, красивая улочка с клумбами, с красивыми инсталляциями, с красивыми фотозонами, даже с фонтаном. У нас на Шуйском Арбате есть маленький фонтан. И, конечно же, обрамляет наш Арбат. Это большие торговые ряды. Да, это типовая постройка начала 19 века. Поэтому такие торговые ряды вы можете видеть и в Костроме, и в Суздале. Но у нас они очень необычные, очень красивые. И прогуливаясь по Шуйскому Арбату, мы видим не только торговые ряды, торговые улочки, магазинчики, но и замечательную молодежь, которая вечером здесь гуляет, отдыхает. Ведь в Шуе есть высшее учебное заведение, Шуйский государственный педагогический университет, который сейчас относится к Ивановскому госуниверситету. Поэтому город хоть и старинный, купеческий, но все же живой и молодой. Есть еще прекрасная достопримечательность нашего города. Это дом Михаила Алексеевича Павлова. Находится он в заречной части города. Дом дворцового стиля, построен в 1896 году. Архитектор, тот самый архитектор, кто проектировал Третьяковскую галерею в Москве, Каменский. Поэтому там полная эклектика, смешение всех стилей в этом доме будет. И прекрасные люстры, и лепнина, и статуи. Просто туда хочется приезжать, смотреть и наслаждаться. Вот именно этот дом он говорит нам о том, что вот как жили наши фабриканты, вот как жили наши купцы. Прекрасное место, стоит обязательно посетить. Рекомендую.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
7: А какие еще, кстати, музеи, как вы считаете, обязательно стоит посетить в городе Шуя?
8: У нас есть замечательный музей имени Михаила Васильевича Фрунзе, историко-краеведческий музей, где переплетаются и современность, и история. И история города, и история всей нашей Ивановской губернии. Вообще там на данный момент проходят 4 экспозиции, 4 выставки. Первая такая патриотическая на данный момент — это «Вперед к победе», где рассказывают о специальной военной операции, о современных героях, о наших ребятах, которые сейчас находятся в зоне СВО. Вторая выставка, не менее прекрасная, это «Сосуды с секретом». Вот ее вообще рекомендую взрослым и детям. Уникальная и, наверное, единственная в мире коллекция сосудов, которая собрана со всего мира. Интересно, она вызывает тем, что каждый человек, беря в руки тот или иной сосуд, должен понять тайну, разгадать секрет этого сосуда, чтобы испить из него водицы. Поэтому там всегда очень интересно, она достаточно живая, интерактивная, которая понравится абсолютно любым туристам, любым людям, ну и нам, собственно, тоже. Третье – это макет города, где представлены макеты нашего Кремля, исторической части города, наших храмов, которые были утрачены, которые существуют на данный момент. Тоже достаточно интересная выставка. Ну и основная экспозиция – это «Время и судьбы», где рассказывают о Шуйском уезде, о городе Шуе и о работе Михаила Васильевича Фрунзе, который здесь жил во время революции, во время гражданской войны и, в общем-то, сотрудничал с шуянами. И мы его вообще очень любим. Именно поэтому Михаил Васильевич Фрунзе – человек с большой буквы. У нас есть и площадь Фрунзе с памятником, у нас есть и музей, который носит его имя. И дело Фрунзе, конечно, живет. И это наш первый губернатор. Именно благодаря ему у нас появилась Ивано-Вознесенская губерния, потому как в 1918 году, 20 июня, именно он провозгласил, что у нас теперь Ивано-Вознесенская губерния появилась. Мы же как? Мы же немножечко оторвали у Костромской, Нижегородской, Ярославской и Владимирской области и образовали самую компактную область — Ивано-Вознесенскую. Ну, а теперь это просто Ивановская область. Поэтому Михаил Васильевич Фрунзе — это наш первый губернатор. Ну и музей, который назван его имя, конечно же, стоит посетить.
3: Какой период он там работал, Фрунзе?
8: Он был до Октябрьской революции и во время Гражданской войны. Скажу больше, даже в 1908 году они заняли, это был вооруженный захват типографии, первые листовки с призывами о революции были отпечатаны именно в Шуе, в типографии Лимонова. Типография, кстати, тоже находится в городе, и на нее тоже можно будет посмотреть.
3: То есть она сохранилась до сих пор?
8: Сохранилась до сих пор. Угу. Да, все печатные издания печатались именно там, и здание типографии находится в центре города.
3: Кстати, кем еще из великих людей гордятся шуяне?
2: Гений места.
8: Вообще, если начинать с глубокой древности, то царственные особо любили наш город. И Иван Грозный, и Петр Первый, царевна Елизавета приезжали сюда, Александр Второй был. Но если уже более близкая к нам с вами эпоха, то, конечно же, это поэты Серебряного века, Константин Дмитриевич Бальмонт. Вообще Бальмонт родился не в Шуе, в 12 километрах от города есть село Гумнище. Именно оттуда был родом Бальмонт, именно оттуда его родители привозят учиться в город Шуе и получает образование именно здесь. Великолепные стихи пишет наш замечательный поэт Серебряного века. Кстати, школа, где он учился, носит его имя. Но и музей Бальмонта в Шуе тоже имеется. Также род Цветаевых начинался именно из нашей.
3: Лен, подождите. Бальмонт, да. Или Бальмонт?
8: Конечно. Всегда делаю ударение правильно. Правильное ударение — Бальмонт. Ну, хотя и Бальмонт, и Бальмонт, возможно. Почему? Да все очень просто. Когда Бальмонт уехал во Францию, решил называть себя на французский манер. Поэтому Бальмонт — это его скорее псевдоним. Но в Шуе знают его именно под фамилией Бальмонт. И родственники, которые остались здесь, в городе, носят фамилию Бальмонт.
3: То есть во всей России говорят Бальмонт, а в Шуе говорят Бальмонт. Ну и да. Правильно, почему бы нет? Вы упомянули Цветаевых.
8: Да, род Цветаевых тоже начинается из Шуи, из маленького деревянного домика, который находился на Спасской площади. И Спасский храм, который стоял рядом с их домом, это тот храм, где служил и венчался дедушка Марины Цветаевой. Позже, как стильного священника, его переводят в Новоталице, это что под Ивановым. И род Цветаевых начинает свое продолжение именно оттуда, из Новоталиц. Иван Владимирович Цветаев является почетным гражданином нашего города, тот самый Цветаев, который основал Пушкинский музей.
3: Всем этим людям, которые вы перечислили, установлены в городе памятники?
8: Бальмонту точно установлен, да. Он стоит перед музеем, который носит его имя. Памятник совершенно прекрасный. И когда наши гости приезжают, всегда задаются вопросом: вам не кажется, что он похож на Дон Кихота? Кажется, похож. Он действительно с тонкими чертами лица, волосы развиваются от ветра, стоит на высоком камушке. Памятник получился очень красивый и интересный. Ну, а Цветаевым у нас есть доска, где написано, что Цветаев является почетным гражданином города.
2: Путеводитель на радио
6: «Звезда».
7: Лена, а есть ли у вас свое любимое место в городе?
8: Ну, конечно. У нас есть замечательный городской парк. Ему больше 150 лет. Великолепные липы, красивые клены, сирень. Все это находится в этом парке. Ну и парк мы называем «Грачевник на Крутихе». Вот такое красивое название, согласитесь? Очень большие липы, очень много гнезд, которые свили наши грачи. И как только парк оживает, как только первый снег сходит и прилетают грачи, это вечный шум, когда каркают эти грачи, когда соловьи разливаются своим пением. Это очень красиво, очень интересно. А почему на Крутихе? Потому что крутой берег, внизу протекает Теза, делает большой изгиб, обрамляет Кунский остров, поэтому там очень красиво гулять и смотреть. Совсем недавно появилась небольшая набережная на нашей Тезе, как раз внизу проходит того самого парка. Я вас приглашаю туда прогуляться. Лодочная станция, где можно взять лодочку и любоваться уже нашу с речки, высокий берег, храмы, красивые березы, красивые липы. Поэтому, да, городской парк – это, наверное, любимое место не только мое, но и всех горожан, да и гостей города тоже.
7: Вы сказали, что зимой целый месяц длится праздник Рождества. А летом есть что-то похожее? Какой-то фестиваль интересный, ради которого стоит приехать в Шую?
8: Ну, конечно, это праздник мыла. У нас же мыльная столица, у нас же мыло на гербе, поэтому у нас тоже есть день мыла, где мыльный царь со своими, мочалками выезжает на карете, проезжает по всему городу. Это и веники, это и тазики, это и мочалки, и мыло, и кругом летают мыльные пузыри. Это всегда очень красиво и зрелищно. И это нравится не только детям, но и взрослым. Поэтому, конечно, на праздник мыла стоит приехать к нам в Шую.
7: Когда он проходит? В каком хотя бы месяце?
8: Чаще всего это середина июля. Когда можно и искупаться, когда можно и насладиться всей красотой и теплотой нашей речки. И убранство города тоже позволяет сделать красивые фотографии в городе. Поэтому, конечно, на праздник мыла надо приехать.
7: В середине июля. Запомнили?
8: Да.
7: Я не задала вопрос, который, на самом деле, может быть, надо было задавать еще в самом начале. А как, собственно, добраться до вашего города? Ну, например, из Москвы.
8: Ой, это проще простого. У нас ходят ласточки. Ходят 4 раза в сутки, хоть пути у нас не электрифицированы. Нас от Владимира тащит тепловоз. Кстати, это тоже очень интересно. Когда выйдете на нашем вокзале, поверните голову и обратите внимание, как же вы доехали. Вы доехали на ласточке, которая тащит тепловоз. Ласточка идет 3 часа 20 минут, и вы в нашем прекрасном городе.
7: Мы проезжаем Владимир, и из Владимира уже в Шую.
8: Уже тепловоз тащит из Владимира, да. Тащит до Шуи.
7: Самолеты, естественно, не летают. Ну, это я так, на
8: самолеты
7: всякий случай.
8: У нас летают до Иваново. У нас в Иванове есть аэропорт, откуда, собственно, мы можем тоже улететь. Вы к нам, мы к вам. Поэтому самолеты летают тоже. Но поверьте мне, быстрее получится на ласточке.
7: Лен, спасибо вам за интересную и полезную экскурсию. Ее провела Елена Смирнова, гид по Ивановской области. Ну, а мы едем дальше.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Каждую неделю на радио «Звезда».
5: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
9: Эпохальное событие вошло во все учебники. Прекрасно изучено, подробно документировано и до сих пор живы свидетели. Но сколько споров и разных оценок. Курская битва глазами современных историков. Дмитрий Суржик на радио «Звезда».
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда». Человек с изюминкой. Мстислав Ростропович.
10: До него виолончель считалась просто одним из многих оркестровых инструментов. Ростропович сумел подчеркнуть ее значимость и неповторимость звучания. Он был, пожалуй, самым знаменитым виолончелистом 20 века. Однако всегда как-то странно или даже нелепо держал смычок.
11: На первый взгляд.
10: Однажды он спросил у матери, почему она не смогла сделать ему лицо получше. «Я была занята твоими руками», — ответила мать. Еще со студенческих времен Мстислава Леопольдовича прозвали «Подсолнухом» за раннюю лысину. Маэстро обладал прекрасным чувством юмора. Он не обижался.
11: Где изюминка?
10: Длинные руки — нестандартная посадка, словно полулежа. Манеру игры Ростроповича на виолончели часто называли обезьяньей. Такой манере пытались подражать. Но мало кто знал, что для этого требовалось сломать руку. Однажды маленький Слава упал и сломал запястье правой смычковой руки. Кость срослась неправильно. Ему сказали, что играть на виолончели больше не получится. Надежды на блестящую музыкальную карьеру не осталось ни у кого, кроме самого пострадавшего. После того, как гипс сняли, Слава каждый день держал руку по часу в горячей воде, размягчал и упорно играл, играл, играл. Однажды у маэстро спросили, почему вы выбрали именно виолончель.
12: «Потому что я ее полюбил как женщину. И лишь много лет спустя узнал, что по-французски виолончель мужского рода. Я был потрясен, но было уже поздно».
11: Мстислав Ростропович. Человек с изюминкой.
13: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Золото хана Кучума.
14: Потомок самого Чингисхана. Главный противник Ермака Тимофеевича. И последний правитель Сибирского ханства. Все это про знаменитого хана Кучума, который в конце 16 века контролировал огромные территории от Уральских гор до сибирских рек Обь и Иртыш. А когда его войска были разбиты русскими казаками, бежал, прихватив с собой и казну.
13: Цена вопроса.
14: Историки уверены, среди сокровищ хана были золото, серебро и драгоценности семьи Кучума. Есть даже предположение, что хан владел легендарной золотой бабой, огромным золотым идолом весом в тонну, который, согласно легенде, хранит знания древней северной цивилизации Гиперборея.
13: Кладоискатели.
14: Столицей сибирского ханства был город Искер, он же Кашлык. Ныне это заброшенный участок земли в 17 километрах от Тобольска. По одной из версий, именно там и спрятал свои сокровища Кучум. Причем, по преданию, искать нужно три рядом стоящих холма. В центральном якобы могила самого хана, а в тех, что поменьше, те самые золотые богатства. Есть и другая теория. Будто бы хитрый Кучум опустил все свое добро на дно каменного колодца, который охраняют ядовитые змеи и конь, убивающий копытом всех недостойных. А расположен тот колодец на загадочном острове Золотой Рог на реке Тобол. Вот только неизвестно, с какой стороны искать. Ведь Тобол начинается в Казахстане, а впадает в Иртыш уже на территории России.
15: диковинные клады. Раскопать можно, найти сложно.
11: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
16: В молодой стране советов милиция тоже молода и неопытна. Бывший работник типографии и вчерашний гимназист бросают вызов матерым одесским бандитам. Что из этого получится? Повесть Александра Казачинского «Зеленый фургон». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал ситуацию на российском топливном рынке.
2: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле, комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
1: Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке, но рассчитывают на улучшение ситуации в ближайшее время с выходом из ремонтов ряда НПЗ. Он также сообщил о начале импорта горючего и постоянной работе над повышением защиты предприятий и другой инфраструктуры. Детей, у которых этим летом возникли проблемы с отдыхом в Крыму, смогли разместить в других лагерях. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказала уполномоченный по правам человека Мария Львова-Белова.
3: Мы сделали все для того, чтобы отдых детей не был испорчен. Мы смогли разместить их в других детско-оздоровительных лагерях, подстроить программу, исходя из той программы, на которую ехали дети. Но важно, чтобы, конечно, мы старались создать безопасные условия для детей с самого начала, и чтобы у нас в таких моментах, когда мы разворачиваем автобусы, когда мы пересаживаем из поездов и везем в другое место детей, это большая тревога и для родителей, и для самих детей. Мы будем на будущее обязательно это все анализировать.
1: Для получения частичной или полной компенсации за покупку детской путевки в летний лагерь необходимо сохранить все чеки и убедиться, что учреждение есть в региональном реестре. В некоторых случаях может потребоваться справка из лагеря. Россиян предупредили о мошенничестве перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени Центрального банка и убеждать срочно перевести накопления в цифровые рубли для сохранности. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Сергей Щербаков. Он также предупредил о других возможных схемах обмана. Подозрительные звонки и сообщения с требованиями срочно что-то перевести или подтвердить кодом из СМС. Фишинговые сайты, а также приложения-клоны, похожие на кошелек цифрового рубля. Россияне стали первыми на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. На соревнованиях, которые включали женские и мужские этапы, а также юниорские соревнования, российские гимнасты завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград, всего 28 медалей. Особенно впечатляюще выступили молодые спортсмены. 5 золотых медалей принесли команде именно юниоры. Второе место заняла сборная Италии, отстав от России на 13 медалей. Третье место досталось сборной Великобритании. В ее активе 4 золотых и 6 бронзовых медалей. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Эпохальное событие вошло во все учебники, прекрасно изучено, подробно документировано и до сих пор живы свидетели. Но сколько споров и разных оценок. Курская битва глазами современных историков. Дмитрий Суржик на радио «Звезда».
0: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Сегодня день воинской славы. День победы в Курской битве. Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Курская битва для нас переломная, и это та битва, которая определила, в принципе, дальнейший ход войны. Для немцев это попытка реванша за Сталинград, и, возможно, тут не ясно, последняя надежда на рывок к Москве. О значении этого сражения, о мифах, которые с ним связаны, о современной оценке Курской битвы мы говорим сегодня. В студии кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Владимир.
2: Вот я полагаю, что Курская битва одна из самых изученных и хорошо документированных в истории Второй мировой войны. Тем не менее, есть до сих пор разночтения в оценках ее значения у наших историков, у западных историков. Вот в чем расходятся эти оценки? Просто на примерах покажите.
3: Ну, если сказать вообще в двух словах, то есть как бы наша оценка, которая говорит, что это закрепление коренного перелома и в Великой Отечественной, и во Второй мировой войне, потому что был нанесен непоправимый, невосстановимый урон гитлеровским бронетанковым силам, которые были основной его цветом и ударной мощью. А есть западный вариант, который говорит, что ну как-то ну не так все однозначно, не так все. Ну что вы все тянете одеяло на себя, в конце концов? Ну советы там, советы здесь, вы уже надоели. Вот смотрите, у нас отличная высадка в Сицилии.
2: И поговорим
3: вот
2: об этом отдельно.
3: Она перетащила на себя ваши силы, вот примерно... Перетащил на себя целый корпус. Хотя нет, этот корпус так и не покинул Советско-германского театра военных действий. Но мы не будем об этом говорить. Гитлер его все-таки ненадолго отвел непосредственно с острия Курской битвы. Правда, оставил там же, где-то в районе Харькова. Ну вот, это пример взаимодействия. Мы тоже что-то делали.
2: Хорошо. Задним числом на Западе у тех же немцев появилась такая точка зрения. Курская битва... Кстати, это российское название, его не всегда даже признают. Это безумная авантюра Гитлера. У вермахта не было ни единого шанса прорвать глубоко эшелонированную советскую оборону, замкнуть в окружении аж три фронта и рвануть не Москву. Нереально. Авантюра. У Красной армии было подавляющее превосходство. Битва была проиграна немцами изначально. Вот хотите возражать этому?
3: Смотрите, вы изложили, ну вот прямо... Мед по сердцу, позицию немецкого генералитета после Второй мировой войны. Это же утраченная победа Манштейна.
2: Ну да.
3: И, кстати, современный немецкий автор Роман Тёпель, смакуя этот факт, говорит, что ни в одном из 18 изданий утраченных побед Манштейна не сказано, что именно Манштейн был автором этого плана «Цитадель». Ну, а если обратиться чуть более серьезно к этим вопросам, то в Германии сейчас этого МГФА, Militärgeschichtliche Forschungsamt, то есть военно-научного исследовательского управления Бундесвера, нет, оно переформатировано в социологическую службу, занимается теперь контрразведкой, изучением настроений немецких военнослужащих вместо того, чтобы писать историю. Ну, они полвека рожали, я извиняюсь, 13 томов. 10 томов, 13
2: Это аналог нашего РВИО, историография Бундесвера.
3: Это скорее то, что у них вышло, вот эти 10 томов в 13 книгах, это скорее аналог нашего 12-томника.
2: Понял.
3: 2011-2015 годов. И там главный, собственно, по боевым действиям Карл-Хайнц Фризер, отставной, ему уже сейчас за 70, полковник Бундесвера, естественно, рассказывает всем про чистый вермахт. Никаких преступлений вермахт не творил. Конечно же, Курская дуга – это чисто гитлеровская авантюра. Немецкие войска проигрывали советским по соотношению сил и средств. В людях там почти в 2,5-3 раза. Там 500 с лишним тысяч немецких военнослужащих против 1 225 000 советских военнослужащих. В танках в 2 раза, в артиллерии там вообще невероятное соотношение 4:1 раза у преимущества у советской артиллерии.
2: Заведомо проигранная битва.
3: Заведомо проигранная битва. Но Фризер сопоставляет непосредственно войска, участвовавшие на первой линии, наступавшие немецкие войска, силами всех трех фронтов.
2: А как мы помним... Степной он считает?
3: Именно. А Степной, как мы помним, стоял в резерве и не участвовал. То есть, сложив вообще все, он бы еще всю Красную армию сложил бы, включая дальневосточные гарнизоны бы, и сопоставил бы с немецкими наступающими войсками, тогда да.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Смотрите, я вот теперь начинаю понимать, откуда такой разнобой в цифрах, потому что 4 миллиона человек с той и с другой стороны участвовали в Курской битве. А другое сведение, 2 миллиона человек участвовали в Курской битве. Это как считать? Это с кем считать? Или там вот так вот, да?
3: Вот то именно считают, вот так вот, как по-разному. Считать? Вот есть три вида лжи, да, и статистика один из них, как говорится. Да не обидится на меня статистики.
2: Хорошо, вот сейчас пришла пора грузить цифрами. Слушатели, если вы это знаете на память. Давайте в реальных соотношениях сил по пехоте, танкам, самолетам и орудиям с двух сторон, какова была Курская битва, я имею в виду те войска, которые были задействованы в сражении, а они стояли в резерве у нас или у немецкой стороны.
3: Преимущество у советской стороны было где-то в 1,2 раза, 1,2 раза над немецкими войсками. В среднем по каждому из показателей, по пехоте, по танкам, по артиллерии. И здесь дело заключается не только вот в этих количественных показателях. Курская битва, во-первых, это качественное новое оружие, а во-вторых, это новые военные, военно-политические, я бы сказал, цели битвы, то, что надо учитывать в комплексе. Если мы рассматриваем Курскую битву как просто столкновение на поле боя без учета спецслужб, без учета новых видов снарядов, новых видов танков, то это, в принципе, оперативная история. А вот когда мы включаем все в комплексе, когда мы видим, что от Гитлера уже начинает отходить Италия, которая не пережила разгром своей группировки «Армир», под Сталинградом они все вымерзли и писали домой слезливые письма, и совсем скоро там случится государственный переворот, и одного фашиста Муссолини сменит другой, Бадоли. Когда мы вспомним, что и Хорти уже начинает искать какие-то контакты на Западе через Ватикан, да те же самые бандеровцы, которые совсем недавно, в октябре 1942 года пришли к выводу, что Германия и Советский Союз истощат друг друга, они уже сейчас откровенно переходят на сторону англичан и французов, начинают искать, не переставая контачить с гитлеровскими спецслужбами, они переходят на сторону противников Гитлера из Западного блока.
2: Я правильно понимаю, что Курская битва совпала с тем временем, когда Рейх Третий находился в глубочайшем кризисе, по части своих союзников в том числе?
3: С одной стороны, вы правы, это был кризис международный, то есть по части союзников. С другой стороны, все мы помним, как в феврале 43-го года Геббельс провозгласил тотальную мобилизацию, то есть и трудовых ресурсов, экономики тоже не хватало на ведение дальнейшей войны. Поэтому нужно было резко поднять какой-то имидж и снаружи, и внутри страны показать, что все лишения, а немцы не очень, мягко выражаясь, шиковали-то во время Второй мировой войны. Их все кормили завтраками. Вот-вот мы завоюем жизненное пространство. Каждый получит огромную ферму. И вы здесь заживете, господами, будете этих славян рабских эксплуатировать, как вам захочется. А немцы жили очень и очень скромно. Надо было им показать какую-то опять морковку на удочке, чтобы они продолжали все ту же пояса затягивать. Поэтому это очень сложное явление, которое надо рассматривать с самых разных сторон. Ну и, наконец, операция «Волжский вал», о которой я хотел рассказать, и у нас о ней мало знают, это как раз к вопросу о том, что Курская дуга – это стратегическая операция.
2: Мы продолжим говорить об этом чуть позже.
0: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос «А что ты?» можешь сделать для своей Родины. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине, Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень-центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Курское сражение, огненная дуга. Об оценке, исторической оценке этих далеких событий мы беседуем сегодня с историком Дмитрием Суржиком. Вы сказали «Волжский вал», о Волжском вале я слышу впервые и не понимаю, какое отношение географически он может иметь к Курской битве. Это далеко.
3: Это далеко, но, тем не менее, это показывает стратегический подход Гитлера, его спецслужб к проведению Курской битвы. Как раз на весну, лето 43-го года РСХ, то есть Главное управление имперской безопасности, известное нам по 17 мгновениям весны, планировало запустить из предприятия «Цепелин». Все мы знаем, что такое предприятие «Цепелин». Это попытка использовать советских военнопленных для различных диверсий, в том числе и карательных операций. Там шла многоуровневая система отбора. Те, кто проходили первый этап подготовки, шли на следующий, становились администраторами. Те, кто проходили уже, скажем так, воспитательные идейные школы третьего уровня, могли забрасывать советский тыл. А те, кто не проходили первого этапа подготовки, шли в каратели.
2: Разведшколы Абвера. Да-да-да, мы понимаем, что это такое, да.
3: Так вот, операция в рамках этого предприятия «Цепелин» была подготовлена такая операция «Волжский вал», и суть ее заключалась в следующем. Забросить где-то 5-7 рот таких диверсантов, по 100 человек в каждой, и они должны были уничтожить мосты через Волгу, то есть отрезать европейскую Россию от Поволжья, от дальше Сибири и Дальнего Востока, и поднять восстание. Потому что каждый из этих рот выдавались листовки боевого союза русских националистов, того самого, который почти год назад придумал Гиль Родионов, будущий партизан первой антифашистской бригады. И с этими листовками они должны были развернуть партизанскую войну и двинуться на Москву.
2: То это есть перед началом операции «Цитадель» планировалось сделать одновременно?
3: Одновременно.
2: Понятно, да.
3: Вот, и получалось так, что Москва тогда оказывалась в громадных клещах. С одной стороны, по фронту, с другой стороны, по тылу. Начиналась партизанская война, она

0: известен по своим мемуарам. У нас он скончался совсем недавно, каратель из гатчинской комендатуры, жертвам, в том числе и которого недавно был открыт мемориал в гатчинском парке. Таким образом, Курская дуга предстает перед нами уже стратегическая операция, операция со стратегическими военно-политическими целями.
1: Если восстание в тылу, я знаете, что вспомнил? Ну, это миф, конечно. Гитлер спрашивает у Розенберга в 44-м году: «Руди, а ты мне что-то говорил в начале войны, вот как надо победить русских? Я не прислушался, и вот мы терпим поражение. Мой фюрер, я говорил, что русских победить невозможно, если не объяснить москвичу разницу в том, чем он отличается от рязанца, а рязанец от новгородца». Говорит, а чем они отличаются? А ничем. Но объяснить-то и столкнуть лбами можно. Вот,
0: в каждой шутке есть доля шутки. И действительно...
1: Это исторический анекдот.
0: Третий рейх всегда делал ставку на разжигание межнациональных противоречий. Ну, если мы, конечно, любим Юлиана Семенова, то у него, помимо Штирлица...
1: Любим...
0: Проходит еще такой персонаж Эдмунд Венземайер, который имел одновременно и дипломатический паспорт, и звание в СС. И прибывая в Чехословакию накануне ее поглощения Третьим Рейхом, накануне Мюнхенского сговора, прибывая в Югославию накануне агрессии, он всюду выходил на оппозицию. Причем военную, вооруженную, полувоенную оппозицию официальной власти и по линии СС снабжал их оружием. Собственно говоря, вот так, разделяя и властвуй, они и строили свою роль. То же самое и в Советском Союзе. Допустим, известны факты, когда украинцев могли вполне спокойно отпустить из лагеря для военнопленных. Просто под ручательство каких-то людей с улицы. Вот. И, соответственно... Здесь мы видим попытку расколоть и Советский Союз, но, опять же, казаки, Идаль Урал, появляется атаман Краснов, который еще Вильгельму II написал письмо: «Ой, пожалуйста, признайте мою автономию маленькую, а мы пустим ваш бизнес, ваши капиталы, все, Германия заживет». Конечно, в 18 году Германия, у которой там дефицит железа, дефицит жиров, конечно же, хочется Кубань прирезать к себе. Опять атаман Краснов всплывает, и все те же самые лекала, казаки, Идаль Урал, всплывают уже в акте о порабощенных народах президента США Эйзенхауэра, того самого командующего союзными экспедиционными силами 44 года во Франции. Став президентом в 1959 году, он подписывает акт о порабощенных народах, где перечисляются все народы соцблока и Советского Союза.
1: В том числе и прибалты. Прибалты прежде всего.
0: Прибалты вообще не были признаны, и не было признано их вхождение в Советский Союз.
2: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: Дмитрий, мы несколько уже отвлеклись, разговаривая о пятой колонне. Это жгучая, горячая тема, особенно сейчас. Мы несколько отвлеклись от Курской битвы. В чем сталкиваются историки лбами прежде всего? Это в оценке потерь, с той и с другой стороны. При превосходстве советских вооруженных сил Красной Армии, при проведении операций в начале от обороны, советская сторона, по мнению многих историков, понесла чудовищные потери, превышающие немецкие. Но немецких потерь мы не знаем. Вот я у многих спрашивал, где статистика немецких потерь в Курской битве? Говорит, а нету ее. Вот что это такое, вы можете пояснить?
0: Очень просто. Немецкие потери расшиты по потерям каждого соединения.
1: Что, трудно собрать, что ли?
0: А вот как-то руки не доходят, видимо. Это первое. И второе. Ну, зачем такие... Понимаете, вот вы сейчас сказали яркую эмоциональную оценку потерь, чудовищные потери, больше, чем у немцев. А если от эмоций отойти к голосу разума, то у нас получается что? Что Курская битва – это начать обороны, измотать противника и перейти в наступление. Задача эта была выполнена?
1: Да.
0: Задача эта была выполнена. Немцы... потеряли столько танков, что они затем за все оставшееся время не смогли их восстановить. Не смогли восстановить этот танковый парк. Была решена задача измотать немцев.
1: Вот это странно,
0: немцев.
1: Потому что пик производства вооружений вообще в фашистской Германии – это 1944 год. Они вышли на взлет. Максимальная цифра. По танкам точно, по самолетам не помню. Потом резкое падение вниз уже с оккупацией их территорий.

0: И в том числе не только оккупация их территории, но и союзники стали активнее перерезать Балтику, Северное море для того, чтобы не допустить цветные металлы из Скандинавии.
1: Швеция, ну,
0: цветные металлы шли также из Испании, поэтому броня становилась все более хрупкой, приходилось ее утолщать. Ну, а советские инженеры придумывали все новые способы эту броню уничтожать.
1: Мы беседуем сегодня с историком Дмитрием Суржиком.
2: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.
3: Темную ночью никак не могу я уснуть. Звезды безобразны.

я. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Алиса, включи радио «Звезда».
2: Салют, включи радио «Звезда».
3: Маруся, включи радио «Звезда».
4: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». Россия поддержала инициативу, председательствующей в БРИКС Индии, о создании репозитория научных данных объединения. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. По его словам, работу над репозиторием можно начать с формирования общего перечня научных изданий, признаваемых в том числе в целях наукометрии. Это позволит странам БРИКС обмениваться научной информацией и интегрировать ее в национальные базы данных. Опасность древних вирусов для людей при таянии вечной мерзлоты преувеличена. Об этом заявил доктор геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой геокриологии МГУ Анатолий Брушков. По его словам, эти микроорганизмы были адаптированы к животным, которые существовали до появления человека и вряд ли будут опасны для людей. Однако эксперт отметил, что среди потенциально опасных микроорганизмов может быть возбудитель сибирской язвы. Эта бактерия способна выживать в мерзлых породах десятилетиями. В НАСА обнаружили, что земные микробы могут выживать в затененных районах у южного полюса Луны. Это угрожает чистоте поверхности и затрудняет поиск следов древней химии или биологии. Популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов прокомментировал эту гипотезу «Радио Звезда».
2: На южном полюсе Луны есть так называемые постоянные затененные регионы. Это дно кратеров, куда никогда не попадает солнечный свет. В этих холодных ловушках микробы защищены от убивающего их ультрафиолетового излучения. В спящем состоянии они могут сохраняться годами. Микробы там, конечно, не размножаются, но их присутствие критически опасно, и называется это все органическим заражением. Когда ученые начнут искать во льду южного полюса следы лунной химии или органики, они рискуют наткнуться на земные бактерии – сделать ложные открытия.
1: Ученые подчеркивают, что на Луне нет условий для активного размножения микробов. Однако даже в спящем состоянии они могут сохраняться достаточно долго, чтобы исказить химический анализ. В Туве ученые обнаружили 20-километровый тектонический разлом на пути проектируемого транспортного коридора Россия-Монголия-Китай. По оценкам специалистов, разлом способен стать источником землетрясения магнитудой до 6,5. Последняя активность на этом участке происходила около 1000 лет назад. В Российской академии наук отметили, что с учетом сейсмических рисков строительство возможно. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Купец Николай Иванович дал зарок, что не успокоится, пока
4: об огнедышащую гору Везувий папироску не закурит.
3: А его жена, Глафира Семеновна,
4: страсть, как хотела покататься на лодках по Венеции.
3: Что из этого получилось?
4: Скоро узнаем.
3: Николай Лейкин. Книга «Где апельсины зреют».
5: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
0: Сегодня день воинской славы. День Победы в Курской битве. Архивные тайны.
6: Дмитрий Суржик в студии «Радио Звезда». Мы продолжаем беседу о Курской битве. Итак, остановились на разведке, значение которых часто преувеличивают, значение которой часто преуменьшают. Надо искать какую-то золотую середину. Что сделала разведка для обнаружения планов противника?
7: Во-первых, я бы начал с того, что наша разведка постоянно реформировалась накануне войны, во время войны и даже после войны. 18 и 19 апреля 43 года произошли знаковые вещи. С одной стороны, был создан ГУКР СМЕРШ. ГУКР – это Главное управление контрразведки Наркомата обороны. А кто у нас нарком обороны? Сталин. То есть напрямую Абакумов подчинялся Сталину в вопросах обеспечения безопасности тыла. С другой стороны, на следующий день было проведено разделение разведки на Главное разведуправление Наркомата обороны и разведуправление Генштаба. Генштаб таким образом ведал оперативной разведкой, теми языками и сбором вот этой информации оперативной в полосе ведения боевых действий. А ГРУ – это нелегалы, Это стратегическая разведка. Ну, в первую очередь, конечно же, агентурная. Потому что, ну, технически это было весьма и весьма сложно переплюнуть Германию. Итак, разведка была разделена, но, по крайней мере, все люди остались на своих местах, и преемственность в работе с кадрами, с агентурой осталась. Это самое главное. Этот урок извлекли после 1937 года. Это хорошо. Далее, мы переходим к Кембриджской пятерке. Да, действительно, 12 апреля 43 года Кембриджская пятерка отправила Джон Кернкросс, сидевший, собственно, в Блэчли Парк, в центре дешифрования, отправил шифровку от Кима Филби о том, что готовится наступление, о том, что будет Прохоровка. Эта шифровка содержала также сеть немецких аэродромов, которую накрыла советская превентивная артподготовка в дальнейшем, в ходе Курской битвы. Но ровно за неделю до этого Георгий Константинович Жуков, который вообще-то был заместителем верховного главнокомандующего, прибыл на театр, посмотрел расположение войск и пришел к выводу, что рано или поздно немцы здесь ударят. И началось обсуждение, а что же делать? Ватутин предлагал наступать. Он у нас генерал вперед, как известно, был. А Жуков с Василевским, давайте играть от обороны. Были серьезные трения, в результате победила точка зрения заместителя наркома и верховного главнокомандующего вместе с начальником генштаба Василевским, что надо играть от обороны. Так вот, Кембриджская пятерка дала данные, но нельзя их преувеличивать. Все, так или иначе, видевшие стратегическое положение, сходились к тому, что наступление Гитлера будет. Будет здесь, будет по сходящимся направлениям. Куда оно повернет дальше, это вопрос. Насколько у него хватит сил? Да, это вопрос. Кембриджской пятерке я поставил в заслугу не Прохоровка, который, да, действительно гордился сам Ким Филби, потому что он передал тактико-технические характеристики «Тигра» и «Пантеры». Ну, «Тигр», да, был один захвачен еще в начале 43-го года.
6: Под Ленинградом.
7: В болотах застрял. Угу. Я бы поставил Кембриджской пятерке в заслугу то, что уже после войны, в 53-м и 55-м году, они помогли выявить две масштабные заброски диверсантов, наших белых эмигрантов с Запада, которых высаживали в районе Майкопа. То ли вести пропаганду, то ли устраивать подрывы наших нефтепроводов, я не скажу. Но вот наши вчерашние союзнички, едва-едва умер Сталин, уже начинали вот такие вот нехорошие дела. Они, впрочем, их начали еще раньше.
6: Это было много позже Курской битвы. Давайте поговорим о железе, о военной технике, потому что вы уже сказали ключевое слово Прохоров. Там примадонный выступал новейший немецкий танк «Тигр» Т-6, который... Ну, вот сейчас это представляется так, что Т-34 для него была ходячая мишень для этого танка. Какое оружие задействовали немцы? Новейшее оружие на Курской дуге, на Огненной дуге, чем ответили наши? Потому что и у тех, и у других были кое-какие технические инновации.
7: Про «Тигр», про «Пантеру» мы уже поговорили.
6: Да.
7: Что к этому стоит добавить? К этому стоит добавить управляемые подвижные мины. Но, собственно говоря, с другой стороны тоже было сделано нечто подобное. Как были у немцев радиоуправляемые мины для уничтожения танков или, скорее, для выявления минных полей и их разминирования путем подрыва, так и у советской стороны были мобильные группы, скажем так, наглого минирования, как они сами себя называли, когда за несколько десятков километров, видя, что противник наступает, высаживалась группа минеров под прикрытием автоматчика, минировала направление и уезжала. Таким образом, у нас было динамическое, можно так сказать, минное поле. Это с одной стороны. С другой стороны, уже в октябре 42-го года были разработаны новые виды снарядов и для противотанковой артиллерии 57-го калибра, и для пушки 75 мм для танка Т-34. Я напомню, что Т-34 с 85-мм пушкой – это уже изобретение конца 43-го года, а вот Курская дуга – это еще Т-34-76. И были изобретены для них катушечные и подкалиберные снаряды, где с помощью кумулятивных снарядов новой смеси, нового сердечника из вольфрама, да, он был дорогим, Да, на всех не хватало, и строго подотчетно выдавался. Но, тем не менее, некоторая их часть была. И была задействована в Курской дуге. Но самое главное, как мне кажется, от чего отошли в пользу танков, и отошли, наверное, напрасно современные историки, это то, что были разработаны новые кумулятивные авиабомбы. ТАП-2,5, 1,5.
6: Крохотные, до 1,5 килограмма или чуть больше, высыпались из кассеты и накрывали площадь, и достаточно плотно.
7: Били площадями, и вот я сейчас даже хочу процитировать воспоминания. Вот что поведал на допросе пленный унтер-офицер 2-й роты 35-го танкового полка 4-й танковой дивизии Курт Блюме. В ночь на 5 июля до 100 танков полка вышли на исходные позиции. В это время нас атаковала русская авиация и вывела из строя несколько машин. Все, чему нас учили, потеряло смысл. Действия развертывались не так, как нам рисовали в школе. Тактика танкового прорыва, которую нас обучали, оказалась непригодной. Вскоре мой танк был подбит, и я поспешил выскочить из горящего танка. На поле боя стояло не менее 40 подбитых танков, многие из которых горели. Из 100 танков 40 уже горели. Все. Атака захлебнулась, еще не начавшись.
0: Архивные тайны. На радио «Звезда».
6: Давайте вернемся к союзникам, потому что о союзниках всегда надо говорить. Мы иногда...
7: Не забывать.
6: Не забывать, мы часто о них забываем. Черчилля хочу процитировать. Этот Лапочка умел в те годы делать комплименты. Три огромных сражения за Курск, Орел и Харьков, все проведенные в течение 2 месяцев, ознаменовали крушение германской армии на Восточном фронте, и это сделали русские. Молодец, мы тут с ним спорить не будем. Через 5 дней, возвращаясь к теме, которые чуть-чуть коснулись, через 5 дней после начала Курского сражения союзники проводят высадку в Сицилии. Когда я вижу цифру, что это 470 тысяч человек десанта, я в это верить отказываюсь. Там остров
7: маленький. Где там развернуться?
6: Там остров маленький. И Гитлер отводит значительную часть сил с Курской дуги в самый разгар немецкого наступления. Ряд историков считает, что это был одним из важнейших факторов советской победы в Курском сражении. Дружеская рука союзников. Вот давайте подробно. Сколько отведено было с Курской дуги?
7: Итак, что Гитлер отвел? Гитлер дал приказ на отвод 1-й танковой дивизии, но дальше Харькова она не ушла. Так что она, ну, фактически осталась все там же, в полосе советского наступления. По поводу 70 тысяч
6: десанта в Сицилии. Откуда это что-то невероятное?
7: Я тоже с трудом себе представляю эти силы, но я знаю про то, что князь Сергей Сергеевич Оболенский, Мереминский, который из российской эмиграции, и который перевел, кстати, спутник партизана и разведчика на английский язык, и затем участвовал в подготовке зеленых беретов, вышел к итальянскому командованию, там было где-то в районе 600 тысяч итальянцев. И представьте, 1 000 000 человек, одних только военнослужащих на крохотной Сицилии. Вот он вышел к итальянскому командующему гарнизоном и в ходе дружеской беседы уговорил его сдаться. Так что эта героическая победа так и осталась, ну, практически бескровной для обеих сторон. Что же до войск, которые были отведены? Ну, может быть, они и были отведены на пару десятков километров. Но не
6: авиацию оттянул. Вот это да. И это было достаточно серьезно. Но вот по тем документам, которые я читал, увел авиацию.
7: Смотрите, авиация в ходе весенних воздушных боев на Кубани советская авиация завоевала господство в воздухе. У нашей авиации уже
6: голубая линия, да,
7: господство в воздухе. Угу. И увел он Гитлер что-то, не увел, не играл особого значения. Поэтому союзники наши пытаются примазаться к чужой славе. А теперь по поводу того, что же подумал Черчилль, осознав, что фронт рушится. 43-й год. У нас в США проходит в начале весной, потом осенью конференция промышленников, где они говорят, что надо добиваться боеготовности, постоянной боеготовности американской экономики, вот такой же, как сейчас, и после войны, иначе нам грядет новая Великая депрессия. А против кого эта боеготовность будет? Пока не говорят. Великобритания вместе с Соединенными Штатами разрабатывает Юполойс. Это совместная программа атомных исследований. И известно письмо Черчилля Рузвельту, в котором первый говорит, что Нильс Бор что-то у нас слишком красненький. Пора его вывести из проекта, а то он что-нибудь не то сболтнет нашему советскому союзнику, и у них тоже будет супероружие. Добавляем сюда еще один замечательный факт. Некий подполковник Управления стратегических служб США, Илья Толстой, внук того самого Льва Николаевича Толстого, как раз где-то в июле 43-го года отправляется в Соединенные Штаты Америки и проходит по тем регионам, которые, как считали американцы, содержат залежи урана для производства атомной бомбы. И совсем случайно, после того, как эти данные были подтверждены, президент США Франклин Рузвельт принимает концепцию четырех полицейских о том, что Китай тоже должен быть в числе победителей, потому что большие границы, и мы все будем дружно оберегать мир во всем мире. Но только это будет Китай не коммунистический нынешний, а гоминьдановский, поддерживаемый англоамериканцами и, соответственно, забирающий вот эти, контролирующий эти урановые запасы и не дающий их Советскому Союзу.
6: Дмитрий, у меня был еще один последний вопрос, к сожалению, на него нет времени. Вы подошли к такой теме, как Курская битва, с таким, знаете, геополитическим охватом. Я вот сейчас упорно думаю, когда же началась холодная война. Они в 43-м году были уже предпосылки для нее созданы. Похоже, что да.
7: А план Ренкин, 43-й год, смотрите, Восточный фронт рушится, советские танки скоро будут в Европе, а давайте мы быстренько повысаживаем десанты в севере Германии и быстренько захватим Берлин. А русские пускай там бьются против немцев.
6: Да, было, угодно, было. До посинения. Так же, как и план, как он назывался?
7: Немыслимый. Ну, через два года.
6: С нами был Дмитрий Суржик, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. На прощание и вам, и слушателям очень яркое воспоминание участника Курского сражения. Возможно, вы его встречали. Смотрим, не верим глазам своим. Вроде копны поднялись и пошли по полю. Столько танков! Сколько их было, не считали. Осколки сыпались, как свинцовый дождь. Такой стоял оглушительный грохот, что кровь текла изо рта и ушей. И знаете, привычка уже у меня была такая. Только пришел в себя, затвор рукавом гимнастерки протираешь, чтобы в следующую секунду стрелять по врагу. Это Иван Филатов, это артиллерист, заряжающий, уцелел, дожил до 98-го года. Вот такие люди остановили стальной накат дивизии СС. Das Reich, Лейбштандарта, мертвая голова.
7: И мой дед тоже.
6: Вот как?
7: Да. Вечно. Участвовал и тоже описывал нечто подобное, что у него от гула, от...
6: Вечная слава и вечная память защитникам Родины. Спасибо. С вами был Владимир Туз. До свидания.
0: Архивные тайны.
5: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
8: Как вас звать, величать-то?
9: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
10: Дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Поначалу объявленная незаконнорожденной, а впоследствии ставшая первой коронованной королевой Англии. Мария I Тюдор по прозвищу Кровавая.
0: За что же ее так нарекли?
10: Все дело в жестоких и кровавых репрессиях. Будущая королева росла в строгой католической вере и отвергала реформы отца, который разорвал отношения Лондона с папой римским. Придя к власти, она хотела вернуть Англию в лоно католической церкви, пусть и ценой сотен человеческих жизней.
0: История одного
11: чудовище.
10: За 5 лет на престоле Мария I казнила почти 300 протестантов, в том числе 2 епископов и 1 архиепископа. Смертные приговоры приводили в исполнение с особой жестокостью. Людей заживо сжигали на лондонских площадях. Эти события вошли в историю как марианские гонения. А сама королева заслужила имя Кровавой.
11: Не царское это

0: букварь современного города.
1: Г. Гараж. Слово французское. В русский язык оно пришло в начале прошлого века. А вместе с ним и отдельная городская культура. И если во Франции гаражом называют любое укрытие, то у нас это существительное несет вполне конкретный смысл. Металлическая, железобетонная или кирпичная коробка для хранения автомобиля. Но это когда-то. Теперь гаражи стали многоуровневыми, а иногда даже автоматизированными, с отдельными боксами для каждой машины. Не то что раньше. Первый в России гараж построили в 1906 году, когда в Петербург для императора Николая II привезли французский лимузин «Делане Бельвиль» и несколько немецких «Мерседесов». Машинами царь остался доволен и приказал купить еще, а потом еще. Автопарк в итоге получился немалый – 56 автомобилей. Отдельно для царской семьи, для свиты, коменданта и для хозяйственных нужд. Гаражи появились в каждой резиденции государя. В Царском селе, Петербурге, Петергофе и даже в Ливадии. Американский гараж совсем не такой. Это театральная площадка, лаборатория, студия звукозаписи, мастерская. Гараж — это место, где рождаются гигантские корпорации. Microsoft, Apple, Hewlett-Packard, Amazon и даже Walt Disney свои первые мультфильмы рисовал в гараже. Наши люди использовали эти помещения по прямому назначению тоже не всегда. В трудные времена в гаражах хранили картошку, соленые огурцы и квашеную капусту. А уж как там проводили свободное время отцы некоторых семейств, об этом лучше вообще не вспоминать.

0: Словарь современного города.
1: Граф де ля Фер?
2: Я. Yeah.
1: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
2: Я. Yeah.
1: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
2: Я. Yeah.
1: Аббат Дербле?
3: Я. Yeah.
1: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
4: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».
5: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Бойцы из Чечни в зоне специальной военной операции отважно отстаивают суверенитет и законные интересы России. Об этом Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю 75-летия со дня рождения Ахмата Кадырова.
2: Имя Ахмата Кадырова – пример его служения. Сегодня воодушевляют бойцов, воинов из Чеченской Республики. Они плечом к плечу с представителями других народов России отважно сражаются за общее дело. В ходе специальной военной операции отстаивают суверенитет, независимость и законные интересы нашей общей Родины.
1: Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону специальной военной операции отправилась новая группа добровольцев из числа жителей республики. Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры противника, сообщили в Министерстве обороны. Так под удар попали энергетические и транспортные системы, радиолокационная станция противовоздушной обороны и места хранения украинских беспилотников. Средствами ПВО удалось сбить 8 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда установок «Хаймарс» и более 1100 беспилотников. Войска российских группировок в зоне спецоперации продвинулись, улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи, добавили Министерстве обороны. Российские бойцы смешанных единоборств стали лучшими на молодежном чемпионате мира по количеству золотых медалей. Наши спортсмены завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград. Турнир проходил в Абу-Даби и включал 4 возрастные категории от 10 до 17 лет. Это позволило всесторонне оценить уровень подготовки юных российских атлетов. Отмечается, что российская сборная впервые за 5 лет выступала под национальным флагом и с государственным гимном. 3 ноября россиян ждет сокращенный рабочий день перед Днем народного единства. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, рабочий день будет короче на 1 час. Окладные сотрудники получат полную зарплату, так как праздничные и сокращенные дни не влияют на выплаты. После сокращенного дня наступят длинные выходные. 4 ноября – нерабочий праздничный день, а при 5-дневной рабочей неделе отдых продлится с 4 по 6 ноября включительно по причине переноса выходного. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Разрушил Карфаген?
4: Кто взял Бастилию?
3: Кто накренил Пизанскую башню?
4: Под подозрением
3: наши. Ведь для русского купца за границей нет ничего невозможного.
4: Николай Лейкин.
3: Книга «Где апельсины зреют».
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
5: В 1979 году в ГДР широко отмечали 30-летие образования республики. В честь праздника Восточный Берлин посетил лидер Советского Союза Леонид Брежнев. Он собирался лично поздравить своего коллегу и друга Эриха Хонекера. На встречу двух генеральных секретарей пустили журналистов, что едва не привело к международному скандалу.
7: Меня зовут Барбара Клем. Я корреспондент немецкой газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Показала удостоверение и спокойно прошла в главный зал. Почему меня могли задержать? Понимаете, в Германии два Франкфурта. Один на Одере, другой на Майне. Два города по разные стороны Берлинской стены. Так вот, я из Майна, из нехорошей Западной Германии. Охрана просто не удосужилась проверить, где именно издается наша газета. И меня пропустили. Повезло.
0: История одной фотографии.
5: Тройной Брежнев. Так в простонародье назывался особый ритуал приветствия, который Леонид Ильич неоднократно применял при встрече лидеров других стран. Сначала поцелуй в правую щеку, потом в левую, а затем прямо в губы. Смачно, страстно, по-русски. Однажды Брежнев очень крепко поцеловал лидера Югославии Иосипа Броз Тита и порвал ему губу. Но Эрих Хонекер выдержал испытание с честью. А в это время фотокор Барбара Клем успела нажать на кнопку.
7: Меня, конечно же, быстро вычислили, но задерживать не стали и даже камеру не отобрали. Та самая фотография получила неофициальное название «Братский поцелуй». В СССР она была запрещена. Впервые ее опубликовали в Москве во времена перестройки. А вот на Западе этот снимок стал культовым. Его печатали везде – на чашках, футболках, рюкзаках, где только можно.
5: И сегодня на уцелевших фрагментах Берлинской стены можно увидеть необычные граффити. Автор-художник Дмитрий Фрубель. Именно он сделал реконструкцию знаменитой фотографии «Поцелуй Брежнева и Хонекера». Рядом надпись «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви».

0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерние истории на «Радио Звезда».
2: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
3: Глава 56. Как только Шарабан с путешественниками показался на съестном рынке, от лавок, от котлов с варящимися макаронами и бобами отделились десятки нищих, выпрашивающих себе подаяние, и побежали за Шарабаном. Тут были и взрослые, и дети, были здоровые и увечные, старики и полные сил юноши, женщины с грудными ребятами на руках. Лохмотья так и пестрели своим разнообразием, на все лады повторялось слово «монета». Они цеплялись и буквально лезли в Шарабан. Некоторые стояли уже на подножках Шарабана. Кучер разгонял их бичом, кондуктор спихивал с подножек, но тщетно. Согнанные с одной стороны догоняли экипаж и влезали с другой стороны. Некоторые мальчишки, дабы обратить на себя особенное внимание, катались колесом, забегали вперед и становились на голову и на руки и выкрикивали слово «монета». Пожилой англичанин кинул на дорогу несколько медиков. Нищие бросились поднимать их, и началась свалка. Толпа на некоторое время отстала от Шарабана, но, подняв монеты, догнала путешественников вновь. Некоторые были уже с поцарапанными лицами. Это показалось путешественникам забавным, и монеты стали кидать все. Кидал и Конурин, кидал и Граблин. Граблин забавлялся тем, что норовил попасть какому-нибудь мальчишке монетой прямо в лицо, что ему и удавалось. Свалки происходили уже поминутно. В них участвовали и женщины с грудными ребятами. Они клали ребят на мостовую и бросались поднимать монеты. Два мальчика с разбитыми в кровь носами уже ревели, но все-таки кидались в толпу бороться из-за медика. Так длилось версты две, пока не кончился громадный съестной рынок, служащий столовой матросам, судорабочим и носильщикам, шнырявшим по берегу моря около судов. Наконец нищие стали отставать. За рынком начались макаронные фабрики. Сырые, только что сделанные макароны тут же и просушивались на улице, повешенные на деревянных жердях. Около них бродили и наблюдали за сушкой рабочие, темные от загара, с головами повязанными тряпицами, босые, с засученными выше колен штанами, с расстегнутыми воротами грязных рубах, с голыми до плеч руками. Двое и трое из них тоже подбежали к Шарабану и предлагали сделанные из макаронного теста буквы. Англичане купили у них себе свои инициалы. Купила и Глафира Семеновна себе буквы «Г» и «И». Дорога пошла в гору. Начался пригород Неаполя. Показались виноградники, фруктовые сады. Цвел миндаль. Цвели вишни, цвели люпины и конские бобы, посаженные между деревьями. Везувий сделался уже яснее и темнел на голубом небе темно-бурым пятном, покрывающий его застывшей лавы. Дым, выходящий из его кратера и казавшийся в Неаполе легкой струйкой, теперь уже превратился в изрядное облако. Пахло серой. На смену оборванных нищих появились по правую и по левую сторону дороги не менее оборванные музыканты с гитарами и мандолинами. Они встречали экипаж с музыкой и пением и провожали его, идя около колес. Они пели неаполитанские народные песни. И пели очень согласно. «Все ведь это Мазини и Николини разные, — заметил Граблин. Вон, глазища-то какие, положки. Дурачье, что не едут к нам в Питер. Сейчас бы наши наитальянившиеся психопатки и туфли бисером шитые им поднесли, и полотенце с шитыми концами. Эво, у бородача голосищет какой! Патти! Патти! — закричал он, указывая пальцем. Из-за угла каменного забора выскочила смуглая, растрепанная, красивая девушка и, пощипывая гитару, запела и заплясала, кружась около колес.
4: «Хм, какая же это Патти!» — улыбнулась Глафира Семеновна. «Скорей, брянца! Танцовщица она, а не певица!»
3: «Однако ж поет! Поет и пляшет! Эй, травиата! Катай травиату!»
5: Девушка кивнула, перестала плясать и запела из травиаты.
6: «Фу ты пропасть! Чумазая, совсем чумазая, а травиату знает!»
5: — удивился Николай Иванович.
3: «Чумазая? Это-то и хорошо. Приезжай она к нам в Питер, какой-нибудь хлебник с Калашниковской пристани, не жалея 1000 кулей муки, в нее просадит. Нужды нет, что у нас не урожай», — заметил Конурин.
7: «Ведь в ихней-то сестре чумазость и ценится».
3: На подножке экипажа стали вскакивать и оборванцы без мандолин и гитар и предлагали свои услуги, как чичерони.
6: «Этим еще что надо?» — спросил Николай Иванович.
5: «Предлагают свои услуги, как проводники на Везувии», — отвечал Перехватов.
6: «Проводники? Не надо! Не надо, но у их!»
5: Проводникам махали руками, чтобы они отстали, но они не отставали и шли за экипажем, и чем дальше, толпа их все увеличивалась и увеличивалась. Экипаж взобрался по крутым террасам на гору почти шагом. Проводники рвали попадающиеся по дороге цветы люпин, ветки цветущих миндальных деревьев, колокольчики, растущие около каменных заборов, делали из них букеты, искали белые зубы, подавали и совали букеты дамам. Кучер и кондуктор пробовали их отгонять, но они затеяли с ними перебранку.
4: «Николай Иванович, ты все-таки постарайся отвернуть свой кинжал и вынуть из палки», — заметила мужу Глафира Семеновна.
6: «Зачем?»
4: «Да кто их знает? Может быть, эти черти — бандиты. Видишь, они не отстают от нас, а мы скоро въедем в пустынные места. Вынь кинжал».
6: «Ну вот, нас с кучером и кондуктором 11 человек».
4: «А их больше. Право, я боюсь».
3: «Господа! Да скоро ли же привал будет? Едем, едем, и ни у какого ресторана не останавливались!» — воскликнул Граблин.
6: «Я есть хочу!»
5: «Да ни одного хорошего ресторана еще не попалось», — отвечал Перехватов. «Говорят, хороший ресторан у станции канатной железной дороги. Вон она чуть-чуть на горе виднеется.
3: И до тех пор все ждать?
6: Не желаю я ждать».
4: «Хотите в шарабане закусить?» — предложила Глафира Семеновна. «С нами и коньяк, и красное вино, и бутерброды».
6: «Само собой хочу. Эти английские мореплаватели не дали мне давеча выпить даже чашку кофею».
5: Глафира Семеновна достала корзинку с провиантом, и начался в шарабане легкий завтрак, перед которым, однако, мужчины в один момент до половины выпили бутылку коньяку и окончили бы ее до дна. Но Глафира Семеновна сказала:
4: «Господа, да предложите же в англичанам-то выпить. Неучтиво не предложить. Едем вместе».
7: «Мусью, вулеву тринкен», — протянул Конурин пожилому англичанину серебряный стаканчик и бутылку.
5: Англичане не отказались.
3: Выпили и, в свою очередь, достали корзинку с провизией, где у них был джин и портвейн, и предложили русской компании. Выпили и русские.
5: Англичанка предлагала всем тортинки с мясом. Протянула тортинку и граблину.
6: «С бараньим седлом, да, пожалуй, еще с бобковой мазью. Нон мерси!» — замахал руками граблин, отшатнувшись от нее. «Вишь, с чем подъехала? Тринкин, вуй! А баранье седло, ах, оставьте!»
5: Завязался разговор между русской компанией и англичанами. Хотя англичане говорили по-английски, а русские — по-русски, но с прибавлением пантомим кое-как понимали друг друга. Пожилой англичанин с любопытством рассматривал серебряный стаканчик с чернью и просил у Николая Ивановича продать ему этот стаканчик или променять на дорожный карманный прибор, состоящий из вилки, ножика, штопора и ложки. Англичанка подносила всем портвейны с хрустальной рюмки. Конурин взял от нее рюмку и, собираясь проглотить ее содержимое, крикнул: «Вив англичан!»
6: «Зачем? С какой стати? Очень нужно! Ну и к черту!»
5: Дернул его за рукав граблин и пролил портвейн.
6: «Англичане — самые пронзительные сословия, а вы за их здоровье!»
7: «Да ведь тут русское радушие!» Начал было Конурин, принимая от англичанки другую рюмку.
6: «Брось, плюнь! Вон она тебя еще черным пудингом дошкуривать хочет. Что такое?» «Мне предлагает?» «Нет, мерси, мадам. Мне этот черный пудинг-то и в гостинице за 3 дня надоел».
5: Опять замахал руками граблин и прибавил: «Ешь, мадам, сама, коли так вкусно». Вино разгорячило путешественников. В Шарабане делалось все шумнее и шумнее. Пригород Неаполя с фруктовыми садами и виноградниками остался внизу. Экипаж взобрался уже на большую крутизну, с которой открывался великолепный вид на Неаполь, на его окрестности, на море и на острова Неаполитанского залива. «Соренто, Капри, Иския», — указывал кондуктор на очертания их в море. Ехали в это время по совершенно бесплодной местности, покрытой бурой застывшей лавой. Ни куста, ни травы, ни птицы, ни даже какого-либо летающего насекомого не было видно вокруг. Воздух, пропитанный серой, сделался удушлив. Толпа проводников, сопровождавших экипаж, исчезла. И только двое из них, особенно назойливых, шли около колес, поднимали с дороги куски лавы и совали их путешественникам.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
5: Глава 57. Николай Иванович взглянул на часы. Был 12-й час. Поднимались в гору уже около 3 часов, а все еще Везувий был далеко. Солнце так и пекло. Мулы, запряженные в экипаж, взмылились, пот с них так и стекал, капая из животов, и кучер просил остановиться и сделать мулам отдых. На одной из террас остановились. Англичане тотчас же вынули свои бинокли и начали рассматривать виды на море и на Везувий. Конурин попросил у одного из англичан бинокль и тоже взглянул на Везувий.
7: «Ничего нет страшного», — сказал он. «Ехал я сюда, так сердце-то у меня дрожало, как овечий хвост, а теперь я вижу, что все это зря. Признаюсь, эту самую огнедышащую гору я себе совсем иначе воображал. Думал, что тут и не весть какое пламя и дым, и головешки летят. А это так себе. На манер пожара в каменном доме. Дым валит, а огня не видно».
6: «Погоди, храбрец-то, ведь еще не подъехали к самому-то пункту», — отвечал Николай Иванович. «И я совсем иначе воображал», — прибавил граблин. «Говорили, что теперь на Везувии проезжая дорога, на каждом шагу ресторан, а тут пустыня какая-то. А вон, должно быть, вдали ресторан стоит».
5: Действительно, на буро-сером грунте

0: банку поддавать, — сказала Глафира Семеновна. Сельтерской воды бутылочка, впрочем, есть. Хотите?
1: Что ж мне водой-то накачиваться? Я уж теперь на хмельную сырость перешел. Коше, ресторан! Скорее ресторан, на чай получишь. Да переведишь ему, Рафаэль, чтобы он ехал.
0: Видишь, животины измучились. Дай им вздохнуть. Хуже будет, как на дороге упадут.
2: Сделав отдых, стали взбираться выше. Белое здание становилось все ближе и ближе. Вот уж экипаж и около него.
1: «Стой, стой, кучер!» — кричал Граблин, хватая кучера за плечо. «Ребята, выходите! Наконец-то приехали к живительному источнику!»
0: «Погоди, постой радоваться. Это вовсе не ресторан, а обсерватория», — отвечал Перехватов.
1: «Как обсерватория? Что ты врешь?»
0: «Да вот надпись на доме, читай».
1: «Как я могу читать, ежели не по-нашему написано? Впрочем, обсерватория и есть. Да, может быть, это так ресторан называется. Выйди из экипажа и спроси, нельзя ли тут выпить коньячишку или хоть красного вина».
0: «Да нет же, нет, это настоящая обсерватория для наблюдения над небесными планетами и звездами».
1: «Тьфу ты, пропасть! Подъезжал, радовался, вот какое происшествие! Да ты толкнись на обсерваторию-то! Может быть, и на обсерватории выпить дадут?»
0: «Какая же выпивка на обсерватории?»
1: «Ничего не значит. Какая может быть выпивка в аптеке? Однако, помнишь? В Париже раз ночью нам настойку на спирте в лучшем виде приготовили в аптеке, когда мы честь честью попросили и сказали, что для русских.
0: В аптеке спирты есть, а на обсерватории какие же спирты? Господа, может быть, хотите слезть здесь и посмотреть в телескоп на планеты? То тут даже приглашают, вот и надпись, что вход свободный». Предложил Перехватов.
1: «Черт с ними, с планетами! Что нам планеты? Нам не планету нужны, а стеклянный инструмент с хмельной сыростью».
2: Из двери обсерватории выбежал сторож в форменной кепи, подбежал к экипажу и забормотал по-итальянски, приглашая жестами выйти путешественников из экипажа.
1: «О де ви рюс есть? Коньяк есть? Венруш есть?» — спрашивал его Граблин.
0: Сторож выпучил глаза и улыбнулся. «Что ты смеешься, итальянская морда? Черти! Обсерваторию выстроили, а нет, чтобы при ней ресторанчик завести. Это ж кто тогда на ваши планеты будет смотреть, ежели у вас никакой выпивки получить нельзя?» — продолжал Граблин.
3: «Алле, Куше! Алле!» — кричала Глафира Семеновна кучеру. — «Я не понимаю, господа, что тут зря останавливаться? Судите сами, какой может быть коньяк на обсерватории?»
1: — «Позвольте, в аптеке же пили?»
2: Экипаж стал взбираться дальше. Показалась застава с караулкой. Вышел опять сторож, остановил экипаж и стал спрашивать билеты на право проезда на Везувий. Англичане, запасшиеся билетами еще в гостинице, предъявили свои билеты. У русских не было билетов. Все они недоумевали, какие билеты. Перехватов вступил в переговоры со сторожем. Пущена была в ход смесь французского, немецкого и итальянского языков с примесью русских слов. Оказалось, что за шлагбаум на откупленную английской компанией Кука вершину Везувия можно проехать, только взяв билет, стоящий 20 франков с персоны. Билет этот дает право на проезд по железной дороге к вершине Везувия и обратно, а также и на право восхождения от вершины к самому кратеру в сопровождении рекомендованного компанией Кука проводника. Перехватов перевел все это своим русским спутникам.
4: 20 франков с носа! Фью-фью-фью!» — просвистал Конурин. «А нас пятеро? Стало быть,

0: Выкладывай 100 франков? Однако! Да ведь на эти деньги можно 20 бутылок итальянской шипучки Асти выпить. Господа, да уж стоит ли нам и ехать?
1: Иван Кондратич, да вы никак с ума сошли! Воскликнула Глафира Семеновна.
0: Нарочно мы для Везувия в Неаполь стремились. Взобрались до половины на гору, и когда Везувий у нас уже под носом, вы хотите обратно? Да ведь это срам! Что мы скажем в Петербурге, если нас спросят про Везувий наши знакомые?
2: А то и скажем, что были, мол, видели его во всем своем составе.
0: Как про папу римскую будем говорить, что видели, так и про Везувий.
1: Нет, на это я не согласна. Вы можете оставаться здесь, при караулке у шлагбаума, а мы поедем, Николай Иванович. Плати сейчас деньги, покупай билеты.
2: Изволь. Непременно вперед ехать надо. И я не согласен ехать обратно. Я уж сказал тебе, что пока не закурю папироски от этого самого Везувия, до тех пор не буду спокоен, — отвечал Николай Иванович и вынул 2 золотых. Покупай, Иван Кондратич, билет. Полно тебе сквалыжничать.
0: Да ведь почти 1,5 пуда сахару это удовольствие-то стоит, ежели по нашей петербургской торговле сравнить, — отвечал Конурин, почесывая затылок.
2: Эх, где наш не пропадало! Мусью, бери золотой, давай билет. А мне, стало быть, 2 золотых выкладывать за себя и за Рафаэля? — вздохнул Граблин. 2 золотых! На наши деньги по курсу 16 рублей... Сколько-то пуху-то из нашей лавки продать надо, ежели на товар перевести. Ежели полупуху, то... Но до чего тут? Букашкам-таракашкам из мамзельного сословия по Капернаумам разным и больше отдавали. Вот, Рафаэлишка, и за тебя золотой плачу. От этого, подлец, не чувствуешь? И как что сейчас про меня, дикий да дикий? А дикий-то за недикого платит.
3: Билеты были взяты, и экипаж продолжал взбираться по террасам к вершине Везувия. Ясно уже обозначалось вверху беловатое здание станции железной дороги, виднелся самый железнодорожный путь, ведущий почти отвесно на самую крутизну. Можно было уже видеть и маленький вагончик, который воротом втягивали наверх. Все смотрели в бинокли.
0: «Неужто и нас так же потянут на канате?» — спрашивал Конурин.
2: «А то как же!» — отвечал Николай Иванович.
0: «А вдруг канат сорвется, и вагон полетит кверху тормашками?»
2: «Ну уж тогда...» Пиши письмо к родителям, что, мол, аминь, и костей не соберешь.
0: Фу ты пропасть! И это за свои, то кровные деньги? Оказия! Уж письмо к жене перед поднятием не написать ли, что, мол, так и так. Вексель бы ей переслать. Вексель при мне Петра Мохова на 1500 есть.
1: «Иван Кондратич, как вам не стыдно так бояться? Я женщина, да не боюсь», — сказала Глафира Семеновна.
2: «Погоди, храбрится-то очень, ведь еще не сел в вагон», — заметил ей муж.
1: «И сяду, и в лучшем виде сяду, и все-таки не буду бояться».
0: «Да ведь в случае чего можно и на станции остаться». «Ведь не принудят же меня по этой проклятой железной дороге подниматься, ежели я не желаю?» — опять спросил Николай Иванович Конурин.
2: «Само собой».
1: «Ну, так, может быть, я только до железной дороги доеду, а уж насчет вагона, то бог с ним. Право, при мне денег много, и, кроме того, вексель даже 2».
2: «Да уж сверзишься вниз, так что тебе?»
0: «Чудак-человек». «У меня жена дома, дети. Ты с женой вниз полетишь. Так вас 2 сапога пара. Так тому и быть. А я вдову дома оставлю. О, страшно. Смотри, какая крутизна. Пес с ним и с Везувием-то».
2: «Трус. Мазилкин, Рафаэль,
3: «Да что ж ты самого главного-то не узнал?» — начал Граблин, обращаясь к Перехватову. «Там на станции буфет есть?»
1: «Есть, есть, и даже можно завтрак по карте получить».
3: «Ну так теперь я ничего не боюсь. Дернуть поздоровее Горького до слез, так я куда угодно, на всякую отчаянность готов».
1: «Ну, а я, должно быть, в ресторане и останусь. Нельзя мне. Векселей при мне на 1500 рублей, да еще деньги. Кабы векселей не было, туда-сюда», —
3: порешил Конурин. Наконец подъехали к самой станции. На дворе ржали лошади, кричали ослы.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава 58. Станция канатной железной дороги стояла примкнутой у почти отвесной скалы, покрытой темно-бурой остывшей лавой, местами выветрившейся в мелкий песок. По скале, чуть не стаймя, были проложены на пространстве приблизительно 3-4 верст рельсы, и по ним поднимался и спускался на проволочных канатах путем пара открытый вагончик на 10-12 мест. Путешественники тотчас же бросились осматривать дорогу. В это время вагон спускался с крутизны. Визжали блоки, кондуктор трубил в рожок, Глафира Семеновна закинула кверху голову и невольно вздрогнула.
3: «Фу, как страшно!» — проговорила она. «И не едучи-то дух захватывает».
2: Передернуло всего и Николая Ивановича. «Не поедешь?» — спросил он.
3: «Да как же не ехать-то? Ведь срам! Столько времени поднимались на лошадях, взяли билеты, находимся уже на станции, и вдруг не ехать. Ведь ездят же люди. Вон, спускаются.
4: Оборвется канат, слетишь, беда, и костей не соберут», — покачал головой Конурин.
5: «По-моему, по такой дороге только пьяному в лоско ехать. Пьяному море по колено», — заметил Граблин.
2: «Только уж ты, Григорий Аверьянович, пожалуйста, не очень-то нализывайся. Вывалишься из вагона пьяный, еще хуже будет», — сказал Перехватов.
5: «А ты держи и не допускай меня вываливаться. На то ты и взят для компании».
3: «Нет-нет, Боже вас избави! Ежели вы будете пьяны, я с вами не поеду», — заговорила Глафира Семеновна.
5: «Позвольте, нельзя же для храбрости не хватить, ведь это какая-то каторжная дорога».
2: В это время спустился вагон с 7 пассажирами. Среди пассажиров находилась и какая-то дама-немка. Она была бледна, как полотно, и сидела с полузакрытыми глазами. Помещавшийся рядом с ней довольно толстый немец с щетинистыми усами давал ей нюхать спирт из флакона. Из вагона ее вывели под руки.
5: «Вот уж охот-то пуще неволи!» — покачал головой Николай Иванович. «Уж ехать ли нам, Глаш?» — спросил он жену. «Видишь, дама-то как! Чуть не в бесчувствии чувств!»
3: «Да, конечно, не поедемте!» — подхватил Конурин. «Ну ее к черту, эту дорогу! Нет-нет, я поеду. Я зажмурюсь во время езды, но все-таки поеду», — решила Глафира Семеновна. «Помилуй, нахвастали всем в Петербурге, что будем на Везувии, и вдруг не быть».
5: «Да в Петербурге-то мы станем рассказывать, что были на самой вершине, что я даже папироску от кратера закурил. Ты думаешь, они нас выдадут?» — кивнул Николай Иванович на товарищей. «Нисколько не выдадут. Ведь и они же не будут подниматься, ежели мы не поднимемся».
2: «Я поднимусь», — сказал Перехватов.
3: «И я с вами. А вы, господа, как хотите», — твердо сказала Глафира Семеновна.
2: Посмотрев на дорогу, все отправились в ресторан при станции. Жутко было всем, но каждый храбрился. Компания англичан-спутников сидела уже в ресторане за столом и завтракала. Кроме них завтракали и еще англичане, приехавшие в другой компании, также причудливо одетые. Один был в шотландской шапке с зелеными и красными клетками по белому фону и в таком же пиджаке, застегнутом на все пуговицы и увешанном через плечо на ремнях фляжкой и кожаным портсигаром, зрительной трубой, круглым барометром. Завтрак был по карте. Англичанам подавали что-то мясное. Граблин подошел к столу,
5: заглянул в блюдо и воскликнул. «Ну, так я и знал. Баранье седло с бобковой мазью из помидоров. Фу ты пропасть! Это ведь для них, это ведь для англичан. В Неаполе только англичанам и потрафляют».
3: «Да ведь это от того, что их много путешествует по Италии», — отвечал Перехватов. «А русских-то сколько? Самые пустяки. Ведь вот сколько времени ездим, а только на одну русскую компанию и наткнулись.
5: Плевать мне на это». Завтрак прошел невесело и кончился скандалом. Все остерегались пить, кроме Граблина, который, как говорится, так и поддавал на каменку. В конце концов, окончательно напился пьян и стал придираться к англичанам. Перехватов останавливал его, но тщетно. Граблин передразнивал их говор, показывал им кулаки, ронял их стаканы, проливая вино, англичанку в шляпке грибом, свою спутницу по шарабану, называл «мамзель-стрекозель на курьих ножках». Англичане возмутились, загоготали на своем языке и повскакали из-за стола, собираясь пересаживаться за другой стол. Глафира Семеновна бросилась к Граблину, стала его уговаривать не скандалить и с помощью Перехватова увела в другую комнату. Граблин еле стоял на ногах. Его усадили в кресло, ворча всякий вздор и уверяя Глафиру Семеновну, что только для нее он не подрался с седым англичанином, он спросил себе бутылку асти, выпил залпом стакан и стал дремать и клевать носом. Через несколько минут он спал.
3: «Пусть спит, а мы поедем на вершину Везувия одни», — сказал Перехватов. — К нашему возвращению он проспится. Нельзя его брать с собой в таком виде. Он из вагона вывалится. Да ведь и от вагона до кратера надо изрядно еще пешком идти. Здесь ему отлично. В комнате он один. Слуге дадим хорошенько на чай, чтобы он его покараулил. Вот и будет все по-хорошему.
6: — Ужасный скандалист!
3: — покачала головой Глафира Семеновна. «Совсем совраз без узды. Видите ли, сколько я от него натерпелся в дороге», — вздохнул Перехватов. «Ведь в каждом городе у него скандал, да не один. Ведь только желание образовать себя путешествием, поглядеть в Италии на образцы искусства и заставило меня поехать с ним, а то, кажется, ни за что бы не согласился с ним ездить». Вошли Конурин и Николай Иванович.
7: «Успокоился раб Божий Григорий?» — спросил Конурин.
3: «Спит. Да ну и лучше. С ним просто несносно было бы в вагоне. Едемте скорее на вершину Везувия», — торопил Перехватов. Он вынул у спящего Граблина часы, кошелек и бумажник, поручил наблюдать за ним слуге, и все отправились садиться в вагон.
5: «Глаша, Глаш! Я захватил для тебя бутылку содовой воды. В случае чего, так чтоб отпоить тебя», — сказал Николай Иванович.
3: «Смотри, не пришлось бы тебя самого отпаивать водой»,
5: — был ответ.
7: «Святители, пронесите благополучно по этой каторжной дороге», — шептал Конурин. «И чего, спрашивается, мы лезем? За свои деньги и прямо на рогатину лезем».
5: «Так вернись. Оставайся вместе с Граблиным», — сказал Николай Иванович.
3: Конурин колебался.
7: «Да уж и то лучше не остаться ли, ведь на 1800 рублей у меня векселей в кармане. Свержусь, так кто получит?» — сказал он, но тут же махнул рукой и решительно прибавил. «Впрочем, на людях и смерть красна. Поеду, погибну, так уж в компании».
6: «Да полноте вам тоску-то на всех наводить!» — заметила ему Глафира Семеновна. «Что это все погибну да погибну? Где бы бодриться, а вы эдакие слова! Отчего же другие-то не погибают?»
3: «А уж катастрофа один раз была», — сказал Перехватов. «Вагон сорвался с каната, и все, разумеется, вдребезги. Я читал в газетах». «Не говорите, не говорите, пожалуйста!» — замахала руками Глафира Семеновна бледнее. «Разве можно перед самым отправлением такие речи? Как вам не стыдно?»
2: Они уже стояли около вагона. В вагоне сидели их спутники, три англичанина и англичанка, и какой-то пожилой, худой и длинный человек неизвестной национальности, облеченный в светлое клетчатое пальто-халат.
5: «Ежели, Глаш, хочешь, то ведь еще не поздно остаться. Черт с ними и с билетами», — сказал жене Николай Иванович.
3: «Нет-нет, я поеду».
2: И Глафира Семеновна вскочила в вагон. Николай Иванович ринулся было за ней, но кондуктор, находившийся в вагоне, отстранил его, захлопнул перекладину и затрубил в рог. Заскрипели блоки, и вагон начал подниматься.
5: «Стой! Стой, мерзавец!» — закричал Николай Иванович кондуктору. «Это моя супруга, Семафам, и я должен с ней!»
2: Но вагон, разумеется, не остановился.
5: «Что же это такое?» — вопиял Николай Иванович. «Отчего он нас не пустил? Ведь и места в вагоне свободные были. Неужели их скоты-англичане откупили? Господи, да как же так, одна Глашт там будет? Ах, подлецы, подлецы! Пуркуа! Какое вы имеете право не пускать мужа, ежели взяли его жену?» Кинулся он чуть не с кулаками на железнодорожного сторожа, оставшегося на платформе.
2: Тот забормотал что-то на ломаном французском языке.
5: «Что он говорит? Что он бормочет? Анафема!» — спрашивал Николай Иванович Перехватова.
2: «А он говорит, что хоть в вагоне и есть места, но в настоящее время дозволено поднимать в вагоне только по 6 пассажиров и никак не больше. Прежде поднимали по 10, но канат не выдержал, и произошло крушение», — отвечал Перехватов.
5: «Боже милостивый, что же это такое? Жена там, а муж здесь. Тьфу ты пропасть!»
2: «Мы поедем со следующим поездом, а она нас там, наверху, подождет». Но Николай Иванович был просто в отчаянии. С замиранием сердца смотрел он вверх, махал жене платком и палкой и кричал:
5: «Глаш, осторожней, Бога ради, осторожней! Зажмурься, зажмурься! Не гляди вниз, а приедешь наверх, так стой и не с места, нас дожидайся! С англичанами не сметь никуда ходить, понимаешь, не сметь!»
2: Но сверху ни ответа не было слышно, ни ответного знака не было видно.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
2: Глава 59. Ждать следующего поезда пришлось около получаса. Николай Иванович нетерпеливо кусал губы, пожимал плечами и был вообще в сильном беспокойстве. Он вперивал взор наверх, старался разглядеть жену и шептал:
5: «Ах, дур, баба! Ах, полосатая дура! Не подождать мужа! Уехать одной! Ну, храни бог, что случится? Как там она тогда одна?»
2: «Да уж! Ежели чему случится, то что одна, что вместе, никому не миновать смерти из находящихся в вагоне», — отвечал Перехватов.
5: «Позвольте, что вы говорите? При ней даже паспорта нет», — горячился Николай Иванович. «Паспорт у нас общий находится при мне».
2: «А зачем ей паспорт?»
5: «Ну, а как я тогда докажу, что она моя жена, ежели она будет убита?» «Нет, как хотите, это дерзость, это своевольство уехать одной. Вы не видите, поднялись они на вершину или еще не поднялись?»
2: «Кажется, что еще не поднялись. Вагон двигается».
5: «Ни бинокля, ни трубы. Ведь у нас есть бинокль. Но дура баба возит его только для театра. А вот здесь, когда его надо, она его оставила в гостинице. Бейте, пермете, обратился Николай Иванович к англичанину в шотландском костюме, тоже ожидающему поезда, смотрящему наверх в большой морской бинокль, и чуть не силой вырвал у него бинокль.
7: «Кэс-кэсэ?» — пробормотал оторопевший англичанин, выпучивая удивленно глаза.
5: «Мафам! Мафам! Дура мафам!» — наскоро отвечал Николай Иванович, направляя бинокль на поезд, и воскликнул: «Ну, слава богу, поднялись благополучно! Вагон стоит уже у станции!» От полноты чувств он даже перекрестился и передал англичанину обратно бинокль.
2: Не менее Николая Ивановича тревожился и Конурин. Тревожился за себя и молчал, но, наконец, не вытерпел и проговорил: «Не написать ли мне сейчас хоть карандашом жене письмо, что, мол, так и так? Прощай, родная, поднимают. Почтовая карточка с адресом есть и карандаш есть».
7: «Да какая польза?»
5: «Ну, все-таки найдут на трупе письмо и перешлют». «Да будет тебе говорить о трупах!» — крикнул на него Николай Иванович. «Чего пугаешь зря? Видишь, люди благополучно поднялись».
2: Вагон, между тем, спустился вниз с пассажирами и должен был принять новых пассажиров, чтобы поднять их наверх. Из него выходил тщедушный человек в шляпе-котелком, бледный, державший около губ носовой платок и покачивающийся на ногах. У него, очевидно, закружилась голова при спуске с высоты, и с ним происходило нечто вроде морской болезни. Присутствующие посторонились. Конурин участливо взглянул на него и воскликнул:
7: «Господи, Боже мой, за свои-то деньги и столько мучений!»
2: Кондуктор трубил в рог и приглашал садиться в вагон. Перехватов, Конурин и Николай Иванович влезли первые. С ними влез и англичанин в шотландском костюме. Больше пассажиров не оказалось. Кондуктор протрубил второй раз в рожок, затем в третий, и вагон начал подниматься. Русские крестились. Англичанин тотчас же положил себе в рот какую-то лепешку, которую вынул из крошечной бомбоньерки, затем посмотрел на висевший через плечо круглый барометр, на часы и, записав что-то в записную книжку, начал смотреть по сторонам в бинокль. Поднимались на страшную крутизну. Вид на Неаполь и на море постепенно скрывался в тумане, заволакивался облаками. Николай Иванович сидел, прищурившись. «Ничего не чувствуете?» — спрашивал его тихо Перехватов.
5: «Что-то чувствую, но и сам не знаю, что».
2: Конурин был ни жив, ни мертв.
7: «Не запихать ли мне векселятов в сапог за голенищу, да и деньги тоже?» — спрашивал он, никому особенно не обращаясь. Ответа не последовало. Англичанин достал маленький флакончик, поднес его ко рту, сделал хлебок, опять посмотрел на барометр и опять записал что-то в записную книжку. «Прощай, жена, прощай, супруга любезная, поминай раба Божьего Ивана в случае чего», — бормотал Конурин. «А, голубушка, голубушка, ты теперь сидишь, умница, у себя в гнездышке чаек попиваешь, а я-то дурак где? По Поднебесью болтаюсь, и не диво бы от долгов на такую вышь полез, а то из хорошей жизни, от своих собственных капиталов. Тьфу ты!»
2: Вдруг Николай Иванович вскрикнул и отшатнулся от англичанина.
7: «Погибаем!» — заорал Конурин, хватаясь за перекладину вагона. «Господи, что же это такое?» Оказалось, что англичанин вынул из кармана ящичек и выпустил оттуда на скамейку большую лягушку, которая и прыгнула по направлению к Николаю Ивановичу, но тотчас остановилась и стала пыжиться.
5: «Мосье, так невозможно! С лягушками нечто шутить можно! С животной тварью в вагоны не допущают!» — закричал на англичанина, пришедший в себя, Николай Иванович.
6: «Выбрось ее вон, выбрось из вагона!» — поддержал его Конурин, тоже уже несколько оправившийся. «Это еще что за музыка? С лягушками вздумал ездить!»
7: «Господа, оставьте! Это должно быть естествоиспытатель! Он с научной целью, он опыты делает!» — останавливал товарищей Перехватов.
5: «Испытатель! И хоть бы распроиспытатель! Плевать мне на него!»
6: И Николай Иванович сбросил лягушку со скамейки вагона палкой. Лягушка вылетела из вагона на железнодорожное полотно. Англичанин возмутился и заговорил что-то по-английски, сверкая глазами и размахивая руками перед Николаем Ивановичем.
5: «Но-но-но! Будешь кричать, так и самого вышвырнем так же, как лягушку. Молчи уж лучше, нас трое, а ты один».
6: Началась перебранка. Англичанин ругался по-английски. Конурин и Николай Иванович высыпали на него словарь русских ругательных слов.
7: «А вот протокол составить, когда приедем наверх, что, мол, такая и такая рыжая английская дубина ездит с мелкопитающейся насекомой тварью и делает нарушение общественного беспокойствия», — проговорил, наконец, Конурин.
6: «Господа, довольно, довольно, оставьте. Видите, мы уже приехали», — останавливал своих компаньонов Перехватов.
5: «Чего довольно? Счастлив его Бог, что Глаш вперед уехала. А будь это при ней, так я ему бы уж прописал ижицу, все бока обломал бы, потому Глаша змей лягушек видеть не может. И с ней, наверное, случились бы нервы, истерика».
6: Не унимался Николай Иванович. Вагон остановился у станции. «Ну, слава Богу, пронесли святители!» — проговорил Конурин, крестясь. «Какого только потом обратно будет спускаться?» Николай Иванович искал глазами на станции Глафиру Семеновну, но ее не было.
5: «Мафам! У, Мафам!»
6: Испуганно обращался он к железнодорожной прислуге.
5: «Глаша! Глафир Семеновна! Где ты? Что же это в самом деле? Неужто она на самую верхушку Везувия одна удрала? Ах, глупая мама! Ах, мерзкая! Это ее англичане, которые с нами в шарабане ехали, увели. Ну, погодите же вы, длиннозубые английские черти!»
6: Его окружили проводники в форменных фуражках с номерами на груди и проводники в шляпах и без номеров и предлагали свои услуги. Все они были с альпийскими палками в руках. Проводники не в форменных фуражках имели по две и по три альпийские палки и, кроме того, имели при себе грязные пледы, перекинутые через плечо, и связки толстых веревок у пояса.
5: «А ну вас к черту прочь, у меня жена пропала!» — кричал на них Николай Иванович.
6: «Не пропала, а ушла, должно быть, с рекомендованным проводником», — отвечал Перехватов. «Мы имеем право на рекомендованного горной компанией Кука проводника по нашему билету».

0: «У нас это в правилах восхождения на Везувий на билетах напечатано. С номерными бляхами и в форменных фуражках это рекомендованные проводники и есть». Один из таких проводников манил, уже перехватывая Николая Ивановича за собой, и что-то бормотал на ломаном французском языке. «Да провались ты, окаянный, мне жену надо, мафам! У меня жена куда-то здесь задевалась. Отыщи мне ее, и получишь 2 франка на чай!» — сердился Николай Иванович. «Шерше мафам, и будет тебе больше франка пурбуар!»
1: «Послушайте, Иванов, ваша супруга, наверное, отправилась на кратер с проводником и англичанами. Пойдемте скорее вперед, и мы нагоним ее или найдем наверху у кратера. Видите, здесь уж нет никого из публики».
0: «Но попадет ей от меня на орехи. Ой-ой, как попадет!» Все пошли за проводником в форменной фуражке. 3 проводника без форменных фуражек следовали сзади и предлагали альпийские палки. «Брысь!» — крикнул на них Конурин, но они не отставали.
2: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В течение суток вооруженными силами России продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в доставке грузов для противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в результате ударов беспилотниками в порту Южной Одесской области поражены 5 резервуаров с топливом и объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения, добавили в оборонном ведомстве. Туристов, эвакуированных вертолетами из природного парка на Камчатке, автобусами доставили в Петропавловск-Камчатский, сообщила пресс-служба правительства региона. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что всего авиация эвакуировала более 150 заблокированных туристов. Как сообщалось, путешественники застряли в природном парке по причине размыва дороги после сильных дождей. По данным спасателей, эвакуация проходила в сложных метеоусловиях. После прибытия в Петропавловск-Камчатский туристы расположились в пунктах временного размещения, где им предоставили горячее питание и медицинскую помощь. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что в случае систематических нарушений правил проведения международных турниров в отношении российских атлетов последуют жесткие ответные меры со стороны Москвы. Глава ведомства подчеркнул, что Россия не намерена мириться с дискриминацией и будет добиваться справедливости всеми доступными способами.
2: А вот европейцы, некоторые Евросоюз и страны, конечно, будут получать по сусалам. За что? За то, что нарушают все правила по проведению соревнований, и никому не хочется с ними возиться, с европейцами, с оголтелыми русофобами. Будет флаг, не будет сказано, флаг должен быть. Но международные же организации тоже имеют свой авторитет, честь. Знаете, им это тоже не нравится.
1: Ранее российская юниорская сборная вернулась из Сербии с первенства Европы по боксу с 17 медалями. Ранее нашим спортсменам разрешили выступать в новой международной боксерской ассоциации под флагом и гимном. С сентября в России изменятся минимальные требования к оснащению автовокзалов и станций. Так, Министерство транспорта исключило пункты общественного питания и медицинской помощи из обязательного перечня. Например, вместо медпункта теперь достаточно аптечки, билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей по-прежнему должны быть на месте. Количественные нормы оборудования зависят от пассажиропотока. На территориях должны быть перроны для посадки и высадки пассажиров, а также стоянки для автобусов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Когда-то он служил в уголовном розыске. Потом возглавлял банду налетчиков. А еще позже написал талантливую книгу о борьбе милиционеров с бандитами. Повесть Александра Казачинского «Зеленый фургон». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Река истории. История реки. Аргун.
5: Натурные съемки легендарного фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» проходили в Чечне, на реке Аргун. Сумасшедшее течение, водовороты, глубокие ущелья, горы. На этом фоне взрывы, погони на лошадях, драки, стрельба. Молодой режиссер Никита Михалков в роли чекиста Шилова видел только Юрия Богатырева. Но вот беда, Богатырев никак не вязался с нужным образом. Художник-постановщик Александр Адабашьян вспоминал.
6: Это был высокий, большой, рыхлый, белорозовый человек с 49-м размером ноги и огромными руками. Настолько большими, что мы называли их «Юрины верхние ноги».
5: Ради роли Богатырев пошел в спортзал, скинул лишние килограммы и превратился в жилистого спортивного красавца. Снимать Михалков хотел только в Чечне. Самое большое количество солнечных дней в году. Река Аргун, заставляющая трепетать перед своей мощью. Из-за сильного течения перед съемками не смогли измерить точную глубину. Но когда потребовалось, Богатырев, невеликий пловец, не раздумывая бросился в ледяную воду вместе с Константином Райкиным, игравшим роль бандита Каюма. Их потащило стремительным течением. Каюм Райкин нахлебался воды и держался за Богатырева, как за спасательный круг. Смертельно опасный эпизод на реке был снят с одного дубля. Позже Райкин вспоминал в интервью.
7: «Во время съемок мы тонули по-настоящему. На Аргуне страшное течение. 12 метров в секунду, 40 с лишним километров в час. Попадаешь до колена в воду ногой, тебя тут же сбивает, словно дали подсечку, и уносит в водоворот».
5: Сложные природные условия словно испытывали всю съемочную группу. Каждый с трудом снятый эпизод наполнялся эмоциями и философским смыслом, заставляя зрителя задумываться о том, что значит быть своим или чужим.
4: Аргун. Река истории. История реки.

0: Радиограмма.
1: Первую гонку, отдаленно напоминающую биатлон, провели в 1767 году пограничники на шведско-норвежской границе. Пограничники состязались в спуске на лыжах с небольшого склона. Во время спуска, стреляя из ружья, надо было поразить определенную цель, расположенную на расстоянии около 50 метров.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Казачинский. Глава из повести «Зеленый фургон». Читает Владимир Левашов.
2: Глава 10. Володя пошел сзади, время от времени вынимая карманное зеркальце и проверяя, не выслеживает ли их кто-нибудь. Иногда он не без удовольствия разглядывал на дороге красивые отпечатки в форме полумесяца, напоминающие следы укусов. То были отпечатки обрамленных шипами грищенковских каблуков. Бравая спина их владельца виднелась впереди, в шагах в 50, рядом шагал, сутулясь, Виктор Прокофьевич. Они подошли к переезду. Здесь, как всегда, в жаркую пору запахло железной дорогой, дегтем, гарью, застоявшейся в кюветах водой и далекими путешествиями. Володя любил этот запах. От чистенькой щебенки повеяло теплом, накопленным за день. Рельс, которого он мимоходом коснулся рукой, был горячим, хотя солнце уже зашло. Еще минут 5 они пробирались сквозь дыры в каких-то дощатых заборах, пока не пришли к облезлому, покрытому струпьями двухэтажному дому со сводчатой подворотней посредине, маленькими окнами и толстыми стенами, подпертыми полуобвалившимися кирпичинами контрфорсами. Дом был окрашен в буро-зеленый цвет, в какой время и морские туманы красят в Одессе заброшенные строения, а городская управа, богадельни и сиротские приюты, и принадлежал к тому типу зданий, самая архитектура которых органически включает в себя запах испорченных уборных, смрад помоек, сырость и плесень внутри и снаружи. Из дома доносилась бойкая песенка, которую пела в те дни вся Одесса. «Как приятно, как полезны помидоры, да помидоры, да помидоры». Перед тем, как скрыться в подворотне, Виктор Прокофьевич обернулся к Володе и кивнул ему. Володя побежал. Он знал, что Червень с приятелем должны находиться не в двухэтажном доме, выходящем на улицу, а в дворовом одноэтажном флигеле. Когда он очутился перед длинной сводчатой подворотней, в его уши ударили рвущиеся оттуда громоподобные звуки песни, как будто он всунул голову в граммофонную трубу. «Да помидоры, да помидоры!» Володя побежал по гремящей подворотне и очутился на квадратном дворике, замощенном камнем дикарем. Посредине росло лишь одно дерево с голыми, скорченными, как бы застывшими в судороге, обрубками сучьев. На один из обрубков была надета большая макитра. От дерева навстречу Володе молча бросилась высокая худая собака с темными кругами вокруг белых глаз. Собака с головой стерляди, собираясь не то обнюхать его, не то укусить. Володя отпрыгнул в сторону. С детства он испытывал не то что страх, но какое-то предубеждение против собак, оставшееся в нем с того дня, когда его, трехлетнего мальчика, облаяла соседская болонка. Ужас, испытанный им в тот день, на всю жизнь определил его отношение к собакам. «Пшел!» — крикнул Володя Серому и, косясь через плечо, пересек двор по дуге, в центре которой оставался подозрительный пес. Перед Володей было одноэтажное здание складского типа с толстыми решетками на окнах и входом посредине. Из этого входа и рвался наружу лихой припев. Володя знал, что вход ведет в коридорчик, имеющий аршин 8 в длину и аршина 2 в ширину, что коридорчик упирается в дверь, за которой находится комната с окном, взятым в решетку. Здесь и должен был находиться Червень с приятелем. В глубине коридорчика появилась и исчезла полоса света. Песня оборвалась. «Вошли», — подумал Володя. Уже почти стемнело. Слева от входа стояла лопата. Вытянув вперед руку, Володя побежал по темному коридорчику. Ладонь его коснулась толстого железного засова. Он потянул его к себе, дверь, удерживаемая тугой пружиной, приоткрылась, и Володя просунул голову внутрь. Он увидел комнату, более широкую, чем длинную, большой стол, оставлявший лишь узкие проходы у стен, заставленный бутылками и едой. Человек 15 мужчин и женщин, неподвижно в полном молчании сидевших вокруг стола. Виктора Прокофьевича, стоявшего справа у дверного косяка, и Грищенко, который стоял еще правее, опираясь на манлихер. Еще не было произнесено ни слова. Еще не было сделано ни одного движения, но пальцы уже лежали на собачках. Слабый шорох, произведенный Володей, привел все в движение. Лавина рухнула. Из многих глоток вырвался пронзительный крик. Черная квасная бутылка описала почти видимую дугу и шлепнулась донышком о лоб Шестакова. Боднув воздух испаньолкой, Виктор Прокофьевич рухнул на пол. Лампа-молния погасла. В грохоте опрокидываемых стульев, звоне посуды, топоте, рычании утонули чьи-то пистолетные выстрелы. Казалось, что в комнате топчется бешеный слон. Все бросились к выходу. Володя втянул голову в плечи и отпрянул в коридор. Дверь захлопнулась, и сейчас же, нажатая кем-то изнутри, ударила его в лоб. Он толкнул дверь обратно. Он сделал это инстинктивно. Если дверь откроется, бешеный слон растопчет его. Изнутри нажали на дверь сильнее. Володя хотел бежать, но он не мог оставить дверь. Он налег на нее всем корпусом, но дверь неумолимо, миллиметр за миллиметром, отодвигала его в коридор. Подошвы Володи медленно скользили по полу, но его левая ладонь хранила какое-то важное воспоминание. Воспоминание о прикосновении к засову. Ладонь догадалась, что надо делать. Она стала искать в темноте. Ум в этом не участвовал. Рукой управлял страх. Нужно было закрыть дверь на задвижку, чтобы бежать. Володя уперся плечом в засов. Ему показалось, что позвоночник его сейчас сожмется гармошкой, но вдруг ноги его на секунду перестали скользить. За дверью образовалась каша из людей и стульев, подхваченных потоком, устремившимся к выходу. Мешало тело Шестакова, упавшего внутри у порога. Нажим ослабел. Может быть, руки, давящие на дверь, были отняты на миг, чтобы нанести новый, еще более сильный удар. В этот миг засов вошел в скобу. Теперь можно было бежать через пустынный двор, мчаться по ставкам. Никто не будет гнаться за ним, кроме серой собаки. Володя на цыпочках, стараясь не стучать ногами, побежал через двор мимо сумасшедшего дерева к подворотне. Серый пес шарахнулся от него. Володя чувствовал во всем теле необыкновенную легкость, будто с его плеча свалился весь флигель. Только сердце стучало на весь двор. В подворотне Володя остановился, затем также на цыпочках, словно боясь, что кто-нибудь увидит его, побежал обратно. Он вспомнил: Виктор Прокофьевич, Грищенко.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон».
2: Глава 11. Дверь гудела так, будто изнутри ее били тараном. Володе казалось, что при каждом ударе она выгибается наружу. Володя выхватил свисток. Как только его рука ощутила этот символ власти и порядка, он успокоился. Он засвистел. Он знал, что на выстрелы народ не прибежит, а на свисток прибежит. В те времена стрельба не была для одессита чем-то необычным, что могло бы его заинтересовать и заставить ускорить шаг. Но в звуке милицейского свистка заключалась магическая сила, подчиняться которой одессит привык издавна. Володя свистел, таран продолжал громыхать. Перегородка, отделявшая Володю от бандитов, трещала и грозила рассыпаться. Сейчас Володя уже вполне трезво оценивал обстановку. Если дверь будет высажена, не спастись ни ему, ни Виктору Прокофьевичу, ни Грищенко. Во главе осажденных Червень, а Червень не оставляет свидетелей.
3: «Не ломайте дверь!» — крикнул Володя фальцетом. «Стрелять буду!» И вытащил из кармана кольт. Но дверь продолжала сотрясаться от ударов. Толстая кольтовская пуля с 10 шагов пробивает 2-дюймовую доску. Володя поднял кольт. «Стрелять буду!» — крикнул он снова. И даже не успев полюбоваться собой, выстрелил в дверь 2 раза. Наступила минута тишины, затем послышались 3 громких удара. Кусочки песчаника, отбитые от стены, брызнули Володе в лицо. Большая макитра наступила.

0: сучке с грохотом разлетелась на куски и осыпала осколками дворик. Осажденные отстреливались. Володя выскочил из коридорчика и, став за угол, продолжал стрелять в дверь. К счастью, он вовремя вспомнил одно из изречений Червня: «Начав стрелять, не забудь остановиться». В обойме у него оставалось только два патрона. Володя снова схватился за свисток. Осажденные же, начав стрелять, еще долго не могли остановиться, хотя среди них и находился сам Червень. Пули летели через дворик, во флигеле напротив со звоном сыпались стекла. Вдруг в шуме боя образовалась щель, сквозь которую прорвался новый звук. Володя быстро обернулся. Кто-то бежал через двор, работая на ходу затвором длинной берданки. На бегущем была защитная гимнастерка, украшенная синими венгерскими бранденбурами, которые сейчас нашивают на пижамы, парусиновая буденовка старинного фасона с высоким шпилем и двумя козырьками сзади и спереди на ногах, желтые ботинки из твердой негнущейся кожи. Незнакомец был так занят своей берданкой, в которой что-то не ладилось, что, подбежав к Володе, даже не поглядел на него, а продолжал громко лязгать затвором. «Кто ты?» — крикнул Володя. «Продармеец», — ответил тот, не отрываясь от своего занятия. «Сколько у тебя патронов?» «Один», — ответил продармеец, показывая длинный патрон с толстой свинцовой, спиленной на конце пулей, вроде тех, которыми стреляли в битве на реке Альме. Володя быстро оценил огневую силу подкрепления. «Стрелять не надо, стой здесь, щелкай затвором». Володя сунул продармеецу свисток и свисти. Продармеец встал по другую сторону входа и принялся щелкать и свистеть и щелкать, как ему было приказано. Между тем бандиты прекратили стрельбу и снова занялись высаживанием двери. Через несколько минут их усилия увенчались успехом. Крик торжества вырвался изнутри. Дверные петли отскочили, дверь приоткрылась, теперь она держалась только на засове. Достаточно было немного отодвинуть ее в сторону, чтобы засов вышел из скобы и путь был открыт. Но осажденные сгоряча продолжали бить в дверь, отгибая засов и постепенно расширяя проход. «Дверь защитит Шестакова, но тех, кто выскочит в коридор, порвет на куски», — пронеслось в голове у Володи. Он схватил одну из своих лимонок. Это была лимонка, вымененная когда-то на фотографический аппарат, заветная лимонка, на которой ему был знаком каждый бугорок, каждая царапина. Пришло-таки ей время взорваться. Он вырвал кольцо. Сколько раз он представлял себе это движение, которое каждая лимонка позволяет сделать только однажды, и бросил продолговатую, бугристую, как еловая шишка, бомбу в коридорчик. Из коридора громыхнуло, дунуло ветром, дымом и пылью. Дверь упала. Было тихо. Внутри что-то звякнуло. «Сдавайтесь!» — крикнул Володя. «Иначе все будете перебиты!» Продармеец щелкнул затвором. «Выходи безоружными по команде спиной вперед! Каждый отдельно с поднятыми руками! Кто не подчинится, взорву!» — крикнул Володя в темноту. Сзади послышался топот. Кто-то бежал через дворик, размахивая фонарем. Светлый круг прыгал по булыжнику. «Стой! Кто идет?» — крикнул Володя. Все нужные слова сами шли на язык. Человек с фонарем молчал. «Кто ты?» — опять крикнул Володя. «Я? Да, ты! Я житель!» — уклончиво ответил незнакомец, испуганно разглядывая Володю. Тот стоял, держа в поднятой руке вторую лимонку, как бокал. Человек с фонарем колебался, его взгляд скользил по лимонке, наплечным ремням, обшитым кожей Володиным галифе. Все это были вещи неясные и неубедительные. Лимонка, наплечные ремни могли быть у кого угодно, но свисток... Свисток мог быть только у представителя закона. «Я председатель домкома», — сказал незнакомец, ободренный непрекращающимся свистом. «Далеко отсюда телефон?» — спросил его Володя. «На переезде, 5 минут ходу». «Бегите на переезд. Звоните в угрозыск дежурному по городу, без номера. Повторите. Угрозыск дежурному по городу, без номера, чтобы выслал летучку и скорую помощь. Повторите. Летучку и скорую помощь,
1: На ставки. Куда ехать, объясните сами. Сумеете?
0: Сумею.
1: И чтобы позвонили Цинциперу. Запомните?
0: Чтобы позвонили Цинциперу.
1: Председатель домкома поставил фонарь на землю и побежал. В глубине коридорчика о чем-то...

0: ее исправлять. Они уже были испуганы и, стало быть, побеждены. Володя стоял с револьвером и бомбой, следя, чтобы никто не опустил рук. Продармеец обыскивал бандитов и ставил их в ряд лицом к стене. Всего вышло 9 человек, 5 мужчин и 4 женщины. Червня среди них не было.
1: «Женщин ставь по краям», — распорядился Володя.
0: Когда с бандитами было покончено, он крикнул: «Виктор Прокофьевич!» Но ответа не было. В этот момент в коридорчике послышался шорох.
2: «Не лекайтесь, це я!»
0: — сказал знакомый голос. По коридорчику пятился, подняв руки, Грищенко.
2: «Это чтоб вы с переляку меня не шлепнули, товарищ начальник», — объяснил он, выбравшись во двор.
0: Одна штанина была у Грищенко оторвана до колена, и голая нога торчала из нее, как протез. К рябой щеке прилип салатный лист, но, в общем, младший милиционер был цел и невредим.
3: «Вот здорово! Ты цел?» — обрадовался Володя. «Что же ты там делал внутри?»
2: «Да ничего. Як стали нашего Виктора Прокоповича топтать, я собі и подумав, пока спекут кныши, останешься без души.
4: Та и заховался під стол, в затишок».
3: «Где Виктор Прокофьевич?» — прервал его Володя мрачно. «Что с ним?»
4: «А хиба ж я знаю, шо я доктор».
3: «А где твой Манлихер?»
4: «Манлихер?»
0: — переспросил Грищенко и почесал за ухом.
5: Радио «Звезда». Мы читаем главы из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон».
0: Глава 12. В то время как Грищенко чесал за ухом, мушка его Манлихера остановилась как раз на уровне груди Володи. Человек, целившийся в Володю из Манлихера, лежал за порогом комнаты. Очнувшись от контузии, он пошарил вокруг себя. Его рука сначала нащупала чье-то холодное лицо, затем приклад. Он подтянул его к себе и засунул палец в дырку в нижней части магазина. Палец вошел в дырку на глубину одной гильзы.
2: 4 патрона в магазине», — подумал человек. «Есть ли патрон в стволе?»
0: Щелкать затвором нельзя было. Тот, кто стоял у входа, мог услышать и отскочить в сторону.
2: «Но ведь винтовка на предохранителе, стало быть, патрон в стволе есть». Человек в комнате тихо отвел предохранитель и приник щекой к прикладу.
0: Володя стоял в светлом квадрате выхода. Над головой его висела красная луна. Фонарь председателя домкома освещал его снизу колеблющимся светом. Человек переводил мушку Манлихера с Володиной головы на грудь, с груди на голову. «Грищенко», — говорил Володя взволнованно, — «я приказываю тебе полезть за Манлихером».
2: «Ну, як же я туда полезу?» — плаксиво отвечал Грищенко. «Коли я чую, что там хтось чухается».
0: «Грищенко!» Но Володя не договорил. «Получай свой Манлихер!» Раздался голос изнутри, и Манлихер Грищенко, выброшенный сильной рукой из коридора, загрохотал по булыжнику. Грищенко прыгнул в сторону, как кенгуру. Вслед за Манлихером из коридорчика показалась долговязая фигура с поднятыми руками. Грищенко поднял Манлихер и держал его растерянно, как будто это была не винтовка, а дрючок.
3: «Обыщи», — сказал Володя Грищенко.
2: «Отскочь, не прикасайся», — сказал долговязый. «От меня винт получил, и меня же обыскивать хочет. На, обыскивай!»
0: Он повернулся корпусом к председателю домкома, который только что вынырнул из темноты. Председатель домкома, обнаружив неплохую технику кистевого механизма, стал проделывать волнообразные движения вдоль его тела. В этом, собственно, не было ничего удивительного, ибо одесситы последние годы только тем и занимались, что обыскивали друг друга. Верзила поворачивался перед председателем домкома то спиной, то боком, как на примерке. Тусклый свет фонаря падал иногда на его лицо,
1: и чем пристальнее вглядывался,

0: Вглядывался в него Володя, тем больше убеждался, что эти твердые бронзовые скулы не имеют ничего общего с подробно описанной Федькой Быком толстомясой банной мордой Сашки Червня. «Эта карточка мне знакома», — думал Володя, разглядывая бандита. «Но из какого она альбома?» Верзила между тем повернулся к Свету, и Володя понял, что он снова поймал красавчика. «Красавчик!» — пролепетал Володя, совершенно потрясенный. «Как ты сюда попал?»
1: «Добрый вечер, гражданин начальник, еще раз!» Красавчик приложил руку к кепке. «Мы с вами сегодня как нитка с иголкой. Куда вы, туда я, куда я, туда вы!»
0: Этой фразой было сказано очень много. Он давал понять, что признает неуместность при данных обстоятельствах всяких воспоминаний о старом знакомстве двух футболистов. Он не собирается извлекать из них какую-либо пользу для себя. Он понимает, что дружба дружбой, а служба службой. Он произнес эти два слова тем полным достоинства, почтительно фамильярным тоном, которым опытный арестованный всегда разговаривает со своим следователем. Но, не претендуя на поблажки по знакомству, он не собирался отказываться от того, на что имел право по закону. «Прошу только, гражданин начальник», — сказал он тем же почтительно фамильярным тоном, «отметить в протоколе этот манлихер. Дескать, вор, конокрад, красавчик, не имея мокрых дел и не желая их иметь». Продолжая вертеться перед председателем домкома с поднятыми над головой руками, то втягивая, то выпячивая живот, услужливо подставляя еще не обысканные участки тела, он объяснял Володе, почему умный вор не пойдет на мокрое дело. «Мокрые дела умному вору ни к чему», — говорил он, — «за мокрые дела шлепают». Председатель домкома между тем нащупал за пазухой красавчика какой-то ремень и принялся его вытаскивать. За ремнем потянулся моток, оказавшийся уздечкой. «Орудие производства», — объяснил красавчик, смутившись.
2: «Манлихер я отмечу, поскольку факт имеет место», — сказал Володя. «Но ты скажи откровенно, как насчет побегов? Будешь еще бежать или нет?»
0: Красавчик ударил себя в грудь. «Побей меня гром, разве ж это был мой побег? Это ж был ихний побег. Берут меня из камеры и дают мне конвой, женщину-милиционера. Это же просто насмешка. Мы идем по улице, а я себе думаю, меня же люди видят, знакомые. Может, мне даже этой свободы особенно не хотелось?» Председатель домкома фыркнул. «Ну, чем доказать? Вот могу дойти до этих ворот и обратно. Хотите?»
2: Он сказал это так искренне и горячо, как может сказать только человек, взятый под стражу. Много времени спустя Володя задумался над тем, что удержало руку красавчика, когда он, целясь в него из манлихера, решал вопрос, убить или не убить. Только ли холодный расчет опытного уголовника? Не вспомнил ли красавчик в эту минуту Черное море, футбол? Не вспомнил ли он, увидев в светлом квадрате входа инсайта Азовского моря, что сам был когда-то голкипером черноморцев и лежал в их славных воротах, как лежит сейчас на полу в темной воровской малине? И тогда, быть может, в нем проснулся добрый лев, не пожелавший убить ничего не подозревающего беззащитного врага. Быть может, он почувствовал обиду за себя, за свою скверную судьбу, понял, что смутное время кончилось и что надо делать окончательный выбор. Но если эти мысли и взволновали его, он постарался скрыть их. Лишь много лет спустя Володя узнал, о чем размышлял красавчик в минуту, решившую судьбу обоих. Бандиты стояли в ряд в причудливых позах, изогнув спины и упершись ладонями в стену. Потеряв свободу, они потеряли индивидуальность. Они казались одинаково серыми, покорными и почти неотличимыми друг от друга.
1: У них онемели поднятые руки, чесались спины, и они ныли коровьими голосами. «Гражданин начальник, разрешите опустить руки!» Нытье бандитов прервал грохот автомобиля полным ходом въехавшего во двор. Это был курносенький грузовичок «Фиат» на твердых шинах, битком набитый людьми. Машина круто завернула, и на чопе рот сходу копчиком упал на бандитов. За начопе ротом посыпались агенты, и менее чем в 2 секунды бандиты были обысканы с головы до ног. «Городская работа, а?» — подмигнул начальник оперативного отдела Володе, намекая на превосходство городского угрозыска над уездным. Расшитая золотом кубанка начопе рота, алая черкеска, окрыленная пришпиленным к спине башлыком, желтые сапоги с подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища, обритый со всех сторон бородка котлеткой, напудренное лицо, наконец, бомба-фонарка, особенно редкостного неизвестного Володе образца. Все это производило такое сильное впечатление, что всякому, кто видел этого человека, хотелось ему немедленно сдаться. Еще через секунду бандиты, подгоняемые агентами, как овцы, толкая друг друга, лезли в грузовик. Они рассаживались в нем, ворча друг на друга, зло пиная женщин и стараясь захватить лучшие места. Только что потеряв свободу, они хотели, тем не менее, с удобством ехать в грузовике. Утратив преимущество, которое дает человеку свобода, они сейчас же стали заботиться о мелких выгодах, которые могло дать им заключение. Когда бандиты уселись, начальник оперативного отдела, освещая путь фонариком, устремился в коридорчик. За ним двинулись агенты, целясь в темноту из револьверов. Первым вынесли Виктора Прокофьевича.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Казачинский. Глава из повести «Зеленый фургон». Читает Владимир Левашов.
2: Сажай! Сажай его под стенку, не клади! Чтобы юшка через голову не вытекла, распоряжался нач оперот. Виктора Прокофьевича посадили под стенку, он тихо застонал. Седенькая испаньолка его потемнела от крови, стекавшей по лицу. «Кроме черепа все в порядке», — сказал начоперот, ощупав опытной рукой раненого и с трудом отгибая его пальцы, все еще сжимавшие два нагана солдатского образца. «Вот пример доблести», — добавил он. «Без памяти, голова пробита, а наганов отдавать не хочет».
3: «Что с ним, как вы думаете?» — спросил Володя в тревоге.
2: «Что я, доктор?» — пожал плечами начоперот. «Думаю, доброе жменя стекла в черепе, один кусок торчит из лба, как рог». Рядом с Виктором Прокофьевичем положили еще двух. Один был без памяти, другой мертв. Начоперот осветил его лицо электрическим фонариком. «Червень», — сказал он. «Наповал!» И, посмотрев на Володю, с уважением добавил: «Вам повезло, поздравляю!» Приложив руку к груди, он отвесил Володе легкий поклон. «Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним!» Затем он поднял кусок старого толя, валявшийся у водосточной трубы, и, стряхнув с него песок, накрыл лицо бандита. В это время во двор въехала машина скорой помощи. За ней, гремя шестернями, вкатился нарядный штабной «Берле» на высоких колесах. Его широкий выпуклый радиатор, обильно украшенный бронзой и эмалью, сверкал, словно осыпанная звездами, лентами и орденскими знаками грудь императора. В «Берле» сидел товарищ Цинципер. Три пары автомобильных фар осветили необычную сцену. Тела, вытянувшиеся на земле, кучу арестованных под дулами наведенных на них наганов, белый халат доктора, склонившегося над Виктором Прокофьевичем, и в центре Володю, потного, измазанного, с упавшими на глаза волосами. Он все еще держал в вытянутых руках пистолет и бомбу, как скипетр и державу. «Володя!» — крикнул товарищ Цинципер, соскакивая с машины. «Уездный розыск гордится тобой!» Он хотел пожать Володе руку, но, увидев пистолет и бомбу, бросился к начопероту, по дороге едва не наступив на тело червня. Близоруко поглядев на его поднятые колени и черную лужу, вытекшую из-под куска толя, товарищ Цинципер, непривычный к подобным картинам, заметно позеленел. Володя разыскал взглядом Грищенко, который терся где-то в задних рядах. «Грищенко, дай на минуточку твой манлихер», — сказал он. Грищенко вышел вперед. Все великолепие его куда-то исчезло, и он казался невзрачным, как сибирский кот, только что вытащенный из воды. Взяв у Грищенко винтовку, Володя обратился к товарищу Цинциперу. «Товарищ начальник, разрешите доложить. Младший милиционер Грищенко арестован мной за измену долгу».
4: «Пожалуйста, пожалуйста, я не возражаю», — замахал руками товарищ Цинципер с некоторой робостью, взирая на своего неукротимого агента.
2: «Занимайте места согласно купленному билету», — изысканно вежливо обратился начоперот к Грищенко, сложив ладони лодочками и указывая ими в сторону грузовика, в котором уже сидели, понурившись, бандиты. Грищенко пошел, сутулясь, к грузовику, и его спина, еще недавно такая бравая, сразу стала похожей на спину заключенного. «Это все или еще не все?» Начоперот выразительно покосился на председателя домкома.
3: «Пока все», — ответил Володя.
2: «Тогда поехали!» — крикнул начоперот и, взмахнув полами черкески, взлетел на грузовик.
3: Володя подошел к Шестакову. Рядом с ним на коленях стоял врач. Белый бинт летал вокруг головы раненого. Из-под марли были видны только его глаза.
4: «Как раненый?» — спросил Володя у врача.
3: «Рана не опасна, но месяц продержим», — ответил тот, ловко перебрасывая бинт из руки в руку.
4: «Подлечите его, пожалуйста, и от хронического катара», — сказал Володя. «И когда он придет в себя, передайте ему от меня записочку».
3: Он вынул из кармана клочок бумаги, это был их план на сегодняшний день, и написал на обороте: «Виктор Прокофьевич, красавчик пойман, червень убит, Грищенко я посадил, завтра утром приду к вам в больницу, Володя».
2: Первой выехала на улицу скорая помощь. За ней тронулась летучка. Бандиты сидели на дне грузовика, агенты на бортах. Двое лежали на крыльях, целясь из винтовок в ставки, притаившиеся в ночном мраке.
3: Долговязая фигура красавчика раскачивалась над головами урканов. Красавчик стоял, широко расставив ноги, балансируя на ухабах и хватаясь иногда за голову Грищенко, сидевшего у его ног.
5: «Гражданин начальник! Манлихер! Не забудьте, Манлихер!» — кричал красавчик Володе.
3: Тяжело переваливаясь, грузовик вполз в сводчатую подворотню.
5: «Манлихер!» — прогремело из подворотни в последний раз.
3: На улице бандиты приободрились. В конце концов, то, что случилось с ними, было в порядке вещей, и затянули воровскую дорожную. Ветер забросил во дворик ее бойкий напев и веселые слова: «Майдан несется полным ходом». Последними выехали со двора товарищ Цинципер и Володя на берле. Худая серая собака со стерляжьей головой бросилась за машиной, чтобы укусить ее в заднее колесо, но раздумала и отбежала. Двор опустел, только часовые стояли у дверей разгромленной малины.
4: «Володя», — сказал товарищ Цинципер, закрывая рот ладонью от встречного ветра,
3: «я завтра же ставлю вопрос перед начальником губернского розыска, чтобы вас обоих, тебя и Шестакова, наградили именными золотыми часами с надписью «За успешную борьбу с бандитизмом».
2: Они догнали летучку, клубы пыли окутали берлея, и воровская частушка заглушила приятные речи, с которыми товарищ Цинципер обращался к своему агенту.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон».
3: Едва Владимир Степанович Бойченко закончил чтение, едва члены клуба перенеслись мыслью из знойной Одессы в суровые Гагры, как несколько рук потянулось к увесистым золотым часам, лежавшим на тумбочке у изголовья кровати доктора. Все хорошо знали эти часы и безукоризненную точность их хода. Самым проворным оказался юрисконсульт. Он схватил часы и нажал пружинку. Толстая крышка со звоном отскочила, и под ней, как в сейфе, оказалась другая, точно такая же крышка. Юрисконсульт поднес часы к керосиновой лампе и громко прочитал надпись, выгравированную на внутренней стороне крышки: «Владимиру Алексеевичу Патрикееву за успешную борьбу с бандитизмом от Одесского уездного уголовного розыска 25 августа 1920 года». На минуту все онемели от изумления.
4: «Позвольте!» — закричал, наконец, юрисконсульт.
5: «Вы нарушили условия, доктор. Вы должны были написать из собственной жизни. Значит, сыщик Володя не вы, Владимир Степанович, а вы, Владимир Алексеевич». И он недоуменно повернулся к Патрикееву.
3: «Вы меня, кажется, разоблачили», — ответил тот, чуть-чуть смутившись. «А отпираться бесполезно. Володя — это я».
5: «И вы ездили на кобыле к Аханочке?» — спросил старик Пфайфер.
3: «И я ездил на кобыле к Аханочке».
5: «И вы бросали лимонки?»
3: «И я бросал лимонки».
5: «И вы поймали красавчика?»
3: «И я поймал красавчика».
5: Члены клуба недоумевали. Все уже создали в своем воображении образ Володи, и это был образ молодого доктора Бойченко. Теперь нужно было этот образ менять. Нужно было на место Бойченко ставить Патрикеева. Это было трудно. Трудно было поверить, что солидный и уверенный в себе Патрикеев был когда-то робким, застенчивым, смешным мальчиком, таким, каким он был описан в рассказе доктора.
6: «Как это на вас не похоже?» — всплеснула руками Нечестивцева. «Вы и эти степные трупы?»
5: «Позвольте», — перебил ее юрисконсульт, «одного я все-таки не понимаю. Почему же часы у Владимира Степановича? Причем здесь доктор?»
3: «Ну, это просто», — ответил Патрикеев, ухмыльнувшись не без лукавства. «Мы с ним старые приятели, и я давно подарил ему эти часы на память о юности, проведенной вместе».
5: «Сидели, небось, за одной партой?»
3: «Нет, мы учились в разных учебных заведениях». Юрисконсульт еще долго не мог успокоиться.
6: «Кто бы мог подумать, — говорил он, обращаясь к Пфайферу и Нечестивцевой, — что известный литератор 10 лет назад был мелким агентом деревенского уголовного розыска».
5: Все согласились с тем, что подобные превращения возможны только в наши дни, и каждый привел несколько примеров быстрого роста людей в советской стране. Оказалось, что доктор Нечестивцева была когда-то медицинской сестрой, а интендант Сдобнов – почтальоном. И даже сам Пфайфер, знаменитый хлебопек, до 17-го года всего-навсего управлял большой частной пекарней в Кременчуге. Только юрисконсульт Котик со смущением признал, что всегда был юрисконсультом, и его отец тоже был юрисконсультом.
6: «Скажите, — спохватился вдруг Котик, — а куда девался ваш красавчик?»
3: «Красавчик попал, разумеется, в допр», — ответил Патрикеев.
5: В те годы над воротами одесского допра висела надпись, сочиненная его начальником, бывшим политкоторжанином, полжизни просидевшим в царских тюрьмах: «Допр не тюрьма, не грусти входящий». Всякий, кто попадал в допр, мог стать человеком,
3: если только хотел этого.
5: Красавчик сидел 4 года и все 4 года работал и учился. Он вышел на волю довольно образованным молодым человеком, спокойным и скромным. То, что произошло с ним дальше, никого в наши дни не может удивить. Он продолжал учиться и окончил вуз. Кстати, и я окончил все-таки вуз. Филологический факультет бывшего Новороссийского университета. То были трудные годы для юноши, и многие из нас занимались не тем, чем надо. Советская власть помогла нам найти место в жизни. Она занялась нами, как только у нее немножко освободились руки. С одними она обошлась сурово, как с красавчиком, с другими — поласковее. Кто дождался этого времени, кто захотел, тот стал человеком. «Теперь красавчик, — продолжал Патрикеев, — редко вспоминает о своих степных похождениях, о кукурузной армии, о том времени, когда он не выходил из дому без уздечки за пазухой. Теперь вы можете совершенно спокойно доверить ему
6: пару лучших своих лошадей. Я не терял его из виду, и в конце концов мы подружились. Каждый из нас считает себя очень обязанным другому. Я за то, что он не выстрелил в меня когда-то из Манлихера, а он за то, что я вовремя его посадил. Патрикеев швырнул в камин чурбанчики, на которых сидел, и подошел к окну. Посредине бухты, прямо перед дворцом, возвышалась пирамида огня. Это был теплоход. Он был иллюминирован с такой пышностью, будто его рубильниками управляли огнепоклонники. Патрикеев распахнул балконную дверь. Непривычная тишина почти оглушила его. Прибоя не было. Молодой синеватый месяц мирно сиял в звездном небе, а под ним поперек спокойного моря тек к берегу светлый лунный ручей. С высокого берега свергались в море потоки талой воды. Было тепло, снег быстро таял. И как бы извещая о первых глотках воды, вернувших жизнь гидростанции, в электрической лампочке над верандой порозовела и затрепетала тонкая нить. Торжественный аккорд потряс воздух. Он был всеобъемлющ. Все тона сплелись в нем, и все звучало вместе с ним. Горы, море, стекло в оконной раме. Он наполнял собой все, он был так низок, что казался подземным. Это гудел теплоход. «Товарищи!» — крикнул Патрикеев. «Шторм утих!» Но никто не обратил внимания на его слова. Все смотрели на доктора Бойченко. Тот сидел молча, опустив голову и приблизив лицо к огню, как будто немного обиженный тем, что никто не сказал ни слова о литературных достоинствах его рассказа. Доктор молчал, и члены клуба продолжали смотреть на него немигающим, изумленным взглядом. Общее внимание смутило доктора. Он поднялся со стула, расправил широкие плечи, потянулся, и все увидели его долговязую фигуру, твердые бронзовые скулы и веселые глаза цвета ячменного пива.
1: Мы читали главы из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон».

0: слушаете «Радио Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Ты что, машину помыл? Эй, вот зря. Говорят, завтра дождь пойдет.
2: Да типун тебе на язык.
3: Типун на язык. Недоброе ироническое пожелание болтуну, говорящему то, чего не следует.
1: Да, послание не слишком дружеское. Но каково его значение и что такое типун этот? Вот будете учить попугая говорить или курицу потрошить настоящую с головой, загляните птицам в клюв. На самом кончике языка вы увидите роговой бугорок, помогающий пернатым клевать. Это и есть типун. По аналогии с птичьим наростом, также на Руси называли и болезненные прыщики во рту человека. В толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля было даже такое слово «оттипунеть» или «оттипунить», а неважно, слово-то сейчас это не используется. Главное, обозначало оно «получить болячку во рту». Русский народ наблюдательный и подметил, что типун чаще всего появляется у людей недобрых и лживых. А как с ними бороться? А словом. Пусть у тебя во рту появится прыщ, говорить тебе станет трудно, а то, что и скажешь, не исполнится. Сейчас значение фразеологизма стало мягче. Ироническое пожелание, обращенное к тому, кто сказал что-то лишнее. Мол, замолчи, не болтай чепухи, а то типун тебе на язык.
0: Не в бровь, а в глаз.
4: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь. Рассказы о русском языке».
5: «Господи, какой кавардак!» — воскликнула на днях одна старуха, войдя в комнату, где пятилетние дети разбросали по полу игрушки. И мне вспомнилась прелюбопытная биография этого странного слова. В 17 веке кавардаком называли «дорогое и вкусное яство», которым лакомились главным образом цари и бояре. Ну, миновали годы, и этим словом стали называть то отвратительное варево вроде болтушки, которым казнокрады-подрядчики военного ведомства кормили голодных солдат. В болтушку бросали что попало, и нечищенную рыбу с песком, и сухари, и кислую капусту, и лук. Мудрено ли, что словом «кавардак» стали кое-где именовать острую боль в животе, причиненную скверной едой? А потом еще через несколько лет к тому же слову прочно прикрепилось значение «бестолочь», «неразбериха», «беспорядок», «неряшество». Лексика каждой эпохи изменчива, и ее невозможно навязывать позднейшим поколениям. И кто же станет требовать, чтобы слово «кавардак» воспринималось в настоящее время как лакомое блюдо именитых бояр или как боль в животе?
4: Корней Чуковский. О русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал ситуацию на российском топливном рынке.
2: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле, комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
1: Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке, но рассчитывают на улучшение ситуации в ближайшее время с выходом из ремонтов ряда НПЗ. Он также сообщил о начале импорта горючего и постоянной работе над повышением защиты предприятий и другой инфраструктуры. Детей, у которых этим летом возникли проблемы с отдыхом в Крыму, смогли разместить в других лагерях. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказала уполномоченная по правам человека Мария Львова-Белова.
3: Мы сделали все для того, чтобы отдых детей не был испорчен. Мы смогли разместить их в других детско-оздоровительных лагерях, подстроить программу, исходя из той программы, на которую ехали дети. Но важно, чтобы, конечно, мы старались создать безопасные условия для детей с самого начала, и чтобы у нас в таких моментах, когда мы разворачиваем автобусы, когда мы пересаживаем из поездов и везем в другое место детей, это большая тревога и для родителей, и для самих детей. Будем на будущее обязательно это все анализировать.
1: Для получения частичной или полной компенсации за покупку детской путевки в летний лагерь необходимо сохранить все чеки и убедиться, что учреждение есть в региональном реестре. В некоторых случаях может потребоваться справка из лагеря. Россиян предупредили о мошенничестве перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени Центрального банка и убеждать срочно перевести накопления в цифровые рубли для сохранности. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Сергей Щербаков. Он также предупредил о других возможных схемах обмана. Подозрительные звонки и сообщения с требованиями срочно что-то перевести или подтвердить кодом из СМС. Фишинговые сайты, а также приложения-клоны, похожие на кошелек цифрового рубля. Россияне стали первыми на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. На соревнованиях, которые включали женские и мужские этапы, а также юниорские соревнования, российские гимнасты завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград, всего 28 медалей. Особенно впечатляюще выступили молодые спортсмены. 5 золотых медалей принесли команде именно юниоры. Второе место заняла сборная Италии, отстав от России на 13 медалей. Третье место досталось сборной Великобритании. В ее активе 4 золотых и 6 бронзовых медалей. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Граф де ля Фер?
5: Я. Yeah.
4: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
5: Я. Yeah.
4: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
5: Я. Yeah.
4: Аббат Дербле?
6: Я. Yeah.
4: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас... очень ждали.
7: Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
8: Год. Москва. Урок истории в обычной среднеобразовательной школе.
9: Этот древний род дал нашей стране царицу, мать первого русского императора, многих бояр, губернаторов и генералов. История этой фамилии насчитывает без малого 5,5 столетий. Это 20 поколений родословия.
8: Нарышкины. Самая известная представительница этой семьи – вторая жена царя Алексея Михайловича Наталья Кирилловна, мама Петра Первого. Женщина в самых цветущих летах, росту величавого, лицо имеет приятное, голос звонкий и манеры самые грациозные. Все женщины этого рода обладали какой-то удивительной стойкостью духа и твердостью характера. Маргарита Михайловна Нарышкина, жена героя Отечественной войны 1812 года генерала Александра Тучкова. После смерти супруга в Бородинском сражении она продала все свои драгоценности и основала на месте его гибели храм Спаса Нерукотворного. Именно она, Маргарита Тучкова-Нарышкина, не побоялась лично обратиться к императору Николаю I с просьбой о смягчении участи ссыльному брату-декабристу, полковнику Михаилу Нарышкину. Царь таких просьб не любил и во гневе был страшен. Но он с уважением отнесся к этой маленькой женщине, потерявшей все, но не растерявшей своей души. Не зря ведь говорят, женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин. Нарышкины, Тучковы.
5: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
0: История в письмах и воспоминаниях.
6: Из письма Федора Михайловича Достоевского брату Михаилу Достоевскому. 29 декабря 1849 года. Петербург. Как оглянусь в прошлое, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить. Как же не дорожил я временем! Сколько раз я грешил! Вспомню, и кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье. Каждая минута могла бы быть веком счастья. Но я не теряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я переменюсь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое. Федор Достоевский.
8: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
10: Глава 9. Характер Д'Артаньяна вырисовывается. Спустя полчаса, как и предвидели Атос и Портос, Д'Артаньян вернулся домой. И на этот раз он снова упустил незнакомца, скрывшегося словно по волшебству. Д'Артаньян со шпагой в руке обегал все ближайшие улицы, но не нашел никого, кто напоминал бы человека, которого он искал. В конце концов он пришел к тому, с чего ему, возможно, следовало начать. Он постучал в дверь, к которой прислонялся незнакомец. Но напрасно он 10-12 раз подряд ударил молотком в дверь. Никто не отзывался. Соседи, привлеченные шумом и появившиеся на пороге своих домов или выглянувшие в окна, уверяли, что здание это, все двери которого плотно закрыты, вот уже 6 месяцев стоит никем не обитаемое. Пока Д'Артаньян бегал по улицам и колотил в двери, Арамис успел присоединиться к обоим своим товарищам, так что Д'Артаньян, вернувшись, застал всю компанию в полном сборе. «Ну что же?» — спросили все три мушкетера в один голос, взглянув на Д'Артаньяна, который вошел весь в поту с лицом искаженным гневом. «Ну что же?» — воскликнул юноша, швыряя шляпу на кровать. «Этот человек должно быть сущий дьявол! Он исчез как тень, как призрак, как привидение!»
11: «Вы верите в привидение?» — спросил Атос Портоса.
12: «Я верю только тому, что видел. И так как я никогда не видел привидений, то не верю в них», — ответил Портос.
10: «Библия, — произнес Арамис, — велит нам верить в них. Тень Самуила являлась Саулу, и это догмат веры, который я считаю невозможным брать под сомнение. Как бы там ни было, человек он или дьявол, телесное создание или тень, иллюзия или действительность, но человек этот рожден мне на погибель. Бегство его заставило меня упустить дело, на котором можно было заработать 100 пистолей, а то и больше».
11: «Каким образом?» — в один голос воскликнули Портос и Арамис.
10: Атос, как всегда избегая лишних слов, только вопросительно взглянул на Д'Артаньяна.
11: «Планше!» — сказал Д'Артаньян, обращаясь к своему слуге, который, приоткрыв дверь, просунул в щель голову, надеясь уловить хоть отрывки разговора. «Спуститесь вниз к владельцу этого дома, господину Бонасье, и попросите прислать нам полдюжины бутылок вина Божанси. Я предпочитаю его всем другим».
12: «Вот так штука!» — воскликнул Портос. «Вы пользуетесь, по-видимому, неограниченным кредитом у вашего хозяина».
11: «Да», — ответил Д'Артаньян, — «с нынешнего дня. И будьте спокойны, если вино его окажется скверным, мы пошлем к нему за другим».
10: «Нужно потреблять, но не злоупотреблять», — поучительным тоном заметил Арамис.
11: «Я всегда говорил, что Д'Артаньян самый умный из нас четверых», — сказал Атос. И, произнеся эти слова, на которые Д'Артаньян ответил поклоном, погрузился в обычное для него молчание.
12: «Но все-таки что произошло?» — спросил Портос.
10: «Да, посвятите нас в эту тайну, дорогой друг», — подхватил Арамис. «Если только в эту историю не замешана честь дамы, тогда вам лучше сохранить вашу тайну при себе».
11: «Будьте спокойны», — сказал Д'Артаньян, — «ничья честь не пострадает от того, что я должен сообщить вам».
10: И затем он во всех подробностях передал друзьям свой разговор с хозяином дома, добавив, что похититель жены, этого достойного горожанина, оказался тем самым незнакомцем, с которым у него произошло столкновение в гостинице «Вольный мельник».
11: «Дело неплохое», — сказал Атос с видом знатока, отхлебнув вина и кивком головы, подтвердив, что вино хорошее.
12: «У этого доброго человека можно будет вытянуть 50-60 пистолей. Остается только рассудить, стоит ли из-за 60 пистолей рисковать четырьмя головами».
11: «Не забывайте», — воскликнул Д'Артаньян, — «что здесь речь идет о женщине. О женщине, которую похитили, которая, несомненно, подвергается угрозам, возможно, пыткам, и все это только потому, что она верна своей повелительнице».
10: «Осторожней, Д'Артаньян, осторожней», — сказал Арамис. «Вы чересчур близко, по-моему, принимаете к сердцу судьбу госпожи Бонасье. Женщина сотворена нам на погибель, и она — источник всех наших бед».
11: Атос при этих словах Арамиса закусил губу и нахмурился. «Я тревожусь не о госпоже Бонасье», — воскликнул Д'Артаньян, — «а о королеве, которую покинул король, преследует кардинал и которая видит, как падают одна за другой головы всех ее приверженцев».
10: «Почему она любит тех, кого мы ненавидим всего сильнее, испанцев и англичан?»
11: «Испания — ее родина», — ответил Д'Артаньян. «И вполне естественно, что она любит испанцев, детей ее родной земли. Что же касается вашего второго упрека, то она, как мне говорили, любит не англичан, а одного англичанина».
12: «Должен признаться», — заметил Атос, — «что англичанин этот достоин любви. Никогда не встречал я человека с более благородной внешностью». «Не говоря уже о том», — добавил Портос, — «что одевается он бесподобно. Я был в Лувре, когда он рассыпал свои жемчуга, и, клянусь богом, подобрал две жемчужины, которые продал затем по 200 пистолей за штуку. А ты, Арамис, знаешь его?»
10: «Так же хорошо, как и вы, господа. Я был одним из тех, кто задержал его в Амьенском саду, куда меня провел господин де Пютанж, конюшей королевы. В те годы я был еще в семинарии. История эта, как мне казалось, была оскорбительна для короля».
11: «И все-таки», — сказал Д'Артаньян, — «если б я знал, где находится герцог Бекингем, я готов был бы за руку привести его к королеве, хотя бы лишь назло кардиналу. Ведь наш самый жестокий враг — это кардинал. И если б нам представился случай сыграть с ним какую-нибудь злую шутку, я был бы готов рискнуть даже головой».
12: «И галантерейщик, — спросил Атос, — дал вам понять, Д'Артаньян, будто королева опасается, что Бекингема сюда вызвали под ложным письмом».
10: «Она этого боится».
11: «Погодите», — сказал Арамис.
12: «В чем дело?»
11: — спросил Портос.
10: «Ничего, продолжайте. Я стараюсь вспомнить кое-какие обстоятельства». «И сейчас я убежден», — продолжал Д'Артаньян, — «я убежден, что похищение этой женщины связано с событиями, о которых мы говорили, а, возможно, и с прибытием герцога Бекингема в Париж».
12: «Этот гасконец необычайно сообразителен»,
11: — с восхищением воскликнул Портос.
12: «Я очень люблю его слушать», — сказал Атос. «Меня забавляет его произношение».
10: «Послушайте, милостивые государи», — заговорил Арамис.
11: «Послушаем Арамиса», — воскликнули друзья.
10: «В
11: Вчера я находился в пустынном квартале у одного ученого-богослова, с которым я изредка советуюсь, когда того требуют мои ученые труды. Атос улыбнулся. «Он живет в отдаленном квартале», — продолжал Арамис, в соответствии со своими наклонностями и родом занятий. «И вот в тот миг, когда я выходил от него...» Тут Арамис остановился. «Ну и что же? В тот миг, когда вы выходили...» Арамис замолчал, сделав усилие, как человек, который, завравшись, натыкается на какое-то неожиданное препятствие. Но глаза слушателей впились в него. Все напряженно ждали продолжения рассказа, и отступать было поздно. «У этого богослова есть племянница», — продолжал Арамис.
12: «Вот как? У него есть племянница?» — перебил его Портос.
11: «Весьма почтенная дама», — пояснил Арамис. Трое друзей рассмеялись. «Если вы смеетесь и сомневаетесь в моих словах», — сказал Арамис, — «вы больше ничего не узнаете».
12: «Мы верим, как магометане, и немы, как катафалки», — сказал Атос.
11: «Итак, я продолжаю», — снова заговорил Арамис. «Эта племянница изредка навещает своего дядю. Вчера она случайно оказалась там в одно время со мной, и мне пришлось проводить ее до кареты».
12: «О, вот как у нее есть карета, у племянницы богослова», — снова перебил Портос, главным недостатком которого было неумение держать язык за зубами. «Прелестное знакомство, друг мой».
11: «Портос», — сказал Арамис. «Я уже однажды заметил вам, вы недостаточно скромны, и это вредит вам в глазах женщин». «Господа, господа!» — воскликнул Д'Артаньян, догадавшийся о подоплеке всей истории. «Дело серьезное. Постараемся не шутить, если это возможно. Продолжайте, Арамис, продолжайте». Внезапно какой-то человек высокого роста, черноволосый, с манерами дворянина, напоминающий вашего незнакомца, Д'Артаньян... «Может быть, это он самый?» — заметил Д'Артаньян. В сопровождении 5 или 6 человек, следовавших за ним в десятки шагов, подошел ко мне и произнес: «Господин герцог», а затем продолжал: «И вы, сударыня», уже обращаясь к даме, которая опиралась на мою руку.
12: «К племяннице богослова? Да замолчите же, Портос», — крикнул на него Атос, — «вы невыносимы».
11: «Благоволите сесть в карету и не пытайтесь оказать сопротивление или поднять малейший шум», — так сказал этот человек.
13: «Он принял вас за Бекингема!» — воскликнул Д'Артаньян.
11: «Я так полагаю», — ответил Арамис.
12: «А даму?»
11: — спросил Портос.
13: «Он принял ее за королеву», — сказал Д'Артаньян.
11: «Совершенно верно», — подтвердил Арамис. «Этот гасконец — сущий дьявол», — воскликнул Атос. «Ничто не ускользнет от него».
12: «В самом деле», — сказал Портос, — «ростом и походкой Арамис напоминает красавца-герцога. Но мне кажется, что одежда мушкетера...»
11: «На мне был длинный плащ», — сказал Арамис.
12: «В июле месяце?» — воскликнул Портос. «Неужели твой ученый опасается, что ты будешь узнан? Я допускаю, что шпиона могла обмануть фигура, но лицо...»
11: «На мне была широкополая шляпа», — объяснил Арамис.
12: «О, Боже!» — воскликнул Портос. «Сколько предосторожностей ради изучения богословия!»
13: «Господа, господа!» — прервал их Д'Артаньян. «Не будем тратить время на шутки. Разойдемся в разные стороны и примемся за поиски жены галантерейщика. Тут кроется разгадка всей интриги».
12: «Женщина такого низкого звания! Неужели вы так полагаете, Д'Артаньян?» — спросил Портос, презрительно выпятив нижнюю губу.
13: «Она крестница де ла Порта, доверенного камердинера королевы. Разве я не говорил вам этого, господа? И кроме того, возможно, что в расчеты ее величества и входило на этот раз искать поддержки столь низко. Головы высоких людей видны издалека. У кардинала хорошее зрение».
12: «Что ж», — сказал Портос, — «сговаривайтесь с галантерейщиком. И за хорошую цену».
11: «Этого не нужно», — сказал Д'Артаньян. «Мне кажется, что если не заплатит он, нам хорошо заплатят другие». В эту минуту послышались торопливые шаги на лестнице, дверь с шумом распахнулась, и несчастный галантерейщик ворвался в комнату, где совещались друзья.
14: «Господа!» — возопил он. «Ради всего святого! Спасите меня! Внизу четверо солдат! Они пришли арестовать меня! Спасите меня! Спасите!»
13: Портос и Арамис поднялись со своих мест. «Минутку!» — воскликнул Д'Артаньян, сделав им знак вложить обратно в ножны полуобнаженные шпаги. «Здесь не храбрость нужна, а осторожность».
12: «Не можем же мы допустить», — возразил Портос.
13: «Предоставьте Д'Артаньяну действовать по-своему», — сказал Атос. «Повторяю вам, он умнее нас всех. Я, по крайней мере, объявляю, что подчиняюсь ему. Поступай, как хочешь, Д'Артаньян».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
15: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
13: В эту минуту четверо солдат появились в дверях передней. Но, увидев четырех мушкетеров при шпагах, они остановились, не решаясь двинуться дальше. «Входите, господа, входите!» — крикнул им Д'Артаньян. «Вы здесь у меня, все мы верные слуги короля и господина кардинала». «В таком случае, милостивые государи, вы не воспрепятствуете нам выполнить полученные приказания?» — спросил один из них, по-видимому, начальник отряда. «Напротив, господа, мы даже готовы помочь вам, если окажется необходимость».
12: «Да что же он такое говорит?» — пробормотал Портос.
13: «Ты глупец», — шепнул Атос. «Молчи».
14: «Но вы же мне обещали»,
13: — чуть слышно пролепетал несчастный галантерейщик.
14: «Мы можем спасти вас, только оставаясь на свободе», — быстро шепнул ему Д'Артаньян. «А если мы попытаемся заступиться за вас, нас арестуют вместе с вами». «Но мне кажется...»
13: «Пожалуйте, господа, пожалуйте!» — громко произнес Д'Артаньян. «У меня нет никаких оснований защищать этого человека. Я видел его сегодня впервые. Да еще при каких обстоятельствах? Он сам вам расскажет. Он пришел требовать с меня за квартиру. Правду я говорю, господин Бонасье? Отвечайте».
14: «Чистейшую правду», — пролепетал галантерейщик. «Но господин мушкетер не сказал ни слова обо мне, ни слова о моих друзьях, и особенно ни слова о королеве, или вы погубите всех», — прошептал Д'Артаньян.
13: «Действуйте, господа, действуйте! Забирайте этого человека!» И Д'Артаньян толкнул совершенно растерявшегося галантерейщика в руки стражников. «Вы невежа, дорогой мой! Приходите требовать денег! Это у меня-то, у мушкетера! В тюрьму!» «Повторяю вам, господа, забирайте его в тюрьму и держите под замком как можно дольше, пока я успею собрать деньги на платеж». Полицейские рассыпались в словах благодарности и увели свою жертву. Они уже начали спускаться с лестницы, когда Д'Артаньян вдруг хлопнул начальника по плечу. «Не выпить ли мне за ваше здоровье, а вам за мое?» — предложил он, наполняя два бокала бажансийским вином, полученным от господина Бонасье.
12: «Слишком много чести для меня», — пробормотал начальник стражников. «Очень благодарен».
13: «Итак, за ваше здоровье, господин... Как ваше имя?»
12: «Буаренар».
13: «Господин Буаренар».
12: «За ваше, милостивый государь, как ваше уважаемое имя разрешите теперь спросить?»
13: «Д'Артаньян».
12: «За ваше здоровье, господин Д'Артаньян».
13: «А главное, вот за чье здоровье!» — крикнул Д'Артаньян, словно в порыве восторга. «За здоровье короля и за здоровье кардинала!»

0: несчастного, прибегшего к их помощи. Дворянин пьет с сыщиком.
1: «Портос», — заметил Арамис, — «Атос уже сказал тебе, что ты глупец, и мне приходится с ним согласиться. Д'Артаньян, ты великий человек, и когда ты займешь место господина де Тревиля, я буду просить тебя оказать покровительство и помочь мне стать настоятелем монастыря».
0: «Ничего не понимаю», — воскликнул Портос. «Вы одобряете поступок Д'Артаньяна?»
1: «Еще бы, черт возьми», — сказал Арамис. «Не только одобряю то, что он сделал, но даже поздравляю его». «А теперь, господа», — произнес Д'Артаньян, не пытаясь даже объяснить Портосу свое поведение, «один за всех и все за одного. Это отныне наш девиз, не правда ли?»
0: «Но», — начал было Портос, —
1: «протяни руку и клянись!» — в один голос воскликнули Арамис и Атос. Сраженный их примером, все же бормоча что-то про себя, Портос протянул руку, и все четверо хором произнесли слова, подсказанные им Д'Артаньяном. «Все за одного, один за всех». «Отлично! Теперь пусть каждый отправляется к себе домой», сказал Д'Артаньян, словно бы он всю жизнь только и делал, что командовал. «И будьте осторожны, ибо с этой минуты мы вступили в борьбу с кардиналом».
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
0: Глава 10. Мышеловка в 17 веке. Мышеловка отнюдь не изобретение наших дней. Как только общество изобрело полицию, полиция изобрела мышеловку. Принимая во внимание, что читатели наши не привыкли еще к особому языку парижской полиции, и что мы впервые за 15 с лишним лет нашей сочинительской работы употребляем такое выражение применительно к этой штуке, постараемся объяснить, о чем идет речь. Когда в каком-нибудь доме, все равно в каком, арестуют человека, подозреваемого в преступлении, арест этот держится в тайне. В первой комнате квартиры устраивают засаду из 4 или 5 полицейских. Дверь открывают всем, кто бы ни постучал, захлопывают ее за ними и арестовывают пришедшего. Таким образом, не проходит и 2-3 дней, как все постоянные посетители этого дома оказываются под замком. Вот что такое мышеловка. В квартире господина Бонасье устроили именно такую мышеловку, и всех, кто там появлялся, задерживали и допрашивали люди господина кардинала. Так как в помещение, занимаемое Д'Артаньяном во 2-м этаже, вел особый ход, то его гости никаким неприятностям не подвергались. Приходили к нему, впрочем, только его 3 друга. Все 3 занимались розысками, каждый по-своему, но пока еще ничего не нашли, ничего не обнаружили. Атос решился даже задать несколько вопросов господину де Тревилю, что, принимая во внимание обычную неразговорчивость славного мушкетера, крайне удивило капитана. Но де Тревиль ничего не знал, кроме того, что в тот день, когда он последний раз видел кардинала, короля и королеву, кардинал казался озабоченным, король как будто был чем-то обеспокоен, а покрасневшие глаза королевы говорили о том, что она либо не спала ночь, либо плакала. Последнее обстоятельство его не поразило. Королева со времени своего замужества часто не спала по ночам и много плакала. Господин де Тревиль на всякий случай все же напомнил Атосу, что он должен преданно служить королю и особенно королеве, и просил передать это пожелание и его друзьям. Что же касается Д'Артаньяна, то он засел у себя дома. Свою комнату он превратил в наблюдательный пункт. В окно он видел всех, кто приходил и попадался в западню. Затем, разобрав паркет, так что от нижнего помещения, где происходил допрос, его отделял один только потолок, он получил возможность слышать все, что говорилось между сыщиками и обвиняемым. Допросы, перед началом которых задержанных тщательно обыскивали, сводились почти неизменно к следующему. «Не поручала ли вам госпожа Бонасье передать что-нибудь ее мужу или другому лицу? Не поручал ли вам господин Бонасье передать что-нибудь его жене или другому лицу? Не поверяли ли они?»

0: вам устно каких-нибудь тайн». «Если бы им что-нибудь было известно, — подумал Д'Артаньян, — они не спрашивали бы о таких вещах. Теперь вопрос, что, собственно, они стремятся узнать? Очевидно, находится ли Бекингем в Париже, и не было ли у него или не предстоит ли ему свидание с королевой?» Д'Артаньян остановился на этом предположении, которое, судя по всему, не было лишено вероятности. А пока мышеловка действовала непрерывно, и внимание Д'Артаньяна не ослабевало. Вечером, на другой день после ареста несчастного Бонасье, после ухода Атоса, который отправился к господину де Тревилю, едва часы пробили 9, и Планше, еще не постеливший на ночь постель, собирался приняться за это дело, кто-то постучался с улицы во входную дверь. Дверь сразу же отворилась, затем захлопнулась. Кто-то попал в мышеловку. Д'Артаньян бросился к месту, где был разобран пол, лег навзничь и весь превратился в слух. Вскоре раздались крики, затем стоны, которые, по-видимому, пытались заглушить. Допроса не было и в помине. «Дьявол!» — подумал Д'Артаньян. «Мне кажется, что это женщина. Ее обыскивают. Она сопротивляется. Они применяют силу. Негодяи!» Д'Артаньяну приходилось напрягать всю свою волю, чтобы не вмешаться в происходившее там внизу.
1: «Но я же говорю вам, господа, что я хозяйка этого дома! Я же говорю вам, что я госпожа Бонасье, что я служу королеве!» — кричала несчастная женщина. «Госпожа Бонасье!» — прошептал Д'Артаньян. «Неужели мне повезло, и я нашел то, что разыскивают все?»
2: «Вас-то мы и поджидали!» — отвечали ей.
0: Голос становился все глуше. Поднялась какая-то шумная возня. Женщина сопротивлялась так, как женщина может сопротивляться четверым мужчинам.
1: «Пустите меня! Пусти!» —
0: прозвучал еще голос женщины, но это были последние членораздельные звуки.
2: «Они затыкают ей рот! Сейчас они уведут ее!» — воскликнул Д'Артаньян, вскакивая, словно на пружине. «Шпагу!» — «Да она при мне!» «Планше!»
0: «Что прикажете?»
2: «Беги за Атосом, Портосом и Арамисом. Кого-нибудь из троих ты наверняка застанешь, а может быть, все трое уже вернулись домой. Пусть захватят оружие, пусть спешат, пусть бегут сюда. А, вспомнил, Атос у господина де Тревиля».
0: «Но куда же вы? Куда же вы, сударь?»
2: «Я спущусь вниз через окно», — крикнул Д'Артаньян. «Так будет скорее. А ты заделай дыру в паркете, подмети пол, выходи через дверь и беги, куда я приказал».
0: «О, сударь, сударь, вы убьетесь!» — закричал Планше.
2: «Молчи, осел!» — крикнул Д'Артаньян.
0: И, ухватившись рукой за подоконник, он соскочил со второго этажа. К счастью, не очень высокого, он даже не ушибся. И тут же, подойдя к входным дверям, он тихонько постучал, прошептав:
2: «Сейчас я тоже попадусь в мышеловку. И горе тем кошкам, которые посмеют тронуть такую мышь».
0: Не успел молоток удариться в дверь, как шум внутри замер. Послышались шаги, дверь распахнулась, и Д'Артаньян, обнажив шпагу, ворвался в квартиру господина Бонасье, дверь которой, очевидно снабженная пружиной, сама захлопнулась за ним. И тогда остальные жильцы этого злополучного дома, а также и ближайшие соседи, услышали отчаянные крики, топот, звон шпаг и грохот передвигаемой мебели. Немного погодя, все те, кого встревожил шум и кто высунулся в окно, чтобы узнать, в чем дело, могли увидеть, как снова раскрылась дверь, и четыре человека, одетые в черное, не вышли, а вылетели из нее, словно стая вспугнутых ворон, оставив на полу и на углах столов перья, выдранные из их крыльев, другими словами, лоскутья одежды и обрывки плащей. Победа досталась Д'Артаньяну, нужно сказать, без особого труда, так как лишь один из сыщиков оказался вооруженным, да и то защищался только для виду. Остальные, правда, пытались оглушить молодого человека, швыряя в него стульями, табуретками и даже горшками, но несколько царапин, нанесенных шпагой гасконца, нагнали на них страху. 10 минут было достаточно, чтобы нанести им полное поражение, и Д'Артаньян стал господином на поле боя. Соседи, распахнувшие окна, с хладнокровием, свойственным парижанам в те времена постоянных восстаний и вооруженных столкновений, захлопнули их тотчас же после бегства четырех, одетых в черное. Чутье подсказывало им, что пока все кончено. Кроме того, было уже довольно поздно, а тогда, как и теперь, в квартале, прилегавшем к Люксембургскому дворцу, спать укладывались рано.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Д'Артаньян, оставшись наедине с госпожой Бонасье, повернулся к ней. Бедная женщина почти без чувств лежала в кресле. Д'Артаньян окинул ее быстрым взглядом. То была очаровательная женщина лет 25 или 26, темноволосая, с голубыми глазами, чуть-чуть вздернутым носиком, чудесными зубками. Мраморно-белая кожа ее отливала розовым, подобно опалу. На этом, однако, кончались черты, по которым ее можно было принять за даму высшего света. Руки были белые, но форма их была грубовата. Ноги также не указывали на высокое происхождение. К счастью для Д'Артаньяна, его еще не могли смутить такие мелочи. Разглядывая госпожу Бонасье и, как мы уже говорили, остановив внимание на ее ножках, он вдруг заметил лежавший на полу батистовый платочек, который он поднял. На уголке платка выделялся герб, виденный им однажды на платке, из-за которого они с Арамисом чуть не перерезали друг другу горло. Д'Артаньян с тех самых пор питал недоверие к платкам с гербами, поэтому он, ничего не говоря, вложил поднятый им платок в карман госпожи Бонасье. Молодая женщина в эту минуту пришла в себя. Открыв глаза и в страхе оглядевшись кругом, она увидела, что квартира пуста, и она одна со своим спасителем. Она сразу же с улыбкой протянула ему руки. Улыбка госпожи Бонасье была полна очарования.
3: «Ах, сударь, — проговорила она, — вы спасли меня. Позвольте мне поблагодарить вас».
2: «Сударыня, — ответил Д'Артаньян, — я сделал только то, что сделал бы на моем месте любой дворянин. Вы поэтому не обязаны мне никакой благодарностью».
3: «О, нет, нет, и я надеюсь доказать вам, что умею быть благодарной. Но что было нужно от меня этим людям, которых я сначала приняла за воров? И почему здесь нет господина Бонасье?»
2: «Эти люди, сударыня, были во много раз опаснее воров. Это люди господина кардинала. Что же касается вашего мужа, господина Бонасье, то его нет здесь, потому что его вчера арестовали и увели в Бастилию».
3: «Мой муж в Бастилии?» — воскликнула госпожа Бонасье. «Что же он мог сделать? Ведь он сама невинность».
2: И какое-то подобие улыбки скользнуло по все еще испуганному лицу молодой женщины. «Что он сделал, сударыня?» — произнес Д'Артаньян. «Мне кажется, единственное его преступление заключается в том, что он имеет одновременно счастье и несчастье быть вашим супругом».
3: «Но значит, вам известно, сударь, мне известно, что вы были похищены. Но кем? Кем? Известно ли вам это? О, если вы знаете, скажите мне».
2: «Человеком лет 40 или 45, черноволосым, смуглым, с рубцом на левом виске».
3: «Верно, верно, но имя его?»
2: «Имя? Вот этого-то я и не знаю».
3: «А муж мой знал, что я была похищена.
2: Он узнал об этом из письма, написанного самим похитителем».
3: «А догадывается ли он, — спросила госпожа Бонасье, смутившись, — о причине этого похищения?»
2: «Он предполагал, как мне кажется, что здесь была замешана политика».
3: «Я сомневалась в этом вначале, но сейчас я такого же мнения. Итак, он ни на минуту не усомнился во мне, этот добрый господин Бонасье».
2: «О, ни на одну минуту! Он так гордился вашим благоразумием и вашей любовью!»
3: Улыбка еще раз чуть заметно скользнула по розовым губкам этой хорошенькой молодой женщины.
2: «Но как вам удалось бежать?» — продолжал допытываться Д'Артаньян.
3: «Я воспользовалась минутой, когда осталась одна, и так как с сегодняшнего утра мне стала ясна причина моего похищения, то я с помощью простынь спустилась из окна. Я думала, что мой муж дома, и прибежала сюда».
2: «Чтобы искать у него защиты?»
3: «О, нет. Бедный, милый мой муж. Я знала, что он не способен защитить меня, но так как он мог другим путем услужить нам, я хотела его предупредить».
2: «О чем?»
3: «Нет, это уже не моя тайна. Я поэтому не могу раскрыть ее вам».
2: «Кстати, — сказал Д'Артаньян, — простите, сударыня, что
3: Хоть я и гвардеец, все же я вынужден призвать вас к осторожности. Мне кажется, место здесь неподходящее для того, чтобы поверять какие-либо тайны. Сыщики, которых я прогнал, вернутся с подкреплением. Если они застанут нас здесь, мы погибли. Я, правда, послал уведомить трех моих друзей, но кто знает, застали ли их дома. «Да-да, вы правы», — с испугом воскликнула госпожа Бонасье. «Бежим, скроемся скорее отсюда». С этими словами она схватила Д'Артаньяна под руку и потянула его к двери. «Но куда бежать?» — вырвалось у Д'Артаньяна. «Куда скрыться?» «Прежде всего, подальше от этого дома. Потом увидим». Даже не прикрыв за собой дверей, они, выйдя из дома, побежали по улице Могильщиков, завернули на Королевский ров и остановились только у площади Сен-Сюльпис.
2: «А что же нам делать дальше?» — спросил Д'Артаньян. «Куда мне проводить вас?»
3: «Право не знаю, что ответить вам», — сказала госпожа Бонасье. «Я собиралась через моего мужа вызвать господина де Лапорта и от него узнать, что произошло в Лувре за последние 3 дня и не опасно ли мне туда показываться».
2: «Но ведь я могу пойти и вызвать господина де Лапорта», — сказал Д'Артаньян.
3: «Конечно, но беда в одном. Господина Бонасье в Лувре знали, и его бы пропустили, а вас не знают, и двери для вас будут закрыты».
2: «Пустяки», — возразил Д'Артаньян. «У какого-нибудь из входов в Лувр, верно, есть преданный вам привратник, который, услышав пароль, госпожа Бонасье пристально посмотрела на молодого человека».
3: «А если я скажу вам этот пароль?» — прошептала она. «Забудете ли вы его тотчас же после того, как воспользуетесь им?»
2: «Честное слово дворянина», — произнес Д'Артаньян тоном, не допускавшим сомнений.
3: «Хорошо, я верю вам. Вы, кажется, славный молодой человек, и от вашей преданности, быть может, зависит ваше будущее».
2: «Я не требую обещаний и честно сделаю все, что будет в моих силах, чтобы послужить королю и быть приятным королеве», — сказал Д'Артаньян. «Располагайте мною как другом».
3: «Но куда вы спрячете меня на это время?»
2: «Нет ли у вас человека, к которому бы господин де Лапорт мог бы за вами прийти?»
3: «Нет, я не хочу никого посвящать в это дело».
2: «Подождите», — произнес Д'Артаньян. «Мы рядом с домом Атоса». «Да, правильно».
3: «Кто это Атос?»
2: «Один из моих друзей.
3: Но если он дома и увидит меня...»
2: «Его нет дома, и, пропустив вас в квартиру, я ключ унесу с собой».
3: «А если он вернется?»
2: «Он не вернется. В крайнем случае ему скажут, что я привел женщину, и эта женщина находится у него».
3: «Но это может меня очень сильно скомпрометировать, понимаете ли вы это?» «Какое вам дело? Никто вас там не знает. И к тому же мы находимся в таком положении, что можем пренебречь приличиями». «Хорошо. Пойдемте же к вашему другу. Где он живет?»
2: «На улице Феру, в 2 шагах отсюда».
3: «Идем».
2: И они побежали дальше. Атоса, как и предвидел Д'Артаньян, не было дома. Д'Артаньян взял ключ, который ему, как другу Атоса, всегда беспрекословно давали, поднялся по лестнице и впустил госпожу Бонасье в маленькую квартирку, уже описанную нами выше. «Располагайтесь как дома», — сказал он. «Погодите, заприте дверь изнутри и никому не отпирайте, иначе как если постучат 3 раза. Вот так». И он стукнул 3 раза. 2 раза подряд и довольно сильно. 3-й раз после паузы и слабее.
3: «Хорошо», — сказала госпожа Бонасье. «Теперь моя очередь давать вам наставление».
2: «Слушаю вас».
3: «Отправляйтесь в Лувр и постучитесь у калитки, выходящей на улицу Эшель. Попросите Жермена».
2: «Хорошо, а затем?»
3: «Он спросит, что вам угодно, и вместо ответа вы скажете 2 слова. Тур и Брюссель. Тогда он исполнит ваше приказание».
2: «Что же я прикажу ему?»
3: «Вызвать господина де Лапорта, камердинера королевы».
2: «А когда он вызовет его, и господин де Лапорт выйдет?»
3: «Вы пошлете его ко мне».
2: «Прекрасно.
3: Но где и когда я увижу вас снова?»
4: «А вам очень хочется встретиться со мной опять?»
3: «Конечно.
4: Тогда предоставьте мне позаботиться об этом. И будьте спокойны».
3: «Я полагаюсь на ваше слово».
4: «Можете положиться».
2: Д'Артаньян поклонился госпоже Бонасье, бросив ей самый влюбленный взгляд, каким только можно было охватить всю ее маленькую фигурку. и пока сходил с лестницы, услышал, как дверь позади него захлопнулась, и ключ дважды повернулся в замке. Мигом добежал он до Лувра. Подходя к калитке с улицы Эшель, он услышал, как пробило 10 часов.
3: Все события, только что описанные нами, промелькнули за какие-нибудь полчаса. Все произошло так, как говорила госпожа Бонасье. Услышав пароль, Жермен поклонился. Не прошло и 10 минут, как Лапорт был уже в комнате привратника. Д'Артаньян в 2 словах рассказал ему обо всем, что произошло, и сообщил, где находится госпожа Бонасье. Лапорт дважды повторил адрес и поспешил к выходу. Но не сделав и 2 шагов, он вдруг вернулся. «Молодой человек», — сказал он, обращаясь к Д'Артаньяну, — «разрешите дать вам совет». «Какой именно?» «То, что произошло, может доставить вам неприятности». «Вы думаете?» «Да. Нет ли у вас друга, у которого отстают часы?» «Ну, что же дальше?» «Навестите его. С тем, чтобы потом он мог засвидетельствовать, что в 9:30 вы находились у него. Юристы называют это алиби». Д'Артаньян нашел совет благоразумным и, что было сил, помчался к господину де Тревилю. Но, не заходя в гостиную, где, как всегда, было много народу, он попросил разрешения пройти в кабинет. Так как Д'Артаньян часто бывал здесь, просьбу его сразу же удовлетворили, и слуга отправился доложить господину де Тревилю, что его молодой земляк, желая сообщить нечто важное, просит принять его. Минут через 5 господин де Тревиль уже прошел в кабинет. Он спросил у Д'Артаньяна, чем он может быть ему полезен и чему он обязан его посещением в такой поздний час. «Простите, сударь», — сказал Д'Артаньян, который, воспользовавшись минутами, пока оставался один, успел переставить часы на 3/4 часа назад. «Я думал, что в 9:25 еще не слишком поздно явиться к вам».
5: 9:25? — воскликнул господин де Тревиль, поворачиваясь к стенным часам. «Да нет, не может быть!»
3: «Поглядите сами», — сказал Д'Артаньян, — «и вы убедитесь».
5: «Да, правильно», — произнес де Тревиль. «Я был уверен, что уже позднее». «Но что же вам от меня нужно?»
2: Тогда Д'Артаньян пустился в пространный рассказ о королеве. Он поделился своими тревогами по поводу ее положения, сообщил, что он слышал относительно замыслов кардинала, направленных против Бекингема, и речь его была полна такой уверенности и такого спокойствия, что де Тревиль не мог ему не поверить, тем более что и он сам, как мы уже говорили, уловил нечто новое в отношениях между кардиналом, королем и королевой. Когда пробило 10 часов, Д'Артаньян расстался с господином де Тревилем, который, поблагодарив его за сообщенные ему сведения и посоветовав всегда верой и правдой служить королю и королеве, вернулся в гостиную. Спустившись с лестницы, Д'Артаньян вдруг вспомнил, что забыл свою трость. Поэтому он быстро поднялся обратно, вошел в кабинет и тут же сразу передвинул стрелки на место, чтобы на следующее утро никто не мог заметить, что часы отставали. Уверенный теперь, что у него есть свидетель, готовый установить его алиби, он спустился вниз и вышел на улицу.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
6: Продолжение завтра в это же время.
7: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Владимир Санин. Фрагмент из книги «Новичок в Антарктиде. Полярные были». Читает Сергей Казаков.
1: Через несколько дней после расставания с островом Ватерлоо, когда Виза шел по морю у Эддала, я забрел в рулевую рубку и стал у окна, любуясь айсбергами. Их вокруг были десятки, больших и средних, красивых и безобразных. Но особенно мне понравился один из них — горделивый великан с покатой крышей. Меня удивило, что именно ему Визы уделяет столько внимания. Уменьшил ход, подходит с одной стороны, затем с другой, словно покупатель, оценивающий лошадь. Каково же было мое волнение, когда я узнал, что к этому айсбергу пойдет шлюпка! Оказалось, что научные работники морского отряда, гидрохимик Родовский, радиофизик Давыдов и другие, выклинчили у капитана разрешение поговорить с айсбергом на «ты». Им требовалось не больше, не меньше, чем одолжить у айсберга килограммов 30-40 льда, разумеется, в интересах науки. Подвергнув лед анализу, они рассчитывали извлечь микроскопические частицы водорослей, изучить происхождение айсберга, его возраст и прочее, о чем я не имею ни малейшего понятия и посему не стану морочить голову доброжелательному слушателю. Научные работники чуть ли не ползали на коленях, умоляя во имя святой науки на один только часик остановить Визы. Когда эту просьбу поддержали начальник экспедиции Гербович и начальник морского отряда Зыков, капитан сдался и велел старпому готовить шлюпку. Любой корреспондент потерял бы к себе всякое уважение, если бы упустил такой случай. Но я оказался в скверной ситуации. Утром на диспетчерском совещании главный инженер экспедиции Петр Федорович Большаков в пух и в прах разносил одного растяпу, который, пренебрегая правилами техники безопасности, сначала чуть не провалился в озеро, а потом ухнул в ручей. «На станции Беллинсгаузена провалишься, только промокнешь». «А в Мирном будешь сухой, но не живой», — сурово закончил Большаков свой разнос. Растяпа тогда клятвенно пообещал наизусть вызубрить правила техники безопасности, но доверие к нему сильно пошатнулось. Поэтому к просьбе пустить меня в шлюпку начальство отнеслось столь прохладно, что пришлось воззвать к его лучшим чувствам. Я клялся и божился, что не сделаю ни одного движения, хоть на йоту, противоречащего инструкциям, что буду сидеть как истукан. Я льстиво улыбался, прижимал руки к сердцу, демагогически ссылался на лучшие традиции советской печати, на ужасающий позор, который ждет меня в редакции, где наверняка узнают, что упущен такой материал на жену и сына, которые вечно будут стыдиться такого незадачливого мужа и отца. «Начальство — это люди». А у людей есть в сердце уголок, хранящий жалость и великодушие к падшим. Порывшись в этом уголке, начальство со вздохом дало разрешение, и я весело побежал надевать свой спасательный жилет. Походом к айсбергу руководил старпом. По его указанию мы, 12 счастливчиков, сели в шлюпку. Заскрипели блоки, шлюпка закачалась на волнах, и старпом, запустив мотор, побыстрее увел ее от стального борта Визы. Под приветственные крики друзей, яростное щелканье фотоаппаратов и напутствие первого помощника «Счастливой зимовки! Не скучайте! Заберем вас на обратном пути!» мы помчались к айсбергу. Издали он казался безобидным и симпатичным, но когда мы преодолели разделявшую нас милю, все притихли. Перед нами была громада длиной с четверть километра и высотой с 25-этажный дом. Значит, подводная часть равнялась примерно Останкинской телебашне. Хотите верьте, хотите проверьте. С ближней к нам стороны айсберг кончался пологой площадкой, на которой принимали солнечные ванны сотни-три пингвинов Адели. Они встретили нас радостным карканьем и стали наперебой приглашать в гости. Глупые, жизнерадостные бродяги, не подозревающие, что им уже не суждено вернуться в родную Антарктиду. Какой конец их ожидает, когда айсберг растает в сотнях, а то и тысячах километрах от материка? Однако нужно было подумать и о себе. Легкое волнение моря, которое нисколько не беспокоило нас во время перехода, здесь, у отвесной ледяной стены, оказалось куда более грозным. Волны бились об айсберг, словно твердо решили его опрокинуть. Старпом посмотрел на научных работников и хмыкнул в бороду. Они, еще 5 минут назад, с исключительной бодростью заверявшие друг друга, что без мешка льда не уйдут, выглядели весьма озабоченными. «Может, полюбуемся и пойдем обратно?» — закинул удочку старпом. «Не-е-е», — закачал головой Родовский. «Ни в коем случае», — неуверенно поддержал его Давыдов. «Раз уж мы пришли», — тихим голосом сказал Родовский. «Шлюпку спустили, горючее затратили», — еще тише сказал Давыдов. «Ну, раз такой энтузиазм, приступим к делу», — согласился старпом и, сделав знак вооруженному ледорубом-матросу Сереже Мариненкову, силой бросил шлюпку на стену. Сережа так рубанул по айсбергу, что мог, казалось, разрубить его пополам, но топор отскочил, а шлюпку отбросило. Пошли искать другое место. Нашли. Рубить здесь удобнее, но сверху свисал карниз весом с добрую 1000 тонн. «Упадет, может набить синяк», — озабоченно заметил старпом. «Следите за карнизом, попробуем». Пожалуй, за все 25 послевоенных лет я не испытывал столь острых ощущений. Шлюпка яростно налетала на айсберг и, подбрасываемая волной, влезала на него 1-1.5 метра. В распоряжении Сережи была секунда, за которую он успевал нанести 2 удара. Пока трое из нас отталкивались от айсберга опорными крюками, остальные ловили осколки льда. К сожалению, большинство из них падало в воду, теряя таким образом всякий интерес для науки, и заветный мешок заполнялся удручающе медленно. К тому же сильно действовал на нервы, нависающий над нами дамоклов карниз. Черт его знает, насколько прочно он держался. Вспоминалась пресловутая последняя соломинка, которая переломила спину верблюда. Может, и этот гнусный карниз ждет последнего удара. Старпом решил перебазироваться. Если бы нас страховала вторая шлюпка, можно было бы попытаться верхом на волне проскочить на площадку к пингвинам и там нарубить без помех 1 000 000 тонн льда. Но выполнять такой цирковой трюк в одиночестве было рискованно. Пришлось вновь уходить назад и вновь бросаться на стену. Один раз, не кстати подвернувшейся волной, шлюпку так швырнуло к айсбергу, что раздался треск. Мы легко догадались, что трещал не айсберг. Отошли, проверили шлюпку, швы в порядке. «Думаю, хватит», — сделанной бодростью возвестил один научный работник, кивая на скромную кучку добытого льда. «А вот я так не думаю», — с веселой мстительностью возразил старпом. «Вы же сами говорили, что без полного мешка не уйдете». Хрустела шлюпка, разлетался во все стороны лед. Осколком поранило палец Сережи, и ледоруб подхватил Евгений Давыдов. Мешок был уже полон, но вошедший в азарт Евгений со стервенением лупил по айсбергу до тех пор, пока другой осколок не рассек кожу на его подбородке. Здесь уже было решено ставить точку. Не стоит искушать судьбу. Операция «Возьмем айсберг за вымя», как потом ее окрестили, продолжалась 1.5 часа. Мы возвращались обратно с победой. Мне был доверен штурвал, я 2-й раз в жизни. Первый имел место в Индийском океане, когда я плавал на рыболовном траулере. Вел по морю шлюпку. Пишу эти строки и смотрю на фотокарточку. Растерянно качается на волнах, избитый чуть ли не до потери сознания айсберг. А от него уходит шлюпка с людьми, на лицах которых светится торжество победителей. За штурвалом, гордо расправив плечи, стоит человек в спасательном жилете и в темных солнечных очках. Весь его вид свидетельствует о том, что человек этот держит штурвал уверенно и ни за что не выпустит его из рук до самой швартовки, когда старпом, не обращая внимания на униженные просьбы, даст рулевому отставку, чтобы самолично подвести шлюпку к борту Визы. Так закончилась операция, в ходе которой мне довелось внести свой пока еще недостаточно оцененный вклад в науку. Быть может, кто знает, подобранные мною осколки льда откроют перед человечеством новые горизонты в смысле познания окружающего нас мира. Допускаю, что тогда, возбужденные сенсационными газетными заголовками, все бросятся искать наш айсберг. Его легко отличить от остальных. Если на площадке, где загорают пингвины, вы найдете брошенную мною пустую пачку из-под сигарет Ява, знайте, что айсберг тот самый. Желаю успеха.
0: Мы читали фрагмент из книги Владимира Санина «Новичок в Антарктиде. Полярные были». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Бойцы из Чечни в зоне специальной военной операции отважно отстаивают суверенитет и законные интересы России. Об этом Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю 75-летия со дня рождения Ахмата Кадырова.
2: Имя Ахмата Кадырова – пример его служения. Сегодня воодушевляют бойцов, воинов из Чеченской Республики. Они плечом к плечу с представителями других народов России отважно сражаются за общее дело. В ходе специальной военной операции отстаивают суверенитет, независимость и законные интересы нашей общей Родины.
1: Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону специальной военной операции отправилась новая группа добровольцев из числа жителей республики. Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры противника, сообщили в Министерстве обороны. Так под удар попали энергетические и транспортные системы, радиолокационная станция противовоздушной обороны и места хранения украинских беспилотников. Средствами ПВО удалось сбить 8 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда установок «Хаймарс» и более 1100 беспилотников. Войска российских группировок в зоне спецоперации продвинулись, улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи, добавили в Министерстве обороны. Российские бойцы смешанных единоборств стали лучшими на молодежном чемпионате мира по количеству золотых медалей. Наши спортсмены завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград. Турнир проходил в Абу-Даби и включал 4 возрастные категории от 10 до 17 лет. Это позволило всесторонне оценить уровень подготовки юных российских атлетов. Отмечается, что российская сборная впервые за 5 лет выступала под национальным флагом и с государственным гимном. 3 ноября россиян ждет сокращенный рабочий день перед Днем народного единства. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, рабочий день будет короче на 1 час. Окладные сотрудники получат полную зарплату, так как праздничные и сокращенные дни не влияют на выплаты. После сокращенного дня наступят длинные выходные. 4 ноября – нерабочий праздничный день, а при 5-дневной рабочей неделе отдых продлится с 4 по 6 ноября включительно по причине переноса выходного. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Калининград. Балтийский федеральный университет Иммануила Канта. Больше 10 тысяч студентов. 4 образовательно-научных кластера, каждый из которых делится на несколько высших школ. Психология, лингвистика, социология, медицина и, конечно же, всеми любимая философия. Без нее никак. Иначе ерунда какая-то получится. Особенно в названии. Почему? Да потому что все это вместе взятое и есть Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта в Калининграде.
1: Имя на карте.
3: Дайте человеку все, чего он желает, и в ту же минуту он почувствует, что это все не есть все.
2: Немец по происхождению? А как же? Русский верноподданный? Однозначно. В 1758 году он присягнул императрице Елизавете Петровне и клятву свою не нарушил до конца жизни. Даже преподавал нашим офицерам в тогдашнем Кёнигсберге науки всяческие. Что преподавал? Математику, пиротехнику, архитектуру. Философ-идеалист, говорите? Не только. Еще и астроном, причем идеальный. Оказывается, Кант лично разработал теорию происхождения планет всей нашей Солнечной системы. Вот ведь умница какая. Но вернемся из космоса в Калининград. После того, как Иммануил купил себе в городе дом в 1783 году, он решил завести себе привычку непременно следовать распорядку дня. Подъем в 5 утра. Чашка кофе. Курительная трубка. Далее философские мысли, рассуждения с собой любимым. И прогулка на лекцию к 7 утра. Далее работа над рукописями. Это в полдень, а потом часовая прогулка по Кёнигсбергу, причем при любой погоде. Говорили, что по выходам Канта на улицу соседи настраивали свои часы. Мол, не ошибешься. Вечером философ общался с друзьями и работал над книгами до 10 вечера, а после ложился спать. Баиньки. И так каждый божий день без единого опоздания, даже на минуту. А вот теперь представьте себе современного студента университета имени Канта, который не успел на сегодняшний, к примеру, семинар. Заклюют. И правильно сделают.
4: Человек может стать человеком лишь благодаря воспитанию.
1: Имя на карте.
2: Если скажут, что Кант никогда не покидал пределы Кёнигсберга, Калининграда, не верьте. Вранье. В молодости Иммануил подрабатывал домашним учителем и около 6 лет провел вне своего отеческого города. Уезжал философ и вправду недалеко, но все-таки уезжал.
4: Если наказывать ребенка за дурное и награждать за доброе, то он будет делать добро ради выгоды.
2: Собственный музей. Вот она, гордость университета его имени. Здесь находятся редкие прижизненные издания философа, древние книги и манускрипты, старинные студенческие билеты, ученическая форма, коллекции уникальных гравюр и картин. Копия его посмертной маски. Музей работает строго по расписанию. Так что не опаздывайте. Он этого не любил. Калининград. Балтийский федеральный университет Иммануила Канта.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: 29 марта. Мы плаваем, плаваем, и все еще около 300 миль остается до Гамильтона, маленького корейского острова с удобным портом, где назначено рандеву шкуне. То дунет попутный ветер, и мы пронесемся миль 200 вперед, то настанет штиль, идем по три узла. Теперь вот третий день льет проливной дождь. Выйти на улицу, так мы называли верхнюю палубу, нельзя. Зато тихо. Я рад, что могу заняться делом. Стало заметно холоднее, как мы подвигаемся к северу. И дождь не южный, не летний. Все достают суконные платья. Вчера матрос поймал в жилой палубе ядовитейшие из тропических насекомых, станошку. Она красновата, длиной вершка полтора, суставчатая. У ней, однако ж, не стонок, а всего 24. Сначала я думал, что это шея рака. Укушение ею, если не принять скорых мер, смертельно. Она страшна людям. Большие животные бегут от нее, а ей самой страшен цыпленок. Он, завидев станошку, бежит к ней, начинает клевать и съедает всю, оставляя одни ноги. У нас, впрочем, есть всего понемножку, и особенно много развелось тараканов. Мы, вероятно, их захватили в Маниле или в Камингуине. А теперь вот налетело к нам в туман и дождь множество ласточек. Они пробирались к северу из жарких мест в умеренные. Непогода и ночь захватили их далеко в море. И они стаей долго кружились около фрегата, каждый раз все ближе и ближе, наконец, сели обессиленные на палубу. В шлюпке, на снастях. Их набрали множество, и на другой день большую частью выпустили, накормив тараканами. Было довольно ясно. Они кружились весело около фрегата и мало-помалу исчезли. Тут же показались и воробьи. Этим посыпали на шлюпку крупы. Они наелись и улетели. Но дунул холод, свежий ветер, и станошки, тараканы, все исчезло. Взяли три рифа, а сегодня, 31 марта утром, и четвертый. Грот взяли на Гитовы и поставили грот Трисель. Нордост дует с холодом. Вдруг из тропиков через 5 дней чуть не в мороз. Нет и 10 градусов тепла. Стихает, слава богу. Мы в 60 милях от Нагасаки, и туда дует попутный ветер, но не расчет заходить теперь, надо прежде идти на Гамильтон. 4 апреля. Наконец, 2 апреля пришли и на Гамильтон. Шкуна была уже там, а транспорта, который послан в Шанхай, еще нет. Я вышел на ют, когда стали становиться на якорь, и смотрел на берег. Порт, говорят наши моряки, очень удобный, а берегов почти нет. Островишко весь 3 мили, скалистый, в каменьях, с тощими кое-где кустиками и реденькими группами деревьев. «Это все камелии», — сказал Корсаков, командир шкуны. «Матросы камелиями парятся в бане, устроенной на берегу. Некоторые из наших тотчас поехали на берег. Я видел его издали, незаманчиво, и я не торопился на него. Кое-где сонными водами маленьких бухт жались в кучу хижины корейцев. Видны были только соломенные крыши, да изредка кое-где бродили жители, все в белом, как в саванах. Наконец, нам довелось увидеть и этот последний, принадлежащий крайне восточному циклу, народ». Корею в политическом отношении можно было бы назвать самостоятельным государством. Она управляется своим государем, имеет свои постановления, свой язык. Но государь ее, достоинством равной степени королей, утверждаются на престоле китайским Богдыханом. Этим утверждением только и выражается зависимость Кореи от Китая. Да разве еще тем, что из Кореи ездят до 200 человек ежегодно в Китай поздравить Богдыхана с Новым годом. Это похоже на зависимость отделенного сына, живущего своим домом, от дома отца. К сожалению, до сих пор мало сведений о внутреннем состоянии и управлении Кореей, о богатстве и произведениях страны, о нравах и обычаях жителей, Отец Аввакум сказывал мне только, что обычай утверждения корейского короля китайским Багдыханом до сих пор соблюдается свято. Посланные из Кореи являются в Пекин с подарками и с просьбой утвердить нового государя. Багдыхан обыкновенно утверждает и, приняв подарки, отдаривает посланных гораздо щедрее. Впрочем, он не впутывается в их дела. Когда однажды корейское правительство донесло китайскому, что оно велело прибывшим к берегам Кореи каким-то европейским судам, кажется, английским, удалиться, в подражании тому, как поступило с этими же судами китайское правительство, Багдыхан приказал объявить корейцам, что ему дела до них нет, и чтобы они распоряжались, как хотят. Еще известно, что китайцы и корейцы уговорились оставить некоторое количество земель между обеими государствами незаселенными, чтобы избежать близкого между собой соседства и вместе с тем всяких поводов к неприятным столкновениям и несогласиям обоих народов. Когда наша шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы увидели, что из деревни бросилось бежать множество женщин и детей к горам со всеми признаками боязни. При выходе на берег мужчины толпой старались не подпускать наших к деревне, удерживая за руки и за полы. Но им написали по-китайски, что женщины могут быть спокойны, что русские съехали затем только, чтобы посмотреть берег и погулять. Корейцы уже не мешали ходить, но только старались удалить наших от деревни. Через час наши воротились и привезли с собой двух стариков, по-видимому, старшин. За ними вслед приехала корейская лодка, похожая на японскую, только без разрубленной кормы, с другими тремя или четырьмя стариками и множеством простого, босоногого, нечесанного и неопрятного народа. И простой, и непростой народ все были одеты в белые бумажные или травяные широкие халаты, под которыми надеты были другие, заменявшие белье. Кроме того, на всех надето было что-то вроде шаровар из тех же материй, как халаты. У высших белые и чистые, а у низших белые, но грязные. На некоторых, впрочем, немногих, были светло-желтые или синие халаты. Сандалии у них были похожи на японские, у одних тростниковые или соломенные, у других бумажные. Всего замечательнее головной убор. Волосы они зачесывают, как ликейцы, со всех сторон кверху, в один пучок, на который надевают шляпу. Что за шляпа? Тулья у ней так мала, что только и покрывает пучок, зато поля широки, как зонтик. Шляпы делаются из какого-то тростника, сплетенного мелко, как волос, и в самом деле похожие на волосяные, тем более, что они черные. Трудно догадаться, зачем им эти шляпы. Они прозрачны, не защищают головы ни от дождя, ни от солнца, ни от пыли. Впрочем, много шляп и других форм и видов. Есть и мочальные, и колпаки из морских растений. Я очень пристально вглядывался в лица наших гостей. Как хотите, а это все дети одного семейства, то есть китайцы, японцы, корейцы или кейцы. Китайское семейство, как старшее и более многочисленное, играет между ними первенствующую роль. Ошибиться в этом сходстве трудно. Тогда как при первом взгляде на малайцев, например, ни за что не причтешь их к одному племени с этими четырьмя народами. Корейцы более похожи на ликейцев, но только те малы, а эти напротив. Очень крупные породы. Они носят бороду. Она у них большей частью длинная и жесткая, как будто из конского волоса. У одних она покрывает щеки и всю нижнюю часть лица. У других, напротив, растет на самом подбородке. Многие носят большие очки в медной оправе, с тесемкой вокруг головы. Кажется, они носят их не от близорукости, а от глазной болезни. В толпе я заметил множество страждущих глазами. В 1786 году появилось в Еду сочинение японца Ринсифе под заглавием «Главное обозрение трех царств, ближайших к Японии» — Кореи, Лю Цу, Лучу, и Есо, Мацмая. Клопорт как-то достал сочинение, обогатил разными прибавлениями из китайских географий и перевел на французский язык. Между прочим, там о корейцах сказано: «Корейцы роста высокого и сложение гораздо крепче японцев и китайцев и других народов».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Гостей посадили за стол и стали почивать чаем, хлебом, сухарями и ромом. Потом завязалась с ними живая письменная беседа на китайском языке. Они так проворно писали, что глаза не поспевали следить за кистью. Прежде всего они спросили, какие мы варвары, северные или южные. А мы им написали, чтобы они привезли нам кур, зелень, рыбы, а у нас взяли бы деньги за это, или же ром, полотно и тому подобные предметы. Старик взял эту записку, надулся как петух и с комической важностью, с амфазом, нараспев, начал декламировать написанное. Это отчасти напоминало мерное пение наших нищих о Лазаре. Потом, прочитав, старик написал по-китайски в ответ, что почтенных кур у них нет. А неправда? Наши видели кур? Прочие, между тем, ели хлеб и пили чай. Один пальцем полез в масло, другой, откусив кусочек хлеба, совал остаток кому-нибудь из нас в рот. Третий выпил две рюмки голого рому, одну за другой, и не поморщился. Прочие трогали нас за платье, за белье, за сапоги, гладили рукой сукно, которое, по-видимому, очень нравилось им. Особенно обратили они внимание на белизну нашей кожи. Они брали нас за руки и не могли отвести от них глаз, хотя у самих руки были слегка смуглы и даже чисты, то есть у высшего класса. У простого рабочего народа другое дело, как везде. Старику повторили, что мы недаром хотим взять провизию, а вот за такие-то вещи. Он прочитал опять название этих вещей, поглядел на нас немного, потом сказал: «Пудди». Что это значит? «Нельзя», «не хочу». Его попросили написать слово это по-китайски. Он написал, вышло «не знаю». Думали, что он не понял, и показали ему кусок коленкора, ром, сухари. «Пудди! Пудди!» — твердил он. Обратились к другому, бойкому и рябому корейцу, который с удивительным проворством написал по-китайски. Он прочитал записку и, сосчитав пальцем все слова в записке, которыми означались «материя», «хлеб», «водка», сказал «Пудди». Передали записку третьему. «Пудди! Пудди!» — твердил тот задумчиво. Отец Аввакум пустился в новое объяснение. Старик долго и внимательно слушал, потом вдруг живо замахал рукой, как будто догадался, в чем дело. «Ну, понял, наконец!» — обрадовались мы. Старик взял отца Аввакума за рукав и, схватив кисть, опять написал «Пудди». «Но, видно, не хотят дать», — решили мы, и больше к ним уже не приставали. Вообще не грубее видом и приемами японцев или китайцев, несмотря на то, что у всех одна цивилизация — китайская. Впрочем, мы в Корее не видали людей высшего класса. Говоря о быте этих народов, упомяну мимоходом, между прочим, о существенной разнице во внутреннем убранстве домов китайских с домами прочих трех народов. Китайцы в домах у себя имеют мебель, столы, кресла, постели, табуреты, скамеечки и прочее, тогда как прочие три народа сидят и обедают на полу. Оттого эти, чтобы не запачкать пола, который служит им вместе и столом, при входе в комнаты снимают туфли, а китайцы нет. Между тем набралось на фрегат около 100 человек корейцев, так что принуждены были больше не пускать. Долго посидели они и, наконец, уехали. Довольно бы и этого, однако, нужно было хоть раз съездить на берег, ступить ногой на корейскую землю. Вчера нас человек 6-7 отправились в катере к одной из деревень. У двоих из нас были ружья стрелять птиц, третий взял пару пистолетов. На берегу густая толпа сжалась около нас, стараясь отклонить от деревни. Но мы легко раздвинули их, дав знать, что цель наша была только пройти через деревню в поля, на холмы. Видя, что с нами нечего делать, они предпочли вести нас добровольно, нежели предоставить нам бродить, где вздумается. Мы все хотели идти внутрь села, а они вели нас по окраинам. Впрочем, у нас у самих тотчас же пропала охота углубляться в улицы шириною в 2 шага. Мы шли между 2 заборов, грубо сложенных из неровных камней, без всякого цемента. Из-за заборов

они стали тут очень услужливыми, указывали удобные тропинки, рвали нам цветы и показывали хорошие виды. Мы шли по полям, засеянным пшеницей и ячменем. Кое-где, но очень мало, виден был рис да кусты камелий, а то все утесы и камни. Все обнажено и смотрит бедно и печально. Не мудрено, что жители не могли дать нам провизии. Едва ли у них столько было у самих, чтобы не умереть с голоду. Они мочат и едят морскую капусту, выбрасываемую приливом. Также ракушки. Сегодня привезли нам десятка два рыб, 4 бочонка воды, да старик вынул из-за пазухи сверток бумаги с сушеными трепангами, род морских слизняков с шишками. Ему подарили кусок синей бумажной материи и примочку для сына, у которого болят глаза. Погуляв по северной стороне островка, где есть две красивые, как два озера бухты, обсаженные деревьями, мы воротились в село. Охотники наши застрелили дорогой 3 или 4 птицы. В селе на берегу разосланы были циновки, на них сидели 2 старика, бывшие уже у нас, и пригласили сесть и нас. Почти все жители села сбежались смотреть на редких гостей. Они опять подробно осматривали нас, трогали платья, волосы, кожу на руках. С меня сняли ботинки, осмотрели их, потом чулки, зонтик, фуражку. Разговор шел по-китайски, письменно, через отца Аввакума и Гашкевича. «Сколько вам лет?» — спрашивали они кого-нибудь из наших. «Лет 30-40», — отвечали им. «Помилуйте», — заговорили они. «Мы думали, вам лет 60 или 70». Это крайне восточный комплимент. «Вам должно быть лет 80. Вы мне годитесь в отцы и деды». Сказать так значит польстить. Они, между прочим, спросили, долго ли мы останемся. «Если долго», — сказали они, «то мы, по закону нашей страны, обязаны угостить вас от имени правительства обедом». Совершенно как у японцев. Но им отвечали, что через 2 дня мы уйдем, и потому угощение их принять не можем. В толпе я видел одного корейца с четками в руках. Кажется, буддийский бонз. На голове у него мочальная шапка. 5 апреля. Вчера случилась маленькая неприятность. 3 из наших отправились на берег. Толпа корейцев окружила их и не пускала идти от берега далее. Они грозили им и даже толкали их в ров. Наши воротились на фрегат, но отправились обратно уже в сопровождении вооруженных матросов. Надо было прибегнуть к мерам строгости. Сегодня старик приехал рано утром и написал предлинное извинение, говоря, что он огорчен случившимся. Жалеет, что мы не можем указать виновных, что их бы наказали весьма строго. Просил не сердиться и оправдывался незнанием корейцев о том, что делается внутри 4 морей, то есть на белом свете. Его и товарищей, бывших с ним, угостили чаем, водкой и сухарями и простились с ними надолго, если не навсегда. На самом деле, им неоткуда знать, что делается внутри 4 морей. Европейцы почти не посещают Корею. Последний был здесь Бельчер, кажется, в 1842 году. Это отважный путешественник и бойкий писатель. Он живо описывает свои путешествия. Он 2 раза обошел вокруг Земли и теперь странствует в полярных странах. Путешествие его — ряд приключений, одно занимательнее другого. Чего с ним не было? Никто столько не выдерживал штормов. В ураган он должен был срубить в Гонконге мачты. Где-то на Борнео его положило на бок, и он недели в 3 без посторонней помощи встал опять. Это настоящий морской волк. Кроме того, он увлекательно рассказывает свои приключения. Он всюду совался с своим фрегатом, между прочим, заходил и в Корею, описал островок Гамильтон, был на соседнем большом острове Квельпарт, где, говорит он, есть города, крепости и большое народонаселение. Кругом нас, по горизонту, везде разбросаны острова. Корейский архипелаг неисчислим. Корея

еще представляет обширную, почти нетронутую почву для мореходцев, купцов, миссионеров и ученых. Завтра снимаемся с якоря и идем на неделю в Нагасаки, а потом мимо Корейского берега к Сахалину и далее в наши владения. Теперь рано туда, там еще льды. Здесь даже на Южном Корейском берегу под 34 градусом широты так холодно, как у нас в это время в Петербурге, тогда как в этой же широте на Западе, на Мадере, например, в январе прошлого года было жарко. На то восток. Я забыл сказать, что 2 же апреля в один день с нами пришел на остров Гамильтон и наш транспорт. Новости из Европы все те же, что мы получили и в Маниле. Зато из Шанхая много нового. Я предвидел, что без вмешательства европейцев не обойдется. Так и вышло. Войска Таутая-Самква наделали беспорядков. В Шанхае стало небезопасно ходить по вечерам, и из лагеря приходили в европейский квартал кучами солдаты и нападали на прохожих. Между прочим, они напали на одного англичанина, который вечером гулял с женой. Они потащили леди в лагерь. Англичанин стал защищать жену и получил 11 ран, между прочим, одну довольно опасную. Это подняло на ноги всех англичан, моряков и молодых конторщиков. Они вооружились винтовками, пистолетами, даже взяли одно орудие и отправились к лагерю. Бросили в него несколько гранат и многих убили. Потом все европейские консулы и американские тоже дали знать Таутаю, чтобы он снял свой лагерь и перенес на другую сторону. Теперь около осажденного города европейского квартала все чисто, но европейцы уже не считают себя в безопасности. Они ходят не иначе, как кучами и вооруженные. Купцы в своих конторах сидят за бюро, а подле лежит заряженный револьвер. Бог знает, чем это все кончится. Сегодня хотели сняться, да ветер противный. Снялись на другой день, 7 апреля, в 3 часа пополудни, а 9-го, во 2-м часу, бросили якорь на Нагасакском рейде. Переход был отличный, тихо, как в реке. Японцы верить не хотели, что мы так скоро пришли, а тут всего 180 миль расстояния. Опербониоз Ойесаброски захохотал, частью от удовольствия, частью от глупости. Опять увидя нас всех. Кичибе по-прежнему приседал, кряхтел и заливался истерическим смехом, передавая нам просьбу нагасакского губернатора не подъезжать на шлюпках к батареям. Он также на вопрос наш, не имеет ли губернатор объявить нам чего-нибудь от своего начальства, сказал, что из Едо ответа не получено. Другой переводчик Эйноски был в Еду и возился там с людьми Соединенных Штатов. Мы узнали, что эти люди ведут переговоры мирно, что их точно так же провожают в прогулках лодки и не пускают на берег и тому подобное. Еще узнали, что у них один пароход приткнулся к мели и начал было погружаться на рейде. Люди уже бросились на японские лодки, но пробитые отверстия успели заткнуть. Американцы в Еда не были, а только в его заливе, который мелководен и на судах к столице верст за 30 подойти нельзя. Между тем в Маниле, в английской или американской газете я видел рисунки домов и храмов в Еду, срисованных будто бы офицером с эскадры Перри. Срисованных, забыли прибавить, с картинок Зибальда. Не говорю уже о том, как раскудахтались газеты об успехах американцев в Японии, о торговом трактате. Им открыли 3 порта. Это, может быть, даже вероятно, правда. Открыли порты для снабжения водой, углем, провизией. Но от этого до настоящей правильной торговли еще не один шаг. Что, если бы мы заголосили о своих успехах в Японии и представили их в квадрате? Ведь вышло бы, что уж давно и торгуем там. Провизию губернатор решил доставлять сам, а не через голландцев, и притом без платы.
Все это за тем, чтобы доставка провизии как можно менее походила на торговлю. Японцам страх хотелось поправить первый свой промах. Словом, он хотел мерами против нас выслужиться у своего начальства. Это был второй губернатор, Мизно Чикогоно Камисама, который до сих пор действовал как под опекой первого. Тот уехал с полномочными в Еду. А этому хотелось показать, что он и один умеет распорядиться. Но ему объявили, что провизию мы желаем получать по-прежнему, то есть с платой, через голландцев, а если прямо от японцев, то не иначе, как чтобы и они принимали каждый раз равноценные подарки. Такой способ перепугал губернатора, потому что походил на меновую торговлю, непосредственно с самими японцами. Нечего было делать. Его превосходительство прислал сказать, что переводчики перепутали. Это обыкновенная их отговорка, когда они попробуют какую-нибудь меру, и она не удастся. Что он согласен на доставку провизии голландцами по-прежнему и просит только принять некоторое количество ее в подарок, за который он готов взять контрпрезент. Он не упомянул ни слова о том, что вчера японские лодки вздумали мешать кататься нашим шлюпкам и стали теснить их. Наши отталкивались, пока могли. Наконец, зеленый врезался своей шлюпкой в середину их лодок так, что одной отвалился нос, который и был привезен на фрегат. Ночью в первом часу приехал Ойе Саброски объясниться по этому случаю. Нагасаки на этот раз смотрели как-то печально. Зелень на холмах бледная, на деревьях тощие, да и холодно. Нужды нет, что апрель холоднее, нежели в это время бывает даже у нас на севере. Мы начинаем гулять в легких пальто, а здесь еще зимний воздух. И Кичибе вчера сказал, что теплее будет не раньше, как через месяц.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: 12 апреля. Кучами возят провизию. Сегодня пригласили Ойе Саброски и переводчиков обедать. Но они вместо 2 часов приехали в 5. Я не видал их. Говорят, ели много. Ойе ел мясо в первый раз в жизни. И в первый же раз, видя горчицу, вдруг, прежде нежели могли и предупредить его, съел целую ложку. У него покраснел лоб и выступили слезы. Губернатору послали 14 аршин сукна, медный самовар и бочонок солонины вместо его подарка. Послезавтра хотят сниматься с якоря, идти к берегам Сибири. 14. Вчера привезли остальную провизию и прощальные подарки от губернатора. Зелень, живность и прочее. Японцы пили у адмирала чай. Им показывали, как употребляют самовары, которых подарили им несколько. Вечером наши матросы пели и плясали. С лодок набралось много простых японцев, гребцов и слуг. Они с удивлением, разинув рты, смотрели, как двое рулевой с русыми загнутыми кверху усами и строгим, неулыбающимся лицом, и другой с черными бакенбардами, пожилой боцман, с гремушками в руках плясали долго и неистово, как будто работали трудную работу. Один, устав, останавливался, как вкопанный, другой в ту же минуту начинал припрыгивать, сначала тихо, потом все скорее и скорее, глядя вниз и переставляя ноги, одну вместо другой, потом быстро падал и прыгал в присядку, изредка вскрикивая. Хор пел. Прочие все молча и серьезно смотрели. Японцы не отходили. По окончанию и они также молча, без улыбки, разошлись, как и самые певцы и плясуны. 15. Вчера один японец увидел у меня сигарочницу из манильской соломы. Он долго любовался ею. Я предложил ее в подарок ему. Он сначала отнекивался, потом по моему настоянию взял и положил за пазуху. Мы с Пасьетом удивились, как это он решился взять, да еще при других. Но скоро перестали удивляться. Вратясь в каюту, мы нашли сигарочницу на диване, на котором сидели японцы. Скучный народ. Нельзя ничего спросить. Соврут или промолчат. Заболел Кичибы и не приехал. Мы спросили, чем он болен. Сын его сказал, что у него желудок расстроен, другой японец, что голова болит, третий — ноги, а сам он на другой день сказал, что у него болело горло. И в самом деле он кашлял. Первое движение у них, когда их о чем-нибудь спросишь, — не сказать. Второе — солгать, как у Толерана, который не советовал следовать первому движению сердца, потому что оно иногда бывает хорошо. Мы спросили раз, какой у них первый по торговле город. «Осаки», — отвечали они. Второй — «Ясико», на западном берегу Нифона. Третий — «Миако», четвертый. Вдруг они спохватились, что уж и так много сказали, и робко замолчали. Стал я показывать Саброски стереоскоп. «Хочешь видеть японский пейзаж?» — спросил я его через переводчика, смесью немецкого, английского и голландского языков, и показал какой-то взятый, кажется, из Зибальда вид. «Фирандо, фирандо», — с удивлением заметил переводчик Гейстра, или иначе «Нарабайоссе I». «Фирандо» — местечко, где прежде торговали португальцы и испанцы. Оно лежит западнее Нагасаки. Ойе с сердцем быстро что-то проговорил ему, и тот боязливо замолчал. Всюду и в мелочах систематическая ложь и скрытность, основанная на постоянном страхе, чтобы не проложили пути в Японию. Мне слышится ответ французского епископа, когда говорили в Маниле, что Япония скоро откроется. «Окуп де канон, месье, окуп де канон». «Только с помощью пушек», — заметил он. Сегодня опять японцы взяли контрпрезенты и уехали. Мы в эту минуту снимаемся с якоря. Шкуна идет делать опись ближайшим к Японии островам, потом в Шанхай, а мы к берегам Сибири. Но прежде, кажется, хотят зайти к корейским берегам. Транспорт идет с нами. В Еду послано письмо с приглашением полномочным прибыть в Аниву для дальнейших переговоров. Да, я забыл сказать, что губернатор ужасно обрадовался, когда объявили ему, что мы уходим. Он с радостью прислал в подарок от себя множество картофеля, рыбы, лакированный стол и ящик. Его одарили столовыми часами. Но всего важнее был ему подарок, когда, уходя, послали сказать, что едем не в Еду. «Скоро ли воротитесь домой?» — спросил меня Ойе. Ему хотелось поймать меня врасплох. «Когда кончатся дела в Японии?» — отвечал я. «А вы когда в Еду? К жене?» «Не знаю. Не назначено», — сказал он. «Лжет. Верно знает и час, и день, и минуту своего отъезда, но нельзя сказать правды. А почему? Вот этого он, может быть, и в самом деле не знает. Лганье не приносит японцам никакой пользы, потому что им в возврат лгут еще больше. Иначе нельзя. Только лишь мы пришли. Они приступили к расспросам. Где мы были? Откуда теперь? На какие берега выходили?» и тому подобное. Им сказали, что были на Лючу, да в Батане. И вот они. Давай искать, где это Батан. И вчера сознались, что не могут найти на карте, и просят показать. На генеральных картах этот остров не назван по имени. Вся группа называется общим именем Ваши. Им показали на морской карте. Они срисовали фигуру острова, затем, конечно, чтобы подробно донести, в Еду. Итак, взаимной лжи конца не будет. Видя их подозрительность и старинную ненависть к испанцам, им не сказали, что мы были в Маниле. Бог знает, какое заключение вывели бы они о нашем посещении Люсона. Третьего дня, однако ж, говоря о городах, они, не знаю как, опять проговорились, что Ясико или Есико, лежащий на западном берегу острова Нифона, один из самых богатых городов Японии, что находящийся против него островок Садо изобилует неистощимыми минеральными богатствами. Адмирал хочет теперь же дорогой заглянуть туда. 16. Вот уж другие сутки огибаем острова Готто с окружающими их каменьями. Делают опись берегам, но течение мешает, относит в сторону. Недаром у китайцев есть поговорка: «Хороши японские товары, да трудно обойти Готто». Особенно для их судов эта задача. Всех островов Готто, кажется, 5. Штиль, погода прекрасная, ясно и тепло. Мы лавируем под берегом. Наши на Готто пеленгуют берега. Вдали видны японские лодки. На берегах никакой растительности. Множество красной икры, точно толченый кирпич, пятнами покрывает в разных местах море. Икра эта сияет по ночам нестерпимым фосфорическим блеском. Вчера свет был так силен, что из-под судна как будто вырывалось пламя, даже на парусах отражалось зарево. Сзади кормы стелится широкая огневая улица. Кругом темно, невстревоженная вода не светится.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: 18. Прошли остров Чусима. С него в хорошую погоду видно и на корейские, и на японские берега. Кое-где плавали рыбацкие лодчонки. Больше ничего не видать. Нет жизни. Все мертво на этих водах. Японцы говорят, что корейцы редко, только случайно заходят к ним с товарами или за товарами. А какое бы раздолье для европейской торговли и мореплавания здесь, при этой близости Японии от Кореи и обеих стран от Шанхая. Корея от Японии отстоит где миль на 100, где дальше. К северу на 175, на 200, то есть на 175, на 300 и на 350 верст. А от Японии до Шанхая 700 с небольшим верст. Из Англии в Японию Почта может ходить в 2 месяца через Ост-Индию. Скоро ли же и эти страны свяжутся в одну цепь и будут посылать в Европу письма, товары и тому подобное? Что за жизнь кипела бы тут, в этих заливах, которыми изрезаны японские берега на Нипоне и на Чусиме? Дай только волю морским нациям. Сегодня 19-го штиль вдруг превратился почти в шторм. Сначала налетел от норд-оста шквал, потом задул постоянный, свежий, а наконец и крепкий ветер, так что у Марселей взяли 4 рифа. Качка сделалась какая-то странная, диагональная, очень неприятная. И привычных к морю немного укачало. Меня все-таки нет, но голова немного заболела. Может быть, от этого? Вечером и ночью стало тише. Вчера и сегодня, 20 и 21, мы шли в верстах в 2 от Корейского полуострова. В 36 градусе широты. На юге делали опись ему, а смотреть нечего. Все пустынные берега, кое-где покрытые скудной травой и деревьями. Видны изредка деревни. Там такие же хижины и так же жмутся в тесную кучу, как на Гамильтоне. Кое-где по берегу бродят жители. На море много лодок, должно быть, рыбацкие. Часов в 5 вечера стали на якорь в бухте. Говорят, карты Корейского берега, а их всего 1 или 2, не верны. И в самом деле, вдруг перед нами к северу вырос берег. На карте его нет. Ночью признано неудобным идти далее у неизвестных берегов. И мы остановились до рассвета. Ветер был попутный к северу, погода теплая и солнечная. Один из наших катеров приставал к берегу. Жители забегали, засуетились, как на Гамильтоне, и сделали такой же прием, то есть собрались толпой на берег с дубьем, чтоб не пускать, и расступились, когда увидели у некоторых из наших ружья. Они написали на бумаге по-китайски, что за люди, какого государства, города, селения, куда идут. На катере никто не знал по-китайски. И написали им по-русски имя фрегата, год, месяц и число. Жители знаками спрашивали, не за водой ли мы пришли. Отвечали, что нет. Так и разошлись. 25-е. Корейский берег, да и только. Опись продолжается. Мы уже в 39 градусах широты. Могли бы быть дальше, но ветры 2 суток были противные и качали нас по-пустому на 1 месте. Берега скрывались в тумане. Вчера вдруг показались опять. Про Корею пишут, что от сильных холодов зимой и от сильных жаров летом она бесплодна и бедна. Кажется, так, по крайней мере, берега подтверждают это как нельзя больше. Берег с 37 градуса пошел гористый. Вдали видны громады пиков, один другого выше. С такими сморщенными лбами, что смотреть грустно. По вершинам кое-где белеет снег или песок. Ближайший к морю берег низмен, песчан, пуст. Зелень скудная, трава, местами кусты, кое-где лепятся деревеньки. У берегов уныло, скользят изредка лодки, верно добывают дневное пропитание, ловят рыбу, трепангов, моллюсков. Сегодня вдруг одна из лодок направилась к нам. На ней сидело 7 корейцев, все в своих грязно-белых халатах, надетых на такие же куртки или камзолы. На всех были того же цвета шаровары на вате. Один в шляпе. Издали мы заслышали их крики. Им дали знать, чтобы они вошли на палубу. Но когда они вошли, то мы и не рады были посещению. Объясниться с ними было нельзя. Они не умели говорить, не писать по-китайски. Да к тому же еще все пьяны. Матросы кучи окружили их и делали разные замечания, глядя на их халаты и собранные в пучок волосы. Им дали сухарей, и они уехали. Один из них, уходя, обнял и поцеловал Гашкевича, который пробовал было объясниться с ними по-китайски. Мы засмеялись, а бедный Осип Антонович не знал, как стереть следы непрошенной нежности. У нас идет деятельная поверка карты Броутона, путешествовавшего в конце прошлого столетия вместе с Ванкувером, только на другом судне. Ванкувер описывал западные берега Америки. Броутон ходил у азиатского материка. Он разбился у островов Меджико-Сима, близ Ликейских островов. Спасся и был хорошо принят жителями. Карта его неверна. Беспрестанно надо поправлять. Так что фигура Кореи должна значительно измениться против обыкновенно показываемой до сих пор на картах. Искаль все глубокой, показанной у Броутона бухты, но под той широтой, под которой она у него назначена, не нашли. Зато вчера, севернее против карты, открылся большой залив. Входя в него, не подозревали, до какой степени он велик. Он весь уставлен островками. По мере того, как мы двигались, открывались все новые, меньшие заливы. Глубины везде прекрасные. Войдя в середину залива, в Шхеры, мы бросили якорь. Море уже не видать. Оно со всех сторон заперто берегами. От волнения безопасно, а бассейн огромный. Здесь поместятся целые военные и купеческие флоты. Со всех сторон глядят на нас мысы. Там и сям видны маленькие побочные заливы, скалы, кое-где брошенные в одиночку голые камни. Все это немного похоже на Нагасаки, только берега не так зелены и не так унылы, как кажутся издали. Зелень, кажущаяся мили за две, за три, скудным мхом, оказалась вблизи деревьями и кустами. Много зеленых посевов, кое-где деревеньки, то на скатах гор, то у отмелей, близ самых берегов.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Михаил Зощенко. Рассказ «Лимонад». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Я, конечно, человек не пьющий. Ежели другой раз и выпью, то мало. Так, приличие ради или славную компанию поддержать. Больше как две бутылки мне в раз нипочем не употребить. Здоровье не дозволяет. Один раз, помню, в день своего бывшего ангела я четверть выкушал. Но это было в молодые, крепкие годы, когда сердце отчаянно в груди билось и в голове мелькали разные мысли. А теперь старею. Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давеча осматривал меня и даже, знаете, испугался, задрожал. «У вас, говорит, полная девальвация. Где, говорит, печень, где мочевой пузырь, распознать, говорит, нет никакой возможности. Очень, говорит, вы сносились». Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему. «Дай, думаю, сперва к хорошему врачу схожу, удостоверюсь». Врач никакой девальвации не нашел. «Органы, говорит, у вас довольно в аккуратном виде, и пузырь, говорит, вполне порядочный, не протекает. А что касается сердца, очень отличное даже, говорит, шире, чем надо. Но, говорит, пить вы перестаньте, иначе очень просто смерть может приключиться». «А помирать, конечно, мне неохота. Я жить люблю, я человек еще молодой. Мне только-только в начале НЭПа 43 года стукнуло. Можно сказать, в полном рассвете сил и здоровья. И сердце в груди широкое, и пузырь, главное, не протекает. С таким пузырем жить да радоваться. Надо, думаю, в самом деле пить бросить. Взял и бросил. Не пью и не пью. Час не пью, два не пью. В 5 часов вечера пошел, конечно, обедать в столовую. Покушал суп, начал вареное мясо кушать, охота выпить. За место, думаю, острых напитков попрошу чего-нибудь помягче. Нарзану или же лимонаду. Зову. «Эй, говорю, который тут мне порции подавал, неси мне, куриная твоя голова, лимонаду». Приносит, конечно, мне лимонаду на интеллигентном подносе, в графине, наливаю в стопку. Пью я эту стопку, чувствую, кажись, водка. Налил еще. Ей-богу, водка. Что за черт? Налил остатки. Самая настоящая водка. Неси, кричу, еще. Вот, думаю, поперло-то. Приносят еще. Попробовал еще. Никакого сомнения не осталось. Самая натуральная. Ну, после, когда деньги заплатил, замечание все-таки сделал. Я, говорю, лимонаду просил. А ты что носишь? Куриная твоя голова. А тот говорит: «Так это у нас завсегда лимонадом зовется. Вполне законное слово. Еще с прежних времен. А натурального лимонаду, извиняюсь, не держим. Потребителя нету».
2: «Неси, говорю. Еще последнюю».
1: Так и не бросил. А желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали. Как говорится, жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться.
0: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Лимонад». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В течение суток вооруженными силами России продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в доставке грузов для противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в результате ударов беспилотниками в порту Южной Одесской области поражены 5 резервуаров с топливом и объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения, добавили в оборонном ведомстве. Туристов, эвакуированных вертолетами из природного парка на Камчатке, автобусами доставили в Петропавловск-Камчатский, сообщила пресс-служба правительства региона. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что всего авиация эвакуировала более 150 заблокированных туристов. Как сообщалось, путешественники застряли в природном парке по причине размыва дороги после сильных дождей. По данным спасателей, эвакуация проходила в сложных метеоусловиях. После прибытия в Петропавловск-Камчатский туристы расположились в пунктах временного размещения, где им предоставили горячее питание и медицинскую помощь. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что в случае систематических нарушений правил проведения международных турниров в отношении российских атлетов последуют жесткие ответные меры со стороны Москвы. Глава ведомства подчеркнул, что Россия не намерена мириться с дискриминацией и будет добиваться справедливости всеми доступными способами.
2: А вот европейцы некоторые, Евросоюз и страны, конечно, будут получать по сусалам. За что? За то, что нарушают все правила по проведению соревнований. Никому не хочется с ними возиться, с европейцами, с оголтелыми русофобами. Будет флаг, не будет сказано, флаг должен быть. Но международные же организации тоже имеют свой авторитет, честь. Знаете, им это тоже не нравится.
1: Ранее российская юниорская сборная вернулась из Сербии с первенства Европы по боксу с 17 медалями. Ранее нашим спортсменам разрешили выступать в новой международной боксерской ассоциации под флагом и гимном. С сентября в России изменятся минимальные требования к оснащению автовокзалов и станций. Так, Министерство транспорта исключило пункты общественного питания и медицинской помощи из обязательного перечня. Например, вместо медпункта теперь достаточно аптечки, билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей по-прежнему должны быть на месте. Количественные нормы оборудования зависят от пассажиропотока. На территориях должны быть перроны для посадки и высадки пассажиров, а также стоянки для автобусов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
4: Глава 24. Дальние и малые поездки. Старая кавалерийская поговорка «У дельного хозяина и конь в теле» в переносном смысле значит, что в основаниях жизненного благосостояния вообще всякое распоряжение только тогда может быть целесообразно выполнено, если оно при этом сопровождается наблюдением самого распорядителя. А так как на мне в роли военного министра лежала обязанность привести армию вновь в состояние инструмента, пригодного для военных действий, то нужно было как можно скорее направить дело восстановления на путь продуктивной работы. Поэтому мы вынуждены были в подготовительных к мобилизации работах прибегать к средствам и путям совершенно иным, сравнительно с теми, какими руководились до этого. Совершенно так, как к стрелковому делу и полевой службе, все учреждения, управления и войска должны были отнестись и к мобилизационным упражнениям. У нас были установлены различные, постоянные и периодические, во всех округах повторяющиеся мобилизационные упражнения, с отпуском на это необходимых специальных средств, и поверочные мобилизации, дававшие возможность контролировать как подготовительные к мобилизации работы, так и степень готовности выступления в поход. В этом отношении особенно поучительны были пробные мобилизации различных стадий, причем войска получали пополнение из соседних частей или призывом запасных. Присутствию по возможности на большей части этих упражнений я придавал большое значение, так как лично мог проверить и убедиться в степени готовности войск к быстрой мобилизации. Чтобы устранить трения между штабами и управлениями или выяснить недоразумения и неясности между начальниками и подчиненными, лично во всем убедиться и на месте же наладить и распорядиться, для этого мне приходилось много путешествовать. Разделяя эту точку зрения, государь шел мне навстречу и даже заказал для военного министра салон-вагон, что давало возможность быть вне зависимости от железнодорожных управлений и ставить его к любому поезду. Это способствовало и внезапному появлению в местах отдаленнейших гарнизонов. Результатами моих поездок государь интересовался всегда в высокой степени. Иногда такие поездки происходили по его инициативе, но в этом случае они были сопряжены с неприятными поручениями. Большей частью в подобных ситуациях кому-нибудь из генералов или даже командующему войсками приходилось намыливать голову для выдворения порядка, что обходными путями доводилось до сведения государя. Для примера приведу случай с генералом Сандецким, бывшим командующим войсками в Казани. Притязательный в служебном отношении, генерал этот был так груб и жесток, что жалобы на него не прекращались. Все, кто только мог, избегали служить под его начальством. Казанский военный округ получил прозвище «дисциплинарный округ» по аналогии с дисциплинарным батальоном. У государя, в конце концов, лопнуло терпение, и его величество приказал мне изложить письменно, что верховный вождь армии недоволен тем режимом, который установил в своем округе генерал Сандецкий. Я написал это в форме совершенно частного письма и представил на утверждение государя. Его величество в одном месте смягчил редакцию, и письмо было отправлено. Оно подействовало. Кто приезжал из Казани в Петербург, рассказывал, что никто не понимает, вследствие чего произошла такая перемена. Переданная мною генералу Сандецкому высочайшая воля на некоторое время дала возможность его подчиненным вздохнуть свободней. Но через некоторое время началось все сначала, поэтому пришлось генерала Сандецкого убрать и назначить членом военного совета. Во время войны он был назначен командующим войсками в Москву. Там он стал проявлять свой злостный характер на раненых, возвращавшихся с театра военных действий. «Зайдите к государыне. Она вам расскажет, как генерал Сандецкий обращается с офицерами, которые работали на поле брани», — сказал мне государь на докладе в Царском селе. Императрица Александра Федоровна передала мне целый пакет докторских свидетельств из московских лазаретов, находившихся под ее покровительством. До крайности возмущенная, она мне рассказала о таких непонятных глупостях, как, например, подозрение в симуляции. Из любви к искусству, принимая участие лично в докторском осмотре, он развертывал перевязки и совал свои пальцы в раны, чтобы убедиться в том, что это действительно ранение, а не театральный грим. В 1912 году я предпринял большую инспекторскую поездку. В центральных городах округов обыкновенно приходилось останавливаться и там уже решать вопрос той или другой дальнейшей поездки. Моя первая, более продолжительная остановка была в Иркутске, богатом главном городе Сибири. Межведомственные отношения там были вполне благоприятные. В этом я убедился при первом же посещении генерал-губернатора Князева и командующего войсками Никитина. Там же, в Иркутске, мне надо было разобраться в мудрых распоряжениях предшественника генерала Никитина, генерала Селиванова. Россия была действительно страной безграничных возможностей. В саперном батальоне возникли недоразумения, по мнению генерала, на политической подкладке. За это он приказал батальону проложить дорогу в тайгу. Только тот, кто сам был в тайге, может представить себе, что это было за наказание. Тайга — это болотистый лес, тянущийся через почти всю Сибирь. С мая по сентябрь это очаг всевозможных болезней. В апреле и октябре тайга совершенно непроходима вследствие таяния снегов и бесконечных проливных дождей, а в течение 5 месяцев покрыта глубоким снегом при температуре 45 градусов ниже нуля. Держать в тайге лошадей и коров вообще немыслимо, так как они грубую траву не переносят. Что касается собак, то тут водится лишь известная порода полярного пса. Это жестокое наказание не оправдывалось какими-либо соображениями касательно обучения или местными хозяйственными условиями, а было исключительно какой-то жаждой мести оскорбленного начальника. Это был чистейший садизм, желание мучить людей. По приказанию генерала на несколько верст в глубину приказано было вырубить площадку и разбить на ней лагерь для батальона. Всю эту каторжную работу я осмотрел и был поражен тем, сколько труда и человеческих усилий ушло на то, чтобы преодолеть все препятствия, которые при этом встретили саперы. Между двумя хребтами пришлось, например, проложить дорогу по таежной топи. Одна рубка гигантских деревьев чего стоила, чтобы получить для лагеря площадку, на которой потом оводы и комары доводили людей до отчаяния. Там же на месте я приказал закрыть этот инквизиционный лагерь и вывести саперов на место, возможное для существования. Тот же человеколюбивый генерал согласился с постройкой казарм на отведенной городом бывшей свалке. Когда в них помещены были войска, то совсем новые здания стали разваливаться, не имея под собой прочной почвы. Какие были при этом санитарные условия, можно себе представить. Со столицей Сибири, Иркутском, довольно богатым городом, стала конкурировать Чита. Эта сибирская Москва начала расти не по дням, а по часам, соперничая с Иркутском. Мне пришлось воспользоваться этим для того, чтобы двинуть дело постройки постоянного моста через красавицу Ангару, отделяющую город от железнодорожного вокзала. Чистые, как слезы, воды этой быстротечной реки два раза в год, весной и осенью, нарушали беспрепятственное сообщение с такой жизненной артерией, как Великий Сибирский железнодорожный путь. Но отцы города упорствовали и тормозили проведение в жизнь проекта столь неотложно необходимого сооружения. Когда при моем отъезде на вокзал явились представители города, я огорчил их заявлением, что переведу все части военно-окружного управления в Читу, если в ближайшее время не начнется строительство моста через Ангару. Несколько месяцев спустя у меня был уже в Петербурге инженер с утвержденным проектом моста. Дальнейший путь мой лежал к чистенькому городу Харбину, центру нашего управления в иноземной стране. Там я познакомился с генералом Хорватом, энергичным и спокойным человеком, к сложному и своеобразному положению приспособившимся весьма практично. Войск наших там не полагалось, и вместе с тем, под видом железнодорожной службы и пограничной стражи, там были наша пехота, артиллерия, конница, целый своеобразный корпус, размещенный в прекрасных казармах и помещениях в великолепно обставленных условиях довольствия. По дороге из Харбина во Владивосток я выразил желание осмотреть какой-нибудь китайский город. Генерал Хорват избрал город, в котором предполагалось нет чумы. Со всеми китайскими церемониями я был встречен в нем, не припоминаю его название, Фучен или что-то в этом роде. При осмотре одной кумирни на кладбище я открыл калитку и, увидев стоявшую прямо на земле массу гробов, спросил, что это такое. Переводчик мне передал, что это умершие от чумы китайцы, ожидающие отправки на родину. Китаец должен быть похоронен там, где он родился. Сопровождавший меня в поездке доктор был очень смущен этой картиной, но заявил, что чумной труп уже не может быть заразным. Тем не менее, он просил меня покинуть этот город. Сделать этого, конечно, было нельзя, так как я должен был отдать визит начальнику города. В дальнейшем путешествии я испытал еще удовольствие тайфуна в пути, когда сильнейший ветер поднимает такую пыль, что солнце меркнет. Все получает желтовато-красную окраску, а в воздухе летят песок и мелкие камешки. На одной из станций мне доложили о том, что накануне была отбита пограничными стражниками партия хунхузов, пытавшихся испортить путь. Преследование нашей конницей происходит в таких случаях на китайской территории, откуда они и появляются. Но дело это настолько уже обычное, что не вызывает никаких дипломатических недоразумений. Какому-то китайскому генералу хотелось получить русский орден, и на одной из станций он выставил мне роту новых регулярных китайских войск. Отличное оружие новейшей системы, практичное обмундирование защитного цвета и ротное учение, проделанное безупречно, служили доказательством, что европейские инструкторы добросовестно отнеслись к порученному им в Китае делу. Мое первое посещение Владивостока было связано с судьбой еще недостроенной крепости. Когда же после первой поездки я доложил государю все мною виденное и точку зрения о необходимости доведения Владивостока до мощной первоклассной крепости, его величество с большим вниманием вникал во все подробности моих соображений и выводов. «Инстинктивно я всегда это чувствовал», — сказал он. «Но ясно и определенно у меня это не укладывалось. Теперь у меня уже нет ни малейшего сомнения, что вы правы, и надо приняться за это дело решительно. Потеряно немало времени. Ввиду такого решения я просил командировать во Владивосток самого генерала Вернандера для наблюдения и руководства производством крепостных работ. Обширный крепостной район и сложность работ требовали большой энергии, технических знаний, опытности и зоркого глаза. Все это совмещалось в избранном руководителе работ, и грехи предыдущих строителей покрыты были плодотворной деятельностью Вернандера. В первой же поездке я убедился, что казарменный вопрос в Преамурском округе обретается не в авантаже, как говорили в доброе старое время. Были еще части войск, помещавшиеся в землянках. Государь возмутился, когда узнал об этом от меня, и, по-видимому, министру финансов не удалось отвертеться на этот раз, так как его величество мне твердо и уверенно объявил, что деньги на казармы Преамурского округа будут ассигнованы. К сожалению, должности командующего войсками и генерал-губернатора не были объединены на этот раз в Хабаровске в одном лице. Едва ли административные способности начальника края генерал-губернатора Гандатти заслуживали особого поощрения. По крайней мере, распоряжение, запрещающее наем китайцев на работы, отразилось так неблагоприятно на обширных постройках военного ведомства, что расстроило все сметы. Вместо 1 рубля в сутки пришлось платить 3 и оплачивать сверх того дальний путь русских рабочих из внутренних губерний. Знаменитое же его пломбирование китайцев в наших пределах не обошлось без форменного скандала. Чтобы местных китайских жителей отличать от китайцев, прибывавших из Китая в Преамурскую область, наша остроумная власть придумала своего рода бандероль. Рука обвязывалась бечевкой, закрепляемой оловянной пломбой. Когда руки мокли, бечевки набухали, кровообращение задерживалось, терпеливые китайцы приходили в полицию, протягивая посинелые руки. Эти покорные люди не решались освободиться самовольно от наложенных русскими властями пломб, причиняющих им страдания. Когда узнали об этом в Пекине, то там последовало контрраспоряжение – проделывать то же самое с русскими местными жителями в Китае, но только запломбировывать не руки, а шею. Первым дошедшим об этом слухам не поверили, приняв за анекдот, но, к сожалению, это затем подтвердилось фактически.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
4: Глава 25. Ликвидация старых порядков. Стоило только затронуть любой научный, технический, организационный, социальный, дисциплинарный вопрос, чтобы вызвать целый ряд столкновений, которые зачастую разгорались в настоящие сражения, раз затрагивали чьи-либо личные права, хотя бы и сомнительным путем приобретенные. Что это были за стычки, бои, одиночные схватки и сражения, происходившие в военном министерстве с 1909 по 1914 год? Нападением на осиное гнездо было мое выступление против комиссионной системы, хотя я эту крепость тщательно окружил со всех сторон и подвел под нее мины. Необходимо было провести наступление, чтобы в высших командных должностях, а также главных войсковых штабах вновь была восстановлена надлежащая ответственность. Комиссий было много, но небольшое число таких, которые принесли действительную пользу. С такой системой вообще надо было покончить. Я не имел права считаться сотнями заинтересованных лиц, увольняемых членов комиссий, раз дело шло о развитии ответственной работы отдельных офицеров и о сохранении государству сотен тысяч рублей, затрачиваемых без пользы для дела. Конечно, после этого возникли неудовольствия и тайные оппозиции с их всевозможными последствиями. Затем озабочивало меня положение главного интендантского управления. Испокон веков во всех армиях область деятельности по снабжению интендантским довольствием войск была одной из самых уязвимых для нареканий и нападок. Здесь сталкиваются обширнейших размеров государственные потребности с хозяйственной жизнью нации и вместе с тем с ее примитивными торговыми инстинктами, с которыми в интересах казны приходится считаться чиновником. Состояние интендантства армии, по моему мнению, зеркало, в котором отражается государственное настроение народа или, другими словами, его политическая культура. Как в мирное, так и в военное время В русском интендантстве крали относительно не больше, чем в иностранных армиях. Чтобы быть справедливым, не следует забывать, что русская армия во внутреннем своем устройстве была не в меньшей зависимости от развития своего народа, как и другие нации, и что Россия своим внутренним управлением отстала от Западной Европы на несколько сот лет. На пост начальника главного интендантского управления при таких условиях требовался человек сообразительный, благожелательный, деятельный, с большим кругозором. Мне посчастливилось в лице генерала Шуваева найти именно такого сотрудника. Я знал его еще по Киеву. Там в свое время он был начальником военного училища, а затем начальником 5-й пехотной дивизии. Ко времени моего назначения военным министром он командовал армейским корпусом на Кавказе. Со своей задачей Шуваев справился блестяще. Главное внимание обратил он на образование личного состава. Эта задача очень трудная, особенно потому, что плохая репутация наших интендантских чиновников не благоприятствовала привлечению лучших элементов. Рядом с доброй волей и работоспособностью нужна была также известная техническая подготовка. Непродолжительные интендантские курсы совершенно не отвечали своему назначению. Являлась необходимость создать особую интендантскую академию для подготовки чиновников, соответствующих интендантским должностям, на которых они были бы в состоянии подчиненному им персоналу внушить необходимость знания нужд войсковых частей, а не заботу исключительно о личных своих интересах. Шуваев в короткий срок так много сделал, что я от командующих войсками всюду слышал благоприятные заявления. Как и во всем остальном, связывали нам руки также в области интендантской деятельности отпускаемые ограниченные средства. Исправная доставка снабжений для войск на войне представляла большие затруднения. Тем не менее, многое было сделано. В заботах о снабжении мясом большую роль должны были сыграть холодильники в Сибири, которые могли сохранять наготове громадное количество замороженного мяса, хорошего и дешевого убойного скота. Для этого вдоль железной дороги должны были строиться холодильники, и для перевозки сооружен подвижной состав в должном количестве вагонов-холодильников. Во Владивостоке я имел возможность осмотреть один из таких практичных холодильников для крепости. По этому образцу в Сибири был выстроен целый ряд таких холодильников, насколько это было возможно сделать на отпущенные средства. Генерал Шуваев всей душой был в этом деле. Он хотел организовать этапы в тылу армии таким образом, чтобы полевые хлебопекарни могли доставлять хлеб во все действующие части. Таким образом, люди получали бы вместо черстого сухаря свежеиспеченный хлеб, вплоть до самых передовых линий. В конце концов, с походными кухнями мы, собственно, опередили все остальные армии. Специальные фабрики, одну из которых я сам осмотрел в Москве, доставляли с избытком простые и практичные походные кухни. Для улучшения быта войсковых частей, в особенности тех из них, которым приходилось жить в глухих, удаленных от центров местах, заботой первостепенной важности было размещение их в удобных казармах. Генерал Ванновский с этой целью учредил особую казарменную комиссию, не подчиненную инженерному ведомству. Средств отпускалось так мало, что широкого развития дело это тогда получить не могло. Но, тем не менее, опыт показал, что этим путем можно достигнуть отличных результатов быстрее и сравнительно с меньшими расходами. Совсем расхлябалось и дело в военно-учебных заведениях ко времени моего вступления в должность. Начальником главного управления военно-учебных заведений был великий князь Константин Константинович. Выдающийся по своему интеллигентному развитию человек, он был предан душою делу воспитания юношества. Но с вопросом увеличения числа выпускаемых офицеров в войска справиться ему было трудно, так как это находилось в зависимости от материальных условий, которых ни он, ни я побороть в полной мере не могли. Константину Константиновичу ставили в вину то, что он, посещая заведение, баловал воспитанников, слишком ласково с ними обращался. Действительно, когда он, приезжая в провинцию, останавливался иногда в здании учебного заведения и несколько дней все время находился среди кадет или юнкеров, то после этого начальство приходило в отчаяние от невозможности с ними справиться. Года за два до войны в Пажеском корпусе случилось недоразумение, которое было раздуто доброжелателями и в искаженном виде доведено до сведения царской семьи, находившейся тогда в Ливадии. До выступления еще в лагерь утомленные после одного из занятий в поле в окрестностях города, пажи специального класса отказались от очередной классной репетиции. Проделали они

Я сидел рядом с императрицей, то государь обратился ко мне и сказал: «Расскажите императрице о пажеском корпусе». Несмотря на мой доклад, смягчавший дело, эпизод этот ей не нравился. Она находила, что именно для пажей это уже не пустой проступок, а скорее преступление. Государь разделял ее мнение. Мне было приказано при возвращении в Петербург объявить лично пажам специальных классов неудовольствие Его Величества и нежелание видеть их более на придворной службе. Эту неприятную миссию мне пришлось выполнить, и она являлась для меня особенно тягостной потому, что я в течение 8 лет был преподавателем пажеского корпуса, сохранив с ним ту духовную связь, которая делала меня членом пажеской семьи. Государю это было хорошо известно, и он добавил: «Пожалуйста, только не смягчайте и передайте так, чтобы они почувствовали, что я очень недоволен». Поневоле пришлось так и сделать. Тяжелое впечатление оно произвело не только в самом корпусе, но и на всех бывших пажей, да престарелых генералов включительно. Много моих бывших учеников просило помочь этому корпусному горю. Чтобы снять чрезмерно тяжелую опалу ввиду предстоявшего корпусного праздника, я составил трогательный доклад ходатайства с просьбой сменить гнев на милость и был вполне уверен, что отказа не последует. Каково же было мое удивление, когда я прочел синим карандашом начертанное «обождать» на возвращенном мне докладе. Генерал-инспектор военно-учебных заведений Константин Константинович был тогда уже совсем больной. Автор «Царя Иудейского» жил продолжительное время в Египте, по соседству с местом действия его драматического произведения. Искать его помощи при таких условиях не было возможности, а в данном случае я имел дело с тем упрямством императора Николая II, которое являлось иногда вместо твердой воли царя. Дальнейшие личные попытки мои поэтому были приняты за покушение на слабый характер моего начальника. Но дело разрешилось благополучно, само собой. В день праздника я получил телеграмму от государя с повелением объявить корпусу прощение и забвение прошлого. Я хотел бы сказать, что сердце царева смягчилось, но это было бы не точно, так как мягкому смягчаться не надо, а если и смягчилось что, то сердце государыни, которое могло быть и не мягким. С целью образования военных врачей для армии существовала Императорская военно-медицинская академия, при таком своем титуле далеко не монархического направления. Внутренний порядок в ней сложился под влиянием либеральных течений настолько, что не начальство и профессора чувствовали себя хозяевами, а студенты академии, то есть слушатели, считали господ учащих гостями. В этом отношении ни дисциплины, ни надлежащего порядка в академии не было издавна. Возникали нередко беспорядки, много молодежи поплатилось из-за этого, а главное, страдало дело. Все это знали, об этом постоянно говорили, но дело не налаживалось. На лекции и практические занятия, подражая студентам университета, исправно являлись только любители науки. Вне академии студенты ухитрялись одеваться так, что, не соблюдая вполне установленной формы одежды, с некоторыми лишь признаками принадлежности к военному ведомству, бросались в глаза оригинальностью костюмов. Это вызывало протесты и заявления войскового начальства о непристойности подобного положения. Когда же начальство Петербургского военного округа обратило внимание на правильное отдание чести не только нижних чинов офицерам, но и всех чинов вообще друг другу, то стали возникать недоразумения между офицерами гарнизона и студентами академии, этих распоряжений не признававшими.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
2: Обострившееся положение завершилось тем, что один из офицеров вынужден был обнажить оружие и отсек студенту часть черепа. Командир же гвардейского корпуса заявил, что возбуждение офицеров до того сильно, что можно ожидать и впредь крупных недоразумений. В свою

0: В свою очередь студенты устроили сходку, вследствие чего возникли беспорядки, которые надо было немедленно прекратить. Я доложил об этом государю, но это ему было известно и от петербургского начальства. Его Величество был очень недоволен и повелел мне принять энергичные меры не только для прекращения беспорядков сейчас, но и для прочного установления порядка впредь. Академию пришлось закрыть и уволить всех обучавшихся в ней. Затем в спешном порядке выработать положение, которое установило бы внутренний порядок, тождественный таковому в остальных военных академиях. Вместе с тем, в положении о Государственной Думе и в основных законах о власти монарха ясно и определенно значится, что те изменения в известных положениях учреждений, которые не вызывают новых расходов от казны, могут быть проведены в жизнь непосредственным указом верховного вождя русской армии. Ввиду этого быстро все было изготовлено, тем более, что и раньше вопрос уже разбирался как конференцией Академии, так и главным военно-санитарным управлением, поэтому необходимые данные имелись под рукой. В моем присутствии главный военно-санитарный инспектор Евдокимов доложил проект нового положения государю. Требовалась лишь подпись указа его величеством. Указ был подписан. На основании нового положения Академия была подчинена главному военно-медицинскому инспектору и поступила под команду высшей инстанции, знающей санитарные требования войска, в силу этого имеющей возможность направлять образование врачей в интересах войсковых частей и к предстоящей деятельности давать слушателям соответственную подготовку. На основании нового положения предложено было поступить всем уволенным, кто желает подчиниться установленным правилам, на что многие изъявили согласие и были приняты. Собрав затем господ профессоров, я предложил им быть хозяевами их аудитории, а новым слушателям Академии усвоить себе, что они теперь на действительной военной службе, и студентов у нас нет, а кому это не подходит, никого не волить не будем. История эта имела чрезвычайно неприятные последствия. Против моего проекта, утвержденного государем, были возражения в Сенате, согласие которого на опубликование придавало бы ему законную силу. Когда стали собирать голоса, то оказалось, что за опубликование 2/3 сенаторов. От голоса председателя зависело решение вопроса. Я сидел рядом с председателем, и он мне заявил, что, к сожалению, должен подать голос против опубликования, что таков обычай, установившийся в Сенате. На это я ему объяснил, что мне велено после заседания доложить его величеству результат, и я вынужден буду рассказать все, как было, то есть, что два военных сенатора, генералы Рыдзевский и Черторижский, высказались против, и что все-таки голос председателя был бы решающим. После некоторого колебания он подписал направо, и сенатская оппозиция государю провалилась. Все это пришлось доложить его величеству, который пожелал узнать подробности. В особенности его возмутило поведение генералов, не по заслугам попавших в сенаторы и высказавшихся против воли верховного вождя армии, который согласился на их определение в Сенат исключительно в силу ходатайства и настояния великих князей. «Этого оставить так без последствий я не могу. Хороши генералы», — сказал государь, видимо, раздраженный. На это я доложил, что они, как сенаторы, не считают, вероятно, себя уже военными, и что, по-моему, сенаторский мундир был бы им более к лицу. «Совершенно верно», — согласился государь, но затем спохватился и нашел, что это будет большой скандал. Я на это доложил, что со своей стороны они не подумали о таком скандале, как публичное непризнание воли государя, но его величество мне сказал, что переговорит об этом с министром юстиции, которому сенат подчиняется». Иван Григорьевич Щегловитов после того мне передавал, что государь, говоря ему о моем докладе и находя мое мнение о снятии мундиров наказанием слишком жестоким, а вернее, предвидя жалобы и ходатайства великих князей, повелел объявить генералам выговор. Таким образом, вместе с увеличением объема деятельности главного военно-медицинского управления в видах улучшения и развития военно-ветеринарного дела надо было выделить его в особое самостоятельное ведомство. В составе медицинского управления оно прозябало в виде небольшого отдела. Как неудовлетворительно поставлена была в войсках ветеринарная помощь, можно судить по штатам, определяющим на кавалерийский полк, то есть на 1000 лошадей, всего одного врача. Казачьим полкам, между прочим, совсем такового не полагалось. Конский состав армии представлял из себя такое ценное имущество, что забота о сохранении этого богатства заслуживала большего внимания. Тогда я доложил государю, что прежде всего необходимо выделить в самостоятельное управление ветеринарную часть и затем во всех полках нашей конницы ввести в штат старшего и младшего ветеринарных врачей. Государь без малейшего колебания эти предложения мои утвердил и приказал приступить к проведению их в жизнь, что и было исполнено. Когда я докладывал об этом государю, то его величество озадачил меня вопросом. Странно, как на это до сих пор не обращено было внимания. Чем это объяснить? Ведь я сам знаю, какой переполох поднимался каждый раз, когда появлялся САП, инфлюенса. Спасибо Александру Петровичу Альденбургскому, хоть он в роли любителя занялся этим делом. С принцем Александром Петровичем Альденбургским тяжело было иметь дело. Многие его совсем не понимали, но по существу все помыслы, все начинания принца зиждились на органической потребности творить благо. К прискорбию желание творить не всегда совмещается с умением и способностью проведения в жизнь задуманного. Этот дефект был именно у Александра Петровича, вдобавок к бьющей у него всегда ключом энергии. То, что при подобной комбинации получалось на деле, было иногда комично и укрепило за ним прозвище «Сумбур-паши». Оно характерно подходило к нему, потому что у себя во дворце он часто ходил в шапочке, напоминающей феску, а когда принимался лично выдворять порядок в каком-нибудь деле, то набрасывался с таким азартом, что на первых порах возникал именно сумбур. После несчастной японской войны наш корпус офицеров в авантаже не обретался, как говорили в доброе старое время. Много дельных, лучших офицеров старой армии, отправившихся добровольно из всех гарнизонов на защиту Отечества, или пали на полях сражений Маньчжурии, или вернулись больными и калеками. На родине они застали развал и гражданскую войну. Сохранившаяся после японской войны в армии система безответственности, в особенности захватным правом, присвоенное великими князьями вмешательство в дела армии и флота, при личной безответственности в качестве членов царствующего дома, да к тому же присоединившиеся интриги в Государственной Думе против военного ведомства, все это не могло способствовать поднятию в обществе воинского престижа и звания. Это упадочное состояние, дошедшее даже до того, что число кадетов в корпусах катастрофически понизилось вследствие усилившегося поступления молодежи в гражданские заведения, объяснялось известными хозяйственными переменами во всей стране. Министр финансов наделил своих чиновников, в особенности тех, которые имели дело с пошлинами и винной монополией, прекрасными окладами, что давало ему возможность набрать лучших кандидатов. Железнодорожное ведомство точно так же блестяще обустроило своих служащих. Вследствие этого среди молодежи зародился сильный интерес к техническому призванию, что при начавшемся индустриальном развитии России обещало хорошие результаты в будущем. Наряду с этим в высших учебных заведениях господствовал дух неподчинения, как я уже об этом говорил, и от этого не застрахованы были и военные школы. К тому же находились ненаходчивые и нервные начальники, которые склонны были из мухи делать слона. Только одна энергичная, непреклонная и сознательная воля могла бы найти выход из такого положения. Труднее всего было справиться с артиллерийским ведомством. Главное артиллерийское управление находилось в цепких руках великого князя Сергея Михайловича. Его именем прикрывались явные злоупотребления, от которых в первую очередь страдало изготовление оружия. Согласен был и государь, что великому князю не следовало бы стоять так близко столь ответственному делу. Но при сложившихся условиях это было легче решить, чем привести в исполнение. Когда я принимал должность военного министра, со всех сторон только и приходилось мне слышать о том, что главное артиллерийское управление – самое слабое место в военном ведомстве, и что в нем глубокие корни пустило взяточничество. Знал об этом и государь, высказавший мне однажды, что такого же мнения об этом учреждении держался и покойный император Александр III. Но, к сожалению, вследствие руководства этим управлением великого князя Сергея Михайловича, оно оказалось, по остроумному выражению генерала Поливанова, настолько забронированным, что его нельзя было пробить никаким бронебойным снарядом. При обозрении Пермского завода, который планировалось приспособить для отечественного производства пушек соответствующего типа, я натолкнулся на почти изготовленное 11-дюймовое орудие. Полтора года ожидало оно окончательного завершения, единственно лишь вследствие задержки ответа из Петербурга по поводу явной ошибки в чертеже затвора. Когда же по возвращении я заехал в главное артиллерийское управление и учинил разнос за такую канцелярскую волокиту и небрежность, вызвавшую увольнение с завода опытных мастеров, то его высочество не упустил случая сейчас же сочинить грязную инсинуацию по поводу моей поездки на этот завод, объясняя ее единственно стремлением к увеличению отпуска мне прогонных денег от казны. Сам же великий князь проявлял к заводу Шнейдера Крезо настолько необъяснимое с точки зрения государственных интересов пристрастие, что всякое внимание к предложениям других фирм вызывало у него какую-то ревность и даже намеки на материальную заинтересованность. Таким образом, получался какой-то заколдованный круг в смысле проявления со стороны непосредственного руководителя артиллерийским ведомством Сергея Михайловича решительной оппозиции против возникновения у нас внутри страны нового, частного, мощного артиллерийского завода, по примеру, крупных европейских государств. На какие неприемлемые с точки зрения служебной этики приемы способен был Сергей Михайлович, можно судить по следующему эпизоду. Заказы Шнейдеру исполнялись и через Путиловский завод, которому вновь возникший завод в Царицыне являлся конкурентом. Когда зашла речь о реквизиции станков на частных заводах, то великий князь Сергей Михайлович, без моего ведома, возбудил вопрос об отобрании станков Царицынского завода, который исполнял уже заказы морского ведомства. Когда мне стало это известно, я потребовал объяснений, так как нельзя было допустить, чтобы чины сухопутного ведомства по своим личным соображениям затрагивали интересы морского ведомства. Возникшая по этому поводу переписка наглядно свидетельствует, к какой изворотливости пришлось прибегать великому князю, чтобы свести это дело на нет. При этом великий князь Сергей Михайлович пытался объяснить заступничество за Царицынский завод якобы личной моей заинтересованностью в делах означенного общества.
1: Мы читали воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Константин Воробьев. Рассказ «Костяника». Читает Сергей Казаков.
1: Это я, любя, придумал ей такое прозвище, потому что ничего лучшего в нашем лесном краю не росло. Оно накрепко пристало к ней. Я до сих пор не пойму, почему весь колхоз хохотал над ним, а сама Наташка, гневно и трогательно скосив глаза, сказала, что такую липучую заразу, как я, она сроду не встречала. Заведовать нашим сельским клубом кто-то прислал тогда Сашку Рогова, маленького и худенького заочника какого-то лесного института. Уже через неделю после его приезда мы стали врагами. И, услыхав, как он назвал нашу черную землю почвой, я крепко и весело прилепил ему эту кличку. Наверное, это звучало смешно и обидно. «Вон, костяника с почвой пошла!» Потому что Наташка, встретив меня как-то на речке, крикнула издали. «Чтоб ты залился тут, завистник несчастный! Чтоб тебя кучум заколол! Всю жизнь мне испортил!» Из этого страстного заклятия ничего не сбылось. Лишенные помехи взрослых, сироты всегда плавали, как рыбы. Со свирепым же колхозным быком мне не привелось тогда встретиться. Через несколько дней началась война, и я ушел добровольцем на фронт. На свете нету человека, если он одинок, чтобы однажды ночью грядущий день не показался ему неоглядной пустыней. Тогда такой бобыль увязывает рюкзак и почему-то на попутных машинах, а порой и пешком, отправляется на поклонение родным местам. Свою лесную глухомань я навестил в августе прошлого года. Теперь принято говорить в таких случаях, что вот и явился, мол, и ничего прежнего не узнал. Неужели ж в мире совсем не остается того давнего и дорогого, что ты сберег в своей памяти за все годы разлуки? Нет, за новым и молодым от меня не скрылась моя изумрудная песенная сторона. Навстречу с ней я несколько дней шел пешком. Я весь был бархатный от пыли, и когда ложился отдохнуть, то долго ощущал, как звонко и отрадно гудят мои ноги. В середине августа наш лес становится пустым и сторожким, как старинный собор после ремонта. Это от того видно, что к тому времени в нем перестают петь птицы и кончаются цветы. Я и вошел в него, как в собор, без фуражки, торжественно и боязливо. Но разве ж так положено встречаться настоящим друзьям? И я закричал: «Ого-го! Здорово, старик!» Лес отозвался мне тем же приветствием, и трудно было поверить, что это лишь эхо, обыкновенное перекатное эхо. Полдня я пролежал в лесу на круглой полянке, поросшей вереском и отцветшим зверобоем. Пахло крепким настоем деревенского чая, грибами и ладаном, и мне непременно хотелось вспомнить, когда и где я испытал уже этот благостный покой и тишину? Может, во сне? Нет, это было наяву, во время войны, в госпитале. После контузии меня целые сутки отмачивали в хвойной ванне. Потом я разыскал заросли костяники. Она была в той поре зрелости, когда ее ягоды похожи на светящиеся капли гречишного меда. Костяника, русская ягода. Брызги летнего солнца. Я нарвал ее со стеблями и сам не попробовал ни единой грозди из этого своего важного золотого букета. Перед вечером, когда сизые иглы сосен засверкали льдистым светом, я убедился, что потерял направление к селу. В тот миг над лесом прокатился и как бы повис ровно пульсирующий раскат грома. В прогалину крон мне было видно чистое небо, реактивный самолет величиной с лебедя и проложенная им по небу пушистая волнующаяся дорога. Вдоль нее я и пошел, потому что вольному путнику любая тропа годится. К селу я подступил в сумерках. По скотному проулку туда входило большое стадо коров. Я невольно вспомнил о кучуме и прижался к изгороди чего-то палисадника, выставив перед собой костянику. Поравнявшийся со мной пастушонок удивленно поглядел на меня, сглотнул слюну, но поинтересовался озорно и насмешливо. «Продаешь или так даешь, дяденька?» Я дал ему две грозди и спросил: куда делся Кучум? Пастушонок не знал, кто это такой. Да и откуда он мог знать про то, что было 18 лет назад? Уже вдогон я решил задать ему последний вопрос. Все ли проживает здесь Наталья Григорьевна Серебрякова?
2: Это Костяника-то? Проживает. Только не тут, а в лесхозе, ответил пастушонок и показал мне к нему дорогу.
1: Лесхоз выглядел небольшим санаторием. Я видел однажды такой на Рижском взморье. Похоже чем-то на врача-практиканта, человек показал мне жилье Натальи Григорьевны. Деревянный домик, стоявший особняком от поселка. Низенькие окна домика обливали вечер притушенным зеленоватым светом. То окно, что выходило прямо в лес, было открыто. Я подошел к нему и осторожно, как горящий факел, установил на подоконник свой букет. Я узнал бы Костянику спустя 180 лет, а не каких-то там 18. Она стояла на середине комнаты и со своей удивительной косинкой вглядывалась в меня, клоня голову на бок, как застигнутая лучом фары ночная птица. В комнате звучно цокали невидимые часы. На столе горела уютная керосиновая лампа в зеленом абажуре и стояла ваза с левкоями. Все здесь, задумчивый свет, гордая белая ваза, здоровый ток часов и то общее согласное настроение, в котором жили все предметы, населявшие комнату, говорило о какой-то чистой и праздничной торжественности. Я дважды повторил свое имя, прежде чем Костяника узнала меня. Какую-то долгую секунду она глядела мне за спину, рассматривала, видно, рюкзак. Потом спросила совершенно неожиданно: «Куда это ты?» «Да вот, пришел сюда, понимаешь, просто пришел», — сказал я. В таких случаях люди против воли улыбаются почему-то жалко и просительно. Проделал это и я. И тогда Костяника торопливо сказала: «Ну и хорошо, что пришел. Заходи к нам». Букет свой я захватил с подоконника с собой, ведь там его Костяника могла и не заметить. Пол, сеней и комната до такой степени был вымыт, что некрашенные доски казались восковыми, и, между прочим, от них и пахло почему-то сотами. Я ступал по ним на носках своих пыльных ботинок, испытывая острое и странное желание пройтись по этой медвяной прохладе босиком. Я сел у стола против белой вазы и внезапно разглядел густо враные ободки своих ногтей, заношенные обшлага куртки и далеко не новую, захоженную кепку. Я был уверен, что все это Костяника видит и осуждает, и оттого не впопад, с какой-то грустной и безотчетной обидой отвечал на ее вопросы, сам не спрашивая ни о чем. Наконец я взял со стола свой букет, загородив им пальцы, и сказал о ягодах: «Посмотри, они как запечатанные хрустальные бокальчики с вином, правда?»
2: «А ты все такой же», — усмехнулась Костяника.
1: «Какой?»
2: «Радостный на слово».
1: Мне никогда и никто не говорил этого. Видно, я снова как-то неладно улыбнулся, потому что Костяника спросила тревожно и участливо: «Неужели ты до сих пор одинок? Сидеешь же».
2: «А ты?»
1: Я спрашивал не о седине, но Костяника бережно провела ладонями по гладко зачесанным вискам и сказала мечтательно: «Это я с войны еще. Никто не знает, за что он любит или любим. Тот, кто долго живет с этой нелегкой радостью, на этот бедный вопрос отвечает бездумно, щедро и точно. За все». Так мог бы сказать и я, но я обязательно упомянул бы о ее взгляде, продолговатом, милокосящем, будто подстерегающем что-то хорошее и тайное. Этот взгляд у нее был свой, с детства, но теперь я заметил в нем новое выражение. Не то испуг и недоумение, не то призывное ожидание. Она все время словно прислушивалась, и не к нашей немногословной беседе, а к миру за окном, к его ночным звукам и шорохам. Я поглядел в окно. В пахучей тишине там текли пронизанные лунным светом сумерки, и вдруг явственно донесся свист иволги, сочный и манящий. Эта насмешливая, непотребно раскрашенная птица не поет по ночам. Но я не ошибался, потому что Костяника тоже слышала этот свист. Тогда и произошло то, что не следовало, возможно, мне видеть и знать. Костяника звонко засмеялась и порывисто кинулась из комнаты, прижав к подбородку ладони, как не осиливший радости ребенок. Иволга непутево просвистела уже под самым окном, а я ощутил разбег мурашек по телу. Все это показалось мне загадочным и жутковатым. И все же я не пошел вслед за Костяникой. Я остался сидеть за столом, прислушиваясь к мужскому баритону за окном и ненавидя те внезапно возникающие паузы, когда он затихал, обрывая ее смех и голос. Там целовались. А минут через 10 я увидел Рогова. Он не вырос, но зато сильно раздался в плечах. И он был совершенно седой. В левой руке он держал небольшой лакированный чемодан, а правый обнимал Костянику, заглядывая ей в глаза. Я стоял за столом, сторожа его взгляд, чтобы поздороваться, но он меня не видел. Тогда я кашлянул. Рогов молча как-то болезненно посмотрел на меня, затем на Костянику. «Ой, я совсем забыла. Это Павел. Только что зашел к нам», — сказала она, извиняюще, и засмеялась чему-то.
3: «Павел?» — спросил ее Рогов, будто меня и не было в комнате.
2: «Да, ну тот, наш. Помнишь?» «А-а-а!» — вспомнил Рогов и тоже улыбнулся.
1: Я незаметно отодвинул за вазу свой костяничный букет. Его листья успели привять и сникнуть, но гроздья ягод по-прежнему мерцали свежо и жарко. Я понимал, что мне надо уйти, но как это достойно сделать, не знал, потому что они, эти двое, снова обо мне забыли. Они теснились возле чемодана, толкались и перемигивались, как дети. И Рогов в третий раз негромко объяснил, почему он задержался на 10 дней, а не на 7, как предполагал. После совещания подводились итоги соревнования. Его лесхозу присуждена вторая областная премия. «Обрадовались», — подумал я, закидывая рюкзак за спину. «Подбросили, видишь ли, на мещанское счастьишко. Комод поди завтра купите». «Подумаешь, невидаль какая, директор. Тоже мне важная птица. Иволгой свистит, седой дурак». Я снова напомнил о себе и стал прощаться. Но Рогов ласково отнял у меня рюкзак и смущенно сказал: «Извините, ну что это вы? Сейчас поужинаем вместе, потолкуем. Ну, извините ж». За ужином появилась бутылка розового муската. Мы пили его крошечными рюмками за приезд Рогова. Я поздравил его с премией, хвалил мускат и зачем-то улыбался. Потом Рогов рассказывал о войне. Оказывается, они с Костяникой партизанили тут в одном отряде. Рассказчиком он был плохим. Но Костяника слушала зачарованно и упоенно, забыв свою узенькую ладонь на его мохнатой руке. После мы долго играли в подкидного. Дураком, конечно, все время оставался я. Костяника смеялась до слез, а Рогов советовал мне не обижаться, трепал ее за косы и вдруг принимался хохотать сам. Постель мне устроили тут же, около белой вазы, на диване. Как только хозяева скрылись за перегородкой, я ощупью отыскал свой букет и опустил его за окно. В наступившей тишине четко цокали часы, потрескивали стены дома, и слышался стыдливо сдержанный шепот Костяники. «Саш, а Саш?» «А?» — устало отзывался Рогов. «Шу-шу-шу!» — доносилось до меня горячее и смутное. Я полежал еще немного и вдруг решил, что им непременно нужно остаться в эту ночь совсем одним, наедине со своей неизжитой радостью встречи. Зажав подмышкой ботинки, я неслышно вылез в окно. Лес спал. В зыбучем лунном свете таинственно перемежались тени. Никогда мир не был таким невероятно торжественным и спокойным. И я знал, это он от того такой, что в нем живут мои ровесники, несказанной красоты седые юноши.
0: Мы читали рассказ Константина Воробьева «Костяника». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал ситуацию на российском топливном рынке.
2: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
1: Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке, но рассчитывают на улучшение ситуации в ближайшее время с выходом из ремонтов ряда НПЗ. Он также сообщил о начале импорта горючего и постоянной работе над повышением защиты предприятий и другой инфраструктуры. Детей, у которых этим летом возникли проблемы с отдыхом в Крыму, смогли разместить в других лагерях. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказала уполномоченный по правам человека Мария Львова-Белова.
3: Мы сделали все для того, чтобы отдых детей не был испорчен. Мы смогли разместить их в других детско-оздоровительных лагерях, подстроить программу, исходя из той программы, на которую ехали дети. Но важно, чтобы, конечно, мы старались создать безопасные условия для детей с самого начала, и чтобы у нас в таких моментах, когда мы разворачиваем автобусы, когда мы пересаживаем из поездов и везем в другое место детей, это большая тревога и для родителей, и для самих детей. Мы будем на будущее обязательно это все анализировать.
1: Для получения частичной или полной компенсации за покупку детской путевки в летний лагерь необходимо сохранить все чеки и убедиться, что учреждение есть в региональном реестре. В некоторых случаях может потребоваться справка из лагеря. Россиян предупредили о мошенничестве перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени Центрального банка и убеждать срочно перевести накопления в цифровые рубли для сохранности. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Сергей Щербаков. Он также предупредил о других возможных схемах обмана. Подозрительные звонки и сообщения с требованиями срочно что-то перевести или подтвердить кодом из СМС. Фишинговые сайты, а также приложения-клоны, похожие на кошелек цифрового рубля. Россияне стали первыми на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. На соревнованиях, которые включали женские и мужские этапы, а также юниорские соревнования, российские гимнасты завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград, всего 28 медалей. Особенно впечатляюще выступили молодые спортсмены. 5 золотых медалей принесли команде именно юниоры. Второе место заняла сборная Италии, отстав от России на 13 медалей. Третье место досталось сборной Великобритании. В ее активе 4 золотых и 6 бронзовых медалей. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
4: Глава вторая. Через день после первого свидания Петра с Алексеем, утром в понедельник 3 февраля 1718 года, велено было министрам, сенаторам, генералам, архиереям и прочим гражданским и духовным чинам собираться в столовую палату, аудиенц-залу старого Кремлевского дворца, для выслушания манифеста об отрешении царевича от престола и для присяги новому наследнику Петру Петровичу. Внутри Кремля по всем площадям, дворцовым переходам и лестницам стояли батальоны Преображенской лейб-гвардии. Опасались бунта. В аудиенц-зале от старой палаты оставалась только живопись на потолке – «Звездотечное движение», «12 месяцев» и прочие боги небесные. Все остальное убранство было новое. Голландские тканные шпалеры, хрустальные шандалы, прямоспинные стулья, узкие зеркала в простенках. Посредине палаты под красным шелковым пологом на возвышении с тремя ступенями царское место. Золоченое кресло с вышитым по алому бархату золотым двуглавым орлом и ключами святого Петра. Из окон косые лучи солнца падали на белые парики сенаторов и черные клобуки архиереев. На всех лицах был страх и то жадное любопытство, которое бывает в толпе во время казней. Застучал барабан. Толпа всколыхнулась, раздвинулась. Вошел царь и сел на трон. Двое рослых преображенцев со шпагами наголо ввели царевича как арестанта. Без парика и без шпаги, в простом черном платье, бледный, но спокойный и как будто задумчивый, он шел не спеша, опустив голову. Подойдя к трону и увидев отца, улыбнулся тихою улыбкою, напоминавшую деда царя Алексея Тишайшего. Длинный, узкий в плечах, с узким лицом, обрамленным жидкими косицами прямых гладких волос, похожий не то на сельского дьячка, не то на иконописного Алексея, человека Божьего, среди всех этих новых петербургских лиц казался он далеким, чуждым всему, как бы выходцем иного мира, призраком старой Москвы. И сквозь любопытство, сквозь страх во многих лицах промелькнула жалость к этому призраку. Остановился у трона, не зная, что делать. На коленки, и говори, как заучено», — шепнул ему на ухо, подбежавший сзади Толстой. Царевич опустился на колени и произнес громким, спокойным голосом: «Всемилостивейший государь-батюшка, понеже узнав свое согрешение перед вами, яко родителем и государем своим, писал повинную и прислал из Неаполя, так и ныне оную приношу, что я, забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении, в чем прошу милостивого прощения и помилования. И не по чину церемонии, а от всего сердца поклонился в ноги отцу». По знаку царя вице-канцлер Шафиров начал читать манифест, который в тот же день должны были прочесть на Красной площади народу. «Мы уповаем, что большей части верных подданных наших ведомо, с каким прилежанием и попечением мы сына своего, перворожденного Алексея, воспитать чились. Но все сие родение ничто пользовало, и семя учения на камень пало. Понеже не токмо одному оному не следовал, но и ненавидел, и ни к воинским, ни к гражданским делам никакой склонности не являл, упражняясь непрестанно в обхождении с непотребными и подлыми людьми, которые грубые и замерзелые обыкности имели». Алексей почти не слушал. Он искал глазами глаз отца, но тот смотрел мимо него неподвижным, непроницаемым взором. «Притворство, диссимуляцию», — успокаивал себя царевич. «Теперь хоть ругай, хоть бей, знаю, что любишь». «И видя мы его упорность в тех непотребных поступках», — продолжал читать Шафиров, — «объявили ему, что ежели он впредь следовать воле нашей не будет, то его лишим наследства. И дали ему время на исправление. Но он, забыв страх и заповеди Божии, которые повелевают послушну быть и простым родителям, а не то что властелином, заплатил нам за столь многие вышеобъявленные наши родительские о нем попечения и родения неслыханным неблагодарением. Ибо когда по отъезде нашим для воинских действий в датскую землю оставили его в Санкт-Петербурге, и потом писали к нему, чтобы он был к нам в Копенгаген для присутствия в кампании военной и лучшего обучения, то он, сын наш, вместо того, чтобы к нам ехать, забрав с собой деньги и некую жонку, с коей беззаконно свалялся, уехал и отдался под протекцию цесарскую. И объявляя многие на нас, яко родители своего и государя, неправедные клеветы, просил цесаря, дабы его не токмо от нас скрыл, но и оборону свою вооруженную рукой дал против нас, аки некоего ему неприятеля и мучителя, от которого будто он чает пострадать смерть. И как тем своим поступком стыд и бесчестие пред всем светом нам и всему государству нашему учинил, то всяк может рассудить, ибо такого приклада и в историях сыскать трудно. И хотя он, сын наш, за все сии преступления достоин смерти, но мы отеческим сердцем о нем соболезнуя прощаем его и от всякого наказания освобождаем. Однако ж, прерывая чтение, раздался глухой, сиповатый и грозный голос Петра, полный таким гневом и скорбью, что вся церемония как будто исчезла, и все вдруг поняли ужас того, что совершается. «Не могу такого наследника оставить, который бы растерял то, что через помощь Божию отец получил, и не спроверг бы славу и честь народа российского. К тому же, и боясь суда Божия, вручить такое правление, знав непотребного к тому. А ты...» Он посмотрел на царевича так, что у него сердце упало. Ему показалось, что это уже не притворство. «А ты помни, хотя и прощаю тебя, но ежели всей вины не объявишь и что укроешь, а потом явно будет, то на меня не пеняй. За сие пардон не в пардон. Казнен будешь смертью». Алексей поднял было руки и весь потянулся к отцу. Хотел что-то сказать, крикнуть, но тот уже опять смотрел мимо него неподвижным, непроницаемым взором. По знаку царя Шафиров продолжал чтение. «Итак-а мы, сожалея о государстве своем и верных подданных, властью отеческую и яко самодержавный государь, лишаем его сына своего Алексея за те вины и преступления наследство по нас престола всероссийского, хотя б ни единой персоны нашей фамилии по нас не осталось. И определяем и объявляем помянутого престола наследником другого сына нашего, Петра, хотя еще и малолетно суще, ибо иного возрастного наследника не имеем. И заклинаем сына нашего родительскую нашу клятвою, дабы того наследства не искал. Желаем же от всех верных наших подданных и всего народа российского, дабы по сему нашему изволению и определению сего от нас назначенного в наследство наше сына нашего Петра за законного наследника признавали и почитали, и на сем обещанием перед святым алтарем над святым Евангелием и целованием креста утвердили. Всех же тех, кто сему нашему изволению в которое-нибудь время противны будут и сына нашего Алексея отныне за наследника почитать и ему в том вспомогать станут, изменниками нам и Отечеству объявляем».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
4: Царь встал, сошел с трона и велел присутствующим, не дожидаясь его, идти в Успенский собор для целования креста. Когда все, кроме Толстого, Шафирова и нескольких других ближайших сановников, двинулись к выходу, и зала опустело, Петр сказал ему: «Ступай». Они вместе прошли через сени столовой в тайник ответной палаты, откуда в старину московские цари, скрытые за тафтяными пологами, слушали совещания посольские. Это была маленькая комната вроде кельи с голыми стенами, со слюдяным оконцем, пропускавшим янтарно-желтый, как бы вечно вечерний свет. В углу перед образом Спасителя с темным ликом в терновом венце и кротким скорбным взором теплилась неугасимая лампада. Петр запер дверь и подошел к сыну. Опять, как тогда в Неаполе во время бреда, и на медне в Преображенском царевич весь дрожал непрерывную мелкую дрожью, точно в сильном ознобе. Но все еще надеялся. Вот сейчас обнимет, приласкает, скажет, что любит, и все эти страхи кончатся уже навсегда. «Знаю, что любишь, знаю, что любишь», — твердил про себя, как заклятие, но все-таки сердце билось от ужаса. Он опустил глаза и не смел их поднять, чувствуя на себе тяжелый пристальный взор отца. Оба молчали. Было очень тихо. «Слышал ли, — произнес наконец Петр, — что давеча перед всем народом объявлено, ежели что укроешь, то смерть?» «Слышал, батюшка. И ничего донести не имеешь к тому, что третьего дня объявил?» Царевич вспомнил о матери и опять почувствовал, что не предаст ее, хотя бы ему грозила смерть сейчас же. «Ничего», как будто не сам он, а кто-то за него проговорил чуть слышно. «Так ничего?» — повторил Петр. Алексей молчал. «Говори!» У царевича в глазах темнело, ноги подкашивались, но опять, как будто не сам он, а кто-то за него ответил. «Ничего!» «Лжешь!» — крикнул Петр, схватив его за плечо и сжав так, что, казалось, раздробятся кости. «Лжешь! Утаил о матери, о тетках, о дяде, о Досифее Ростовском, обо всем гнезде их проклятом, корне злодейского бунта!» «Кто тебе сказал, батюшка?» — пролепетал царевич и взглянул на него в первый раз. «Аль неправда!» — посмотрел ему отец прямо в глаза. Рука его все тяжелела, тяжелела. Вдруг царевич зашатался, как тростинка, под этой тяжестью и упал к ногам отца. «Прости, прости, ведь матушка родная мне!» Петр склонился к нему и занес кулаки над головой его с матерной бранью. Алексей протянул руки, как будто защищаясь от смертельного удара. Поднял взор и увидел над собой в таком же быстром, как на медне, но теперь уже обратном превращении оборотня, вместо родного лица то другое, чуждое, страшное, как мертвая маска, лицо зверя. Он слабо вскрикнул и закрыл глаза руками. Петр повернулся, чтобы уйти. Но царевич, услышав это движение отца, бросился к нему на коленках, ползком, как собака, которую бьют и которая все-таки молит прощения, припал к ногам его, обнял их, ухватился за них. «Не уходи, не уходи, лучше убей!» Петр хотел оттолкнуть его, освободиться, но Алексей держал его, не пускал, цеплялся все крепче и крепче. И от этих судорожно хватающих, цепляющихся рук пробегала по телу Петра леденящая дрожь того омерзения, которое он чувствовал всю жизнь к паукам, тараканам и всяким иным копошащимся гадам. «Прочь, прочь, прочь, убью!» — кричал он в ярости, смешанный с ужасом. Наконец, с отчаянным усилием стряхнул его, отшвырнул, ударил ногой по лицу. Царевич с глухим стоном упал ничком на пол, как мертвый. Петр выбежал из комнаты, точно спасаясь от какого-то страшилища. Когда он проходил мимо сановников, ожидавших его в столовой палате, они поняли по лицу его, что случилось недоброе. Он только крикнул «В собор!» и вышел. Одни побежали за ним, другие, в том числе Толстой и Шафиров, в тайник, ответный к царевичу. Он лежал по-прежнему ничком на полу, как мертвый. стали поднимать его, приводить в чувство. Члены не разгибались, как будто окоченели, сведенные судорогой. Но это не был обморок, он дышал часто, глаза были открыты. Наконец, подняли его, поставили на ноги, хотели провести в соседнюю комнату, чтобы уложить на лавку. Он оглядывался мутным, словно невидящим взором, и бормотал, как будто старался припомнить. «Что такое? Что такое?» «Небось, небось, родимый», — успокаивал Толстой, — «дурно тебе стало, упал, должно быть, ушибся, да

0: свадьбы заживет, и спей водицы. Сейчас доктор придет. Что такое? Что такое? Повторял царевич бессмысленно. «Не доложить ли государю?» — шепнул Толстой Шафирову. Царевич услышал, обернулся, и вдруг бледное лицо его побагровело. Он весь затрясся и начал рвать на себе воротник рубашки, как будто задыхался. «Какому государю?» В одно и то же время заплакал и засмеялся он таким диким плачем и смехом, что всем стало жутко. «Какому государю?» «Дураки, дураки, да разве не видите? Это не он, не государь и не батюшка мне, а барабанщик, жид проклятый, Гришка Отрепьев, самозванец, оборотень, осиновый кол ему в горло и делу конец!» Прибежал лейб-медик Орескин. Толстой за спиной царевича указал сперва на него, потом на свой лоб. «В уме, де царевич, мешается!» Орескин усадил больного в кресло, пощупал ему пульс, дал понюхать спирта, заставил выпить успокоительных капель и хотел пустить кровь. Но в это время пришел посланный и объявил, что царь ждет в соборе и требует к себе царевича немедленно. «Доложи, что его высочеству не может», — начал было Толстой. «Не надо?» Остановил его царевич, как будто очнувшись от глубокого сна. «Не надо. Я сейчас. Только отдохнуть минутку и вина бы». Подали венгерского, он выпил с жадностью, Орескин положил ему на голову полотенце, смоченное холодной водой с уксусом. Его оставили в покое, все отошли в сторону, совещаясь, что делать. Через несколько минут он сказал: «Ну, теперь ничего. Прошло. Пойдем». Ему помогли встать и повели под руки. На свежем воздухе при переходе из дворца в собор он почти совсем оправился. Но все же, когда проходил через толпу, все заметили его бледность. «Нам воне перед открытыми царскими вратами ожидал новопоставленный архиерей псковский Феофан Прокопович в полном облачении с крестом и Евангелием. Рядом стоял царь. Алексей взошел на амвон, взял поданный Шафировым лист и стал читать слабым, чуть внятным голосом. Но было так тихо в толпе, что слышалось каждое слово. «Я, нижеименованный, обещаю пред святым Евангелием, что понеже я за преступление мое пред родителем моим и государем лишен наследства престола российского, то ради признаваю то за праведно и клянусь всемогущим в Троице славимым Богом и судом его той воле родительской во всем повиноваться и наследство того никогда не искать и не желать и не принимать ни под каким предлогом. И признаваю за истинного наследника брата моего царевича Петра Петровича. И на том целую святый крест и подписуюсь собственною моею рукою». Он поцеловал крест и подписал отречение. В то же самое время читали манифест народу.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
0: Глава третья. Петр через Толстого передал сыну вопросные пункты. Царевич должен был ответить на них письменно. Толстой советовал ему не скрывать ничего, так как царь будто бы уже знает все и требует от него только подтверждения. «От кого батюшка знает?» — спрашивал царевич. Толстой долго не хотел говорить, но, наконец, прочел ему указ, пока еще тайный, но в

вследствие при учреждении духовной коллегии Святейшего Синода объявленный. Ежели кто на исповеди духовному отцу своему некое злое и нераскаянное умышление на честь и здравие

Причи брата, аще же не послушает, повешь церкви. Когда уже так о братнем согрешении Господь повелевает, то кольми паче о злодейственном на государе умышлении. Выслушав указ, царевич встал из-за стола. Они разговаривали с Толстым наедине за ужином, и точно так же, как на медне во время припадка в тайнике ответной палаты, бледное лицо его вдруг побагровело, он посмотрел на Толстого так, что тот испугался и подумал, что с ним опять припадок. Но на этот раз кончилось благополучно. Царевич успокоился и как будто задумался. В течение нескольких дней не выходил он из этой задумчивости. Когда с ним заговаривали, глядел рассеянно, как будто не совсем понимал, о чем говорят, и весь как-то внезапно осунулся, стал как неживой, по слову Толстого. Написал, однако, точный ответ на вопросные пункты и подтвердил все, что сказал на исповеди, хотя предчувствовал, что это бесполезно и что отец ничему не поверит. Алексей понял, что отец Варлаам нарушил тайну исповеди. И вспомнил слова святителя Дмитрия Ростовского. «Если бы какой государь или суд гражданский повелел и силой понуждал иерея открыть грех духовного сына, и если бы мукой и смертью грозил, иерей должен умереть, паче и мученическим венцом венчаться, нежели печать исповеди отрешить». Вспомнились ему также слова одного раскольничьего старца, с которым он беседовал однажды в глуши новгородских лесов, где рубил сосну на Скамповее по указу батюшки. «Благодати Божией нет ныне ни в церквах, ни в попах, ни в таинствах, ни в чтении, ни в пении, ни в иконах и ни в какой вещи. Все взято на небо. Кто Бога боится, тот в церковь не ходит. Знаешь ли, чему подобен агнец вашего причастия? Разумей, что говорю. Подобен псу мертву, повержену на стогнах града. Как причастился только и житья тому человеку, умер бедный. Таково-то причастие ваше емко, что мышьяк, аль сулема, во вся кости и мозги пробежит скоро, до самой души лукавый промчит. Отдыхай-ка после в гиене огненной, да в пекле горящем стани, я как Каин, необратный грешник». Слова эти, которые тогда казались царевичу пустыми, теперь приобрели вдруг страшную силу. Что в самом деле, если мерзость запустения стала на месте святом? Церковь от Христа отступила, и Антихрист в ней царствует. Но кто же Антихрист? Тут начинался бред. Образ отца двоился. Как бы в мгновенном превращении оборотня царевич видел два лица. Одно доброе, милое, лицо родимого батюшки, другое чуждое, страшное, как мертвая маска, лицо зверя. И всего страшнее было то, что не знал он, какое из этих двух лиц настоящее — отца или зверя. Отец ли становился зверем или зверь отцом? И такой ужас овладел им, что ему казалось, он сходит с ума. В это время в застенках Преображенского приказа шел розыск. На следующий день после объявления манифеста 4 февраля поскакали курьеры в Петербург и Суздаль с повелением привести в Москву всех, на кого донес царевич. В Петербурге схватили Александра Кикина, царевичева камердинера Ивана Афанасьева, учителя Никифора Вяземского и многих других. Кикин по дороге в Москву пытался задушить себя кандалами, но ему помешали. На допросе под пыткою он показал на князя Василия Долгорукова, как на главного советника Алексея.
Взят я из Санкт-Петербурга, нечаянно рассказывал,

впоследствии сам князь Василий, и повезен в Москву, окован, отчего был в великой деспирации, отчаянии и беспамятстве, и привезен в Преображенское и отдан под крепкий арест, и потом приведен на генеральный двор пред царское величество, и был в том же страхе, видя, что слова, написанные на меня царевичем, приняты за великую противность. За князя Василия заступился родственник его, князь Яков Долгорукий. «Помилуй, государь, — писал он царю, — да не снидем в старости нашей во гроб с именем рода злодеев, которое может не токмо отнять доброе имя, но и безвременно верь в живота пресечь, и паки вопию: помилуй, помилуй, премилосердый». Тень подозрения пала и на самого князя Якова. Кикин показал, что Долгорукий советовал царевичу не ездить к отцу в Копенгаген. Петр не тронул старика, но пригрозил ему так, что князь Яков счел нужным напомнить царю свою прежнюю верную службу. «За что мне ныне в воздаяние обещано, как я слышу, лютая на коле смерть?» — заключал он с горечью. Еще раз почувствовал Петр свое одиночество. «Ежели праведный князь Яков изменник, то кому же верить?»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Капитан-поручик Григорий Скорняков-Писарев привез в Москву из Суздаля бывшую царицу Авдотью, инокиню Елену. Она писала с дороги царю: «Всемилостивейший государь, в прошлых годах, а в котором не помню, по обещанию своему пострижена я в Суздальском Покровском монастыре в Старице, и наречено мне имя Елена, и по пострижении в иноческом платье ходила с полгода, и не восхотя быть инокою, оставя монашество и скинув платье, жила в том монастыре скрытно под видом иночества мирянкою. И то мое скрытие объявилось через Григория Писарева. И ныне я надеюсь на человеколюбные вашего величества щедроты. Припадая к ногам вашим, прошу милосердия, того моего преступления о прощении, чтобы мне безгодную смертью не умереть. А я обещаюсь по-прежнему быть инокою и прибыть во иночестве до смерти своей. И буду молить Бога за тебя, государя, вашего величества нижайшая раба, бывшая жена ваша Авдотья». Того же монастыря старица казначея Маримьяна показала: «Мы не смели говорить царице, для чего платье сняла. Она многожды говаривала: все де наше государево, и государь за мать свою, что воздал стрельцам, вы ведь знаете, а и сын мой из пеленок вывалился. Да как был в Суздале для набора солдат майор Степан Глебов, царица его к себе в келью пускала. Запершися, говаривали между собою, а меня отсылали телогрей кроить в свою келью и, дав гривну, велят идти молебны петь. И как являл себя Глебов дерзновенно, то я ему говаривала: что ты ломаешься, народы знают. И царица меня зато бронила: черт тебя спрашивает, уж ты и за мною примечать стала. И другие мне говорили, что ты царицу прогневала. Да он же, Степан, хаживал к ней по ночам, о чем сказывали мне дневальный слуга да карлица Агафья. Мимо нас Глебов проходит, а мы не смеем и тронуться». Старица Каптерина призналась: к ней, царице-старице Елене, езживал по вечерам Глебов и с нею целовался и обнимался. Я тогда выхаживала вон. Письма любовные от Глебова я принимала. Сам Глебов показал кратко: «Сшелся я с нею, бывшую царицею, в любовь и жил с нею блудно. Во всем остальном заперся». Его пытали страшно, секли, жгли, морозили, ломали ребра, рвали тело клещами, сажали на доску, убитую гвоздями, водили босого по деревянным кольям, так что ноги начали гнить. Но он перенес все муки и никого не выдал, ни в чем не признался. Бывшая царица показала: февраля в 21-й день я, старица Елена, привожена на генеральный двор и со Степаном Глебовым на очной ставке сказала, что я с ним блудно жила, и в том я виновата. Писала своей рукою Елена. Это признание царь намерен был впоследствии объявить в манифесте народу. Царица показала также: монашеское платье скинула потому, что епископ Досифей пророчествовал, говорил о гласах от образов и о многих видениях, что будет гнев Божий и смущение в народе, и государь скоро умрет, и она, де царица, впредь царствовать будет вместе с царевичем. Схватили Досифея, обнажили от архиерейского сана соборья и назвали Растригою Демидом. «Только я один в всем деле попался», — говорил Досифей на соборе. «Посмотрите и у всех, что на сердцах. Извольте пустить уши в народ, что говорят». Растрига Демид в застенки подыман и спрашиван, для чего желал царскому величеству смерти? Желал для того, чтобы царевичу Алексею Петровичу на царстве быть и было бы народу легче, и строение Санкт-Петербурга умолилось бы и пристало, отвечал Демид. Он донес на брата царицы, дядю царевича Авраама Лопухина. Его тоже схватили и пытали на очной ставке с Демидом. Лопухину дано 15 ударов, Демиду 19. Оба признались, что желали смерти государю и воцарения царевичу. Показал Демид и на царевну Марью, сестру государя. Царевна говорила, когда государя не будет, яде царевичу рада о народе помогать, сколько силы будет, и управлять государством. Да она же говорила, для чего вы, архиереи, зато не стоите, что государь от живой жены на другой женился? Или бы где взял бывшую царицу и с нею жил, или бы умер? И когда по присяге Петру Петровичу он, растрига Демид, приехал из собора к ней, царевне Марии, она говорила, напрасно де государь так учинил, что большего сына оставил, а меньшего произвел. Он только 2 лет, а тот уже в возрасте. Царевна заперлась, но когда ее привели в застенок на очную ставку с Демидом, созналась во всем. Розыск длился более месяца. Почти каждый день присутствовал Петр в застенках, следил за пытками, иногда сам пытал. Но, несмотря на все усилия, не находил главного, чего искал, настоящего дела, корня злодейского бунта. Как в показаниях царевича, так и всех прочих свидетелей никакого дела не было, а были только слова, слухи, сплетни, бред кликуш, юродивых, шушуканье полоумных стариков и старух по монастырским углам. Иногда он смутно чувствовал, что лучше бы все это бросить, плюнуть на все, презреть, простить, но уже не мог остановиться и предвидел, что один конец всему — смерть сына. Все это время царевич жил под караулом во дворце Преображенском, рядом с генеральным двором и застенками. Днем и ночью слышались или чудились ему вопли пытаемых. Постоянно водили его на очные ставки. Ужаснее всего была встреча с матерью. До царевича дошли слухи, будто бы отец собственноручно сёк ее кнутом. Почти каждый день к вечеру Алексей бывал пьян до бесчувствия. Лейб-медик Орескин предсказывал ему белую горячку. Но когда переставал он пить, на него нападала такая тоска, что нельзя было вынести, и он опять спешил напиться. Орескин предупреждал и государя о болезни, грозящей царевичу, но Петр ответил: «Сопьется, околеет, туда ему и дорога. Собаке собачья смерть». Впрочем, в последнее время и водка уже не давала царевичу забвения, а лишь заменяла страшную действительность еще более страшными снами. Не только ночью во сне, но и наяву среди белого дня мучили видения. Он жил 2 жизнями, действительной и призрачной, и они перемежались, перепутывались, так что не умел он отличить одно от другой, не знал, что было во сне, что наяву. То снилось ему, будто бы в застенке отец сечет мать, он слышит свист кнута в воздухе и гнусное, как будто мокрое шлепанье ударов по голому телу, видит, как ложатся одна за другой темно-багровые полосы на это бледное-бледное тело, и, отвечая на страшный крик матери, еще более страшным криком падает мертвый. То, будто бы, решив отомстить отцу за мать, за себя и за всех, просыпается ночью в постели, достает из-под подушки бритву, встает в одной рубахе, крадется по темным переходам дворца, перешагнув через спящего на пороге денщика, входит в спальню отца, наклоняется над ним, нащупывает горло и режет, и чувствует, что кровь у него холодная, как сукровица мертвых тел, в ужасе бросает недорезанного и бежит без оглядки. то, будто бы вспомнив слова Писания об Иуде-предателе, пошел и удавился. Пробирается в чулан под лестницей, где свален всякий хлам, становится на сломанный трехногий стул, подперев его опрокинутым ящиком, снимает с крюка на потолке веревку, на которой висит фонарь, делает петлю, накидывает ее на шею и перед тем, чтобы оттолкнуть ногою стул, хочет перекреститься, но не может, рука не поднимается, и вдруг, откуда ни возьмись, большой черный кот прыгает ему под ноги, ластится, трется, мурлычет, выгибает спину и, став на задние лапы, передние кладет ему на плечи. И это уже не кот, а исполинский зверь, и царевич узнает в звериной морде лицо человечье, широкоскулое, пучеглазое, с усами торчком, как у кота котобрыса, и хочет вырваться из лап его. Но зверь, повалив его, играет с ним, как кошка с мышью, то схватит, то выпустит, и ласкает, и царапает, и вдруг впивается когтями в сердце. И он узнает того, о ком сказано: поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Роберт Льюис Стивенсон, фрагмент из романа «Остров сокровищ», читает Евгений Терновский.
1: Когда я проснулся, было уже совсем светло. Я увидел, что меня несет вдоль юго-западного берега острова Сокровищ. Солнце уже взошло, но его заслоняла громада подзорной трубы, спускавшаяся к морю неприступными скалами. Буксирная голова и холм Бизань-мачта находились у меня под боком. Холм был гол и темен, а голову окружали утесы в 40-50 футов высотой и груды валунов. От меня до острова было не больше четверти мили. Я решил взять весло и грести к берегу. Однако я скоро вынужден был отказаться от этого намерения. Между утесами бесновались и ревели буруны. Огромные волны одна за другой взвивались вверх с грохотом в брызгах и в пене. Я видел, что, приблизившись к берегу, я либо погибну в этих волнах, либо понапрасну истрачу силы, пытаясь взобраться на неприступные скалы. Но не только это пугало меня. На плоских, как столы, скалах ползали какие-то громадные скользкие чудовища, какие-то слизняки невероятных размеров. Изредка они с шумом прыгали в воду и ныряли. Их было несколько дюжин. Они лаяли, и оглушительное эхо утесов вторило их лаю. Впоследствии я узнал, что это были морские львы, вполне безобидные животные. Но вид у них был страшный. Берег был неприступный. Прибой с неистовой силой разбивался о скалы. И у меня пропала всякая охота идти к острову. Уж лучше умереть с голоду в открытом море, чем встретиться лицом к лицу с такими опасностями. Тем временем мне представилась другая возможность спастись. К северу от буксирной головы была обнажившаяся во время отлива длинная желтая песчаная отмель. А еще севернее был другой мыс, тот самый, который на нашей карте был обозначен под названием Лесистого мыса. Он весь зарос громадными зелеными соснами, спускавшимися к самой воде. Я вспомнил слова Сильвера о том, что вдоль всего западного берега острова Сокровищ есть течение, которое направляется к северу. Я понял, что оно уже подхватило меня, и решил не тратить понапрасну сил, и, миновав буксирную голову, попытаться пристать к Лесистому мысу, который казался мне гораздо приветливее. В море была крупная зыбь. С юга дул упорный, ласковый ветер, помогавший мне плыть по течению. Волны равномерно поднимались и опускались. Если бы ветер был порывистый, я бы давно потонул, но при ровном ветре можно было только удивляться, как ловок мой крохотный легкий челнок. Лежа на дне и поглядывая по сторонам, я не раз видел голубую вершину громадной волны у себя над головой. Вот она обрушится на меня, но мой челнок, подпрыгнув как на пружинах, слегка пританцовывая, взлетал на гребень и плавно опускался, словно птица. Мало-помалу я до того осмелел, что даже попробовал было грести. Но малейшее нарушение равновесия сейчас же сказывалось на поведении моего челнока. Едва только я пошевелился, как он изменил свою плавную поступь, стремительно слетел с гребня в водяную яму, так что у меня закружилась голова, и, подняв сноп брызг, зарылся носом в следующую волну. Перепуганный, мокрый, я опять лег на дно. Челнок, казалось, сразу опомнился и с прежней осторожностью понес меня дальше меж волн. Мне было ясно, что грести нельзя. Но если я бессилен изменить курс, каким же образом добраться до берега? Я струсил, но не потерял головы. Прежде всего стал осторожно вычерпывать своей матросской шапкой воду. Затем, наблюдая за ходом челнока, я постарался понять, отчего он так легко скользит по волнам. Я заметил, что каждая волна, представлявшаяся с берега или с борта корабля, огромной, ровной и гладкой горой, в действительности скорее похожа на цепь холмов со остроконечными верхушками, со склонами и долинами. Челнок, предоставленный самому себе, ловко лавировал, всякий раз выбирал долины, избегая крутых склонов и высоких вершин. «Отлично», — решил я. «Главное — лежать смирно и не нарушать равновесие. Но при случае в ровных местах можно изредка подгрести к берегу». Так я и сделал. Лежа на локтях в самой неудобной позе, я по временам взмахивал веслом и направлял челнок к острову. Это была нудная, медлительная работа, и все же я достиг некоторого успеха. Однако, поравнявшись с лесистым мысом, я понял, что неминуемо пронесусь мимо, хотя действительно берег был теперь от меня всего в нескольких сотнях ярдов. Я видел прохладные зеленые вершины деревьев, их раскачивал бриз. Я был уверен, что следующего мыса не пропущу. Время шло, и меня начала мучить жажда. Солнце сияло со слепительной яркостью, тысячекратно отраженное в волнах. Морская вода высыхала у меня на лице, и даже губы мои запеклись от соли. Горло у меня пересохло, голова болела. Деревья были так близко, так манили меня своей тенью, но течение стремительно понесло меня мимо мыса. И то, что я увидел, снова оказавшись в открытом море, изменило все мои планы. Прямо перед собой, на расстоянии полумили, а то и меньше, я увидел испаньолу. Она шла под всеми парусами. Несомненно, меня увидят и подберут. Жажда так мучила меня, что я даже не знал, радоваться этому или огорчаться. Но долго раздумывать мне не пришлось, так как меня вскоре охватило чувство изумления. Испаньола шла под гротом и двумя клеверами. Ее красивые снежно-белые паруса ослепительно серебрились на солнце. Когда я впервые увидел ее, все паруса ее были надуты. Она держала курс на северо-запад. Я подумал, что пираты решили обойти остров кругом и вернуться к месту прежней стоянки. Затем она все больше и больше стала отклоняться к западу, и мне пришло в голову, что я уже замечен и что меня преследуют. И вдруг она повернулась прямо против ветра и беспомощно остановилась с повисшими парусами. «Экие медведи», — сказал я себе, — «напились, должно быть, до бесчувствия. Эх, и влетело бы им сейчас от капитана Смолета». Тем временем шхуна, переходя с галса на галс, сделала полный круг, поплыла быстрым ходом 1-2 минуты, снова уставилась носом против ветра и снова остановилась. Так повторялось несколько раз. Испаньола шла то вперед, то назад, то на север, то на юг, то на восток, то на запад, хлопая парусами и беспрерывно возвращаясь к тому курсу, который только что оставила. Мне стало ясно, что кораблем никто не управляет. Куда же девались люди? Они либо мертвецки пьяны, либо покинули судно. Если я попаду на борт, мне, быть может, удастся вернуть корабль его капитану. Течение увлекало челнок и шхуну с одинаковой скоростью. Но шхуна так часто меняла галсы, так часто останавливалась, что почти не двигалась вперед. Если бы только я мог усесться в челноке и начать грести, я, несомненно, догнал бы ее. И вдруг мне действительно захотелось догнать ее. Жажда новых приключений охватила меня, а мысль о бочонке с пресной водой удвоила мою безумную решимость. Я сел, и меня сейчас же с ног до головы обдало волной. Но теперь это меня не устрашило. Собрав все силы, я осторожно принялся грести. Я пустился вдогонку за неуправляемой никем испаньолой. Один раз меня так захлестнуло волной, что сердце у меня трепыхнулось, как птица. Я остановился и стал вычерпывать воду. Скоро, однако, я немного освоился и стал так осторожно направлять челнок среди бушующих волн, что только изредка мелкие клочья пены били меня по лицу. Расстояние между мной и шхуной быстро уменьшалось. Я уже мог разглядеть поблескивающую при поворотах медь румпеля. На палубе не было ни души. Разбойники, вероятно, сбежали. А если не сбежали, значит, они лежали мертвецки пьяные в кубрике. Там я их запру и буду делать с кораблем все, что вздумаю. А шхуна, между тем, вела себя прескверно. Она повернула прямо на юг, разумеется, непрестанно рыская на курсе. Всякий раз, как она виляла в сторону, ее паруса слегка надувались, и она тотчас шла по ветру. Для меня, как я уже сказал, ничто не могло быть хуже. Как не беспомощна была Испаньола с оглушительно хлопающими парусами, с дребезжащими разболтанными блоками, она все же упорно уходила от меня, уносимая течением и ветром. Наконец мне посчастливилось. Ветер на несколько мгновений утих. Повинуясь течению, Испаньола медленно повернулась вокруг своей оси. Я увидел ее корму. Иллюминатор каюты был открыт. На столе я увидел горящую лампу, хотя уже давным-давно наступил день. Грот повис, как флаг. Шхуна замедлила ход, так как двигалась лишь по течению. Я несколько отстал от нее, но теперь, удвоив усилия, начал снова ее нагонять. Я был от нее уже в каких-нибудь 100 ярдах, когда ветер снова надул ее паруса. Она повернулась на левый галс и опять, скользя, понеслась по волнам, как ласточка. Сперва я пришел в отчаяние, потом обрадовался. Шхуна описала круг и двинулась бортом прямо на меня. Вот она покрыла половину, потом 2/3, потом 3/4 расстояния, которое нас разделяло. Я видел, как пенились волны под ее форштевнем. Из моего крохотного челночка она казалась мне громадной. Вдруг я понял, какая опасность мне угрожает. Шхуна быстро приближалась ко мне. Времени для размышления у меня не оставалось. Нужно было попытаться спастись. Я находился на вершине волны, когда нос шхуны прорезал соседнюю. Бушприт навис у меня над головой. Я вскочил на ноги и подпрыгнул, погрузив челнок в воду. Рукой я охватился за утлигарь, а нога моя попала между штагом и брасом. Замирая от ужаса, я повис в воздухе. Легкий толчок снизу дал мне понять, что шхуна потопила мой челнок и что уйти со Испаньолы мне уже никак невозможно.
0: Мы читали фрагмент из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Бойцы из Чечни в зоне специальной военной операции отважно отстаивают суверенитет и законные интересы России. Об этом Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю 75-летия со дня рождения Ахмата Кадырова.
2: Имя Ахмата Кадырова – пример его служения. Сегодня воодушевляют бойцов, воинов из Чеченской Республики. Они плечом к плечу с представителями других народов России отважно сражаются за общее дело. В ходе специальной военной операции отстаивают суверенитет, независимость и законные интересы нашей общей Родины.
1: Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону специальной военной операции отправилась новая группа добровольцев из числа жителей республики. Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры противника, сообщили в Министерстве обороны. Так под удар попали энергетические и транспортные системы, радиолокационная